0: Старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О переговорах.
2: Владимир Путин подчеркнул необходимость устранить первопричину украинского конфликта на встрече с американскими переговорщиками. Это заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, глава государства также указал на реальные успехи российской армии в зоне спецоперации и выразил уверенность в достижении поставленных целей. Политик добавил, что Путин обратил внимание Стива Уиткофа и Джареда Кушнера на факты перезахоронения нацистов на Украине. Российский лидер отметил, что киевские власти окончательно перестали скрывать свои истинные взгляды. Встреча в Кремле продлилась более 3 часов. Президент подтвердил настрой продолжать совместную работу по поиску возможностей урегулирования конфликта.
1: О спецоперации.
2: Российские войска воспользовались брешами в обороне противника на Славянско-Краматорском участке в Донбассе. Бойцы начали просачиваться сквозь укрепления и наступать в сторону Славянска и Краматорска, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочка. По словам специалиста, украинскому командованию не хватает людей. Ранее российские подразделения взяли под контроль село Никаноровка, расположенное на прикрывавшей Краматорск гряде.
1: О Ближнем Востоке.
2: Иранский корпус стражи исламской революции атаковал баллистическими ракетами американский авианосец и эсминец. Военные корабли США успешно отклонились от удара и не получили повреждений, передает агентство Рейтер. Как уточнили ведомстве, в ответ на эту атаку американские силы вывели из строя и уничтожили 3 иранских нефтяных танкера.
1: О фигурном катании.
2: Международный союз конькобежцев отобрал нейтральный статус у фигуристов Марка Кондратюка и Камилы Валиевой по просьбе Украины. Поводом стали обвинения в якобы связях спортсменов с ведомственными структурами, сообщает РБК. Оба спортсмена уже оспорили это решение и намерены отстаивать свои права в спортивном арбитражном суде. Этим летом Международная федерация разрешила российским атлетам выступать на турнирах в индивидуальном нейтральном статусе без флага и гимна.
1: О церкви.
2: Мощи святого князя Дмитрия Донского выставят в главном храме вооруженных сил России в воскресенье. Поклониться святыне можно будет с 11 утра до 6 вечера, заявили на сайте Парка Патриот. Как отмечается, божественную литургию совершит патриарх Кирилл. Уже с понедельника реликвия займет место в храме Христа Спасителя. Доступ к останкам древнерусского правителя специалисты получили при реставрации Архангельского собора Кремля. Эксперты уже подтвердили их подлинность.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12,88. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях прекрасная пара. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и ее супруг, танцовщик, хореограф, ведущий солист театра танца Аллы Духовой «Тодос», приглашенный солист Большого театра России Ильдар Гайнутдинов. Спасибо большое, что пришли в гости, очень рад вас сегодня у нас здесь видеть.
4: Здравствуйте, да, очень приятно.
3: Уже в октябре ты представляешь новое ледовое шоу, на котором соберутся звезды 90-х. Хотя в прошлом году у тебя тематика были нулевые. Почему ты пошла в обратном порядке, а не вперед, например, в сторону 2010-х?
5: Ну, раз уж мы так с работы сразу начали, отвечу так, что в прошлом году мы сделали очень необычный формат. Я, в принципе, не очень люблю вот это вот. Мы первые, кто это... Никто такого еще не делал, мир такого еще не видывал, вот это эксклюзив. Но так получилось на самом деле, что никто не делал танцпол на льду. И мы решили сделать формат дискотеки 2000-х, потому что я лично считаю, что тогда писалась самая крутая и прям, ну, честно скажем, кайфовая русская музыка. И тогда лейблы старались, исполнители соперничали друг с другом, и в песнях был вот этот огонь, который вот до сих пор он горит. И очень много людей, которые действительно, как и я, фанаты музыки нулевых. И мне действительно захотелось сделать что-то особенное, потому что Фигурное катание с чем ассоциируется, да? Кармен, Лебединое озеро, опера Тоска, да? И вот как вот все вот серьезное такое, там, призрак оперы, что только там люди из классики не перекатали. И фигурное катание ассоциируется с чем-то, что вот мы выходим, каждый по очереди показывает свои программы, которые, очевидно, 350 тысяч раз люди видели. Мне захотелось сделать абсолютно какой-то новый формат, который будет нравиться не только зрителю, но еще и самим фигуристам. Потому что зачастую фигуристам уже сложновато становится чисто морально катать программы из своего прошлого, хотя это всегда выстреливает, это всегда зрителю интересно. Но не всегда интересно самому исполнителю этих программ. И я подумала, что можно сделать такого, чтобы было круто и весело и зрителю, и самим ребятам, которые на лед выходят. И как-то так и родился формат дискотеки нулевых. И мы начали смотреть уже на следующий год, то бишь на этот год, форматы, куда мы еще можем сдвинуться. Потому что в прошлом году очень хорошо зашел этот формат. И отзывы были супер, и танцпол отработал себя на 1000%. Люди прям наслаждались, как на настоящем концерте. Вот главная цель моя была достигнута. И мы остановились все-таки на музыке 90-х, потому что в 2010-х годах уже все равно другая музыка была. И мы решили сделать все-таки шаг назад на десятилетие, потому что там музыка хоть была и другая, но до сих пор очень пользуется популярностью. Если мы даже посмотрим на Буланову, на Татьяну Буланову, да, у нее какой взлет вообще супер. И у нас есть уже утвержденные артисты. Это Дмитрий Маликов, соответственно, Татьяна Буланова, исполнительница Акула, вот, кислотный диджей будет. Вот. И еще много-много исполнителей, честно говоря, песен которых я не знаю. Мне в этом помогает команда, поскольку я была рождена в 1999 году. То есть я была рождена в нулевых. Поэтому мне вот помощь более старшего поколения очень пригождается в создании этого шоу, потому что я далеко не все хиты знаю, но зато просвещаюсь. Век живи, век учись.
3: Ильдар, помогаешь с выбором композиций?
0: Не, я не помогаю в этом вопросе. Но у меня просто есть, например, вот свой какой-то там набор исполнителей, которые мне интересны. Вот, но они так получилось более зарубежные. То есть я вот люблю именно зарубежную музыку, английскую музыку, и мне это больше нравится. Я как-то вот именно нашу отечественную музыку 90-х почему-то не слушаю.
5: Как это прошло вот. Мимо просто.
0: Да, мимо меня это как-то прошло. Вот, поэтому уже не больше, как бы, русских, естественно, исполнителей, вот, потому что артисты русские, да.
3: Все-таки кто для тебя, Жень, легенда 90-х? Может быть, ты до сих пор слушаешь этого человека с рождения, с нулевых? Есть такой человек?
5: Прям 90-х? Наверное, я все-таки могу назвать 2000-х, да? Но если брать именно вот период, на который мы полагаемся при создании шоу, для меня это, конечно, все артисты, которых мы приглашаем. Вот. Это и Татьяна Буланова. Я помню, в детстве тоже с бабушкой сидели, по телевизору смотрели, там «Голубой огонек» шел. И вот все вот исполнители того времени. Это и Дмитрий Маликов, это и Иванушки, конечно же. Много-много-много на самом деле, но конечно же, все это так в моем сердце именно не засело, как музыка 2000-х. Вот, поэтому я бы хотела бы еще 2000-е повторить шоу, но, возможно, как-нибудь потом.
3: А из фигуристов кто будет на твоем шоу?
5: Из фигуристов мы еще продолжаем утверждать список, поскольку вы знаете, что наши спортсмены получили нейтральный статус, и они сейчас все нацелены на международную арену. И я как спортсменка абсолютно их поддерживаю, поэтому некоторые спортсмены еще подвисают в воздухе, поскольку они не знают, на какие конкретные турниры их допустят, не допустят, поедут, не поедут. Поэтому полный список спортсменов я пока что назвать не могу. Мы с ними в постоянной коммуникации, но спортсмены будут хорошие, именитые, некоторые из них уже подтвердились.
3: Этим летом вы были на масштабной премии Муз-ТВ. Как вам подобные светские выходы? Нравятся, не нравятся? Хотите ли чаще вдвоем выходить?
0: Ну, вдвоем, конечно, всегда Здорово, приятно.
5: И попроще.
0: Вот, как-то. И попроще как-то, да. И не, я, вот мне лично на самом деле вполне комфортно, да, потому что все равно я как-то рос тоже на телевизионных проектах, на телевидении. И в принципе для меня это привычная среда обитания, да, когда там камеры, когда там много журналистов. Нет такого, что для меня это все какое-то что-то такое чуждое. Поэтому, в принципе, очень комфортно. Женя всегда рядом, она уже спец, в принципе, в этой индустрии. Она сама как журналист уже работает очень часто, вот, интервьюер. И мне кажется, что было бы здорово походить еще.
3: А ты, Жень, как-то его обучаешь, как правильно выходить, как себя вести, как отвечать?
5: Ну, чего его обучать? Он и так знает все. Все, что нужно делать, что нужно говорить, как нужно выглядеть. Как говорится, не учи ученого.
3: Ильдар, еще в 2022 году ты снимался в сериале «Балет». А вот тебе как актерская такая карьера интересна, нет?
0: Мне интересна актерская карьера, но лучше поговорить про там, где у меня действительно был актерский опыт, потому что в сериале «Балет» мне не удалось так реализоваться в качестве актера, потому что там очень многие сцены были вырезаны, и мне очень понравилась съемка в фильме «Самозванцы», и там была действительно для меня сложная работа, потому что я читал отрывок из произведения Пушкина «Борис Годунов». Он был в стихах. Это стихи, которые надо было говорить вот таким вот живым текстом, то есть надо было все практически перелопатить в своей голове, как из стихотворения можно делать прямой диалог естественный с другим человеком. Вот. Мне очень понравилось. Конечно, это очень сложно, и не просто, когда ты это совмещаешь с танцем, потому что тут ты говоришь телом, тут ты говоришь словами. И мне на самом деле было очень сложно просто вот что-то говорить на камеру, вот прям искренне играть и искренне в это верить. Потому что мало того, что надо выучить текст, который был, в принципе, довольно-таки большой. Мы с моим педагогом, с Юлей, мне очень с ней повезло. Она, мы с ней каждую фразу мы с ней выстраивали, проговаривали. Каждый, где ты там поднимаешь интонацию, где ты ее опускаешь, да, то есть по характеру, чтобы тоже речь не была монотонная, как у меня сейчас, например, а чтобы она жила, чтобы она развивалась, чтобы это было интересно слушать и смотреть. Вот, поэтому мне очень нравится, да.
3: Этим летом ты еще получил диплом о высшем образовании. Сложно ли тебе далось написание диплома?
0: Мне, на самом деле, не очень далось тяжело написание диплома, потому что у меня была очень интересная тема, которая, в принципе, напрямую связана с тем, чем я занимаюсь сейчас, и тем, чем я хочу заниматься дальше. Да? Это создание современного балетного спектакля в России в 21 веке. Да? Какие сложности, с которыми мы сталкиваемся, и какие перспективы оно за собой несет. Вот, потому что на самом деле у нас в России вот все, что касается именно танцевальных проектов, у нас, я считаю, мы номер один, потому что нигде в мире нет такого огромного количества именно танцевальных проектов, спектаклей, именно где частная индустрия, частные продюсеры, предприниматели, они могут создавать что-то свое, и на это будут выделяться хорошие бюджеты, и, естественно, когда это будет, тоже будет хороший спрос у зрителя у нашего, как бы, потому что на Западе, к сожалению, такого нету, там в этом смысле все намного скуднее, и у нас в этом смысле намного более богаче возможность развиваться в этом направлении, именно поэтому как бы было тоже выбрано именно продюсерский факультет ГИТИСа, потому что в этом есть своя своего рода перспектива.
3: То есть вот. Ты продюсер?
0: Я продюсер.
3: Будешь Евгению да, продюсировать?
0: Буду.
3: Жень, как поздравила вообще, как отмечали вы это событие?
5: Я заказала тортик, отметили это киновечером, съели торт на двоих, распилили его, запили чаем, легли спать, потому что на следующий день работа.
3: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся сразу после рекламы.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Министр просвещения России Сергей Кравцов о том, будут ли перемены в едином государственном экзамене в ближайшие годы.
6: Изменения не будут. Здесь мы это обсуждали с Рособорнадзором. Я понимаю прекрасно вот те предложения, которые звучат, но они требуют очень детального обсуждения. Здесь не должно быть поспешных решений. Да, повышаются баллы единого государственного экзамена. Это радует. Мы видим рост качества образования. Но решения, вот, они должны вызреть, как говорится. Их должны обсудить учителя, педагоги. Мы должны пройти апробацию. Понимаете, вот всегда хочется прямо сейчас или уж завтра вот быстрых решений. Когда мы вводили единые программы, строили систему развития массовой школы, единую систему воспитания, мы результаты видим 5, 6, 7 лет должно пройти. Поэтому в части единого государственного экзамена никаких изменений здесь серьезных не будет. И уровень экзамена в наступающем учебном году будет сопоставим с уровнем экзамена, который только что прошел.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях фигуристка Евгения Медведева со своим мужем, танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Ильдар, в конце июля ты выступал в Японии. Как все прошло?
0: Ой, прошло все замечательно. Это вообще было мое первое знакомство с Японией, как со страной и с японским зрителем. Естественно, я ничего не понял, потому что это очень странная страна для меня, как оказалось, и они абсолютно другие во всем. Они вообще вот полная противоположность всему тому, что я знаю, даже в сравнении с той же Европой, там, где люди более похожи на нас в плане культуры, в плане даже той же религии, в плане каких-то ценностей. Вот, они совершенно другие. И мне очень понравилось, они очень видно, что эта страна очень заинтересована в искусстве, они очень заинтересованы в танце, и, как удивительно, даже в современном танце они очень заинтересованы. Было видно, что им это очень интересно, и очень было здорово, и очень было мне лично классно, и большая поддержка, что Женя вела этот гала-концерт «Звезд балета», и она вела не просто его, она его вела на японском, и японцы там просто кричали, пищали от восторга, плакали от счастья, так сказать, вот. И она справилась с этим очень хорошо, немножко нервничала, да?
5: Конечно.
0: Потому что там было вот такие форматы А4 текста на японском, которые надо было практически выучить наизусть. Вот, она вышла, все прекрасно сказала, замечательно, и совсем справилась. Все потом подходили и говорили: «Жень, ты что, знаешь японский?»
3: Да, собственно, Жень, ты знаешь японский?
5: Чуть-чуть совсем.
3: Но читать, получается, ты умеешь? Или как это было? Как ты произносила?
5: Смотря какой текст. Давайте так, потому что в японском две азбуки, а также канджи, которые в основном люди называют иероглифами. Вот, соответственно, так называемые иероглифы читать я не умею. Для того, чтобы нормально читать на японском, нужно как минимум 2000 канджи выучить. Это сложная задача, которая мне пока что, как Эверест, не покоряется. Вот. Но я так на ежедневной основе и азбуку повторяю, хотя я ее знаю. Вот. И уроки прохожу, но такие в формате телефона чисто. Но с языком знакома, с интонациями знакома. То есть если чуть-чуть посидеть, разобраться в тексте, то я и скажу все, что нужно. Не всегда пойму смысл, но сказать скажу. Вот.
3: Жень, собственно, как мы уже говорили, ты еще и моя коллега, интервьюер. У тебя есть свое шоу. Да. Вот, и у тебя было много гостей. Перед кем ты волновалась больше всего? И было ли вообще такое?
5: Ни перед кем не волновалась. Надо всегда быть готовым к тому, что люди совершенно разные. И у меня волнений не было, но у меня было ожидание реальности. В основном это ожидание реальности, они совершенно полярные. То есть если ты едешь на интервью и думаешь, что сейчас там вот ко мне комик приходит, скорее всего, сейчас мы так легонечко пообщаемся часок-другой и разойдемся, и будет весело, прикольно. Значит, в этот раз, скорее всего, так не будет. И если наоборот, ты едешь и думаешь, сейчас тяжелый гость, и там, судя по отзывам, там сложно работать, и там трудности в монтаже будут, потому что, скорее всего, будут просить много чего вырезать. В основном такого не происходит. То есть у меня чаще всего просто ожидание реальности случается.
3: А кто вот все-таки удивил больше всего из артистов, из гостей, в хорошем или в плохом смысле?
5: В плохом смысле я говорить, естественно, не буду, потому что это мои гости, да. Но я скажу так, что ситуации бывали разные. Бывало и такое, что интервью не выходило по инициативе гостя, а я к этому не очень хорошо отношусь, потому что раз уж ты пришел на интервью, уж будь добр, потому что кому, как не тебе, не рассказывают, что это аренда студии, это время людей, это деньги, это мое время, это визажисты, стилисты, это целый продакшн. И когда интервью не выходит по причине того, что я не хочу, это странно. Ну, представляешь, мы вот сейчас вот пришли, а потом спустя 3 часа я тебе напишу в мессенджере, знаешь, мне что-то так не понравилось, как ты мне вопросы задаешь, и вообще вопросы были какие-то тупые, поэтому интервью не выйдет, а если оно выйдет, то я на тебя в суд подам. Ну, то есть такое тоже было. Но если мы говорим про приятную часть, то мне очень понравилась беседа с Аленой Водонаевой. Мне очень понравилась беседа с отцом Павлом Островским. Это единственное интервью, которое мы разбили на 2 части, потому что у нас планировался мотор 2 часа. И в итоге мы писали 4,5. Вот. Из таких длинных моторов у нас с Яной Рудковской получился тоже 4,5 часа, но мы все-таки сократили на 1 выпуск. Длинный, но 1. Перечислять можно сколько угодно, поскольку я 3 года уже этим занимаюсь, гостей у меня было уйму, но я точно могу сказать, что с каждым разом все сложнее и сложнее найти гостя, с которым можно будет открыто и искренне поговорить, и который не будет бояться выражать свое мнение на камеру. Это зачастую такая прям проблема, потому что человек в жизни, он классный, открытый, включается камера, и тут его нужно раскрывать. И в этом уже сложность заключается.
3: Раз уж мы заговорили о твоем шоу, хочу перейти к нашей рубрике, которая очень на него похожа. Она называется «Комментируем комментарии». Но я думаю, даже не нужно объяснять смысл, все, собственно, вам будет понятно. Первый комментарий звучит так. «Аккуратистка. В белом, чистом, не пятнышко от мяса. Не каждая хозяйка так может. Красавица и умница. К тому же, очень хозяйственная».
5: Да,
3: это под видео, где готовишь мясо.
5: Дальше, да.
3: Да. Вот часто ли ты создаешь такие кулинарные шедевры?
5: Не так часто, как хотелось бы. Вот Эльдар жалуется, что я слишком редко ему готовлю. В основном, конечно, на доставке мы живем, поскольку люди мы работающие. Хотя готовить я очень люблю, у меня это получается. Вот. В общем, но не так часто, как хотелось бы.
3: Ильдар, а ты готовишь?
0: Да нет, не особо готовлю. Хотя, на самом деле, тоже неплохо получается. Просто как-то вот сам процесс...
5: Не затягивает особо,
0: да.
3: Лучшая распаковка огурца, которую я когда-либо видел, mm-hmm. это под роликом, где ты показываешь, как выращиваешь у себя дома овощи.
5: Они погибли все, кстати, потому что я уехала надолго. И они без воды, как и все любое живое, загнулось.
3: А не думала в будущем купить дачу или дом частный с огородом?
5: У меня есть дача.
3: А есть там огород?
5: У нас с мамой проект на следующее лето. Нам нужна теплица с автополивом и с автоматическим открытием форточек, чтобы там ничего не затухло. Вот. Но на такую теплицу уже готовы, нужно поднакопить. Поэтому, собственно, чем я и буду заниматься весь оставшийся год. До следующего лета.
3: Ильдар, будешь помогать на даче?
0: На даче?
5: Вы бы знали, как он шедеврально косит траву. Моя мама просто была в шоке. Он просто молча взял газонокосилку, покосил весь газон. Для моей мамы это было прям... открытие, она целый день, потом она ходила, она снимала на видео, она отправляла всем подружкам, говорит, Таня, ты представляешь, Ильдар сам покосил траву, а у нас, если нужно покосить пыл от травы. Я помню, бабушка у меня на даче все время этим занималась. Либо мы нанимали кого-то так, чтобы мужчина в нашей семье пришел и покосил траву. Для моей мамы это было просто вау! Ильдар такой, так странно, я вроде, ну, это нормально вроде взять и покосить. Угу. Ну, в общем, да, у нас такая идет бытовая притирка не только друг к другу, но еще мама с Ильдаром.
3: Следующий комментарий звучит так. Боже, почему она настолько классно разговаривает? Это под твоими влогами. Это врожденное или все-таки ты специально училась так разговаривать?
5: Ну, странно, если бы это было врожденное, да, согласитесь, потому что мы все учимся разговаривать, у всех разный потенциал, но я считаю, что когда ты находишься в медиа, это твоя прямая обязанность хорошо разговаривать. При этом я считаю, что нужно уметь гибко разговаривать, потому что, например, мы вот сняли проект, называется «Спорт на хайпе», такой молодежный проект, и ребята там блогеры, и ребята-спортсмены, они достаточно такие молодые, то есть сленг присутствует. И мне кажется, что если ты хочешь быть универсальным человеком, который работает в медиа, нужно уметь разговаривать официально, как, да, вести, например, ледниковый период на Первом канале. Естественно, ты со сленгом это делать не будешь. Ну, а также нужно уметь расслабиться перед камерой и быть собой, позволять себе чуть больше, чем ты это можешь позволить на телевидении, потому что формат совершенно другой. И это тоже иногда достаточно сложно, потому что если ты, например, научился свободно разговаривать, тебе иногда сложно себя собрать перед официальной камерой. И наоборот. И вот это вот перестроение, как мне кажется, это самое сложное. Подправить дикцию легко, кто угодно может. Но вот именно перестроиться, вот здесь вот уже сложная задача стоит.
3: Следующий комментарий. А все заметили, что он сам ел по одной пельмешке, а ей две на ложку положил. Это на видео с премией Муз-ТВ, когда ты, видимо, перекусывал там где-то в зале, и вот внимательные подписчики заметили, что ты ел одну пельмешку, а Женя положил сразу две. Собственно, это очень мило. А вообще, как вы проявляете еще заботу друг о друге?
0: Ну, есть какие-то нормальные, общие, принятые там нормы, как вы позаботитесь, да, там, о девушке, о женщине, но я думаю, что самое главное, это, конечно, чувствовать партнера и
5: что конкретно нужно в данный
0: понимать,
5: момент.
0: Да, конкретно.
5: Тогда, например, мне нужно было две пельмешки.
0: Оставить в покое, например, условно, или поговорить, или подержать, или за руку просто взять, или приобнять. Ну, то есть какие-то такие, именно больше на ощущениях, вот это, мне кажется, намного более ценно, чем когда ты там дверь Пошел передержать, голову. Сумку повзять, да, донести, это все понятное дело. Но мы, я говорю, наверное, больше про такие на интуиции, которые больше вещи.
3: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и скоро вернемся. Не переключайтесь.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о милитаризации западных стран.
7: По состоянию на прошлый год, это 25-й год, сумма военных расходов стран ЕС уже достигла где-то 371 миллиард евро. Если говорить о союзников США плюс Канада, это примерно 571 миллиард. А если они выполнят 5-процентный норматив, под которым они подписались на подавление администрации США, то это составит 1 триллион. Что такое 1 триллион? Это 1000 миллиардов, которые будут выброшены. Из них на сегодняшний день примерно 25% идет на закупки новых вооружений. Поэтому вопрос о гонке вооружений закрыт. С той стороны она вовсю развивается. Если говорить о ВПК, то в сравнении с 2022 годом рост индексов составил 400%. То есть главные бенефициары – это, естественно, компания «Рейнметалл». И кто еще бенефициар? Конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот еще одна цифра. Если в 2020 году пейцы покупали в США вооружение на 10 миллиардов, в 2022 уже было 26, и в 2024 на 43 миллиарда. Вот тебе и вся история.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О переговорах.
2: Приезд Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву стал важным миротворческим визитом. Это заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что после встречи в Кремле американские переговорщики отправились в Киев. Спецпосланники Белого дома пообещали использовать высказанную Владимиром Путиным позицию на встрече с Владимиром Зеленским. Ранее сообщалось, что российский лидер подчеркнул необходимость устранить первопричины украинского конфликта и подтвердил настрой продолжать совместную работу с США по поиску возможности его урегулирования.
1: О расследованиях.
2: Власти Германии отказались доказывать вину Москвы в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига. Берлину достаточно цепочки косвенных фактов без официальных улик, заявил местный парламентарий Йорген Харт. Политик уточнил, что немецкие исследователи не могут провести обыски в российской столице, поэтому строгих судебных подтверждений искать не будут. Ранее в Кремле назвали эти обвинения абсолютно пустыми. Владимир Путин связал выпады немецких властей с попыткой отвлечь внимание от внутреннего кризиса.
1: О сотрудничестве.
2: Россия и Китай договорились расширить железнодорожное сообщение и построить новые магистрали. Специалисты уже готовят вариант развития существующих и перспективных направлений. Об этом сообщил глава компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Он отметил уверенный рост торговли между странами и подчеркнул, что перевозчики обновят рекорд по объему грузов. Сейчас через границу стабильно работают 4 ЖД-перехода.
1: О пенсиях.
2: Несколько видов пенсий проиндексируют в России в следующем году. Повышение затронет страховые, социальные и военные выплаты, сообщил представитель Общественной палаты Евгений Мушаров. Эксперт уточнил, что страховые пенсии увеличат в 2 этапа – в феврале и апреле, а в августе пересчитают на добавки для работающих пенсионеров. Все перерасчеты социальный фонд проведет автоматически, без заявлений и личных визитов в отделение.
1: О культуре.
2: Михаил Шуфутинский пообещал оправдать присвоенное ему звание народного артиста России. Исполнитель назвал эту награду главным признанием со стороны своей страны. По словам певца, о подписанном указе он узнал случайно, после чего его буквально засыпали поздравлениями. Президент Владимир Путин отметил заслуги артиста в отечественной культуре еще 3 сентября.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 14, днем обещают грозу и до 17 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 13, воскресенье облачно, небольшой дождь и до плюс 14. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И у нас в гостях прекрасная пара. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и ее супруг, танцовщик, хореограф, ведущий солист театра танцы Аллы Духовой, Тодес, приглашенный солист Большого театра России Ильдар Гайнутдинов. Жень, ты много лет участвовала в ледниковом периоде, но при этом свою любовь нашла на шоу, которое совершенно никак не связано со льдом, на проекте «Звездные танцы» от ТНТ. Вот почему так произошло? То есть на льду было не до романтики или просто вот как-то судьба так повернулась? Просто мне лично удивительно,
5: что... Жизнь так сложилась. Бог так решил, что нам нужно встретиться на... проекте на танцевальном.
3: Жень, какое умение Ильдара тебя поразило больше всего?
5: В повседневе так, наверное, способность Ильдара концентрироваться на чем-то одном, потому что я так не умею. То есть если он берет книгу, он берет ее и читает. Но это какая-то особенность психики, либо моей, либо Ильдара.
0: Это особенность вообще, в принципе, мужской психологии, потому что мужчина, он склонен сконцентрироваться на чем-то одном, в тот момент, когда женщина, она способна концентрироваться на десятках разных задач одновременно, и все это удерживает в своей голове.
5: В то время, пока Эльдар сидит в спальне и читает книгу, я успеваю пойти помыться, намазаться кремом, сделать маску, посидеть, значит, рилсы полистать.
0: Это про неусидчивость.
5: 5 минут почитать, посидеть, повышивать, пойти там что-то тряпочкой притереть, и все это время Эльдар сидит и читает книгу на протяжении 1,5 часа. Я так не умею, то есть меня это поражает. Я на него сижу, смотрю и думаю, ты серьезно можешь сидеть на месте 1,5 часа и просто читать, и ни на что не отвлекаться?
3: Ильдар, а тебя что удивило в Жениных умениях?
0: Я могу перечислять много, конечно, умений, но самое основное, наверное, для меня это... Она умеет любить. К сожалению, мне кажется, сейчас немногие современные девушки и мужчины в наше время могут красиво любить. Когда ты вот приходишь, ты
5: это
0: знаешь...
5: Это нужно уметь.
0: Домой тоже. Ты вот приходишь, уставший после работы, ты знаешь, что сейчас ты отдохнешь, потому что тебя будут красиво любить. Там могут где-то приготовить, могут просто по головке погладить, спросить что-нибудь уместное. Да, вот.
5: Да, это важно.
3: Я часто слышу, что свадьба – это просто красивый праздник, особенно в последнее время, в последние годы. А все-таки для вас штамп в паспорте имеет значение как таковой?
5: Конечно, имеет.
0: Конечно, имеет. Это... Тоже как-то, наверное, как зона комфорта, твоя зона безопасности.
5: Как фундамент на построение будущего, наверное.
0: Да, фундамент на построение будущего, ну и тоже своего рода такая зона безопасности, что все, вы принадлежите только друг другу.
5: Да, для меня это действительно важно.
0: И
5: для меня кольцо на пальце... И вот Эльдар правильно сказал, зона безопасности, потому что когда с тобой люди разговаривают, особенно если ты... Давайте честно, мы живем в социуме, если ты юная девушка, и у тебя есть кольцо на пальце, это сразу же издалека видно, что нужно поосторожнее, потому что за этой дамой есть кому присмотреть. И совершенно другое отношение в обществе к тебе начинается, когда ты замужняя. Но это правда. Сколько угодно люди могут говорить, что да нет, да вот это вот наносное все, да это все не обязательно, да сколько угодно можно там 10 лет, 15 лет встречаться. Там люди не женаты, и там, некоторые люди там не носят кольца, это чисто их выбор. Для меня важно, чтобы было видно издалека, что как бы, возможно, нужно будет чуть-чуть придержать дистанцию. И я вот сторонник того, чтобы... Люди уважительно друг к другу относились, вот, и такой атрибут он добавляет. Он со стороны других людей чуть-чуть толику еще уважения к тебе, это важно.
3: А кто вообще за что отвечал во время подготовки к свадьбе?
5: Да у нас общие чаты везде.
0: Ну да, как-то так.
5: То есть нет такого, что мы друг за друга принимаем решения. Поэтому у нас всегда общие какие-то...
3: А у вас, кстати, была вот эта история, которая сейчас популярна, снимают, значит, привозят коробку с пробниками этих тортиков?
5: Нет, у нас нет времени на это. Мы сошлись сразу на одном варианте. У нас есть десерт, который нам обоим нравится, при всем при том, что у нас достаточно разные вкусы на десерты, но вот мы нашли... Я, в принципе, тортики не очень люблю. Ну, как-то так сложилось. То есть, если из сладкого, это больше шоколадка, мороженое, мармеладки какие-нибудь. Ну, так вот прям, чтобы сесть и съесть торт. Ты помнишь, чтобы я целенаправленно шла и покупала торт?
0: Нет.
5: А вот Эльдар любит.
0: Тортики, да.
5: И мы вот как-то сошлись просто на одном десерте, который нам нравится, и у нас даже вариантов других не было.
3: Планируете ли свадебное путешествие или сразу приступите к работе?
0: Ну, как-то пока сентябрь такой очень активненький у всех, сентябрь, октябрь. Это я всегда говорю, это горячее время до января, а то и до февраля для всех спортсменов, для всех артистов. Вот, это время не хочется упускать, хочется, да, как-то влиться в работу. У нас было достаточно времени летом, чтобы провести это время вместе. Вот. Но так как оказалось, что свадьба у нас стоит на конец лета, я думаю, что мы как-то компенсируем это, может быть, зимой, может быть, уже ближе
5: попозже,
0: к весне. Да, когда уже так поспокойнее будет в плане рабочего графика, и мы сможем спокойно уделить время медовому месяцу.
3: Есть ли у вас какой-то план, как избежать рутины после свадьбы, ну, так называемой бытовухи? Вообще, есть ли понимание, что делать нужно для этого? Задумывались ли вообще об этом?
5: Знаете, мы эту жизнь живем первый раз, и Проблемы нужно решать по мере их поступления. Таких проблем у нас еще пока что не возникло, и мне кажется, что вряд ли возникнет, потому что мы контролируем эту ситуацию. Не можете не переживать. Вот, у нас все хорошо, и думаю, что в будущем будет так же. Главное друг друга слышать. Это, собственно, возвращаемся к разговору о заботе, что забота – это не подарить цветы, потому что она их выпросила в 3 часа ночи, довела его до истерики, и на следующее утро он принес: ладно, так и быть, вот тебе твои цветы, которые ты хотела. А забота – это совершенно другое. Это идет от сердца, это натурально происходит. Не то, что вот я должен взять у нее сумку и донести эту сумку, потому что она будет орать. Нет. Это совершенно все по-другому. Но есть, к сожалению, пары, которые этого не понимают. Вот у нас все это идет от сердца, у нас происходит все натурально, и пока у нас так все это и происходит, я уверена, что у нас все будет хорошо.
3: Как считаете, правильно ли сначала думать о карьере, а уже потом о детях?
0: Ну, я вообще за то, чтобы все стороны жизни развивались симметрично, и чтобы не было такого, что перекос на что-то одно. Мне кажется, что, в принципе, вообще вполне возможно, и я общаюсь со многими действующими также артистами, которые очень успешно в своей профессии реализовываются и продолжают развиваться, у которых там по трое, по четверо детей. Вот. И они говорят все за то, что это все как-то проходит очень быстро, все эти сложные периоды, и в целом все не так страшно, потому что когда ты человек заинтересован, вот если ты реально дома сидишь, что только детьми занимаешься, то это, конечно, со временем очень сложно, потому что ты только на этом сконцентрирован. Когда у тебя есть работа, тут у тебя есть дети, тут у тебя есть жена, и ты, в принципе, так перераспределяешь свое внимание на все сферы жизни одинаково, тогда тебе интересно и там, и тут. И ты не успеваешь ни от одного устать и к другому привыкнуть. Вот. И тут у тебя еще есть что-то третье, на что ты тоже можешь всегда переключиться, опереться. И поэтому всегда как-то вот интересно просто этот процесс проходит. И дети тоже не успевают, мне кажется, донимать своих родителей, когда они их, в принципе, довольно могут нечасто, то и редко видеть, потому что родители работают. Дети тоже много чем заняты. И по моим наблюдениям, по моей коммуникации как раз-таки с теми, кто вот еще находится активно в процессе реализации профессиональной. Поэтому можно спокойно совмещать, да?
3: А вы задумывались, какими бы родителями вы хотели стать?
0: Сейчас, знаете, такое время, когда

0: они знали, что родитель просто рядом всегда. Вот, и чтобы они жили в каких-то определенных нормах ценностей, там, моральных, социальных.
1: Самый главный вопрос: подружились ли ваши собаки Тофу с карамелькой и Батоном?
0: Они не знают о
1: Они не
0: существовании друг
1: виделись, они не
0: друга.
1: знают, что они существуют.
0: Почему?
1: Ну, как-то так
0: Ну, у меня
1: получилось.
0: Батон, он все равно он из приюта собака. В общем и целом, как и карамель, ее тоже бросили, оставили. Они такие слегка травмированные животные. И они очень ревностно относятся к тому, что там, допустим, приходит в дом еще одна собака, они могут реально подраться, и это все может как-то не очень хорошо закончиться. Вот. Тофу тоже очень нежное создание, ее там.
1: Софа у меня не спасенная, слава богу, она у меня не
0: Да.
1: из приюта, она у меня, наоборот, в тепличных условиях. Цветочек мой,
0: Мимо нее
1: корзиночка
0: пройдешь,
1: моя,
0: она
1: да.
0: уже скулит, потому что ей кажется, что ее
1: Да.
0: задели,
1: Она,
0: ударили, унизили.
1: у нее очень
0: Все.
1: тонкая душевная организация, она бесконечно в меня влюблена, я у нее одна единственная, никого она больше не воспринимает. Ну как, она любит всех, но вот мама у нее, вот я, если она увидит рядом со мной какую-нибудь еще собаку, 15 килограмм чистого мяса полетит на эту собачку бедную. В общем, пока что мы их не знакомили и не планируем пока что. В эфире радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. У нас в гостях фигуристка Евгения Медведева со своим мужем, танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Мы ненадолго прервемся и вернемся сразу после рекламы.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и у нас в гостях прекрасная пара. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и ее супруг, танцовщик, хореограф, ведущий солист театра танцы Аллы Духовой-Тодес, приглашенный солист Большого театра России Ильдар Гайнутдинов. Часто ли читаете книги? Может быть, у вас есть какая-нибудь любимая?
6: Это вот сюда вопрос.
0: Я вот
6: не
0: сейчас,
6: так часто читаю.
0: У меня есть рейтинг книг, которые я вот прочитал вот в этом году. И среди них был и Достоевский, «Бесы», и «Подросток», и «Призрак оперы». Было много готики, я перечитал, и «Дракула». Вот. Но я сейчас дочитал вот «Дэвид Копперфилд», «Чарльз Диккенс», и я ее поставил просто на первое место для себя. Потому что, во-первых, конечно, Достоевского очень тяжело читать. Вот, потому что, ну вот грубо просто расскажу, что, наверное, мрачновато.

0: это для меня немного, очень тяжело эмоционально. Вот Дэвида Копперфилда я прочитал просто с упоением, потому что очень светлая книга, там есть надежда, там есть много любви в этом во всем и есть... Вот прям вот, знаете, вот приятно читать. Вот хочется взять книгу, хочется погрузиться в этот светлый мир, и хочется вот как-то вот, несмотря на то, что он там много чего пережил, и потери близких, и как-то вот хотелось мне читать. Вот Достоевский, я считаю, это лучший писатель вообще в мире, в истории, и мой любимый, наверное, писатель, но его читать, конечно, очень тяжело, потому что ты погружаешься в какое-то очень состояние. Я, например, ухожу в какие-то очень низкие частоты для себя, и мне не очень приятно, вот, например, там находиться. Хочется быстрее книгу завершить, чтобы перейти к чему-то более такому, где есть надежда.
1: Но при этом вызывает эмоции.
0: Да, при этом вызывает сильные эмоции очень.
1: Главная цель достигнута.
0: Да.
2: Я, собственно, к чему это спрашиваю, потому что «Комсомольская правда» — это не только газета, сайт и радио, но еще и издательский дом, и у нас для вас есть несколько книг, что больше нравится.
0: «Акварельный лес», «Ботанический сад». Ой, вот это клево, кстати, смотри.
1: О, суп из крапивы, ребята.
0: «Ботанический дневник для любителей природы, акварель». Это тоже для Жени.
1: Спасибо большое.
2: Жень, ты очень активно лайкала в соцсетях видосы с футболистом норвежским Эрлингом Холландом. Чем он тебя так заинтересовал?
1: Я люблю людей, которые заставляют меня улыбаться. Я люблю людей, которые не боятся быть собой. Я люблю людей, которые светятся в толпе, и мне показалось, что он прикольный малый. Я, в принципе, люблю похихикать. Ну, как бы я не про смех говорю, я именно говорю про хихи, когда в повседневе ты можешь полистать ленту и просто там набираешься каким-то позитивом. Он был везде. Люди веселились, делали мемы, делали смешные видео, перерисовывали его. Он на это все реагировал, он там заходил, комментировал, там лайки ставил. Для меня вот этого прикольного, когда человек в коммуникации, несмотря на то, что он на пике популярности. Мне просто отозвалось, поэтому... У меня был период, когда я за ним следила во время чемпионата мира, и я была не единственная, весь мир так за ним следил. Вот. И мне было смешно, он поднимал мне настроение, поэтому я лайкала.
2: Есть ли у вас какие-то утренние ритуалы?
0: Второй день подряд, то я холодный душ принимаю. Вот, наверное, может быть, это когда-нибудь станет со временем ритуалом.
1: Ну, кофе по утрам – это само собой.
2: Да, ну раз зашла речь о кофе, то, может быть, даже уже могли заметить, что мы с недавних пор еще и кофе возим из Уганды.
1: Тут такая, у нас как раз закончился.
2: Арабика целый килограмм, ну, он, правда, в зернах, но сможете перемолоть, как вам нравится.
1: Круто, спасибо большое. С жирафиком.
0: 100% арабика.
1: Классно, спасибо большое.
0: Супер вообще, спасибо огромное, да. Вот это хороший подарок.
1: Подарками завалили нас.
2: Напоследок предлагаю снять тренд, роскошный максимум или базовый минимум. Собственно, тренд для двоих, я думаю, как играть, знаете.
1: Давай.
2: Извиняться, даже если считаешь себя правым.
0: Ну, наверное, для меня это будет роскошный максимум, потому что я человек, я всегда почему-то вот за справедливость. Мне вот, если я знаю, что я прав, ну, дело не в том, что хочется скандал, да, там как-то вот засканать. Просто хочется, вот, я не знаю, вот это, наверное, какой-то внутренний темперамент, когда хочется доказать, что нет. И вот, ну, неважно, да, там.
1: Слушай, все равно проходит время. Просто, если я в моменте могу подойти вот прям вот здесь и сейчас, я поняла, что я что-то сказала не то, но я считаю, что я поступаю все равно правильно, и я все равно подойду извинюсь прямо здесь и сейчас. У Эльдара есть этот момент просто на следующий день. То есть, если происходит что-то такое, лучше сегодня время, его не трогать, потому что я знаю, что завтра он все равно подойдет поговорить. Ну, это вот такая вот притирка.
0: Но мне на самом деле нужно уже немногому учиться, потому что она вот, что касается отношений не только со мной, вообще в принципе, она умеет очень хорошо подстраиваться под людей, под их состояние, настроение. То есть, она может как-то в ущерб себе, да, там, она может как-то, так сказать, смягчиться.
1: Надеть костюм терпилы. И
0: да.
1: Пойти извиняться.
0: Ну, не терпила, но просто как-то просто вот умный, дипломатичный человек. У меня такого, к сожалению, пока нет.
1: Это терпила.
0: Это правда. И мне нужно, ну, в этом смысле учиться.
2: Так, поехали дальше. Не ревновать к партнерам по танцам или льду.
1: Базовый минимум.
2: Отказываться от проекта ради любимого человека.
1: Роскошный максимум. Мне кажется, у нас, в принципе, не может быть такой ситуации,
0: роскошный
1: что
0: максимум,
1: я подойду к Эльдару и скажу: отказывайся, выбираю либо я, либо проект. То есть если в этом проекте что-то, что может помешать, хотя я даже представить не могу, что-то есть, что может помешать нашим отношениям, мне кажется, первым делом мы сами же откажемся от этого проекта, нежели мы будем ходить друг к другу и говорить, где нам работать, а где нет. Это совершенно тупая и деструктивная
0: позиция.
1: Да,
0: наоборот, всегда кто радуемся, когда есть
1: Конечно.
0: Работа. Но как можно человеку запретить работать? Я не понимаю, да, там... Наоборот, надо радоваться, что есть проект, есть работа, есть предложение. Это всегда здорово. Поработали, да. Хорошо, в отпуск ездили. Свадьбу
2: Собственно,
0: хорошую сделали.
1: Денежка капает,
0: Конечно.
1: Денежка зарабатывается, в отпуск ездить.
0: Ну и...
2: Собственно, следующий вопрос. Проводить отпуск отдельно.
1: Но мы иногда ездим с мамами. С мамами, с подругами. Я с подругами езжу.
0: Я с мамой.
1: Ильдар. С мамой, с бабушкой, с сестрой. Путешествие для нас нормально, но просто если ты, наверное, каждый отпуск проводишь отдельно, это немного не наш стиль. Ну, а так мы совершенно спокойно относимся к тому, что нужно побыть отдельно, там съездить на 5-6 дней. У Ильдара сестра не в стране живет вообще, то есть они вообще пересекаются сколько там, 2-3 раза в год?
0: Ну, раз в год, наверное, может, от силы 2, если повезет.
1: Ну, поэтому спокойно вообще, абсолютно.
0: Да.
2: Позволять друг другу проводить время отдельно с друзьями?
0: Ну, для меня базовый минимум в отношении к Жене.
1: Базовый минимум.
0: Да.
2: Дарить подарки без повода.
1: Ой, это постоянно. У нас день через день. Мы подходим друг к другу. А я тебе подарочек заказал. А я тебе вот заказала, вот на тебе, вот держи. Да, у нас это на постоянные, прям чуть ли не каждый день.
0: Подарочки.
1: Подарочки, да. Вот это. Я тебе подарочек принес. Подарок.
2: Вместе вести семейный бюджет.
0: Ну, я думаю, мы еще на пути к этому, на самом деле. Потому что у нас только начинается наша семейная эра.
1: Смотри, ответим так, что пока что в этом нет необходимости. Да? Наверное.
0: Ну, я думаю, что со временем. Просто мы к этому идем.
1: То есть есть какие-то, есть какие-то отдельные финансовые дела, которые мы закрываем вместе, а есть вещи, которые мы ведем раздельно, и нам как-то так
0: даже
1: нормально,
0: как-то
1: комфортно, правильно ощущается, не знаю. Не то чтобы мы там зажимаем друг от друга какие-то финансы, это странно, да, но просто так получается, что у нас разный источник дохода, у нас разные потребности в тратах, да, то есть у нас это не пересекается, мы свои финансовые дела делаем раздельно. Вот.
2: Всегда брать трубку с первого раза.
1: Ильдар никогда с первого раза трубку не берет.
0: Да
1: я тоже.
0: Режим не беспокоить.
1: У меня всегда вот.
0: Режим не беспокоить.
1: У меня вот не беспокоить. На выключенном звуке. Вибрацию я, скорее всего, не услышу. Я целенаправленно это ставлю, потому что иначе у меня телефон взорвется. У меня мама ругается, Ильдар уже привык. Ильдар тоже с первого раза никогда не берет трубку, даже если у него ночной режим не включен, даже если у него звук на полную, он все равно где-то у него там телефон, он на репетиции не слышит, на сообщение тоже не отвечает. Поэтому
0: да нет,
1: нормально.
0: Потом всегда можно взять
1: потом,
0: телефон,
1: да,
0: там
1: потом.
0: Все проверить, просмотреть.
1: Мы
0: если что-то срочное, то...
1: Мы спокойно конечно. К этому относимся, да. Но если что-то срочное, мы стараемся найти людей, которые, скорее всего, находятся рядом для того, чтобы друг друга пнуть. То есть, например, если я с Юлей где-то на съемках, Ильдар может позвонить Юле и спросить, Женя рядом, она трубку не берет, пни ее, потому что мне нужен ответ прямо сейчас. И вот зеркально.
2: И последнее, сразу говорить, если что-то обидело.
1: Мы на пути к этому.
0: Да.
1: Да.
2: На этом у меня все. Спасибо большое, что пришли в гости.
1: Спасибо большое.
2: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин, чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева со своим мужем, танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило. радио – уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Певец Сосо Павлиашвили об СВО.
6: Я поддерживаю в первую очередь Бога. И хочу, чтобы все стало на свои места, чтобы друг назывался другом, враг назывался врагом. И я никогда не поверю, что на Украине все враги. Просто надо сделать так, чтобы люди потянулись к тебе. Надо сделать так, чтобы люди понимали значение России. Когда приезжают люди в Россию, забирают, уносят, допустим, свои дома и учат своих детей проклинать Россию. Это нельзя допустить. Это допускалось много-много десятилетий. И это не только для, допустим, России плохо. Это плохо для тех людей, кто это позволяет. Потому что быть неблагодарным, это всегда заканчивается очень плохо.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О переговорах.
7: Вместе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером на переговоры в Москву прилетали представители Совета нацбезопасности США, Госдепа и Минфина. Это сообщает журналист портала Axios Барак Равиц, ссылка на источники. Виткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным для продвижения курса президента Трампа на достижение мира в российско-украинском конфликте. Обсудили конкретные планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. А американские представители рассчитывают на столь же продуктивные встречи на Украине. Так пишет Барак Равит в своей соцсети. Уточняется, что Москву посетила в том числе высокопоставленный сотрудник Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкции. Он не участвовал в переговорах, но контактировал с спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым. Накануне в Кремле прошла встреча российского президента с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, стороны продолжили диалог по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры были конструктивными и откровенными, длились около 3 часов. А сегодня Витков и Кушнер должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
3: О торговле.
7: Около 2% доступного покупателям ассортимента пострадало на фоне атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. Это заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он не прогнозирует замедление на логистическую инфраструктуру. Впереди высокий сезон продаж. Покупатели по-прежнему активно делают заказы, сказал Соколов. И добавил, что площадки прошли проверку на устойчивость, продолжают оказывать свои услуги на прежнем качественном уровне. Более того, ни одна из платформ не пересмотрела свои целевые планы по выручке на этот год, сказал Соколов. Всего россияне потратили в интернете на покупки с января по июль этого года почти 8,5 триллионов рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 18,4%.
3: О спорте.
7: Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Бенджамина Банзи в третьем круге открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2, 6-4 в пользу Хачанова. В следующем круге российский спортсмен сыграет с победителем встречи между чехом Якубом Меншиком и американцем Лернером Тьеном. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: запретных Милонов.
1: Виталий Валентинович в студии радио «Комсомольская правда» и приветствую вас.
2: Добрый, добрый день.
1: Ваше, наверное, бесчисленное, да, количество детей пошло в школу, с чем вас поздравляю.
2: Шесть штук.
1: Шесть штук.
2: Полетели.
1: Ну как, нормально себя чувствуют?
2: Прекрасно.
1: Отлично. Мы довольно много последние 4 дня, обсуждаем тот ад, который происходит в российских школах. За первые 2 дня знаний 3 инцидента с ножами, оружием, взрывными там какими-то смесями. Что происходит, Виталий? Что случилось-то вообще? Ну, какая-то просто лють, нет?
2: Да, это абсолютная дичь какая-то. И если раньше можно было бы сказать, что причиной этому конфликтные отношения внутри школы, то тут, очевидно, в школу тут не было. Здесь были школьные каникулы.
1: В том, да, вот, понимаете, вот это меня беспокоит.
2: И они, не то, что они пришли, и через несколько дней это совершилось. Нет, они уже пришли заряженные, и тут очень... Ну, вот я не люблю это винить, но, конечно, какой-то лютый контент дети смотрят, агрессивный, в виде вот этих якобы аниме-мультиков. Это не аниме-мультик.
1: Да при чем тут аниме-то?
2: Нет, там я сказал якобы аниме, но аниме не при чем. То есть, ну, такие мультики действительно очень агрессивные. Я периодически отлавливаю такие мультики у своих детей, они мне показывают, с моей папой, что, ну, там нам присылают там в чатах школьных и так далее. Там просто жесть какая-то. Вот там как раз с ножами приходят, там как раз это все в полный рост. Оградить детей от этого полностью невозможно, потому что, ну, просто невозможно. Соответственно, единственный способ создать у них систему внутреннего иммунитета, который будет отторгать и не принимать вот эти разные гадости, которые им периодически пересылают. Это сложно. Особенно сложно, учитывая то, что, как правило, дети, которые это совершают, дети и родители у них вроде часто приличные, вроде нормальные.
1: И дети вроде тихие,
2: дети,
1: не хулиганы,
2: да,
1: совсем.
2: Но, понимаете, вот в том-то дело, они хорошие дети, которые предоставлены сами себе. Они не шляются по улице, они не связываются с дурной компанией, они сидят в телефоне, родители не спрашивают, чем они дышат. Родителям нравится, что дети их не достают, дети чем-то заняты. Ой, в телефончике мультики смотрят, и все. Это очень плохо, потому что контакта нету с детьми, отсюда и происходят вот такие жуткие вещи. Полностью остановить это, вот давайте честно скажем, руками там государства невозможно. Тут не только государство. Тут, конечно...
1: Мне кажется, тут государство вообще ни при чем.
2: Это вызов для каждой семьи. То есть эту информацию с тревогой и осмотрительностью, опасениями должна воспринимать каждая семья. Поговорите с детьми, пообщайтесь с ними. Ну, хватит. Я понимаю, что огромное количество, я прошу прощения за свою тему, алкомаркетов, оно должно окупаться. Если они на каждом углу существуют, там, в каждом доме по 2-3 алкомаркета, это значит, что 2-3 алкомаркета имеют постоянных покупателей. Поэтому, скорее всего, давайте называть вещи своими именами. Дети становятся жертвой бутылки. То есть вы с бутылкой, а дети сами по себе. И, конечно, не так весело провести время с родным сыном или дочкой, как посидеть, так сказать, с бутылкой полусладкого шампанского и похлебать своим этим козьей мордой это шампанское. Еще раз задумайтесь об этом. Вот что для вас дороже? Судьба вашего ребенка, его будущее, его настоящее, его мысли, его жизнь или ваша сиюминутная скотское удовольствие нажраться. Поэтому давайте...
1: Вы говорите бесконечно правильные вещи. Я абсолютно с вами согласна. Тут прежде всего, конечно, речь о недосмотре. Родительском недосмотре, да. Но мы также с вами знаем, что в большинстве случаев, как вы правильно говорите, вот эти дети... агрессоры, они изначально самые тихие, забитые, скорее всего, подвергающиеся буллингу. Я, конечно, сглупила, когда сказала, что государство здесь ни при чем, государство не должно с этим бороться, но государство здесь при чем, потому что то, что мы видим, ну вот сейчас, в любом случае, даже если вы будете говорить сейчас, что нет, это никак не влияет, агрессивную лексику в телевизоре, Но это не может не влиять. Когда мы каждый день слышим от моих коллег-ведущих на том и другом канале этих убить, этих зарезать, эти твари, а эти нелюди, ну, это тоже влияет на детей. И, собственно говоря, буллинг в школе становится гораздо более жестоким. Разве нет?
2: Конечно, триггеров может быть несчетное количество, и это может быть триггером. Может быть, триггером и фильмы агрессивные, может быть, там еще что-то. Было проведено исследование, что касается триггеров, и это исследование касалось очень популярной темы — деструктивное влияние компьютерных игр агрессивных на агрессию у подростков. И, в общем, исследование пришло к выводу, к которому я привержен абсолютно 100%, что агрессивные компьютерные игры не влияют на внешнюю агрессию.
1: Они
2: подростков.
1: Даже скорее снимают какие-то
2: Снимают, и, то есть они гасят некий, вот, некий адреналин, может быть, некую энергию, которая в человеке есть. Поэтому, говоря о риторике, но она разная риторика. Есть и агрессивная на телеканалах. Можно там Журавлёва посмотреть там, с черепахами.
1: Нет, но это надо запрещать детям смотреть.
2: Есть,
1: такие извращения детям нельзя показывать.
2: Но есть и другие хорошие примеры, понимаете.
1: Виталий,
2: полно доброго контента.
1: Тут еще важно, наш слушатель задает вопрос, он не первый раз, я просто, к сожалению, все время не успеваю вам задать этот вопрос. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Как, по вашему мнению, должно проводиться психиатрическое освидетельствование перед началом учебного года, ну, детей, да, централизовано в школах, или каждый родитель должен водить своего ребенка в психиатрический диспансер и платить определенную сумму денег за получение справки?
2: Нет.
1: Централизовано в школах, каждый родитель, или вообще все дети, не обязательно всех детей освидетельствовать?
2: Водить за деньги нет. Централизовано в школах сложно. А вот делать это в течение какого-то времени и рандомно потихонечку приглашать детей на собеседование, так, чтобы это проходило так не очень ярко.
1: И доброжелательно.
2: Да, это можно. Это ребенок не будет вот готов к какому-то дню Z, когда у него может что-то там произойти. Ну, так, потихонечку зовут. Кто-то уже сходил, сказал, да поболтали там с доктором. Ничего, поболтали, разошлись. Ведь психиатр никогда не будет агрессивно ничего говорить. Он просто посмотрит, и все. То, что я предлагаю, что наряду с медосмотром необходимо психиатрический тоже осмотр клинического психиатра, не психолога, конечно, ни в коем случае, особенно Самоделкина, а именно детского психиатра, к сожалению, это вынужденная мера, поскольку ребенок развивается. У ребенка возникают в период его развития интенсивного не только физические патологии, там, но еще и психологические патологии тоже могут возникать. И вот для того, чтобы эти патологии купировать, выявить на раннем этапе, и нужно тоже показывать детям, этому врачу, это врач, это не позорник какой-то, это не стыд. Врач, который следит за тем, что у ребенка, там, не знаю, у одного развивается правильно сердце, там, руки, ноги, ну и мозг, сознание тоже развивается правильно. И если мы сможем хотя бы половину потенциальных вот агрессоров выявить, уже, значит, это предложение себя окупит и абсолютно будет правильным. Давайте проведем, ну хорошо, не хотите проводить, давайте в качестве эксперимента проведем, и вы увидите, что действительно это позволит предотвратить, и самое главное, не только предотвратить, но и помочь тем, кто сейчас находится один на один со своей проблемой. И ведь у нас проблемы с сознанием, с разумом, они, ну, считаются постыдными. Если болит нога или рука, или живот, то об этом говорят. Если ты что-то не то чувствуешь в голове, стыдятся говорить. Поэтому здесь, наверное, было бы это правильным, особенно сейчас, когда огромное число триггеров, большая тревожность, бывают и трагические ситуации в обществе, в стране, там, не знаю, где-то взорвалось что-то, где-то еще что-то произошло, у кого-то кто-то погиб. Поэтому мне кажется, что это предложение должно быть поддержано.
1: Угу. Поняла вас. Конечно, подрастающие люди, им очень тяжело. они нуждаются в помощи. Это совершенно очевидно. Но мы сейчас видим часто здесь, там и везде разговоры о том, что нужно сделать наказание для молодых людей строже, нужно возраст уголовной ответственности снижать. Мы слышим о том, что прям с 12 лет пора. Вы наверняка слышали эти предложения. У нас минута, к сожалению. В двух словах, что скажете?
2: Я против этого. Тюрьма, полиция, Следственный комитет и ФСБ – это не педагоги. Они ничего не исправляют. Они уже констатируют печальный факт. Выявляют уже факт совершенного или готовящегося к совершению преступления. Поэтому хватит рассчитывать на силовиков в качестве педагогов. Они не педагоги. И если вы предлагаете снизить ответственность до 12 лет, к сожалению... Хорошо, плохо, не буду осуждать вас, но мы расписываемся в собственном бессилии. И это крайне печально, и я считаю, что это неправильно. Нельзя снижать возраст ответственности.
1: Угу. Я очень надеюсь, что вы будете услышаны с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, что люди, предлагающие это как раз люди, либо не имеющие детей, либо... плохо контактирующие с своими детьми и не понимающие, что такое дети в подростковом возрасте. Мы сейчас прервемся на 2 минутки и вернемся к нашим разговорам с Виталием Милоновым. Не уходите далеко.
0: Запретных Милонов. Сказ-реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано. Сказано.
0: Запретных Милонов.
1: И мы продолжаем обсуждать неспокойную ситуацию в российском небе, учитывая пока, ну, просто угрозы Зеленского, но кто-то уже к ним отнесся достаточно серьезно.
2: Мы говорили о том, что мы ведем переговоры, к сожалению, и это все ведут переговоры с террористами, это такая красивая фраза. Мы с террористами ни о чем переговоров не ведем. Это главное правило.
1: Это Владимир Владимирович говорил.
2: Нет, переговоров, да. Каких? Что вы имеете в виду?
1: А что он имел в виду?
2: Главное, нет, Владимир Владимирович сказал, что мы не уничтожаем военно-политическое руководство Украины, поскольку мы ожидаем, что это руководство, какое есть, ну, такое есть, вот, все-таки будет хоть как-то представлять Украину.
1: Давайте,
2: на переговоры.
1: А Россия не ведет переговоров с террористами, она их уничтожает. Дословная цитата, Владимир Путин, 2004 год.
2: Да, сейчас мы говорим о том, что кто-то-то должен, вот Советский Союз, когда подписывал соглашение о капитуляции с Германией, Мы же с кем-то подписывали это соглашение. Вот, да, мы уничтожаем бандитов, уважаем террористов, СБУ,
1: но
2: там,
1: сначала
2: ВСУ,
1: с ними переговариваем.
2: ВСУ и так далее. Но сейчас есть необходимый этап, который используют все спецслужбы. Когда террористы захватили заложников, с ними надо, ну, есть специальные обученные переговорщики, которые с ними вступают в контакт, спрашивают, какие у них требования, что они хотят. Да, конечно, потом всех убивают или сажают, но сейчас этап, нужно их как бы немножко успокоить, нужно с ними там договориться о том, чтобы сократить количество жертв среди мирного гражданского населения. Да, и ради этого мы вынуждены с ними говорить. Мы же встречались с ними в этой, в Турции. И еще где-то встречались вроде бы, там, где, я помню, Слуцкий ездил.
1: Понятно, хорошо, ладно. Мединский скажите, все, я поняла. Значит, скажите мне, пожалуйста, сейчас очень охотно и активно, тут просто очень смешные комментарии, Анатолий зажег, в общем и целом.
2: Молодец, чат. Видите, Анатолий, вот один человек Анатолий может зажечь
1: ваш
2: всю
1: интеллект,
2: вашу публику.
1: Он просто оглушил, понимаете,
2: молодец,
1: публику. Анатолий. Молодец, да. Значит, смотрите, какая история. Ведь к нам опять эти прекрасные Шерочка с Машерочкой, Кушнер с Витковым опять едут к нам, значит, ну, я понимаю, почему они в Москву едут, посекунчиков, значит, опять поесть. Окей, в Киев-то зачем они едут? И вообще, я так понимаю, что в нынешних условиях летать этой парочке туда-сюда, над Москвой, над Киевом, вроде уже не очень безопасно. Что им опять этим... Хотела сказать, придуркам не скажу. Что этим людям не сидится опять в своей Америке?
2: Судя по всему, Дональд Трамп услышал призывы миролюбивые нашего лидера Владимира Владимировича и посылает своих представителей для того, чтобы уговорить, так сказать, как-то обсудить с Украиной необходимость возобновления переговорного процесса.
1: Россия... О чем?
2: О подписании мирного соглашения, не о краткосрочном перемирии. Ведь краткосрочное перемирие – это то, что нужно Украине с позиции продолжения войны. Им сейчас нужно передохнуть, набрать побольше вооружений и сил, получить Патриот и снова ввязаться в войну. Именно это предложение озвучивает Зеленский. Это везде написано. Именно это предложение озвучивает снятая с выборов партия «Яблоко». Они именно это предлагают.
1: Мы какое?
2: Соглашение о прекращении огня.
1: Мы
2: говорим,
1: какое?
2: России нужен мир.
1: Так.
2: России нужен
1: на
2: мир.
1: На каких условиях?
2: На русских.
1: Так.
2: Мы готовы к обсуждению, но мы готовы говорить о долгосрочном, долговременном мирном соглашении.
1: Хорошо.
2: Не о сиюминутном прекращении огня, потому что то, что предлагала вот эта вот фруктовая шайка, бывших политиков из России, большинство из которых уехало, кстати, на Запад, это, по сути дела, игра на стороне врага.
1: Угу.
2: Игра на стороне Зеленского. И посмотрите, как получается. У нас Зеленский говорит, что нужно срочно соглашение о прекращении огня по текущей линии соприкосновения. И тут же пятая колонна в России начинает подвывать Зеленскому. Говорит, да, нам нужно, мы кандидаты за мир, нам нужно соглашение о прекращении огня. И тогда, то есть они понимают, что именно это будет выгодно для Украины. Для чего? Для Украины, для того, чтобы они смогли продолжить атаковать мирные объекты в Российской Федерации. Им нужно сейчас накопить фламинго, им нужно накопить патриоты, им нужно накопить дроны для того, чтобы с новой силой ударить по России. Россия говорит, нет, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никуда ударять. Мы говорим, давайте соглашение о прекращении огня подпишем в формате мирного соглашения. И это будет действительно там, российские территории должны быть надежно защищены. Нам не нужна вся Украина. Нам вообще Украина не нужна. Нам нужна вот, российская территория, Запорожье, Херсонское.
1: А мы еще не взяли Запорожье и Херсонское.
2: Да, так, но это российские территории, поэтому спокойно.
1: Мы их еще не взяли.
2: Так в том-то и дело. Можно подписать мирное соглашение, и для Украины это ничего не стоит, самое главное. Ну, какая разница, они без Херсонской и без Запорожской спокойно проживут. Зато останутся...
1: А мы не проживем без Херсонской и без Запорожской?
2: А там же русские люди.
1: А вы знаете, их еще много где
2: русские
1: земли.
2: Люди. Нет, да. Но это русские конституционные земли.
1: Подождите секундочку, давайте вот на что посмотрим. Я сейчас как
2: Всего-то навсего. Украина уходит с Донбасса, уходит с этих территорий, освобождает 20 километров буферной территории вдоль границы с Россией. И все.
1: И все?
2: И живите вы как хотите. И снимайте вы штаны перед вашими еврокомиссарами, совокупляйтесь вашей запрещенной ЛГБТ-пропагандой.
1: Виталий,
2: там сколько угодно.
1: У вас поразительные фантазии, так, но нас дети могут
2: нюхайте
1: слушать.
2: Запрещенные порошки, которые нюхает
1: Зеленский. Виталий,
2: Зеленск.
1: Держите,
2: нам
1: пожалуйста,
2: без
1: себя в руках.
2: Разницы, потому что Украину в виде современного вот этого вот идеологического монстра исправит только могила. Они не жизнеспособны. И как только они перестанут играть роль активного военного форпоста Европы, им сразу перестанут давать деньги. А это категорически им невыгодно. Но кому они будут нужны? Они же не жизнеспособны. Ну что они могут? Сэмочку только свою жать. Вот. И гопак свой плясать. Ну понятно, что девок своих в бордели отдадут.
1: Виталий, это замечательный опять у нас с вами получается стендап. Но, тем не менее, все то, что вы описали, есть ощущение, что ну как будто бы... навряд ли вот на таких условиях Украина согласится.
2: А что
1: или
2: такое?
1: Как думаете?
2: А что такое?
1: То есть, думаете, Кушнер и вот этот вот Витков, они смогут уломать в конечном итоге украинскую сторону?
2: Мне кажется, что, положа руку на сердце, кого там уламывать? Ведь это же не субъекты принятия решений. Зеленский не может.
1: А кого надо уламывать? Хорошо, кого надо уламать?
2: Зеленский, он умело лавирует.
1: Это понятно. Кого уламывать? С кем надо говорить?
2: Я думаю, конечно, Великобритания.
1: Ах, с Великобританией надо говорить.
2: Великобритания условно Евросоюз.
1: Тогда фиг ли эти шерчики с машерчиками тут у нас по секундочке жрут? Надо сразу в Лондон ехать, нет?
2: Они уточняют позицию России.
1: Что-то было еще не точно сказано?
2: Ну, они, видимо, имеют какой-то свой пакет предложений, который имеет, возможно, нюансы, и хотят его обсудить. Это нормально. Вот я не, знаете, мне не
1: нравится.
2: Знаете, простите,
1: ни Кушнер, это выглядит чудовищно комично. Вы извините, это выглядит, гомерически нелепо. Когда Витков сюда приезжал, это выглядело напряженно как-то там, кто-то что-то там разные были варианты, но эти двое с пустыми лицами и с пустыми глазами, что тут они побывали, что в Киеве, что в Лондон они поедут, это какой-то цирк, который зажигает огни, разве нет?
2: К сожалению, вы так вот прошлись по вашим любимым американцам, скажите, пожалуйста, а кто в Америке не напоминает сейчас цирк?
1: К сожалению, про Трампа так нельзя сказать.
2: Президент Трамп.
1: Цирк. Клоун.
2: Об этом сказать, говорить не очень правильно, это глава государства.
1: Я это говорю,
2: когда он делает и картинки с собой там в качестве, не знаю, Цезаря, Нерона с лошадью, я не знаю, кого только. То есть нету такой абсурдной картинки, которую бы было невозможно не то что представить, а абсолютно серьезно допустить, что выложил Трамп в своем официальном канале президента Соединенных Штатов.
1: Но это вообще клиника, Виталий. К сожалению, это клиника. Тут, вы знаете,
2: это президент, избранный в Соединенных Штатах. Он принимает решение о войне.
1: Я не могу это пережить вообще. Я вообще не могу это пережить. Мир сошел с ума. Вот этот человек принимает решение за всю планету. Послушайте, наш преданный слушатель Илья пишет нам сейчас: концерт Канье Уэста снова отменили. Это конец. Официальное заявление «Газпром-арены». Илья, держитесь. Я понимаю, что для вас это очень тяжелое решение, но «Газпром-арена» сказала, что все, нет никаких концертов зарубежных исполнителей в октябре 26 года. Я не знаю, как переживет это наш слушатель Илья. Это переслал он из Алекса Паркера. Алекс Паркер, мы знаем, известный военкор. Алекса Паркера вы же знаете, подсчитываете, наверное.
2: Это канал.
1: Да, канал.
2: Это
1: вот Алекс
2: военкор.
1: Паркер, да, написал. Короче говоря, сейчас мы прервемся на рекламу и вернемся к другим темам, я надеюсь.
0: Запретных Милонов. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
6: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
7: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
9: Для лиц старше 15 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
12: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
16: Один человек погиб, один ранен при атаке БПЛА в Белгородской области. В селе Головчино Грайвороновского округа дрон ударил по автомобилю. Один человек погиб на месте, и женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Также сообщается, что два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова БПЛА. Ранен ребенок, он госпитализирован, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
18: О переговорах.
16: Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер завершили переговоры с Владимиром Путиным. Встреча по теме урегулирования российско-украинского конфликта длилась около 3 часов. Как пишет РИА Новости, переговоры начались около 19:55 по Москве. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Около 11 вечера по Москве кортеж американцев переговорщиков покинул территорию Кремля. До встречи Уиткоф и Кушнер, а также Кирилл Дмитриев провели более 3 часов в столичном ресторане. Официальных заявлений ни российская, ни американская сторона пока не делали. Дмитриев после переговоров опубликовал в соцсети видеозапись, на которой Путин и Ушаков сидят за столом с Уиткофом и Кушнером. К публикации прикрепил флаги России и США и также рукопожатие между ними. Сегодня Стив Уиткоф и Джаред Кушнер должны прибыть в Киев и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
19: О нефти.
16: Семь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, обсудят на ежемесячной онлайн-встрече ситуацию на мировом рынке нефти и дальнейшие планы по добыче. С апреля 25-го восьмерка ОПЕК+ начала постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели и в сентябре 25-го полностью вышла из добровольных сокращений на более чем 2 миллиона бочек в сутки на год раньше изначального плана. В октябре прошлого года ОПЕК+ начали постепенно отказываться от еще одного сокращения добычи нефти на более чем 1,5 миллиона бочек в сутки, а с 1 мая этого года с выходом Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+ формат работает в составе семерки. Без учета доли Эмиратов объем такого сокращения составляет около 1,5 миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что на этой неделе ОПЕК не планирует обсуждать новые добровольные сокращения на добычу нефти. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Запретных Милонов.
1: Прекрасная фотография. Сейчас мне попалась Кушнера и Витков. И сейчас перешлю вам ее, Виталий, потому что это просто вот это наслаждение смотреть на эти прекрасные лица. Но я хочу закончить ситуацию с Трампом, потому что помимо того, что он, в принципе, очень интеллектуальные решения и интеллектуальные вещи говорит в последнее время, вы знаете, что теперь на однодолларовой монете будет морда Трампа, стесняюсь сказать? Ныне живущего президента мордально он будет изображен на национальной валюте. Цезарь, блин, юный.
2: Я понимаю, что для современного американского человека это, наверное, пустые слова, но я хотел бы напомнить позднюю Римскую империю. Понимаете? Поздняя Римская империя, и если Цезарь Август, как и все остальные, в силу традиций наносили свое изображение на монеты, как это было до недавнего времени, а в Англии, по-моему, королева до сих пор, или король там на монетах, да?
1: Трамп-то не король пока,
2: да,
1: как мне кажется.
2: Но вот здесь главный вопрос. Император – это человек, имеющий, будем так говорить, некое легендированное сакральное происхождение, то есть помазанника и так далее.
1: Ну, император, конечно.
2: Да. То президент – это избираемый человек. И наносить свое изображение на куда бы то ни было при жизни – это, как бы вам сказать, нет, дурновкусие – это понятно, там дурновкусие во всем, это плохая примета. Вот, ему об этом не сказали, это очень плохая примета. Вот, это все равно, что как кичиться тем, что он бессмертный. Не надо так говорить. Бог не ерошка, не надо, пожалуйста, за бороду дергать. Это плохо. Но то, что сейчас лидер крупнейшего, самого экономически сильного пока еще государства в мире и политически очень важного государства в мире позволяет себе просто вести себя как 14-летний оболтус, там где-то сидящий там в сети, делающий с помощью ИИ фотографии с собой, это, конечно, для меня очень печально. Знаете почему? Потому что как-то раньше мне казалось, что американцы хитрозадые, конечно, сволочи, но вести с ними разговоры сложно, они обманывают только так, но ты, по крайней мере, ведешь переговоры с каким-то оппонентом. А когда ты ведешь переговоры с... Нет, нельзя говорить про действующего президента слово «идиот». С человеком абсолютно какого-то альтернативного сознания, вот это очень плохо, потому что нету смысла ведения переговоров, понимаете? Нету. То есть ты договорился об одном, вот вы встали, пожали руки, завтра...
1: И за дверью происходит ровно противоположное.
2: А почему? Просто потому, что он назвал именем там Америка озеро в Канаде. Просто это... Или он признал, он заставил Google Maps сделать Ормузский пролив частью Соединенных Штатов. Как?
1: Есть что-то похожее на нас, потому что мы тоже называем иногда, знаете, своими территориями какие-то но это другое. Смотрите, вот Юра пишет. У Трампа болезнь Альцгеймера. Таких к управлению государством подпускать нельзя. То есть Юра настаивает, что Трамп человек просто нездоровый. Ну, то есть он был, может быть, хотя мне не кажется, что он когда-то был адекватным, но вроде был здоровым, стал больным. А можно его как-то состоянию здоровья, знаете?
2: Давайте так, это вопрос американских избирателей. Я лично, с одной стороны, рад, что у Америки такой президент. Хуже было бы, если бы он был умный и более такой сволочной, но продуманистый.
1: Ну, подождите, а может быть, он был бы умный и как раз симпатизировал бы России? Так не
2: всякое
1: может быть?
2: Бывает, всякое бывает. Президентов Соединенных Штатов, которые симпатизировали России, извините, я не помню. Ну, не помню. Ну, когда это было? Какой президент симпатизировал России?
1: Ну, вот только Трамп, пожалуй, да.
2: Вот.
1: Ну, только Трамп влюблен в Россию.
2: Ну, Трамп просто влюблен во все, что
1: и в Путина.
2: Движется. Нет, это
1: в Путина влюблен.
2: Он влюблен в женщин разных, так сказать. Мы помним его-то разные похождения.
1: Нет, Путина он по-человечески влюблен. Мне кажется, что, знаете, это тот случай,
2: нет,
1: когда я
2: Путиным
1: хочу быть похожим на Путина.
2: Путиным он, безусловно, очарован. Но да. Он косплеит президента нашего только так.
1: Да.
2: Но у него не хватает... Ну, понимаете, в чем дело? Ну, как можно косплеить Путина и делать самому себе картинки с собой? Это мне напоминает... Ну, извините меня, пожалуйста, какой-нибудь там человека, там обычно там за 60, какую-нибудь бабушку, которая делает в Одноклассниках фотки, знаете, такие...
1: Путина на медведя.
2: Нет, сервисы есть, фотки. Я в образе императрицы, я в образе королевы.
1: Нет, эти же бабушки делают как раз вот фото Путина на медведе, Путина на стерке.
2: Путина на медведе не надо, он и так есть в оригинале, эти фото, мы все знаем. А вот... Я в образе таком-то или в другом-то, вот, у меня был один знакомый, он свой портрет нарисовал в образе какого-то там генерала с аксельбантами и так далее. Такое вполне было еврейское лицо у него, такое довольное, полное. И вот он весь в аксельбантами, фельдмаршалами и так далее сиял у себя в кабинете. Это ненормально. Это ненормально, и, в общем-то, в России считается дурным вкусом. Ну, да пёс с ним, с Дональдом Трампом, потому что монет в Соединенных Штатах практически сейчас не издаётся.
1: Не в ходу, да.
2: Они не используются, поэтому, в принципе, можно и по так вот... попиарится в этом плане, благо их не напечатают, не начеканят этих монет, но сделают, может, сувенирную какую-то лимитированную коллекцию. Ну, опять же, нам-то какое дело? Нам дела до этого нет. Нам нужно думать о том, как нам сейчас решать вопрос с тем, что Федеральная налоговая служба иногда жестит и в попытке собрать... кажущийся им налог с предприятия делает так, что предприятие просто вылетает в трубу. Вот это меня беспокоит. Вот это действительно меня беспокоит, что в результате определенных действий, мне кажется, перегибов все-таки часть предприятий малого бизнеса испытывают очень серьезные проблемы сейчас. Меня беспокоит, что в Москве за минувший сезон в два раза больше закрылось предприятие общепита, чем открылось. Вот это действительно тревожные сигналы, потому что это индикатор некого состояния экономического внутри страны. И это не то, что там как бы непоправимо и трагически, просто необходимо на это больше обращать внимание. И мне, моим коллегам как раз свое красноречие, свои прекрасные возможности, это не мои, конечно, а у моих коллег, нужно обратить именно в это направление, чтобы у нас... помочь нашему бизнесу малому не обанкротиться, потому что сейчас в случае, если наступит некая ситуация массовых банкротств малого бизнеса, мы встретимся с большим количеством людей, которые потеряют единственный источник заработка.
1: Ой, Виталий, у нас время закончилось, к сожалению. Простите меня, пожалуйста, но мы продолжим в следующий раз.
19: Запретных Милонов. Просто космос.
20: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М.
16: Представьте, вы пролетаете в другой город, чтобы попробовать знаменитое местное блюдо, заходите в ресторан, заказываете, пробуете и понимаете, что это вообще не то. Просто повар перепутал и подал вам совсем другое блюдо. Примерно так вышло с советскими аппаратами «Венера». Они честно долетели до горячей соседки Земли, сели, взяли пробы, а потом выяснилось, что все это время они изучали вовсе не то, что планировали. Но обо всем по порядку. Недавно в авторитетном научном журнале «Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы» вышла статья. Один из ее авторов – наш главный планетолог, доктор геолого-минералогических наук Александр Базилевский из «Геохеран». Он объяснил, почему места для посадок были выбраны не совсем удачно. Все дело в так называемых радиотемных параболах. Звучит, правда, как название группы, которая поет тяжелый рок в радиодиапазоне. Но на самом деле это зона на радар.

0: озной кратерной пыли. Причем бурение было неглубоким, всего несколько дециметров. И до коренных пород бур просто не доставал. Но представьте, вы пытаетесь узнать, из чего сделан пирог, а исследуете только посыпку сверху. Почему так вышло? Да потому что об этих параболах никто тогда не знал. Их открыли в начале 2000-х, когда ученые начали анализировать снимки американского аппарата «Магеллан». Сейчас же, вооружившись этими знаниями, ученые составили глобальную карту всех радиотемных парабол на Венере. И теперь они точно знают, где садиться не стоит, если мы хотим добраться до настоящего геологического филе, а не до панировочных сухарей. Так что миссии Венера не прошли зря. Они дали нам бесценный опыт. Но, как выяснилось, иногда, чтобы увидеть картину целиком, нужно просто чуть лучше разглядеть ее детали. И теперь, когда мы знаем про эти хитрые параболы, следующая посадка на Венеру обязательно будет точнее.
1: Просто космос. Реклама.
2: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «StroySamVL.ru».
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее...
6: Осенний пик активности клещей начался в России. В 2026 году он может продлиться до ноября. Клещи осваивают новые территории. Их все чаще находят в центральных регионах – Московской, Ленинградской, Тверской и Ярославской областях. А также они продвигаются дальше на север – в Архангельскую область, Республику Коми, Карелию и в горные районы Алтая. Основные причины изменения поведения и распространения – потепление климата и мягкие зимы, которые позволяют выживать яйцам и личинкам, а также более продолжительный теплый сезон, который дает возможность пройти весь жизненный цикл. Кроме того, клещи меняют время активности. Помимо привычных утренних и вечерних часов, они стали проявлять активность и днем. Комментирует радио «Комсомольская правда» вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.
7: Много разных факторов, которые могут влиять на их популяцию, потому что каждый год очень сильно отличается по погодным условиям. Причем надо учитывать не только вот то температуру, которая сейчас, а вообще, предположим, как проходило лето. Это лето было, на самом деле, очень отличалось от предыдущего. Например, очень много травы, гораздо больше, чем в прошлом году. Потом вот это вот просто довольно сухое было лето, очень теплое. Это все влияет на то, как выплаживаются вот эти клещи, насколько они, вот их популяция возрастает. Это такая вещь, которую очень трудно предсказать.
6: По данным страховых компаний, число обращений после укусов членистоногих выросло. Лаборатории фиксируют, что значительная часть исследованных клещей является переносчиками боррелиоза, а в отдельных случаях – вируса клещевого энцефалита. В некоторых регионах период возможного нападения клещей

0: увеличился до 7-8 месяцев в году. Осенний период сдвинулся и теперь длится дольше, иногда вплоть до ноября. Хотя, конечно, основной пик активности клещей – весна, отмечает Петр Чумаков.
1: Пик клещей обычно приходится на раннюю весну, когда вот сходит снег, еще сухая трава. Тогда, собственно, весенний вот этот пик, который, когда пробуждаются эти клещи, они, в общем, по травинкам поднимаются на самую верхушку и сидят там, клешни выпустив. И вот когда человек проходит, они цепляются за одежду и таким образом, значит, проникают. Обычно где-то вот, ну, не знаю, конец апреля до начала июня.
0: Эксперты считают, что теперь клещей можно встретить в местах, где раньше их почти не было, и в периоды, когда их активность обычно была ниже. Поэтому важно не забывать о профилактике. После прогулок осматривать себя и домашних животных, использовать защитную одежду и репелленты, а при укусе как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в МАКС QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации и водительского удостоверения. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить МАКС. Нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении госуслуги «Авто». Запущено в 2021 году. Сначала в виде QR-кода были только свидетельства регистрация. В 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов. В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложило мессенджер МАКС в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью Радио КП заявил, что приветствует все инициативы, направленные на цифровизацию документов водителей.
3: Перевод в цифровой формат всего документооборота – это вообще, в принципе, полезно и удобно как для тех, кто контролирует, в данном случае не лишен ли водительского удостоверения водитель, так и для самого водителя, если он может, допустим, забыть где-то свое водительское удостоверение. И в цифровом формате, конечно, это показать как возможность, это всегда удобно для всех, в том числе, я говорю, для контролирующих органов. Что касаемо работы самого МАКСа, то здесь, мне кажется, как раз перевод максимального количества цифровых документов в МАКСе – это, помимо удобства водителю, создает и дополнительные функции для тех людей, которых в данном случае, которые будут использовать этот мессенджер. Поэтому я думаю, что здесь все, в принципе, удобно и комфортно.
2: Для того, чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, пользователю потребуется создать в приложении цифровой ID, пояснили в пресс-службе МАКС. После этого в мессенджере необходимо открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на водительское удостоверение или СТС и показать QR-код, а инспектору отсканировать его. Но расслабляться пока рано. У водителя по-прежнему с собой должны быть документы в бумажном виде, напомнил в разговоре с Радио КП автоюрист Лев Воропаев.
4: Правила дорожного движения не предусматривают на данном этапе возможность предоставлять водительское удостоверение в электронном виде, как и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но за отсутствие водительского удостоверения формально, да, и по действующему законодательству водитель может быть привлечен к административной ответственности, а за отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства помимо штрафа машина может быть задержана и помещена на специализированную стоянку. Поэтому действующее законодательство пока вопрос возможности не брать с собой эти документы никак не регламентирует.
2: Некоторые автоэксперты выражают сомнения по поводу возможности предъявления водительских прав в МАКСе. Через некоторое время в сети начнут продавать приложения, мимикрирующие под госмессенджер, и с их помощью будут пытаться показывать инспекторам фейковые удостоверения. На возможные проблемы при разработке постановления указывала и МВД. Одна из проблем в том, что при отсутствии интернета инспектор сможет продиктовать номер прав по рации дежурному ГАИ, чтобы проверить действительность документов. Но сверить фотографию в документах с личностью водителя за рулем будет невозможно. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».

0: России возникла ощутимая нехватка высококвалифицированных логопедов. Об этом говорят кадровые аналитики. По данным ХХРУ, на рынке труда востребованы дефектологи и логопеды всех направлений, но большая часть спроса приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями и аутизмом. С начала этого года работодатели в России опубликовали свыше 6 тысяч вакансий для логопедов и дефектологов, подсчитали аналитики. Одновременно растет и предложение. Количество резюме речевых специалистов за 2026 год увеличилось на 20%. Поэтому дело не в дефиците специалистов, считает логопед-нейропсихолог из Москвы Елена Певтеева. По ее мнению, развалина государственная система профилактики и коррекции детей с задержкой речевого развития. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
1: Раньше была другая система образования. У нас этих деток еще в дошкольном возрасте по садам распределяли. Да? У нас были сады и школы разного типа. У нас были там школы первого вида, второго вида, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого до восьмого вида. Да? И детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали эти школы, сады. У нас теперь только логопункты непонятно на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система. Открываются частные сады для детей с особенностями. И поэтому у нас получается, что вот эти дети выходят в школу, а их тоже некому корректировать, потому что там учителя не подготовлены. Специалистов берут, но их не хватает на такое количество, потому что детей таких тоже много. На мой взгляд, немножко неправильно построена система. Специалистов обучается много и выходит много. Но они либо частно работают, либо в частных учреждениях. А чтобы вот сделать нормальную систему, как раньше, и корректировать это на этапе детского сада, когда это лучше все корректируется, и потом доделывать это в школе. У нас такой системы нет. Немножко ее разрушили, убрали, не знаю, как сказать.
0: По данным Минздрава, среди детей 5-6 лет логопедические проблемы выявляют в 30% случаев, среди 7-8-летних – в 20%. При этом заметно выросло число детей, которые не начинают говорить до 3 лет. Для сравнения, в 1980-е годы речевые дефекты отмечали у 25% дошкольников, а сегодня, по оценкам ряда экспертов, почти у каждого. Поэтому потребность в логопедической помощи значительно выросла, рассказали в Ассоциации людей с заиканием. У детей часто встречаются проблемы со звуком, произношением и фонологическим развитием, а также более серьезные языковые трудности. От ограниченного словарного запаса и ошибок в грамматике до сложностей с построением фраз и пониманием обращенной речи. В целом, число детей с различными нарушениями, в частности с аутизмом, становится больше, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» основатель портала «Про аутизм» Ирина Воронова.
2: Таких детей действительно становится больше. Об этом говорят, во-первых, статистические данные. Недавно вышло исследование, которое проводилось в России. Таких исследований раньше не было в России. Были только официальные данные Государственной психиатрической службы, по которым там совсем небольшое количество было, допустим, детей с аутизмом, да. А вот это исследование, правда, оно проводилось в городе Воронеж, только в одном городе, но вряд ли город Воронеж сильно отличается от Липецка, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Каждый 45 ребенок с аутизмом. То есть это, вообще немало, да. То есть это больше 2%. Причем это исследование проводилось только среди школьников младших классов, там первый, второй, третий класс, да. Но надо понимать, что не все дети с аутизмом вообще ходят в школу. Есть очень тяжелые дети, которые просто не ходят в школу. И они не попали вообще в эту статистику. Вот, то есть на самом деле, скорее всего, ситуация еще хуже.
0: По словам экспертов, найти логопеда, который работает со звукопроизношением у дошкольника, довольно просто. А вот экспертов, которые работают с тяжелыми случаями, крайне мало. Родителям таких детей нелегко найти профессионала, способного провести полноценную диагностику, оценить понимание речи и навыки коммуникации, определить необходимость дополнительных обследований и подобрать подходящую схему коррекции. То есть стоит проблема доступности квалифицированной помощи. Сложнее всего дела обстоят в небольших городах и сельской местности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о преимуществе Ирана в конфликте с США.
6: Иранцы не собираются Трампа никоим образом прощать. У них нет такого, что давайте теперь сделаем национальные идеи вместе с Вашингтоном, но при этом они понимают, что он ограничен сегодня в силовых средствах. Они понимают, что они сегодня могут на него давить гораздо сильнее, чем он на них. Хотя, конечно, то, что декларируется американцами в качестве разрушения иранской экономики, ну нельзя сказать, что это совершенно не работает. То есть, разумеется, если посмотреть на тот же иранский реал, там очень серьезное падение. С марта валюта потеряла 60% примерно. Это, конечно, плохо и достаточно и без этого других проблем внутри Ирана. Но у Ирана такой предел прочности, что сами по себе экономические проблемы, тем более после войны, они не могут никак решить те задачи, которые были поставлены перед США в виде разрушения иранского правящего режима, в виде коллапса всей государственной системы, банкротства государства и так далее. Это все сегодня не работает. Инструментов, чтобы как-то это качественно изменить, сегодня нет. Просто по очень простой причине. Когда экономика процветает, погрузить ее в состояние кризиса гораздо легче, чем когда экономика и так уже многие годы находится в состоянии тяжелейшего кризиса. Иранская экономика находится именно в таком состоянии. И сделать там сильно плохо, вот для этого просто нет инструментов. Они бы хотели в Америке, но у них просто ничего не получается. Потому что, ну и без того все очень плохо. И качественно изменить это уже не получится. Сделать совсем каким-то ужасом-ужасом.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
5: Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова БПЛА. Как заявил губернатор Юрий Слюсарь, ранен ребенок, он госпитализирован. Люди из домов эвакуированы. Как добавил губернатор, в одном из домов повреждены верхние этажи, в другом крыша и остекление. Экстренные службы работают на месте. И также сообщалось, что в Белгородской области один человек погиб, второй госпитализирован из-за атаки беспилотников.
3: О переговорах.
5: Переговоры Путина, Уиткофа и Кушнера продлились 3 часа 10 минут, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Американские спецпредставители были традиционно заинтересованы в скорейшем окончании военного конфликта и поделились соображениями о вариантах урегулирования. Также была подчеркнута необходимость устранения всех первопричин, сказал Ушаков. Путин и Трампа будут далее поддерживать личные контакты. Работа по линии спецпредставителей также будет продолжена. Совместно с американцами российский президент настроен продолжать поиски политико-дипломатических способов завершения военного конфликта, сказал Ушаков. И он добавил, что Уиткоф и Кушнер обещали использовать полученные наблюдения и оценки в ходе переговоров в Кремле с Владимиром Зеленским в Киеве. Эти переговоры пройдут сегодня.
3: О расследованиях.
5: Власти Германии отказались доказывать вину Москвы в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига. Берлину достаточно цепочки косвенных фактов без официальных улик. Это заявил местный парламентарий Юрген Харт. Он уточнил, что немецкие следователи не могут провести обыски в российской столице, поэтому строгих судебных подтверждений искать не будут. Ранее в Кремле назвали обвинения абсолютно пустыми. Владимир Путин связал выпады немецких властей с попыткой отвлечь внимание от внутреннего кризиса.
3: О выплатах.
5: В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер составит 7800 рублей. Это предусмотрено в проекте бюджета соцфонда на предстоящие 3 года. В этом году больничные вырастет до 6827 рублей, в 2027 до 7860, в 2028 до 8489 рублей. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Военная ревю. полковника Виктора Баранца.
7: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радио «Комсомольская правда». По традиции, в начале передачи я стараюсь заглядывать в календарь, военный календарь. Сегодня в этом календаре есть две приметных даты, о которых нельзя не сказать. Ну, прежде всего, 4 сентября – это День специалистов ядерного комплекса. В далеком 1947 году был образован в Генштабе специальный отдел по ядерному оружию, скажем так, который в новой жизни стал уже 12-м ГУМО, 12-м главным управлением Министерства обороны, которое головой отвечает за сохранность, обслуживание, передислокацию, за состояние наших ядерных боезарядов и так далее. Огромный, огромный, гигантский комплекс вопросов решают эти люди, которые служат фактически в обнимку с ядерным зарядом. К этой великой когорте спецов по ядерному оружию принадлежит и хорошо известный нам полковник в отставке Михаил Тимошенко, которого мы сегодня поздравляем с профессиональным праздником и желаем прежде всего здоровья, здоровья и здоровья. Дорогой Михаил Владимирович. А у нас сегодня есть еще и юбиляр. Юбиляр у нас, причем знатный юбиляр, генерал армии, бывший министр внутренних дел, знаменитый наш военачальник, я бы даже хотел сказать, Куликов Анатолий Сергеевич. Тот самый Куликов, который больше всего прославился во время боевых действий на Кавказе. Анатолий Сергеевич иногда в шутку себя называет генералом кавказской национальности. Ну что, шутка, шутка, но о многом говорит. О правде прежде всего говорит, уважаемый Анатолий Сергеевич, от имени «Комсомольской правды», военной ревю, поздравляем вас с юбилейной датой, с тем, что вы даже вот в этом возрасте, в общем-то, в возрасте рассвета такого мужского интеллекта, скажем, вы не порвали связь с людьми в погонах и возглавляете клуб военачальников. Здоровья вам желаем, прежде всего, новых удач. И, конечно, конечно, дорогой Анатолий Сергеевич, мы, конечно, не можем сегодня не сказать о том, что не только вы знатно повоевали на Кавказе, но и ваш сын, который участвовал там вот в те же времена, когда с террористическими бандами боролись ваши войска, или точнее войска под вашим командованием. Там был и ваш сын, которого вы не прятали в теплых московских кабинетах. И два года тот же ваш сын участвовал в специальной военной операции. В армии иногда говорят «генеральский сынок». Так вот, он у вас не сынок, он у вас, Анатолий Сергеевич, он сын великого генерала. И тоже не побоюсь сказать, великий, достойный сын. Ну, а теперь позвольте несколько мыслей о теме сегодняшней передачи. Вы знаете, что мы все живем накануне выборов в Государственную Думу, когда нас со всех сторон облизывают желающие посидеть в охотном ряду за 450 тысяч в месяц, ну и за 2,5 миллиона во время отдыха, во время каникул. Хорошая должностенка. И вы видите, сейчас, в общем-то, народ, эти люди облизывают со всех сторон, обещают вам, говорят, все-все-все решится, только вот проголосуйте, бросьте бюллетень за нашу. И, конечно, военный человек тоже думает о не только кого выбрать в Государственную Думу, а кто там будет возглавлять комитет по обороне. Останется ли прежнее руководство, или же придет новое? И, безусловно, уже сейчас люди в погонах, и кадровые, и запасники, и отставники сегодня, конечно, должны думать прежде всего о том, какие проблемы людей в погонах должна решать, что новая Госдума. Вы знаете, мне удалось пообщаться и с работниками Минобороны, которые занимаются решением социальных вопросов. Я собрал со своей письма, жалобы и предложения, которые поступают в «Комсомольскую правду», поступают лично мне, и я вот выделил бы для начала 7 вопросов, я бы даже сказал 7 жалоб тоже, которые больше всего волнуют людей в погонах. Это вот те вопросы, которые должны в первую очередь быть на повестке дня у Комитета Государственной Думы по обороне. Вот хорошо бы, чтобы когда мы будем голосовать за человека в погонах, или вон того, кто, может быть, приостановил службу и решил идти в парламент, чтобы мы им намекали еще на старте их желаний посидеть в Государственной Думе и помогать армии, чтобы они помнили об этих вопросах. Как вы думаете, какой самый острый социальный вопрос сегодня для людей в погонах? Берем всех, и тех, кто в строю, и тех, кто уволен. Ну, конечно, вы уже догадались. Я уже здесь язык протер за последние, по-моему, 10 лет. Конечно, это прежде всего жилищный вопрос. Этот вопрос связан с 4500 40 тысячами, точнее, людей, по-моему, которые государство должно выделить жилье, оно уволило его противозаконно из армии, но не обеспечило крыши над головой. Да, после серьезных выступлений военных, там и на Старой площади кое-кто очень хорошо подсуетился, и митинги были, и КПРФ там, в общем-то, поднимала очень острый вопрос в той же Государственной Думе. Кое-что удалось сдвинуть, ну, хоть немножко. Было 48 тысяч, стало 42 тысячи. Вот за годик эту гигантскую очередь удалось на 6 тысяч сократить. Я оперирую данными Минобороны. Но что дальше? На втором месте, безусловно, это реабилитация участников специальной военной операции. Это и их лечение, это и протезирование, и раненых, и контуженных, и так далее. Вот здесь люди, которые возвращаются с фронта, они, в общем-то, жалуются, что не всегда государство уважительно относится к ним вот по этой части, о которой я вам говорил. Дальше. Слава государству. Слава. Огромный пакет льгот обещан людям в погонах, особенно те, кто, безусловно, в первую очередь только пришел с фронта или находится на фронте для его семьи. Прекрасно. Прекрасно. И причем этот пакет за 4,5 года расширился. Это тоже правда. Но что волнует людей? Вот эта красота льгот, она не всегда реализуется в суровой прозе жизни. Вот люди в погонах тоже просят депутатов, которые мечтают там приезжать на охотный ряд и протирать штаны в Государственной Думе, чтобы они обратили внимание уже сейчас, на первом же заседании Комитета по обороне. Ну, дальше что мы можем еще? Страховые выплаты. Вот тоже у меня уже десяток писем набран полковнику Баранцу, «Комсомольскую правду». Люди пишут: «Виктор Николаевич, помогите там. Мы не только к вам обращаемся, но и другим людям обращаемся. Помогите, пожалуйста, мы не можем в полном объеме получить страховые выплаты». Вот тоже вот это интересно. Вы знаете, меня больше всего оскорбляет, знаете что? Это государство не выполняет своих обязательств, а дурит человека в погонах. Может, даже того человека, который пролил кровь где-нибудь в Донецких степях. К Красивый лозунг, красивый лозунг. Пестреет вдоль трассы дорог России. Ты защищаешь государство, государство защищает тебя. На фигушке. Не всегда государство защищает. И люди в погонах просят донести вот эту неказистую мысль для того, чтобы оно было, чтобы государство действительно защищало человека в погонах, когда он в окопах там защищает это государство. Ну что, дорогие друзья, пришло время заканчивать мою вступительную речь, которую, кстати, мне запрещают делать. Но есть мужички такие, знаете, по-бабски капризные. Ты слишком говоришь. Я 15 лет веду в этом формате вступительную. Так что потерпите. Кому не нравится, ребята, ну вырубайте и уходите. А то уже жены пишут, что вы из-за того, что баронец лишние 3 минуты переговорил, уже не спите с женами. Это не годится.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Сказано реклама.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я напомню, на всякий случай, телефон, может, у нас есть новички, не знают, 8-800-200-97-02. Запомнили? Убедительно прошу, нижайше прошу задавать вопрос, ну, не больше 1,5 минут. Это большое время для того, чтобы четко, ясно сформулировать вопрос. Итак, мы начинаем. Катенька, Сергей Брянск, здравствуйте. Сергей из Брянска, здравствуйте.
12: Я хотел вам задать вопрос. Не думаете ли вы, потому вот как я сейчас слушал, что наше государство больше ля-ля, чем делает для наших бойцов, что со временем, ведь наши ребята, герои, я хочу сказать, вот мужики, они проливают кровь за государство, и, ну, и платят они сравнительно плохие деньги. Они берут жилье, вы правильно заметили, что главный вопрос жилье. Хорошая двушка в районе, не говорю про Москву, в области, от 7 до 9 миллионов. Это значит на 15 лет ежемесячный платеж 70-90 тысяч. На 15 лет. Но 15 лет не может боевые действия продолжаться. Задаем мы эту нечисть, я уверен. И ребята резко в доходах потеряют. Даже тех, кто работает на ВПК. А платить ведь придется. А наши, как помните, с афганцами, а вас не посылали. Мы вот вам платили, до свидания, дальше крутитесь как сами. Не получится социальный взрыв, потому что ипотеку многие платить не смогут. А тут у нас куча ждунов, тоже Украина, сколько вот этих террористов хватает для шпионов. Среднеазиатские товарищи спят и видят, как бы у нас это все дело с изнутри взорвать. И пятая колонна, которую мы никак почему-то не можем задавить. Не ожидает ли нас вот это, если государство будет так дальше себя вести, плевать на наших героев, что все-таки
7: продолжаем.
12: Тут что-то случится, скажите,
7: у вас, пожалуйста. Говорите, я боюсь вас перебивать. Вы что, тут хамлом обзовут? У вас есть еще что сказать?
12: У меня сказать...
7: Говорите,
12: нашим героям, великой страны, великим людям. Все. И хотелось, чтобы государство выполняло свои обязанности. И даже по отношению к медицине, к образованию, и социалке. Ведь ничего такого они особо не делают. Вы знаете, эффективность нашего государства просто
7: показывает. Это все те же мысли, которые я высказал в своей вступительной речи. Ничего нового не сказали. А я сказал о том, что государство должно выполнять свои обязательства. Я только вот замечу, что меня больше всего задело. Вы сказали, что придется участникам боевых действий слишком долго расплачиваться за жилье. Но мы еще не знаем, а как будет предоставлено это жилье людям, которые участвовали в боевых действиях. Вот сейчас военный пенсионер, которого незаконно уволили без жилья, он же иногда получает жилье в натуре, понимаете? Ну и что? Один вопрос. А почему же это правило, может быть, не перенести на участников специальной военной операции? Ладно, не пойдет так, но тогда давайте поступим так, дорогой мой человек. Вы говорите, там 15 лет там выплачивать. А вдруг мы ипотеку государство сократит до 20% хотя бы, да? От этих вот вы там 7 миллионов назвали, да? А участнику боевых действий, как вы правильно говорите, про Левашку, государство, ну, ипотеку срежет до 20%, если будем предоставлять жилье вот таким образом. Это очень муторный вопрос. Он еще не решен основательно. Правила игры выделения жилья для участников специальной операции еще не определены. Потому что тут каждый день бы военное ревю гудело и горело только с вашими вопросами. А почему не так, почему так? Так что не торопитесь. Опасность того, что мы туда не посылали, вот сейчас смотрите, 4,5 года длится спецоперация. Я за это время, ну, может быть, получил пяток писем, где солдаты и офицеры жалуются именно на вот такую хамскую реплику тетеньки из военкомата там или откуда-то из банка. Мы вас туда не посылали. Сейчас немножко эти хамы пасть свою или язык прикусили. Не везде, не во всем. Не бросайте с меня тапочки. Хамла хватает, люди жалуются. Я получаю пропитанные слезами жен погибших офицеров и прапорщиков. Да, везде жалуются. Это наше отношение. Дело доходит до того, что пытаются хамить родственники родственникам. И мы говорим, ну почему, блин? Так вот, если кто-то говорит, а мы вас туда не посылали, проверить родословно, ну, может казаться вашим родственником. Так что, уважаемые, то, что вы говорите, это только предположение. Предположение есть. Я не исключаю, что снова скажут, мы вас туда не посылали, идите отсюда нахрен. Может быть и такое. Но не надо сразу черными красками будущее участников специальной военной операции. И по поводу социальной реабилитации, и по поводу зарплаты, и по поводу жилья. Это целый пакет, букет вопросов, сложных вопросов. Пока государство, ну, в общем-то, не показало нам план решения этих проблем. Все. За беспокойство человека в погонах. Спасибо большое. Спасибо. Поехали дальше. Аркадий, Москва. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Подскажите, бывший министр обороны, господин Шойгу, это ваш герой?
7: Да, это мой герой. Я даже не больше вам скажу. Я его в некоторой степени даже считаю своим другом. И ни одного плохого слова никогда о нем не говорил и не скажу никогда. Ни одного плохого слова не брошу ему ни в лицо, ни в спину. До свидания, уважаемые. Позвольте мне выбирать друзей так, как я хочу, а не так, как вам хочется. А ваш герой Ельцин и кто еще? Горбачев? Еще кто вас, да? Сердюков, вот. А это ваш герой, с ними вы живите. Кто у нас в эфире, будьте добры. Алексей Саратов.
14: Вопрос такой. Зарабатывает ли у нас резонансное вооружение? То есть разная частотность волн, длина волны тоже разная.
7: Уважаемые, я знаю, что разрабатывается, но в данном случае я не знаю, в какой стадии находится это оружие. У нас много экзотического оружия разрабатывается. Было бы, конечно, здорово, да. Я знаю, вы имеете в виду звуковое, там пишут, что это для разгона демонстрации, там наушки очень серьезно влияют, люди бегут. Потому
14: да,
7: что там такие
14: частоты разные, да.
7: Да, конечно. Я знаю, но думаю, что сейчас это не приоритетное оружие, которое необходимо для специальной военной операции. Кто следующий в эфире? Александр Новокуйбышевск. Здравствуйте.
15: Здравия желаю, Виктор Николаевич. У меня не вопрос, если позволите, то анекдот тему для ребят на СВО, и кто там был, он им понравится. Очень патриотичный.
7: Ну, давайте. А я тоже буду вам рассказывать. Поехали.
15: Приходит мальчик из школы домой и говорит, сегодня учительница нам сказала, что на СВО находятся настоящие мужчины и отважные женщины. А всякой гребани и шоблы там нет. А кто это, она не сказала. Сынок, говорит отец, я тебе в субботу включу телевизор. НТВ-канал, там есть передача, ты не поверишь. Их там сколько лет уже показывают.
7: Все? Можно смеяться?
15: Все, или я нет? Не знаю, смеяться или нет, но такое не
7: все, до свидания. Всего вам хорошего. Научитесь отделять хреновые анекдоты от остроумных и веселых. Хорошо? Договорились. Но не весь же мусор надо нести в военное ревью. Ха-ха-ха. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Павел, Саратовская область. Здравствуйте.
16: А, добрый день. А вы не подскажете, вот в этом в конфликте Ирана и США, вот потери Соединенных Штатов Америки вот за это, за полгода или за сколько?
7: Они же вам никогда не расскажут. Вот я почти 10 лет наблюдал за строжайшим образом, тотально, каждый день наблюдал потерями американских войск в Афганистане. Да? Вот все время, где я собирал. Внимание, у нас есть великолепные у меня друзья-переводчики, которые владеют переводом с американских газет, там, сайтов и так далее. Я по крупиночке собирал. Что вы думаете? Официально Пентагон сообщал, что за 10 лет на афганской войне погибло 22 военнослужащих Соединенных Штатов Америки. 22. А потом оказалось больше 2000. Ну что? Сейчас же вы посмотрите, Трампу доложили, что 13, так он, выступая на пресс-конференции, сказал, нет, врут, 12 погибло только. Понимаете, но ошиблась на одного человека и так далее. Ну что, я вам хочу сказать, что одна очень честная американская газета писала, знаете как, уже счет пошел больше 4 десятков. Ну что, это относительно небольшие потери, если учитывать, что Трамп согнал туда, в этот угол, по-моему, уже больше 15 тысяч своих вояк. А сейчас перерыв. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Я слушаю радио «Комсомольская правда». Потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
17: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Я Стас Михайлов. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
5: Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 258 беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщают Минобороны. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что два многоквартирных дома повреждены из-за атаки БПЛА. Ранен ребенок, он госпитализирован. Также возгорание произошло на предприятии в Рязанской области. Там обломками БПЛА в том числе поврежден и жилой дом. Пострадавших нет, это сообщает губернатор региона Павел Малков.
3: О переговорах.
5: Нет никаких шансов заключить соглашение по линии фронта на Украине, пока Россия не заняла оставшиеся территории Донбасса. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на близкий к Кремлю источник. Накануне в Москве Владимир Путин встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткофом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил позднее, что встреча была содержательной, конструктивные, откровенные, доверительные, длилось 3 часа. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его представители привезут в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Сегодня Уиткоф и Кушнер проведут переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.
3: О торговле.
5: Около 2% доступного покупателям ассортимента пострадало на фоне атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. Это заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, количество заказов в июле выросло почти на 20% год к году, до 760 миллионов. Это заметный прирост. Соколов не прогнозирует замедление темпов роста. Впереди высокий сезон продаж. Покупатели по-прежнему активно делают заказы, говорит он. Всего россияне потратили в интернете на покупки с января по июль этого года почти 8,5 триллионов рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 18,4%. По-прежнему основная часть покупок, больше 96%, приходится на внутренний рынок, на российские интернет-магазины и платформы. Минтранс России согласовывает с Китаем проект двухстороннего соглашения о возможности пересечения границы физлицами на личных автомобилях. Это рассказал глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о КПП Забайкальска, Староцуро-Хайтуйский, Пограничный, Краскино, а также Кани-Курган. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Но ведь можем же, можем, когда заходить, уже в окошко. К пану Поклуду пытался наш беспилотник проникнуть. Ну, а другой террорист, мамкин пирожок, который возглавлял СБУ, да, ему только, в общем-то, его спасло только то, что он в другом конце коридора решил зайти к подчиненным, там его приспичило, он зашел в туалет. А в это время русский беспилотничек тоже наведывался ему в этот кабинетик. Ну, к сожалению, унитаз спас мамкиного пирожка. Можем, можем. Дальнейших успехов надо пожелать. Ну что, дорогие друзья, мой телефон прежний, 8 800 200 ровно 9702. Я жду ваших вопросов. Поехали дальше общаться. Артур Самара у меня на проводе. Здравствуйте. Условно говоря, на проводе.
21: Здравия желаю, товарищ. Здравия желаю, товарищ полковник.
7: Здравия желаю.
21: У меня вот вопрос, Виктор Николаевич. Почему в нашей стране у участников СВО самая нищебродная позорная пенсия 4836 рублей 63 копейки? То есть они защищают родину ради такой пенсии, чтобы такую пенсию иметь. А у депутатов Госдумы не такая пенсия, которые не идут родину защищать.
7: Внимание, я не ослышался, что вы сказали, пенсия 4000.
21: Да, 4836 рублей 63 копейки, хотя в нашей стране да. Не, на копейки ничего нельзя купить. Это же самая позорная пенсия, которая в 5 раз ниже, чем прожиточный минимум в стране. Вот такие герои у нас, участники СВО, заслужили такую пенсию.
7: Когда один раз человек позвонил в эфир и пожаловался на пенсию 5000 рублей, его потом у меня в чате в эфире мудаком все время, брехуном называли. Потому что говорили такие
21: пенсии. Я могу вам доказательства привести, потому что я сам участник СВО и сам получаю такую пенсию. 25-я армия, ВЧ-11-744, Соломонович.
7: Какое время вы были на специальной военной операции?
21: 2023-2024. Комиссован был по социально значимой болезни, хронической гепатиты.
7: То есть год у вас, правильно? Да, у вас стаж год.
21: Какая разница, какой год? У всех участников СВО такая пенсия. Она и у участников чеченской войны такая же.
7: Уважаемый, вы утверждаете, я должен проверить вашу информацию.
21: Проверяйте. 4836 рублей 63 копейки. Пенсия участников СВО в Российской Федерации.
7: Да. А какой у вас трудовой стаж? Внимание, какой у вас трудовой стаж?
21: При чем тут трудовой стаж? И пенсия ветерану боевых действий.
7: Уважаемый.
21: Виктор Николаевич, при чем тут трудовой стаж и пенсия ветерану боевых действий, который пошел защищать родину?
7: Да.
21: Почему вы от ответа уходите и начинаете что-то выдумывать лишнее?
7: Я ничего не выдумываю. Я просто хочу дождаться... Вот
21: вы вообще лишнее выдумываете. Это пенсия у всех участников СВО. Почему этот вопрос никто не поднимет? Пенсия ниже прожиточного минимума в стране для участников СВО.
7: Так, как вас зовут? Извините, пожалуйста. Как вас зовут?
21: Артур. Меня зовут Артур.
7: Хорошо. Артур, напомните. Сейчас я буду обращаться, изучать вопрос. Я хочу найти много Артуров, которым не скажут, этот Артур прав, у нас пенсия действительно участника СВО, только я не знаю, как она квалифицируется, эта пенсия участника СВО.
21: Она такая, и у участников СВО такая, и у тех, кто Чечню прошел, такая же.
7: Как она правильно называется все-таки, уважаемый? Ну, я понимаю,
21: пенсия участника ветерана боевых действий.
7: Участника ветерана боевых действий. 4700
21: рублей, так и называется. Да? 4836 рублей 63 копейки.
7: Если это правда, это возмутительно. Так не должно быть. Точка.
21: Это правда. Правда.
7: Ну, уважаемый, дайте мне проверить. Ну, дайте мне проверить.
21: Проверьте. Я не дам, и убедитесь, правда. Я уверен, закроется опять этот вопрос.
7: Но если вы уверены,
21: в Госдуме один раз подняли вопрос поднять пенсию до минимального прожиточного минимума. Один раз подняли. Матвиенко вроде даже поднимала. И так заглохла эта тема сразу.
7: Да. Давайте
21: даже
7: поживем.
21: По вашему радио я и слышал это, кстати.
7: Да. Да я, наверное, об этом и говорил, дорогой мой человек.
21: Там, а вы говорите о квартирах. Я нищеброд. Пошел свою нищету защищать и богатство правительства нашего. И пенсию получать. 4836 рублей 63 копейки. Выживай как хочешь. На работу нигде не берут участников СВО, так как у них якобы психика помешана. Негласный указ есть у работодателей. И работу невозможно найти участникам СВО.
7: Внимание, либо стоп, внимание, знает, внимание. Внимание. Я понимаю, что она горела. Когда вас не приняли на работу, вам что, в документе написали, вы с ума сушедший человек,
21: нет,
7: мы вас
21: они...
7: не можем...
21: А когда у нас... А когда
7: потому,
21: у нас
7: говорю,
21: писали,
7: дорогой мой человек, отвечаю за базар.
21: Никто не пишет вам... формулировку.
7: А у вас что, действительно психика помешана или нет? Я спрашиваю, вам написали
21: нет,
7: официально?
21: Нет, у меня психика не помешана.
7: Так а вы говорите, что отказываетесь за того, что ненормально, а?
21: Виктор Николаевич.
7: Отвечайте на мой вопрос, иначе отключу.
21: Так. Я вам отвечаю на вопрос.
7: Мне,
21: у нас не надо давно так.
7: Не надо мне про страну, я знаю. Отвечайте только на мои вопросы, иначе это базар. Внимание, так вы пришли устраиваться на работу, вас не приняли, потому что вам сказали, что вы ненормальны. Вы только сказали, психика сломана. Вам так сказали? Вам документ дали, что у вас психика ненормальная? Не дали? Идите из эфира, пожалуйста. Идите из эфира. Я знаю таких правдолюбцев. А вот насчет пенсии я поговорю. Уважаемый, вы не ответили на мой вопрос. Так, понятно. Участники специальной военной операции. Если вы придете даже после контузии, не устраиваться на работу, вас нахрен выгонят, потому что у вас психика сломана. Вот что говорит этот человек. Ему верить или нет? Я бы хотел знать того директора предприятия, который отказал на таком основании участнику специальной военной операции, тем более раненому. Да? Да? Ну, если такое не может быть, звони Баранцу, звони, называй фамилию, называй начальника отдела кадров и показывай бумагу, на которой написано. А слова к делу не придешь. Я понимаю ваше возмущение маленькой пенсии. Это действительно возмутительно. Этого не должно быть, да. Даже если вы всего лишь 12 месяцев побывали на специальной военной операции. Я не знаю, какая должна быть пенсия участника специальной военной операции, который пробыл в районе боевых действий 365 дней. У него должно быть 40 тысяч пенсия, да? Или 90 тысяч? Какая пенсия должна быть, а? Что это за пенсия за 4 тысячи? Вот это тоже надо ставить вопрос новой Государственной Думе. Обязательно. Если вы борец за эту несправедливость, обязательно, блин, затерзать надо Госдуму, если это действительно ваша информация соответствует действительности. Но я хочу дождаться, я хочу разобраться, чтобы не один Артур, как вы говорите, у меня 40-50 Артуров подтвердили, он прав. Это значит государственный вопрос, значит, надо наступать на законодателей. Поехали дальше. У кого у нас? Виталий Тула у нас. Здравствуйте. Виталий Тула, я вас слушаю.
0: Здравствуйте, Владимир Николаевич.
7: Здравствуйте.
0: Вопрос такой. Программа «60 минут». Была показана фрагменты пресс-конференции Владимира Владимировича Путина на Дальневосточном экономическом форуме. И был задан вопрос, почему, Владимир Владимирович задан вопрос, почему мы не трогаем Зеленского и представители вот этой, ну там, правящей, ну, хунты там. Он сказал, ребята, ну это, закончится конфликт, надо будет с кем-то разговаривать, договариваться. Поэтому вот мы как бы это и не трогаем. И тут же в продолжении был задан такой же вопрос. Ну, даже Владимир Владимирович сказал, что Зеленский и его представители пытаются связаться с руководством нашим, правительством, с президентом, напроситься на личный. И Владимир Владимирович сказал, с террористами не переговариваем. подскажите, пожалуйста, объясните, просто вот теряюсь. Так они представители законной власти или они террористы? Как мне вообще эту Зеленскую и всего там этого окружающего, как их воспринимать? Они кто, представители или террористы? Террористы или представители? Как путаница?
7: Вообще-то такой вопрос.

0: Ну, это, думаете, умные люди или нет, а? Это умные люди или нет? Я думаю,
1: Так вот.
0: ну вот вы не материал. Я не ухожу от вопроса. Стоп, стоп, стоп, стоп. Действительно, здесь у нас не только в этом вопросе чехарда. Чехарда, понимаете? Тут мы с террористами не переговариваем, а тут мы должны хоть с кем-то договориться. Парадокс, да? Есть вопрос?
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Пенный огнетушитель изобрел российский ученый Александр Луран. Легенда гласит, что его осенило, когда он сидел в ресторане и видел, как пенится пиво. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами Виктор Баранец. Мучительно пытается ответить на ваши непростые вопросы. Я здесь один, отдуваюсь и за Кремль, и за правительство, за Минобороны, за Генштаб. Вообще за всю страну отвечаю я. Я знаю, о чем думают Путин, Мишустин, Белоусов. Ну, давайте, давайте, пытайте меня дальше, да. Раз уж вы на меня вышли, я буду отдуваться со всех. Хорошо? Поехали. Давайте. Кого вопрос? Сергей, Новосибирск. Так, Сергей из Новосибирска. Если вы сейчас будете мне говорить, что в 476 году некто варвар, Одиакр, сверх кого там, Ромула Аугуста, да, я не буду принимать ваш вопрос. Последнего воителя Римской империи. Меня это не очень интересует. Давайте нам какой-нибудь вопрос поближе к нашей жизни. Желательно военной. Поехали. Давайте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот Виктор Николаевич,
0: да, сегодня,
6: говорят...
0: Сегодня еще день хомячка, вы не забыли же, вы... Любите тоже следить за этой...
6: Это вы на меня бочку катите, это не я.
0: Давайте, давайте, это... давайте, давайте, давайте, поехали так, дальше.
6: Виктор Николаевич, вот говорят, что мы воюем в белых перчатках. А может, сейчас мы сняли эти перчатки или нет? Как по-вашему?
0: Наполовину. Нам только закатили. Еще перчатки не сняты. Перчатки будут сняты, когда Банково будет лежать в руинах. Когда Киев денно и ночно будет хоронить... свою политическую и военную элиту, и когда, в конце концов, на ржавых вилах вынесут обоссанную белую простыню кольцевой дороги украинские генералы и скажут: «Путин, мы сдаемся». Вот, вот тогда мы, я вам скажу, тут мы уже воюем, уже снявшие перчатки. А сейчас мы, конечно, немножко их за пальчики только потянули, потому что народ ждет большего, большего, большего. Бить чаще, бить сильнее и так далее. Вот тогда, ну,

0: чтобы вы были довольны, уважаемый. А то, что, ну, взял человек, сказал однажды, теперь заколебали, блин, в белых перчатках и все, и так далее. Ну, может быть, не в белых, может быть, в желтых перчатках, может, в красных, не знаю, я хочу. Но пока не на мощную силу воюем. А знаете, мы сами выдумали, что мы можем воевать сильнее. Мы воюем так, какая у нас есть армия. Понимаете? Надо объективно к этому относиться. Мы не Трампы, которые говорят, что мы уже иранскую армию разбили, у него ни сухопутных войск, ни флота нет и так далее. Уважаемые, перед нами очень серьезный противник, который требует очень серьезного напряжения сил. Все, кто следующий в эфире? Борис Воронеж у нас. Здравствуйте. Борис Воронеж. Два. Борис Воронеж, ты.
1: Николаевич, перебил Бакланайфа. Значит, Виктор Николаевич, значит, вопрос такой. На Шпицбергене арестовано наше научное судно. Арестовано по просьбе государства-террористов Украины. Вот. Как вы думаете, что нам мешает? А дело в том, что по договору мы на Шпицбергене находимся на тех же условиях, что и Норвегия.
0: И законно находимся, там. Говорите, мы законно находимся там.
1: Да, законно находимся. Да, законно находимся. И что мешает высадить нам наши спецвойска, чтобы освободить от террористов наше судно?
0: Ну, во-первых, они никогда не согласятся, что судно захватили террористы. Не захватили. Они вам закроют рот большим пакетом, в котором Украина выставляет России большой счет за какие-то там потери. А счета можно выставлять, вы знаете, это 15 миллионов штук. Им так захотелось. Да? Да. Там что-то с «Газпромом» и так далее. Внимание! Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Нужно действовать так, как мы, например, поступили в отношении Германии. Только русский дом убрали, только консульство убрали. Сразу дом имени Гёте немецкий вон из Москвы, из России. Вон! Фрицы, вон! 24 часа. Они там сопли размазывают. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю реакция. Я понимаю только одно. Если мы сегодня вечером узнаем, что какое-то торговое судно где-то в Балтике или в Атлантике задержано нашим кораблем под прикрытием, тем более, может быть, даже атомной подводной лодки, и норвежской, желательно только норвежской. И мы скажем, вы знаете, у Ирана есть большие претензии, он в суд подал, вот мы по просьбе Ирана, а может быть, по просьбе Северной Кореи. Но почему бы и нет? Правда же, да? Обязательно. Надо. Мы должны научиться мстить. Да, законно, элегантно и, самое главное, оперативно. А так, вы знаете, повякать, вы знаете, с кабинета МИДа. Мы возмущаемся, этого не должно быть. Это уже чепуха, мы это проехали. Это уже не наш стиль. Молчит МИД. Пусть молчит МИД. Задержали российское научно-исследовательское судно. Молчим. А через 15-20 часов узнаем. Узнаем, что норвежское исследовательное судно уже под контроль. И мы его за морду тащим куда-то в Мурманск. И пусть они верят, хоть обкакаются. Ребята, а ну верните наше судно и извинитесь, блин. Три раза. Иначе сегодня ничего. Только так надо разговаривать. Мы потеряли искусство русской наглости. Дорогой мой, это четыре дня можно говорить. Четыре дня. Все, мы поговорили. Там люди в очереди, понимаешь? Да, ну дай же людям тут спросить что-то у меня. Поехали. Кто в очереди? Поехали. Петр, Амурская область. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Неоднократно звонил. Но тут очень трудно. Вот эти везунчики два. Юрий еще какой-то. Как-то у них ловко получается. Слава Господи, дозвонился. Я вот что, постараюсь покороче. Опять покушение на нашего высокопоставленного военного начальника в дальней авиации, генерал-майора Варпаховича Николая. Мои пацаны заканчивали ИВАИ, ну, проще сказать ИВАТУ, сразу всем понятно, где это и что это было. И он еще был КМСКО здесь.
0: Секрета не напускайте тумана, не напускайте тумана. Всем понятно, мои я пацаны, где это было?
2: Виктор Николаевич.
0: А, давайте сразу про третье. Первое, второго я не понял, давайте про третье. Ваши пацаны что закончили, где это было? Давайте, мутите дальше воду. Задайте ясный, четкий вопрос.
2: Мутить не буду.
0: Вопрос задайте.
2: Вопрос такой, когда станет вопрос конкретно, о выдаче оружия определенной группе офицеров, не надо Ваню Взводного, а тем, которым, как говорится, грозит опасность, на них охота идет, чтобы они были вооружены, а не так, что хлопушка в кармане, муху убить, больше нет ничего.
0: Хорошо. Пожалуйста, пришлите в Министерство обороны список всех офицеров, на которых идет охота. Пожалуйста, я передам его Белоусову. Хорошо, договорились, да? Чтобы к вечеру все домой, пьяные в жопу домой пришел, жена веником по морде, он пистолет достает, блин. Ну, может быть, и так будет, да? Может быть, и так.
2: Генерал-майор, командир дивизии, дальняя авиация.
0: Да понятно, да какой это имеет в виду? Офицер. Он прежде всего офицер. Что вы хотите? Так, и так вы предлагаете всем офицерам. Только вот критерий. Вы знаете, у нас сегодня даже лейтенант, прибывший со специальной военной операции, может быть избит или даже убит агентами СБУ, уважаемые. Вот как вы будете, вы на лбу будете зеленкой рисовать генералу звездочку, это особый. А вот прапорщик, который-то, не надо ему пистолета выдавать, да? А что ему выдавать? Вы когда да предложение делаете...
2: Вот сейчас
0: так, вы за... Подождите, не надо! Вы сказали офицерам... Офицерам выдать оружие. Вы так сказали. Все, которое находится под прицелом, выдать оружие. Уважаемый, вопрос дискуссионный. Всего вам доброго. До свидания. А завтра будем уже про другой ваш вопрос разговаривать. Хорошо? Поехали, Катенька, давай дальше. Человек уже к другим вопросам переходит. Юрий Химки. Позывной Пиноккио.
3: Согласны ли вы с тем, что для того, чтобы не было таких ляпов, как на пресс-конференции, то мы разговариваем с террористами, то через 5 минут не разговариваем. Путину надо запретить выступать перед народом без бумажки и суфлера.
0: Да вы что же говорите, боже мой. А миллионы людей говорят, вы знаете, ведь он же без бумажки выступает, а? А Юра Пиноккио из Химок, Владимир Владимирович, надо вам, говорит, запретить без бумажки и суфлёра выступать. Ну как же вам быть, дорогой Владимир Владимирович? Юрий Пиноккио возмущен и так далее. А некоторые люди говорят, ну посмотрите, он же читает текст. Бывает, бывает. Президент читает текст, потому что это особой важности, где даже не то, что слово, а акцент. Слово имеет значение. Юра из Химок, он же Пиноккио, предлагает запретить Путину. Запретить может только он сам, Юра. А вот вам он может запретить задавать глупые вопросы. А на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О переговорах.
5: Вместе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером на переговоры в Москву прилетали представители Совета нацбезопасности США, Госдепа и Минфина страны. Об этом сообщает журналист портала «Аксис» Барак Равиц со ссылкой на источники. Он пишет в своей соцсети, что Витков и Кушнер встретились с Путиным для продвижения курса Трампа на достижение мира в российско-украинском конфликте, обсудили конкретные планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. Также они рассчитывают на столь же продуктивные встречи на Украине, пишет Равит. Уточняется, что Москву он посетил в том числе и высокопоставленный сотрудник Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкции. Он не участвовал в переговорах с Путиным, но контактировал с его спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Накануне в Кремле прошла встреча российского президента с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Юрия Ушакова, стороны продолжили диалог по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры, по его словам, были конструктивными и откровенными, длились около 3 часов. Сегодня Стив Виткоф и Джаред Кушнер должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
4: Об атаках.
5: Силы ПВО уничтожили минувшую ночью 250 беспилотников над российскими регионами. В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал ребенок, заявил глава региона Юрий Слюсарь. Также он добавил, что ночью над областью сбили около 30 дронов. В Рязанской области после атаки начался пожар на одном из предприятий, сообщает губернатор Павел Малков. Также обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
4: О выплатах.
5: В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер вырастет в следующем году до 7800 рублей. Это предусмотрено в проекте бюджета соцфонда на предстоящие 3 года. Изменения объяснили ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара. Размер зависит от заработка за 2 года, предшествующие году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. В этом году максимальный размер больничного составляет 6827 рублей. В следующем году показатель будет 7860 рублей, а в 2028 году 8489 рублей. Официальный курс доллара на выходные понедельник 86,59, евро 157, юань 12,88.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте. Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли. Отношения России и США на фоне украинского конфликта и услуга по самозапрету на азартные игры оказалась невероятно востребованной. Все подробности в ближайшее время. Президент США пообещал уничтожить Иран, если Тегеран продолжит наносить ответные удары. Агентство Аксиос сообщает об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране. Чуть позже вооруженные силы Ирана атаковали базы США в Кувейте, Ираке, Иордании и Бахрейне. Военные Ирана после атак США нанесли удары по американским военным объектам на территории Кувейта, Ирака, Иордании и Бахрейна. Об этом сообщается в Корпусе стражи Исламской революции. В частности, по данным иранской стороны, ударом беспилотника и ракет удалось поразить штаб и резиденцию командующего на авиабазе Али-Аль-Салема в Кувейте, ангар для беспилотников и места их запуска, а еще уничтожить несколько аппаратов. Кроме того, были атакованы позиции Соединенных Штатов в районе Эрбиля, административного центра иракского Курдистана. А вот на этом фоне, и, кстати, подчеркиваю, непонятно, до или после, два танкера, которые пытались пройти Ормузский пролив без одобрения Ирана, подорвались на минах, в результате чего на судах произошел пожар. Об этом также отчитались КСИР. С нами на связи политический обозреватель RT Александр Гурнов. Александр Борисович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Александр Борисович, скажите мне, пожалуйста, вот риторика Трампа, эскалация, нарушение международного права, уставных принципов ООН, и это все самое, ну вот, и сам Трамп, скажу так, это главный дестабилизирующий фактор на Ближнем Востоке. Получается ли вот так, что все вот то, что я перечислила, это еще и попытка отвлечь от внутренних проблем Соединенных Штатов?
7: Ну, из того, что вы перечислили, я бы задал два вопроса. Вот международное право – это что? И ООН – это кто?
6: Логично. Не в бровь, а в глаз, Александр Борисович.
7: Да, именно потому, что ответа на этот вопрос сегодня нету, да, и даже сам факт, что этот вопрос, такие вопросы возникают, да, вот, это и есть главный дестабилизирующий фактор, к сожалению, да. Угу. Вот, и здесь виноват не только Америка, виноват, ну, вот такова тенденция современного мира, что послевоенное переустройство мира закончилось, вот, это послевоенное устройство, оно позволило жить много лет без войны, без большой войны, да, в мире. Вот. Но, к сожалению, как и все хорошее, вот, это заканчивается. А частью этого мироустройства была ООН. Она была как бы таким, она была структурой, которая помогала как-то договариваться державам-победителям, да. Вот. А сегодня кто-то говорит, что ООН вообще не нужно, вот. Кто-то говорит, что его надо реформировать. Вот. Ну, я скорее на стороне тех, кто считает, что надо реформировать, вот. И добавить постоянных членов, конечно, нужно, потому что и Африка, и Азия, и Америка Южная достойны быть представлены в Совете Безопасности, пользуются правом вето, да, вот, это первое. А то, что они не победители, но сегодня уже слишком много времени прошло, чтобы ограничивать число принимавших решения, да, числом победителей во Второй войне, да, угу. Вот. Ну, кстати, у меня было предложение, я бы, например, он сделал дрейфующий, потому что нахождение ООН на территории Соединенных Штатов дает понятное преимущество, которым Америка беззастенчиво пользуется, да. Вот, уж не говоря о том, что они просто тупо не выдают визы иногда тем, кому не хотят, для участия в мероприятиях. Поэтому я бы, например, начал с того, что ООН пускай она движется, пускай она там 3 года будет в одной стране, потом в другой стране, вот, потом в третьей стране, mm-hmm. Вот так вот, да.
6: Ну, чтобы паритет такой, справедливость соблюдалась.
7: Да, вы знаете,
6: да,
7: переезд организации вместе с персоналом, это не такая большая проблема, как может показаться. Вот. Что же касается Трампа, смотрите. Ну, Трамп, вот все говорят, Трамп вот утратил интерес к Украине, вот занялся этим Ближним Востоком и так далее. Ну, значит, Украину, вот правильно говорит, это не моя война. Украину начали демократы, ну, активную войну. Хотя на самом деле Трамп был первый, кто начал поставлять летальное оружие. Вы же помните, джавелины вот эти вот знаменитые, то есть это оружие реально, которое убивало русских танкистов, да? Если я не ошибаюсь, все-таки поставил Трамп первый, да? Вот. Но тем не менее, по полной программе, как говорится, включились в украинскую кампанию демократы. Почему? Ну, помните, как в знаменитом нашем фильме, когда в Америке все просто так, кроме денег, да? Для них это, было, это была такая денежная история. Они поставляли оружие, они поставляли, предоставляли огромную финансовую помощь. Вот. И часть, как и положено, шло в откат. То есть возвращалось обратно тем, кто эти...
6: подписывал бумаги, да.
7: Да, туда отправлял. Да, ну, Байден дошел до такого степени цинизма, что, собственно, сынишку там, пьяницу, пристроил, значит, уже просто на официальную огромную совершенно нереальную зарплату. Вот, ну, просто так, да, типа, ну, в кормление послал его туда. Вот, это значит первое. Это действительно не война Трампа. Когда пришел Трамп, он понял, что там выиграть не получится, а ему же надо будет, ему же нужна победа. Трамп же человек, который должен выигрывать. Вот. Поэтому он решил устроить небольшую победоносную войну, значит, в другом месте. Тем более, что схемами демократов ему пользоваться было довольно сложно. Ну, я имею в виду финансовыми. Он придумал свою схему. Вот посмотрите, когда Трамп в марте, ну, еще в 22-м году, да, вот, значит, после первой атаки, ну, как в 22-м, я говорю про этот год, в марте, после февральской атаки на Иран, да, значит, устроил вот это вторжение и бомбардировку Ирана, да, вот, значит, то цена на нефть марки Brent взлетел на 42%.
6: Да,
7: сразу,
6: я понимаю, да, о чем вы. Конечно,
7: вот.
6: Да.
7: Теперь смотрите, в июле прошло несколько месяцев, то же самое, очередная эскалация, уже на 22% взлетела стоимость бренда. Да? То есть рынок начинает приспосабливаться к этим качелям, и тем не менее, если вы посмотрите динамику рынка и цен на нефть этого года, она идет вот так, да?
6: Волнами, то
7: есть, да. Волны эти пускают камушки, которые кидает Трамп своими заявлениями или своими записями.
6: Ну, то есть это такой рычаг для наживы, инструмент наживы.
7: Вы знаете, этого нельзя утверждать, если появятся доказательства, его тут посадят просто mm-hmm. этого Трампа. Но каждый раз, кто первый узнает о том, что завтра Трамп объявит, что он бомбит, или о том, что завтра Трамп объявит, все, мы помирились. Мы достигли практически договора о том, что мы... Причем он делает это голословно, просто так. Он берет что называется, с неба, из воздуха эти заявления и делает их первым. О том, что будет такое заявление, узнает, естественно, Трамп. Вот. И уже просачивались в прессу сведения, что каждый раз некие неназванные анонимные источники накануне либо скупают, либо продают большое количество вот этих нефтяных этих фьючерсов. Я не помню, как все
6: это
7: называется.
6: Я понимаю, о чем вы. Это не важно, все уже понимают прекрасно.
7: Вот. Короче, вместо финансовой схемы демократов с Украиной появилась новая финансовая схема республиканцев с Ближним Востоком. И это еще раз доказывает правоту одной из героинь нашего замечательного фильма, что в этой стране все просто так,
6: кроме денег.
7: Да.
6: Александр Борисович, в то время как западные СМИ называют действия Ирана эскалацией, можно ли утверждать, что все-таки Тегеран действует в рамках своего законного права на самооборону? Но ведь Вашингтон ведет себя как агрессор, которому все дозволено. Вот здесь как бы вы ответили?
7: Ну, изначально, конечно, агрессия была совершена Соединенными Штатами и Израилем, да, вот, значит, больше того, сегодня это уже не только Соединенные Штаты, уже у меня создается ощущение, что такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, которые имеют альтернативные пути поставок своих углеводородов на мировые рынки, они поддерживают, в общем-то, эту войну. Вот. Если она будет не будет идти по пути уж слишком сильной эскалации, а в каких-то разумных пределах, чтобы этот Ормузский пролив продолжать быть перекрытым, потому что цены на нефть взлетают, и, естественно, выгоды получают страны, которые имеют альтернативные способы поставки энергоносителей на мировой рынок. Кстати, Россия от этого тоже частично выигрывает. Вот. Но проблема-то в том, что у нас гораздо сложнее логистика, против нас введены санкции, даже когда мы, скажем, когда вот этот так называемый теневой флот, приходится посредников, приходится перегружать там эту нефть, искать пути обхода, это требует дополнительных затрат, да, понятно, поэтому... при всем при том, Россия тоже относительную выгоду, чисто материальную, с этого дела имеет, да, вот. Значит, что касается сегодняшней ситуации с конфликтом. Вы знаете, сегодня, что называется, оба хороши. Вот. Но дело в том, что поскольку идет война, то очень трудно обвинять, скажем, тот же самый Иран, если он где-то, как и американцы, что-то преувеличивает, что-то раздувает, что-то откровенно выдумывает. Ну, война – это путь обмана, да, ну, как бы, ну, всем понятно, да. Вот. Но я бы все-таки, так же, как и в нашем конфликте с Украиной, в этом самом конфликте на Ближнем Востоке, все-таки исходил бы из изначального посыла.
6: А, вот. Логично.
7: Да, я всем всегда говорю, особенно западным коллегам, что Россия пришла на Украину, чтобы закончить войну, а не чтобы ее на войну начали.
6: Александр Борисович, прерву вас, сейчас будут короткие новости, а затем, прошу не отключаться, продолжим.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
8: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Министр просвещения России Сергей Кравцов о начальной военной подготовке в школе.
10: Мы в прошлом году закупили необходимое оборудование по предмету основы безопасности и защиты Родины. Этот предмет будет состоять из двух основных частей. Первая часть касается в целом гражданской обороны и реагирования на различные чрезвычайные ситуации. Не дай бог, конечно, но тем не менее, все бывает в жизни, все может произойти, какие-то природные явления и так далее, Когда школьник и оказать первую медицинскую помощь этому мы учим и будем учить в школах. И расширим курс, связанный с начальной военной подготовкой. Сейчас он у нас занимает примерно 25% времени, будет занимать 50% времени. Это будет интересный курс, участие в таких мероприятиях, как «Зорница», и других. Поэтому это будет интересный курс. Мы планируем привлекать к его преподаванию в том числе бойцов, которые возвращаются в зону специальной военной операции нашей. Герои, они пройдут необходимую переподготовку. У нас создан центр «Вершина», который как раз этим и занимается. И эту практику будем развивать.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
6: С нами на связи политический обозреватель RT Александр Гурнов. Александр Борисович, на фоне всего того, что мы успели обсудить в прошлой части, я хотела сказать военной истерики, потом подумала, что нет, как-то у меня нет ощущения, что это истерика. И вы знаете, вы подтвердили вот этими такими разумными, сознательными, просчитанными шагами для заработка.
4: Реклама.
11: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Говорил и про контакты. Он же неоднократно на встрече с журналистами, потому что мы ведем, у нас есть контакты с американцами по разным каналам, они продолжаются. Это повторялось несколько раз. Поэтому я не понимаю, почему все так ахнули, или как англичане говорят, ваукнули, да?
6: Ну, то контакты, может быть, онлайн или посредством телефонной телефонии, а здесь вот появление на G20.
7: А вот я скажу, почему появление. А появление почему? Значит, тут давайте смотреть, что в Америке случилось в последние там недели. Госдолг Соединенных Штатов впервые превысил 40 триллионов до 40 триллионов долларов. Причем последний триллион они набрали всего за 5 месяцев, то меньше, чем за полгода. Да? Вот, понимаете, какое дело? Значит, и впервые со времен там, Второй мировой войны, да, у них, значит, этот самый госдолг превысил размер экономики всей страны. То есть Америка должна больше, чем она стоит. Понимаете, какое дело, да? Надо что-то делать. А Бессент – это человек, который отвечает за эти дела, который отвечает за деньги, да?
6: Ну и как вот. Мы им тут полезны, чем полезны?
7: Вот, а я вам скажу, ну, во-первых, с нами можно иметь дело. И товарооборот между Россией и Америкой, он с начала украинского конфликта упал раз в 8, по-моему, да. Но за последний год он увеличился процентов на 20%. То есть, видите, то есть здесь как бы такая динамика есть уже, пошла немножечко другая. Значит, контакты есть. Дальше. Смотрите, вчера вот эти самые G20, они приняли инициативу и приняли заявление про Китай, вот, призвав, значит, Китай закончить вот свою экспансию, вот это демпинговать и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть фактически двадцатка обратилась к Китаю так довольно жестко с требованием, значит, это самое, прекратить давить, оказывать давление на мировую экономику с помощью своих субсидируемых, значит, отраслей, производств и пользуясь дешевизной рабочей силы там относительно. Угу. Вот. Россия не голосовала против. Это важно. Это очень важно, потому что таким образом, с одной стороны, это было мудро, мне кажется, с одной стороны, я бы это прокомментировал так, что Силуанов как бы дал американцам, которые его позвали, понять, что, в общем, мы готовы с вами где-то выступать как бы вместе, да, за какой-то некий порядок в мировой торговле. А с другой стороны, он дал понять китайцам, что, ребята, если сейчас американцы начнут на вас серьезно давить, а китайцы заинтересованы в американском рынке, в европейском рынке очень, да, то Россия – это то самое место, которое может быть полезно вам, которое может быть спасательным кругом для вашей экономики, если ее попытаются душить, значит, за Да? Вот. Поэтому это было важное голосование и очень важный момент. Ведь смотрите, ведь что сделал Бессент? Бессент фактически объявил ультиматум всему миру. Да? Более 60 компаний из разных стран, которые помогают Ирану, да, он просто обязал, поставил им срок, что, ребят, вот я вам даю, грубо говоря, столько-то времени, чтобы вы прекратили помощь Ирану, иначе я вас отрежу от американской финансовой системы.
6: Так.
7: А это и есть источник могущества Соединенных Штатов. Понимаете, ведь многие зря думают, что источник могущества Америки – это армия. Вон они показали в Афганистане, сейчас показывают
6: Сараком,
7: в Иране,
6: да,
7: что все могущество своей армии такое довольно относительное. А вот само устройство мировой финансовой системы, пока расчеты производятся в долларах, необходим доступ к американскому рынку. И отрезание, отключение компаний каких-то мировых, а то и целых стран, от американского финансового рынка, от доллара, оно может разрушить как экономику этих компаний, так и экономику целых стран. И именно поэтому мы так... Кстати, опять же, давайте внимательно слушать нашего президента, который постоянно подчеркивает, что а вот уже 20%, а вот уже 40%, а вот уже 80% расчетов мы видим в иностранных валютах. Да? Mm-hmm. Вот. Американцы слышат, американцы понимают, что это гораздо эффективнее, может быть, чем какие-то военные угрозы. Да?
6: Тогда это зачем Вашингтон сознательно разжигает конфликты по всему миру? Ну, я думала, попытка ослабить своих геополитических противников. Но сам же и вязнет, получается, в финансовой проблеме.
7: Ну, вы знаете, это вот вопрос, конечно, не совсем на мою зарплату, да.
6: Но получается, голова не знает, что это многие делают, или как это говорят.
7: Да, и не совсем по моей специальности, потому что вот эти вот финансовые тонкости. Но сегодня, когда ведь Запад, весь вообще вся западная схема экономическая, его экономического процветания изначальные, долгие там столетия, была построена на колониальном статусе, на грабеже, на эксплуатации. Ну, после крушения колониальной системы, на постколониальных каких-то отношениях, ну и так далее, и так далее. Да? Особенно англичане в этом преуспели, их вот это умение уходить, оставаясь, или оставаться, уходя, да, вот, оно, тем не менее, приносило свои деньги. Сейчас это делать все сложнее и сложнее. И именно поэтому так боятся многополярного мира Запад, потому что именно потому, что этим странам, когда они говорят, а Индия, а куда вы денетесь? Индия скажет, как куда? И он поехал и нашел, понимаете, какое дело. Вот нам есть куда. И когда мир видит фотографию, как еще раз упомяну нашего президента, но это сложно не сделать, поскольку мы говорим с вами о международных делах.
6: Конечно.
7: А он этим занимается третьи сутки, просто как бы целый день на арене. Да? Когда мир видит, и когда мы видим в западных газетах на первых полосах фотографии, как стоя рядом, держатся за руки Путин, Си Цзиньпинь и, значит...
6: Моди, насколько
7: я понимаю. Да. И Моди, индийский руководитель, да? Вот. Это их подвергает в шок. Они понимают, что как? А как же мы?
6: Три крупнейших державы, как минимум, по территории.
7: По территории, по населению, по экономике. А с кем Путин сегодня поехал встречаться, вы не забыли?
6: Нет.
7: Когда он поехал на этот Восточный экономический форум? А с четвертым человеком, с руководителем Индонезии. Вот, а это, извините, одна из крупнейших, опять же, пятерки крупнейших стран и по экономике, причем экономика там растет невероятными темпами, да, вот, и по населению, и так далее, и так далее. Поэтому мы начали с того, что меняющийся расклад, вот, появление других функций, появление альтернатив, вот, у бывших колоний, да, вот, появление у них национального самосознания, желание добиться подлинного суверенитета – оно и приводит к тому, что очень-очень на тоненького вот выстраивается вот вся вот эта экономическая модель. Вот. И надо что-то делать. И все это ложится на плечи, естественно, министра финансов. Ну а куда ему деваться?
6: Ну ему... вот, Александр Борисович, а вы говорите, что не на вашу зарплату. Вы здорово все объяснили. Вообще.
7: Я уверен, что экономисты объяснили бы лучше.
6: Александр Борисович, спасибо вам большое. В любом случае, без вот всяких этих шуток, я действительно искренне вам благодарна. Друзья, с нами на связи был политический обозреватель RT Александр Гурнов. Спасибо большое.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
15: Для лиц старше 15 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О переговорах.
6: Нет никаких шансов заключить соглашение по линии фронта на Украине, пока Россия не заняла оставшиеся территории Донбасса. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на близкий к Кремлю источник. Накануне в Москве Владимир Путин встретился со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткофом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Помощник Путина Юрий Ушаков позднее отметил, что встреча была содержательной, конструктивной, откровенной и доверительной. Длилась около 3 часов. Ранее Дональд Трамп заявлял, что его представители везут в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. И сегодня Уитков и Кушнер проведут переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.
4: О нефти.
6: 7 стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, обсудят на ежемесячной онлайн-встрече ситуацию на мировом рынке нефти и дальнейшие планы по добыче. С апреля 25-го восьмерка ОПЕК+ начала постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. В сентябре прошлого года ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2 200 000 бочек в сутки на год раньше изначального плана. В октябре прошлого года ОПЕК+ начала постепенно отказываться
5: отказываться от еще одного сокращения добычи на 1 миллион 650 тысяч бочек в сутки. А с 1 мая этого года в связи с выходом Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, формат работает в составе «семерки». Без учета доли Эмиратов объем такого сокращения составляет около 1,5 миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак говорил, что ОПЕК+ сейчас не планирует обсуждать новые добровольные сокращения на добычу. Мировой рынок нефти находится в дефиците. Рейтер со ссылкой на свои источники сообщала, что на предстоящей встрече «семерка» планирует оставить без изменений квоты по добыче нефти на октябрь, поскольку завершает выход из добровольных сокращений и переключает свое внимание на переговоры по квотам на 2027 год.
15: О судебных делах.
5: В Египте телеведущий грозит смертная казнь за распространение наркотиков. Решение принял Каирский уголовный суд. Сару Халифу и еще 11 человек приговорили к высшей мере наказания. Всего фигурантами дела стали 28 человек. Семерых подсудимых оправдали. Девятерых суд приговорил к пожизненному заключению. Решение можно обжаловать в кассационном суде. По версии следствия, подсудимые ввозили в страну компоненты для создания наркотических средств и производили их для дальнейшего сбыта. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
6: Когда человек бессилен, на помощь приходят они. Как под дронами и лепестками несут службу собаки, возвращая солдат живыми и мертвыми. Именно так начал свой материал наш специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима сейчас с нами на связи. Приветствую. У тебя есть героиня твоего материала. Ее зовут Оксана. Она рассказала, на мой взгляд, удивительную вещь. Обученная на живого человека собака не обратит внимания на умершего. Но если человек жив и даже в бессознательном состоянии, даже зрачок не реагирует, она все равно это чувствует. И вот правильно я понимаю, что вот этот навык, он настолько критичен в боевых условиях, когда боец может быть, я не знаю, в коме, под завалами. Ну вот ты пишешь о том, что медиков убеждают даже. Вот с этого хочу начать.
18: Я на самом деле попытался показать через собак, как изменилась война за последние годы. С ЛБС исчезла ствольная артиллерия. Брони, вот только сегодня общался с нашими авиаштурмовиками, они говорят, мы год уже не видели брони вражеской. Сколько-то близко в зоне нашей досягаемости у фронта. И только собаки остались служить, но они остались служить по-другому. Использовать их как помощников для эвакуации раненого, к сожалению, невозможно, как это было во Второй мировой. Оксана мне рассказала, что она вспомнила, загорелась, нашла людей, которые сделали бы санки или тележки, но девушка, медсестра с передовой, эвакуаторша, сказала, что собака сразу же станет первой мишенью, второй мишенью будет ранен, ты будешь год готовить собаку, и она погибнет в первый же выход. И если на себе раненого выносить, человек его может как-то спрятать в случае опасности. Да? Угу. С собакой не получится. Но есть такая проблема. У Оксаны собаки натасканы на работе в условиях техногенных катастроф. Причем у нее целая линейка породы резеншнауцеров. Первый резеншнауцер, основатель Эдик, он успел поработать на ополчение. Я его видел в осажденном Славянске. Эдик даже прошел отбор на чемпионат мира от Украины. Но началась война. Казалось, что разминирование тоже собаки не очень годятся. Поэтому не случайно вот частные военные саперные компании, они такие есть, в том числе в России, начинают очищать территории только через год-полтора, когда от запаха тротила, его смоет дождями, он выветрится. Иначе собака просто устает, через несколько минут перестает работать. Я, например, знаю, как пахнет тротил. Вот если ты кипятишь чайник на тротиловой шашке и не закрыл чайник крышкой, чай можно сразу уливать. Вот, потому что, да, запах ужасающий. И она пришла к тому, что нужно искать... ее собаки могут сделать неоценимую помощь оказать человеку, помочь найти наших погибших бойцов. И вот она их специально готовила. Я опустил в материале подробности, да, как она натаскивала собак на поиск погибших. Вот. Всех собирают, наших собирают, ВСУшников их потом передают в пакеты, да, тысяч. Собака не делает разницы между, в какой армии человек воевал. Вот, к сожалению, я не смог ее показать лицо, не смог с ней записать видеоинтервью, потому что, как у многих на Донбассе, у нее сын за линией фронта в городе, где идет штурм, она не знает, что с ним. Ну, в общем,
19: да, я понимаю.
18: На всякий случай.
19: Слушай, про мины. В любом случае, я не про разминирование, а именно про мины. А у кинологов есть какие-то, я не знаю, тактика, как вот беречь своих питомцев, защитить их от того, чтобы они не подорвались на лепестках тех же самых?
18: Ну, тоже получается, что никак. Как пошли массовые лепестки, а потом так называемые колокольчики из кассетных суббоеприпасов натовских 155-го калибра. Но лепесток, ну, мне кажется, колокольчик еще страшнее. Он срабатывает просто от легчайшего прикосновения. Вот, разумеется, собака рвется. Вот. Оксана уж не стала рассказывать, но я предположил. Она знает, что отрывает лапы передние. И по разминированию собаки всегда работают на поводке с проводником. То есть страдает и проводник.
19: Угу.
18: И вот получилось, что война изменилась так, что у собак остался вот узкий сегмент, где они действительно, никакой человек, никакой металлоискатель с ним не сравнится. Я разговаривал с поисковиками, которые сейчас поднимают погибших наших. Они говорят, ну, в Великую Отечественную хотя бы были там винтовка, какие-то пряжки, чем можно на прибор зацепиться, да. Сейчас, говорит, нейлон, кордура, пластиковые пряжки, вот.
19: А, ты имеешь в виду металлоискатель, да, я просто понимаю тебя в конце фразы. Благодаря тебе становлюсь как-то быстрее схватываю, да, вот это вот все. Дим, а скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что по обучению собак на поиск погибших нужен минимум год. То есть девушка готовит их здесь, на безопасной территории, год, сразу получается, я не знаю, много, несколько, как тут вернее сказать, животных.
18: Шесть собак у нее работает. Сейчас работает шесть собак.
19: Я даже не представляю, насколько это вот работа, если она год занимает. Это же очень серьезно. А потом привозит их, а вот люди, которые с ним, или она одной, ее одной хватает на этих шесть
18: Не, у нее есть проводники. Там какая коллизия? О чем она меня попросила, возможно, при следующей встрече с министром обороны ему сообщить. Питомник есть, он при 51-й армии. Но собаки там числятся караульными. Хотя все прекрасно знают, какие они выполняют задачи. Вот. И нужно переписать кучу бумаг в недрах Министерства обороны, чтобы ввести такую структуру, как вот питомник для собак, поисковиков, вот, для поиска погибших бойцов.
19: Слушай,
18: вот
19: а у них...
18: Пока она существует, как я понял, полулегально. Она гражданский человек сейчас. Она вообще с 12-го года воевала. Я с ней в Славянске познакомился во время первого штурма города. Она осматривала штаб ополчения, вот там целый комплекс зданий. Вот. И СВО она тоже начала с собаками. Она и работала и в Мариуполе, и так далее. Вот сейчас она на пенсии, гражданский человек по гражданскому контракту. У нее штат помощников – это, да, военнослужащие, которые числятся вот вожатыми собак. Ну, в общем, я попробую. Дело в том, что я в конце статьи привожу жуткий пример, с которым столкнулось общество. Это, кстати, одна из причин, на мой взгляд, почему рухнул Советский Союз. Когда в программе «Пятое колесо» показали леса, где погибла вторая ударная армия. Под Мясным Бором, Мостками, Спасской Полюстью. Там сотни тысяч наших солдат остались лежать на дерне, буквально в десятки метров от дорожного полотна шоссе Москва-Санкт-Петербург. Можете себе представить? Представляете, как порвало у людей сознание? Как это так? Вся страна заставлена бетонными памятниками солдат. И вот тут рядом лежат десятки тысяч солдат. А потом оказалось, что не только в Мясном Бару лежат. И под Вязьмой, и еще где-то, и под Мурманском. Вот. Это, конечно, Советский Союз прикончил. Вот этот жуткий такой диссонанс просто порвал людям сознание. Вот. Не хочу, чтобы повторилось. Надо учесть эту ошибку. Кстати, про Мясной Бор, где я 30 лет работал с поисковиками, скажу, что в 2014-2015 уже перестали встречаться солдаты, лежащие на поверхности. Всех собрали.
19: Дело сделано именно в этом.
18: А раньше идешь, стоят ботинки, в ботинках носки с костями от пальцев. Рядом лежит винтовка, стеклянная фляжка. Медальона нет. Хорошо, если есть подписанная ложка. Угу. Вот так вот.
19: А про я понимаю, что у собак, ну, самое главное, это чувство, это нюх, да, тут даже нечего говорить. А где они ищут живых, вот с этой стороны подойти? То есть завалы какие-то городские бои?
18: По живым они давным-давно не работают. Еще со времен боев в Мариуполе, но это были совсем другие бои. Вот так. Сейчас проводник собаки имеет 3-го и 4-го номера, которые следят за небом. Можете себе представить?
19: Да, тут не развернешься.
18: Хотя работают они достаточно далеко от ЛБС.
19: У собаки какой-то особый, я не знаю, там, нюх смерти, запах смерти она чувствует?
18: Нет, это просто очень сильный запах. Я думаю, вот в таблице собачьих впечатлений, которые я сам собаковод, у меня 3 овчарки был, я знаю. Вот, в таблице собачьих впечатлений, которые она через нюх получает, запах смерти, наверное, самый сильный. Но собаку надо учить. Оксана сказала, что собаки делятся на 2 категории. Первые страшно пугаются этого запаха. Вторые начинают по нему работать. И поэтому из моргов привозят периодически вот тряпье с оставшимся запахом, чтобы, ну, можно было обучать собак.
19: То есть у них тоже так делится, кто смелые, да, и не очень смелые. Я трусом никого не называю, потому что человеческий страх – это заложено у нас природой. Да,
18: ну, поэтому... как у людей. Одни могут быть врачами, другие нет.
19: Согласна, да, согласна с этим. Слушай, ну давай тогда еще раз произнесем, у нас тут остается минута плюс-минус. А что тут необходимо сделать? Вот какая самая главная проблема еще раз? Дать статус какой-то, чтобы это прозвучало так стройно?
18: Осознать, что да, поисковые группы прошли, погибших собрали, но Оксана рассказывала такие невероятные истории, что ну, никакой человек не найдет. Ну да, вот кострище, мелкие косточки, с которыми генетическая экспертиза не работает. Вот собака нашла это кострище, заинтересовалась. Угу. Так бы мимо прошли. Начали вглядываться. Хорошо, там был поисковик, который еще по Великой Отечественной работал. Он нашел жетон смертный. Все косточки собрали, получается, что опознали, передали для нормального...
19: Для захоронения человеческого. Дим, спасибо большое. Друзья мои, большая статья с фотографиями, с разъяснениями. Ну, все как всегда. Дмитрия Стешина читайте на сайте kp.ru. Благодарю тебя. Огромное спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

0: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: А знаете ли вы что?
3: На картине «Прощание Пушкина с морем» море нарисовал Айвазовский, а Пушкина – Репин.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
5: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
6: Друзья мои, еда в мире подорожала до нового максимума. В прошлом месяце мировые цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на продовольственную и сельскохозяйственную организацию ФАО ООН. Причиной такой динамики стали эскалация геополитической напряженности и экстремальные погодные условия. Как гласит отчет организации, индекс цен на продовольственные товары вырос на 1,9% по сравнению с июлем и на 2,5% по сравнению с августом прошлого года, 25-го. И это, друзья мои, это больше, чем 133 пункта. Сильнее всего подорожали пшеница, сахар, кукуруза, все зерновые в целом прибавили 2,2%. С нами на связи руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИКС Анатолий Тихонов. Анатолий Анатольевич, здравствуйте, добро пожаловать.
7: Здравствуйте.
6: Анатолий Анатольевич, итак, продовольственную и сельскохозяйственную организацию ФАО ООН связывает рост цен с эскалацией геополитической напряженности, с экстремальными погодными условиями. На ваш взгляд, какой фактор действительно главный из этих двух, а может быть, третий, который, по вашему мнению? И что действительно в долгосрочном окажет влияние, в долгосрочной перспективе на текущую динамику?
7: Ну, динамика пока у нас тревожная, но она вполне себе контролируемая. У нас такая прогнозируемая. Если мы говорим о том, что влияет на мировую глобальную систему, какие факторы? Ну, я тут должен согласиться с профессором Фрейзером из Гвинейского университета, который говорил о том, что глобальная продовольственная экономика система стоит на трех китах. Это стабильная беспрепятственная торговля, стабильная энергия и, конечно, хороший климат. Ну, я бы еще добавил, конечно, и технологический фактор. У нас, к сожалению, сейчас ни один из этих факторов не работает в полной мере. Мир находится на грани, он уже вступил в период такого климатического явления, как Эль-Ниньо, когда жара нагревает Тихий океан, и это приводит к изменению климата, в том числе в тех регионах, где производят рис, где живет много населения. Это, прежде всего, Индия, это Австралия, и где выращивают, в том числе, и сахар, где выращивают и масличные культуры. И это все приводит к тому, что мы все в ожидании того, что закроется...

0: рынки этих стран, границы этих стран, потому что, как правило, страны работают на свои внутренние потребности, и на мировой рынок, на мировую торговлю выпадающий объем этот выпад будет чем-то зависеть. Тем более у нас есть неурожаи, допустим, по сахару в Бразилии.
1: Анатолий Анатольевич, а вот скажите мне, ну, я поняла по поводу стран и примеров. Скажите мне, пожалуйста, это вот начало нового тренда, и что, например, подорожание сахара потянет за собой в этой цепочке для других продуктов?
0: Ну, подорожание сахара – это не только ведь сладость. Это надо рассматривать как экономический фактор, как гарант стабильности и нескольких экономик, нескольких регионов. Поэтому, конечно, цепочка пойдет вверх. Но нужно говорить еще и о логистике, потому что если мы говорим о зерне и о хлебе как основе, да, продовольственной системы некоторых стран, особенно Африки, Азии, беднейших стран, то, к сожалению, нарушение логистики, которое мы сейчас наблюдаем, приводит к тому, что и жара в Европе приводит к тому, что, скорее всего, на рынках вот этих беднейших стран Африки и Азии будет ощущаться нехватка продовольствия. Сейчас основная артерия, Черноморская артерия, которая ближайшая артерия, которая снабжает эти страны, она, к сожалению, работает очень плохо, не в полную силу, и вкупе с неурожаем в Европе это приводит к тому, что эти страны не получают в достаточной степени продовольствия. И там, конечно, ситуация остро стоит на грани голода.
1: Угу. А ведь, ну, как я выражаюсь, у медали всегда две стороны, Анатолий Анатольевич. Какие регионы-экспортеры выигрывают от этой ситуации?
0: Ну, вы знаете, сейчас сложно говорить о странах-экспортерах, потому что, прежде всего, мы говорим о том, что Российская Федерация – это поставщик на мировой рынок торговли зерном, пшеницей, крановыми культурами и маслом, растительным маслом, да, значит, номер один. Европа сейчас, как крупнейший экспортер продовольствия, в том числе и зерна, находится под угрозой срыва экспортных поставок, потому что там жара страшнейшая, и я боюсь, что им нужно свои внутренние потребности закрыть. Mm-hmm. С Украиной дело понятно. Там мало того, что военные действия идут, уничтожается урожай, нет возможности его вывозить. Это полная блокировка. Если мы говорим про Соединенные Штаты и Америки и Канаду, то там тоже свои климатические проблемы, и экспортные возможности этих стран тоже ограничены. Мы сейчас посмотрим, что будет твориться в Австралии, в этом регионе, но не думаю, что там будут хорошие результаты.
1: Анатолий Анатольевич, а что с нами, с Россией? Как это нас, если это нас коснется? И коснется ли?
0: Вы знаете, это нас коснется в последнюю очередь, но, во-первых, с каким-то лагом и через давление внешних цен. Потому что когда внешние цены на продовольствие достаточно высокие, это давит на внутренние цены. И психологически, и подтягивает их и так далее вверх. Но надо сказать, что наши все прогнозы, что касается Российской Федерации, достаточно хорошие. У нас ожидается очень хороший урожай, не меньше 140 миллионов зерновых, больше 88 миллионов тонн пшеницы. У нас большой экспортный потенциал в пределах 60 миллионов тонн по зерновым. У нас хороший задел по масличным культурам для экспорта. Угу. Мы остаемся таким вот мировым гарантом продовольственной стабильности продовольственной мировой системы. И на нас, кстати говоря, смотрят, и мы им помогаем, наши дружественные страны из Африки и из Азии. Я думаю, что вопросы в логистике, как говорит наш президент, будут все-таки решены, и мы эти вопросы успешно закроем.
1: Ну, помимо погоды и геополитики, например, Нью-Йорк Таймс, с помощью экспертов, естественно, указывают на угрозу продовольственного шока из-за проблем в портах и с судами на Черном море и прочее, прочее. У меня вот такой вопрос. Если СВО закончится, то африканские страны перестанут голодать? Они выйдут из-под этого риска? Или вот все равно погода и геополитика другая, потому что не только это, да, о которой я сейчас веду речь, влияют столь же сильно, что кризиса не избежать?
0: Ну, вы знаете, голодать они не перестанут, потому что в ближайшие там, 15-20 лет мы видим проблемы недоедания, да, и голодания, и по оценкам ФАО там, максимальное там, 5-10 лет назад, когда мы решали вопросы глобального мирового голода, недоедающих было в пределах там, больше 800 миллионов человек. За последние там, 10 лет пытаются цифра снизилась до 600.
1: Чуть погромче, Анатолий Анатольевич, а то интершум у нас какой-то, да, погромче, чтобы я все расслышать могла, и слушатели тоже, да.
0: Так, вот сейчас слышно?
1: Да, сейчас слышно, да.
0: Да, извините, пожалуйста, наверное, какая-то...
1: Ничего, вы продолжите, это по делу.
0: Проблема мирового голода, она не исчезает с повестки дня, она может только быть более острой, быть менее острой.
1: Да.
0: Климатические проблемы в Африке, народы населения, природа, климатические, почвенные сложности в этих странах говорят о том, что мы можем только каким-то образом регулировать или каким-то образом снижать усилиями всех стран эту проблему.
1: Понимаете, почему? Вот как это вообще, вот даже я это слышу на протяжении всей своей жизни. А голодающие в Африке, я вот сейчас услышала причины, да, господи, если бы меня спросили, я бы не разговаривала с экспертами, я догадалась бы. Как до сих пор эта проблема не решена, 21 век на календаре. Я веду к тому, что ну, ее не хотят решать, такое складывается ощущение.
0: Нет, ее хотят решать. И международные организации, гуманитарные, в том числе и ФАО, и ООН, они прикладывают к этому усилия. И были созданы программы по устранению голода, снижению голода. Но, понимаете, мы живем в таком мире, где постоянно какая-то турбулентность. Либо политическая, либо геополитическая, либо какая-то
1: природная. Погодная какая-нибудь.
0: Если мы всем миром... Ну да, если мы всем миром помогаем, допустим, в Африке, мы за последние 10 лет снизили проблемы остро нуждающихся в продовольствии с 745 миллионов человек до там, 400 миллионов человек с небольшим. Ну, цифры разные бывают. Мы снизили. Усилия международного сообщества пошли на пользу. Но дальше пошли в виде Эль-Ниньо, дальше пошли проблемы 2014 года, когда логистика была нарушена, транспортные пути были нарушены, дальше пошла СВО, дальше пошел... Ну, мир скатывается с ума.
1: Да, я понимаю. Тут мне объяснять даже и не нужно тратить на это время. Я думала, ну, может, что-то придумать, я не знаю, там какие-нибудь чернозем в Африку завести. Это я сейчас с потолка взяла.
0: Универсальной таблетки нет.
1: Ладно, жаль, надеюсь, что она когда-нибудь появится. Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИКС, был в нашем эфире. Анатолий Анатольевич, благодарим вас.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет. Я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
4: Эпический.
3: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушновой, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте, и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушнова с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону. В границах домов, поврежденных после атаки БПЛА минувшей ночью. В Чертковском районе Ростовской области при падении обломков беспилотника повреждений получил локомотив поезда, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Задерживаются 7 пассажирских поездов. Время задержки около 3 часов. Всего средства ПВО в ночь на воскресенье уничтожили над Ростовской областью 30 беспилотников. В Ростове-на-Дону при атаке ранения получили 4 человека, включая одного ребенка. Еще 2 человек госпитализировали, одному оказали медпомощь на месте.
0: О переговорах.
1: Переговоры Путина с Уитковым и Кушнером продлились 3 часа 10 минут, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Спецпредставители США были традиционно заинтересованы в скорейшем окончании военного конфликта и поделились соображениями о вариантах урегулирования, сказал Ушаков. Путин и Трамп будут и дальше поддерживать личные контакты, а работа по линии спецпредставителей Уиткова и Кушнера также будет продолжена. Совместно с американцами Путин настроен продолжать искать политико-дипломатические способы завершить военный конфликт, сказал Ушаков. И добавил, что Уитков и Кушнер обещали использовать всю полученную на переговорах в Кремле информацию на сегодняшней встрече с Владимиром Зеленским. Она состоится в Киеве.
0: Про НАТО.
1: В НАТО обеспокоены неготовностью Европы к затяжной войне, пишет «Гардиан» со ссылкой на источники. Отмечается, что анализ ситуации проводился в диалоге между представителями Североатлантического альянса и чиновниками Евросоюза на конференции, посвященной перспективам развития военной координации в Европе. Специалисты считают, что текущий уровень подготовки вооруженных сил 5 ключевых европейских государств – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши – недостаточен для возможного долгосрочного военного конфликта. Причинами для пессимизма аналитики НАТО называют рост влияния правых политических партий в Европе, а также снижение вовлеченности США в поддержку европейского военного контингента.
0: О спорте.
1: Российские фигуристы заняли весь пьедестал турнира в Токио. По итогам произвольной программы Байкова и Козловский получили 131,41 балла, а в общей сумме дуэт набрал 203,66 баллов. Они забрали золото.
0: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич, для начала, как декана, поздравляю вас с началом учебного года. Очень сложное время, но я уверен, что ваш факультет пройдет его достойно и без всяких проблем. Вот.
3: Все пройдут как-нибудь. Не тушкой, так чучелком, да? Но в любом случае спасибо и всех наших слушателей поздравляю. Вот, День знаний, он касается всех, потому что прошли те времена благословенные, когда можно было закончить школу, потом техникум, вот, или вуз, и забыть как о страшном сне об обучении. Нет, увы, больше так не работает. Теперь надо учиться всем и постоянно. Иначе, что будет иначе, об этом поговорим в нашем новом месячнике. У нас месячники, то есть 4 программы подряд. Мы будем разбирать одну из интересных больших тем на примере трудов разных мыслителей, писателей. Вот. И тема месячника, мы ее демократически выбрали на моем телеграм-канале, который называется «Валерий Федоров. Механизм власти». Вот. Большинство проголосовало за тему «Капитализм навсегда». Угу. Правда, в конце не восклицательный знак, а вопросительный. Вот будем разбираться, навсегда он или не навсегда. Вот. Слово «капитализм» у нас в России сейчас редко применяется. Вот мы его не любим. Почему? Потому что слишком часто мы его использовали в советские годы. И вот оно оказалось в каком-то смысле дискредитировано. Вот,
2: закреплено. Я бы сказал, что оно было ругательным в советские годы.
3: Абсолютно, абсолютно. И сейчас у нас многие воспринимают его как такой идеологический штамп и предпочитают им не пользоваться. Вместо него говорят «рыночная экономика», там, «свободная экономика» и так далее. Но вообще-то во всем мире капитализм по-прежнему употребляется, это понятие. И более того, анализ того, что происходит, такой глубокий, теоретический, вот, идет именно через рамку этого термина. Поэтому я думаю, что нам не надо бояться капитализма, тем более, что мы в нем уже живем 35 лет. Вот, и, видимо, будем жить еще долго. Поэтому давайте с ним разбираться. И первая книжка, которую мы откроем, наш месячник, она принадлежит перу Джеймса Брэдфорда Делонга. Называется «Экономическая история 20 века. Как прогресс, кризисы и гениальные идеи изменили мир». Вот это современный англосаксонский экономист. Много он чего интересного пишет, но, конечно, весь 20 век мы разбирать не будем. Будем разбирать то, что поближе к нам. А что поближе к нам? Да, кстати, формально 20 век закончился в 99 году. Ну вот, с точки зрения нашего автора, можно говорить о длинном 20 веке, который начался аж в 1870 году, а закончился в 2007. То есть занял он не столетие, как обычно, а почти 140 лет. Почему так? Тоже очень интересно, потому что именно примерно в 1870 году начался длительный период беспрецедентного процветания и расширения капитализма, ну, в общем, на все те пространства земного шара, куда он успел дотянуться. Этот период продлился до 1914 года, то есть до начала Первой мировой войны. Кстати, его многие вспоминают как «Belle Époque», «прекрасная эпоха», и рвут волосы на себе, не понимают, почему же так все было прекрасно, а потом вдруг война началась. Вот. Но об этом в другой раз. Главное, что «Belle Époque» завершилась, ей на смену пришел период межвоенного упадка, две мировые войны, да и между ними было так несладко, с 1914 до 1945 года. Затем третий этап большого, такого длинного 20 века. Его называют «Великое тридцатилетие». Это такой есть французский термин. Ну, вот он стал интернациональным. И датируется это «Великое тридцатилетие» примерно с 1945 по 1973 годы. Вот тоже было хорошее время. Восстановление послевоенное, прогресс технологический, рост потребительского общества. В общем, все замечательно. Но все закончилось. Закончилось примерно в 1973 году. И вот именно тогда стартовал последний период в истории длинного 20 века. Длительный период упадка, сниженного роста, ну и всяких бед и несчастий. Вот об этом периоде мы и будем говорить. Он ближе всего к нам стоит. Значит, он для нас важнее для того, чтобы понимать, а вот что сейчас с капитализмом происходит. Дело в том, что в капитализме в целом мы живем уже почти половину тысячелетия. То есть его приход датирует концом 15-го, началом 16 века. Представляете, 500 лет в капитализме. Ну и, конечно, за это время сам капитализм очень сильно изменился. Вот. И вот сейчас у нас очередной этап. Что это за этап и как мы к нему пришли, вот сегодня будем об этом говорить.
2: 2007 год, насколько я помню, это какая-то ужасная рецессия была мировая. Я, конечно, в тот
3: великая,
2: момент не очень...
3: Великая рецессия, да, так и есть. Вот. Ну, Великая рецессия – это, так сказать, конец эпохи. Вот, мы сейчас поговорим о ее начале. Вот, начало тоже было не очень блестящее. Вот, 70-е годы были тяжелыми для всего мира. Может быть, для нас в СССР они были не такими тяжелыми, потому что у нас был нефтяной бум, строились массово эти самые наши бетонные дома, как они назывались так, что брежневские такие вот многоэтажки, которые пришли на смену хрущёбам. Вот. Ну и в целом все было очень даже неплохо. Но вот мир в целом и, прежде всего, Запад, или как его теперь предпочитают называть, глобальный Север, значит, очень трудно это все перенес. Вот. Почему? Потому что закончилась длинная такая 30-летняя полоса процветания послевоенного. Значит, кстати, этим процветанием Запад обязан прежде всего социал-демократам, то есть рабочим партиям, которые вошли в правительство, во многих случаях их возглавили и обеспечили такую более серьезную социальную защиту, социальную ориентацию капитализма. Ну, в общем, такую. Заключили сделку с трудящимися своих стран для того, чтобы они не переметнулись на сторону коммунистов и не побежали в Варшавский договор под крылышкой СССР. Вот, сделка сработала, все стали жить лучше, вот, и это длилось 30 лет, пока не кончилось. Вот. А почему кончилось? Войны на Ближнем Востоке, резко подорожавшая нефть, лишила Запад дешевых энергоносителей. Вот, был ряд других причин, более серьезных, о них сегодня говорить не будем. Ну, результат такой. Правительство утратили возможность балансировать инфляцию и занятость. Mm-hmm. То есть, по сути, утратили возможность управлять экономикой. Инфляция и занятость – это вот два главных параметра, которые, собственно говоря, и, значит, маркируют, экономика развивается или нет. И началось страшное время, его называют стагфляцией. Вот, кстати, запомните этот термин. Многие считают, что у нас сейчас на Россию надвигается стагфляция, но об этом поговорим когда-нибудь в другой момент. Запад вошел в стагфляцию, когда и цены быстро растут, и безработицу не удается снизить. Вот. К тому же государственный сектор в экономике разбух со всеми существующими проблемами, в том числе неэффективности. Вот. Бюрократия всячески распоясалась на Западе. Зато профсоюзы своими требованиями связали политиков по рукам. Вот. Цены на энергоресурсы, как я уже сказал, резко подскочили. Бизнесу и государству пришлось всерьез складываться в энергосбережение. Мы сейчас говорим, что бензина нет. Ребята, в 70-е годы в Америке с бензином было сильно хуже, чем у нас сейчас. И это длилось не месяцы или недели, это длилось годами. Вот. Хорошо, что вы об этом не знаете. Ну, сейчас узнаете. Параллельно выросли расходы на экологические мероприятия, поскольку окружающая среда на Западе сильно деградировала из-за быстрого индивидуального развития. Тот же Рейн был загажен отходами химических предприятий, ничего живого там не было, его показывали как пример губительной силы капитализма по отношению к природе. В общем, резко замедлился рост производительности труда, реальные доходы населения стали стагнировать, люди стали проявлять недовольство, начался поиск новых идей. Социал-демократы правящие ничего нового предложить не смогли, зато активизировались правые, вытащили всеми забытые лозунги свободного рынка, снижение государственного регулирования, сокращение государственных расходов, приватизация государственного сектора экономики. Во всех грехах 70-х годов они обвиняли государство. Но слова оставались лишь словами, поскольку никто из западных политиков не решался повернуть курс права по-настоящему, пока не нашелся такой человек. Что это за человек и к чему этот поворот руля привел наш капитализм? Поговорим, видимо, уже после перерыва.
2: Ну, как интересно, получается, всю такую вот экономическую революцию провернул один человек? Валерий Валерьевич, ну...
3: Не переключайтесь, скоро все узнаете.
2: Давайте, через две минуты Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Джеймса Брэдфорда Делонга «Экономическая история 20 века. Как прогресс, кризисы и гениальные идеи изменили мир». Через две минуты узнаем фамилию этого человека.
0: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: We'll be right back.
0: Сказано. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
2: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам сегодня рассказывает о книге Джеймса Брэдфорда Делонга «Экономическая история 20 века. Как прогресс, кризисы и гениальные идеи изменили мир».
3: Да, и у нас идет месячник «Капитализм навсегда» с вопросительным знаком. В общем, рассказываем, как нынешняя стадия капитализма, его многие называют неолиберальной стадией, кто-то называет турбокапитализмом, кто-то еще как-то иначе. Ну, в общем, главное, что он делает ставку на такое дерегулирование, на снижение роли государства, на свободную игру рыночных сил, вот это вот все. Как же этот этап сформировался и почему он пришел к нам и держит нас в своих цепких лапах, не выпускает, несмотря на все кризисы, в том числе такие страшные, как Великая рецессия 2007-2009 годов. А вот, оказывается, все началось в 80-х. Причем началось почти случайно. Такова, по крайней мере, версия нашего автора, Джеймса Брэдфорда Делонга, американского экономиста современного. Никто из политиков, в том числе такие правые, реакционные, как Тэтчер в Англии или Рейган в США, не решался всерьез начать новый курс. Решился только Пол Уолкер. Уверен, многие из вас не слышали никогда это имя, но это вот в начале 80-х годов прошлого века был председатель Федеральной резервной системы, ну, условно, глава американского Центробанка. Он погрузил Америку в рецессию. У него была цель – разорвать порочный круг стагфляции.
2: Напомню, стагфляция – это… То есть это целенаправленное было погружение в рецессию?
3: Ну, это же… Пришел к выводу, что другого выхода просто нету. Так. Когда у тебя две беды одновременно, то есть и цены растут, и экономика не растет, занятость не растет, а то есть сокращается. Вот надо чем-то пожертвовать. И он решил пожертвовать занятостью, то есть экономикой, ради того, чтобы укрепить доллар, укрепить валюту и остановить инфляцию. Вот. И он своего добился. Вот. Кстати, его поддержала Тэтчер в Англии, во Франции Миттеран поддержал. Добился дорогой ценой. Вот, в 82-м году, год смерти Брежнева, кстати, безработица в США достигла 11%. Представляете, каждый десятый был безработным. Просто кошмар. Но после 84-го года инфляция в Америке резко снизилась. Вот, миллионы безработных принесли в жертву, зато порочный курс, порочный круг стагфляции был разорван. Вот, правда, и пропасть между обещаниями правых, политиков и экономистов и реальными результатами их политики оказалась фантастически большой. Обещали повысить занятость, зарплаты, инвестиции, снизить инфляцию, сократить роль государства в экономике. На деле удалось только одно – снизить инфляцию. Вот, действительно, и доллар, и фунт, вот, и другие ключевые валюты стабилизировались. А какой ценой? Рост зарплат замедлился. Инвестиции и экономический рост не ускорились. Политика сильного доллара привела к тому, что американская промышленность стала сворачиваться или переезжать в другие страны. Невыгодно с сильным долларом заводить, так сказать, или продолжать производство на американской земле. Слишком дорого обходится. Прежде всего, рабочая сила, но и другие расходы тоже. Поэтому началась та самая деиндустриализация, с которой сегодня Трамп пытается бороться не очень успешно. Дальше. Еще было обещание: уберем государство из экономики, дадим бизнесу свободно ее развивать. Не получилось. Влияние государства на экономику, как оказалось, осталось чрезвычайно высоким. Сократить неприоритетные государственные расходы, как тоже обещали политики, практически не удалось. Они выросли. Правда, выросли расходы на другие цели. Не на социальные нужды, там, здравоохранение, образование, поддержку малообеспеченных слоев населения, а на войну. Вот.
2: На войну, естественно, с Советским Союзом.
3: Да, Рейган объявил Советский Союз империей зла, вот, провозгласил программу «Звездных войн» и сильно увеличил военные расходы. Параллельно были сильно снижены налоги на богатых. Вот, и были разгромлены, ослаблены профсоюзы, как в Америке, так и в Англии. Вот, в Америке была знаменитая забастовка авиадиспетчеров, их всех уволили, и военных авиадиспетчеров посадили в гражданские аэропорты, чтобы они регулировали движение. Ну, а в Англии были разгромлены знаменитые шахтерские профсоюзы. Тэтчер закрыла всю практически угольную промышленность Великобритании. Это, конечно, подорвало политические позиции ее оппонентов, лейбористской партии, которая на профсоюзах всегда и основывалась. Откуда же деньги? Ну, главный вопрос. Откуда взялись деньги у Запада на расширенные расходы, прежде всего военные? Вот. А они взялись из долга. Правительства Запада стали больше занимать. Вот сегодня мы говорим о том, что Америка перевалила психологический барьер по госдолгу. А начал он разбухать именно тогда, 40 лет назад, при Рейгане, на которого до сих пор на Западе и в Америке, в частности, очень многие молятся. Дефициты госбюджетов стали резко расти. И вот так вот и выглядела мифическая ответственная финансовая политика, которую обещали на выборах республиканцы в Америке и консерваторы в Британии. Вместо того, чтобы деньги вкладчиков шли через банки, в компании, которые покупали бы новое оборудование, эти самые деньги поступали в правительство через механизм госдолга. А правительство использовало их для снижения налогов для богатых. Ну и те уже, в свою очередь, вот эти вот деньги, появившиеся из ниоткуда, использовали для роскошного демонстративного потребления. Яхты, дворцы, виллы, острова. В общем, все, что мы так любим смотреть. Но смотрим издалека. А они получили расширенные возможности все это покупать. Вот. Более того, компании начали сокращать инвестиции в производство товаров широкого потребления. Именно тогда в США появился знаменитый ржавый пояс. Огромный пояс городов, ну, самый яркий и известный из них Детройт, вот, которые подверглись катастрофическому упадку. Работы там нету, будущего там нету, есть только наркомания, алкоголизм, депрессия. Вот такой вот неолиберальный поворот, запущенный Волкером, вот, прикрытый политически Рейганом и Тэтчер. Вместо того, чтобы решить проблемы Запада, а проблема главная была не только инфляция, но и низкий рост производительности труда, между прочим, для экономистов именно это главное, он ее резко усугубил. Качество госуправления не выросло, размер государственного вмешательства в экономику не упал, зато резко выросло неравенство, социальное неравенство. Экономический рост не ускорился, медианные доходы населения даже снизились. Весь прирост доставался богатым. Вот, средние реальные доходы американских рабочих за 40 лет не вырос. Представляете? Вот тогда, в 70-х, началась стагнация, сегодня они не выше, чем были. А при этом доходы капиталистов, собственно говоря, владельцев средств производства, выросли многократно.
2: Я не очень понимаю, Валерий Валерьевич, как при этом всем люди вообще не... Народ, да, почему не смел это правительство, этих капиталистов и так далее? Ну, это же грабеж.
3: Это грабеж. Не смел. Вот. Надо изучать этот вопрос отдельно. У Делонга есть на него ответ. Не уверен, что он точный. Ну, озвучу, раз уж вам интересно. Действительно, очевидный провал неолиберализма не привел к отказу от него. Вера в него не исчезла, более того, даже выросла. Вот несколько факторов. Первое. Неолибералы совершили огромные подвиги в пользу социальных верхов. Не низов, как раньше социал-демократы, а верхов. Доходы и богатства самых обеспеченных росли очень быстро. И они трубили об этом во всеуслышание. А значит, они делали ставку на поддержку неолибералов, всячески противились их конкурентам, ну и они распространяли надежду всеобщую, что вот этот вот рост, это вот обогащение, оно распространится и на другие средние и бедные социальные слои. Возникла так называемая теория просачивания, то есть если денег в обществе становится больше, и прежде всего у богатых верхних классов, то затем они как-то просачиваются вниз. Так что ждите, надейтесь, упорно работайте, не болейте, и, может быть, вы тоже разбогатеете, как мы. Вот. Ну, на деле, конечно, доля богатых в распределении национального дохода только росла. Зато второй фактор несломимости, вот, извините за неологизм, этого самого неолиберализма. Стоимость потребительских товаров для широких слоев населения действительно упала. Упала. Это не планировалось, но это произошло. Как произошло? Да за счет деиндустриализации на Западе инвестиции пошли в страны глобального юга. Вот. Третий мир. И там возникли современные производства. Они на дешевой рабочей силе работали и экспортировали все возрастающий поток товаров широкого потребления на Запад. И это помогло, значит, вот эти вот пережить трудные 40 лет, не ощущая каких-то совсем уж диких, значит, признаков того, что вы беднеете. Вы беднеете, но есть дешевый китайский и прочий экспорт. Вот. Ну и последний фактор – распад СССР. Реванш левых, по мнению Делонга, не произошло именно из-за распада СССР. Дряхлый социализм просто не выдержал бремени очередного витка гонки вооружений. Та самая, кстати, история про «Звездные войны» подорвала нашу экономику. Подоспел мировой энергетический кризис, цены на наши главные экспортные товары – нефть, газ – рухнули. Ну и советская экономика не выдержала. Окончание холодной войны приписали себе в заслугу Рейган и Тэтчер. И это тоже дало огромный импульс для закрепления неолиберализма в качестве единственного верного учения во всем мире. Именно таковым оно и остается, в кавычках, конечно же, и по сегодняшний день. А вот что будет дальше? Вопрос открытый. Поговорим об этом в следующей передаче. Мы будем разбирать книжку сербско-американского экономиста Бранка Милановича, которая называется «Капитализм и ничего больше. Будущее системы, которая правит миром».
2: Да, Валерий Валерьевич, спасибо большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Джеймса Брэдфорда Делонга «Экономическая история 20 века. Как прогресс, кризисы и гениальные идеи изменили мир». Как вы поняли уже, наши месячники надо слушать непрерывно для того, чтобы сложить полную картину. У нас идет месячник капитализма. Капитализм навсегда. Это специально такая вопросительная была интонация. Вот об этом, собственно, ближайшие наши, вот сегодняшние и еще ближайшие три программы. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Министр просвещения России Сергей Кравцов о новых школьных учебных материалах.
8: Единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству, стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс класс по истории и по обществознанию, 9 и 10 класс. Тогда 54 учебника по истории у нас было, 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единая программа, единое содержание образования, причем у нас есть программы углубленного уровня для ребят, которые интересуются тем или иным предметом и хотят его более углубленно изучать. Такая возможность есть. Единые программы разрабатываются на федеральном уровне. Учеными, методистами обеспечивают высокий качественный уровень образования каждому школьнику, вне зависимости от того, где он проживает и учится.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О переговорах.
1: Вместе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером на переговоры в Москву прилетали представители Совета нацбезопасности США, Госдепа и Минфина страны. Это сообщает журналист портала «Аксис» Барак Равица, ссылка на источники. Он пишет в своей соцсети, что Виткофф и Кушнер встретились с Путиным для продвижения курса Трампа на достижение мира в российско-украинском конфликте. Обсудили конкретные планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. Также представители США рассчитывают на продуктивные встречи и на Украине, пишет Равит. Уточняется, что Москву посетил в том числе высокопоставленный сотрудник Минфина Джин Ланг, отвечающий за санкции. Он не участвовал в переговорах с Путиным, но контактировал с его спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Накануне в Кремле прошла встреча российского президента с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Юрия Ушакова, который тоже принимал участие в переговорах, стороны продолжили диалог по урегулированию конфликта на Украине. Встреча была конструктивной и откровенной. Сегодня Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
0: О выплатах.
1: В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер возрастет в следующем году до 7800 рублей. Это предусмотрено в проекте бюджета соцфонда на предстоящие 3 года. Изменения объясняют ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара. Размер зависит от заработка за 2 года, предшествующие году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа. В этом году максимальный размер больничного составляет 6827 рублей. В следующем показатель будет 7860, в 2028 году 8489. Мощи святого князя Дмитрия Донского сегодня доставят в главный храм Вооруженных сил России, сообщается на сайте парка «Патриот». Поклониться им можно будет с 11 утра до 6 вечера, а с понедельника мощи будут находиться в храме Христа Спасителя. Доступ к останкам князя был получен во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, и проведенные исследования подтвердили их подлинность. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Чистая страна. Заповедная Россия.
9: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это программа «Заповедная страна». Сегодня у меня в гостях человек, который знает о птицах абсолютно все. Но вы в этом убедитесь, если нас будете внимательно слушать. Александр Мищенко, орнитолог из Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, президент Русского общества сохранения и изучения птиц и руководитель проекта «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России». Александр, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Наталья. У нас проект действительно масштабный. Мы его осуществляем в 4 областях Европейской России. Это Ивановская, Московская, Новгородская и Тверская. У нас несколько десятков участников. А в фокусе внимания нашего проекта 15 видов птиц. Их можно так условно разделить на 2 блока. Первый блок – это вот наиболее редкие виды, сокращающиеся численности, их 5 в нашем проекте, которые занесены в Федеральную Красную книгу. А второй блок – это 10 уязвимых видов с предположительным снижением, и с предположительным или же установленным снижением численности, которые не занесены еще пока в Федеральную Красную книгу, но некоторые из них занесены в региональные Красные книги, в областные. И если будет неблагополучная ситуация продолжаться, то они могут попасть на страницы Федеральной Красной книги. Их трудно разделить по интересным особенностям каким-то, они все интересны, но я все-таки здесь расскажу о 2 видах. Первый вид – это большой подорлик. Это тоже крупный хищник, орел, но он уступает по размерам самому крупному орлу беркуту, о чем и говорит название «подорлик», как бы «под орлами». Он достаточно крупный тоже, он до 1,80 м в размахе крыльев бывает. Он гнездится в заболоченных, труднопроходимых лесах. Обычно это вот из черной ольхи леса, куда люди не особенно-то и ходят. И такие леса, они обычно граничат с речными поймами. И вот он гнезда строит в лесу, а в поймах, на болотах, на лугах напоименных он добывает свою добычу, ловит. Питается в основном мелочью, мышевидными грызунами. И поэтому трудная задача для родителей – накормить птенца, у него обычно один птенец подрастает, встает на крыло. Большая работа, трудоемкая, чтобы вот накормить такого птенца. И вот интересно, что большие подорлики – это перелетные птицы. Они на зиму летают в теплые края. Причем географический размах зимовок у них очень большой. Это от Южного Судана и Эфиопии в Африке и до Краснодарского края у нас в стране. А второй вид – это белая лазорев. Это синица, один из видов синиц. Но в отличие от ее ближайшего родственника, обыкновенной, или как ее называют, голубой лазоревки, которая у нас и в городах гнездится, и в поселках, белая синица, она, в общем, нелюдимая, она обычно сторонится соседства с человеком и гнездится в сырых лиственных лесах, обычно недалеко от водоемов. Это очень красивая птица, весь низ тела у нее белый, спинка серая, а крылья и хвост ярко-голубые. И вот из такой красивой окраски, из изящного облика, она получила народное название «князёк». Эти синицы очень интересно питаются, совершенно не так, как другие виды синиц. Особенно в зимнее время они живут, вообще любят вот заросли околоводной растительности, и они клювами своими расщепляют твердые стебли тростника и поедают личинок насекомых. И вот белая лазоревка или князёк, она очень пострадала от ледяных дождей. Помните, такое было погодное явление, особенно лет 5 назад, в связи с потеплением климата связанное. Раньше наши деды и прадеды такого и не знали, ледяной дождь. А тут появились. Их после ледяного дождя поверхность тростника, вот стебля тростника, она покрывает коркой льда, и белые лазоревки не добраться до корма, и поэтому очень много их погибло в такие вот периоды, и численность сильно снизилась. И оба вида, о которых я сказал, и большой подорлик, и белая лазоревка, они занесены в Федеральную Красную книгу.
9: Александр, у вас же в части вашего проекта вот есть как раз виды, которые, так скажем, на пути к этой печальной новости, что будут внесены в Красную книгу. Почему? Что вас натолкнуло на создание именно такого проекта?
10: Да, у нас действительно 10 видов птиц, которым мы уделяем большое внимание в проекте. Таким видам зачастую уделяется мало внимания, и природоохранная общественность начинает бить тревогу, когда уже поздно, когда уже им вот-вот они и пора включать на страницы Федеральной Красной книги. А мы хотим вот этого не допустить. В ходе выполнения проекта мы будем изучать состояние популяции этих таких уязвимых видов птиц, проводить ежегодный мониторинг их численности, сравнивать с теми данными, которые получены раньше, даже десятилетия назад. И если мы выясним, что у кого-то из этих видов действительно сильное снижение численности, продолжающееся, то мы будем готовить обоснование для включения их в Федеральную Красную книгу. Это сложная очень процедура, мы будем пробивать, доказывать целесообразность этого, пробивать вот это мнение наше на комиссии при Министерстве природных ресурсов Российской Федерации. Конечно, это не для всех из этих 10 видов, но для кого-то это может понадобиться. Насколько это быстрый процесс? Ну, не очень, потому что Красная книга Российской Федерации, она утверждается Министерством природных ресурсов и экологии раз в 10 лет, Вот сейчас та красная книга, которая действует, она опубликована в 2021 году. Следующая, значит, будет утверждена в 2031. То есть время у нас еще есть. Но, конечно, вот в это время мы не будем сидеть сложа руки. Мы будем разрабатывать и осуществлять разные мероприятия по снижению негативных факторов, чтобы не допустить их попадания в федеральную красную книгу. Мы будем проектировать заказники, мы будем привлекать их в птично-искусственные гнездовья, и будем проводить работу с местным населением через средства массовой информации и так далее. И это поможет замедлить снижение численности и отсрочить занесение в федеральную книгу. А может быть, если посчастливить для кого-то, и предотвратить вообще попадание в федеральную красную книгу.
9: Кроме того, что посчитать, изучить состояние, в проекте есть как раз вот способы, которые вы выбираете для поддержки того или иного вида птиц. Вот расскажите, на какие решения вас подтолкнули ваши пернатые подопечные? Почему именно такие решения?
10: Да, конечно, есть способы, чтобы помочь вот этим птицам. Сейчас я расскажу вот о синице белой лазуревки, о которой я уже говорил, еще к ней вернусь. В нескольких местах с угасающими популяциями этой синицы мы в ходе проекта уже начали развешивать, и еще будем развешивать специальные деревянные синичники. Это такие ящики, не знаю, похожи как на скворечник, только поменьше размером. На такое решение нас подтолкнули два фактора. Во-первых, это особенности жизни самой белой лазоревки. Она устраивает свои гнезда в старых дуплах дятлов близ водоемов, и обеспеченность белых лазоревок, несмотря на то, что редкий вид, все равно очень низкая гнездами. Поэтому мы и как раз и думаем помочь им нашей работой, поскольку гнездопригодных деревьев для всех белых лазоревок не хватает. А во-вторых, положительный эффект развеска синичников для этой синицы достигнут в пойменных лесах Белорусского Полесья. То есть наши коллеги белорусские уже этой работой занимаются в течение 10 и более лет. Мы с ними на связи, будем использовать их методику и развешивать синичники с диаметра литка, а литок — это вот отверстие, в которое птичка залетает, не более 28 миллиметров диаметром. Домик такой прямоугольный, с плоской крышей, с дыркой, куда птица залетает и делает гнездо там внутри.
9: А вот вы говорили про проблему ледяных дождей, про то, что за счет того, что растительность, получается, замерзает, да, лазоревка не может добраться до своего корма. А вот в этой части нет каких-то решений, чтобы как-то птичке помочь?
10: Нет, к сожалению, нет. Это труд с климатом, тут не поборешься с изменениями климата так просто. Поэтому мы стараемся им помочь с устройством квартир.
9: Решить жилищную проблему лазоревки.
10: Жилищные проблемы, да.
9: Помимо этого, вот на ваш взгляд, какие еще виды птиц близки к тому, чтобы вплотную подойти к возможности попасть в Красную книгу, Александр?
10: Это серый журавль, птица, которая всем известна. Это два вида водоплавающих птиц, но не родственные. Черношейная поганка и утка красноголовый нырок. Это луговой лунь, такой пернатый хищник среднего размера. Два вида куликов крупных, это большой веретенник и большой кроншнеп. И четыре вида сов, длиннохвостые бородатые неясыти, воробины и мохноногие сычи. Причины, которые на них негативно влияют, они разные. Например, у водоплавающей птицы, у черношейной поганки, красноголового нырка, это ухудшение условий на водоемах. Это их загрязнение, это зарастание островов, на которых нырки гнездятся. Они любят открытые острова растительностью, беспокойство людьми и так далее. У куликов, вот у этих двух крупных, большого кроншнепа и большого веретенника, основной негативный фактор — это они гнездятся на лугах, и при сенокосах гнезда гибнут, гнезда и птенцы. А у сов одна из основных причин — это недостаток гнездопригодных деревьев.
9: Я думаю про то, что это все антропогенные факторы, это все деятельность человека, похоже.
10: Да, да, в основном деятельность человека. Хотя, конечно, и климатические изменения тоже здесь играют роль. Например, у красноголового нырка, у него большая часть популяции раньше не сделалась в степной зоне. Но там сейчас, вот вследствие потепления климата, очень многие водоемы пересохли, большинство степных озер пересыхают совсем, либо становятся очень мелководными, а эта утка ныряет, и поэтому он там сейчас гнездится в основном на искусственных водоемах. Это какие-то водохранилища, пруды рыбхозов и тому подобное.
0: Заповедная Россия. Красная строка.
11: Большой подорлик – это орел-невидимка. Он размером с гуся и весит около 3 килограммов, а размах его крыльев – почти 2 метра, как размах рук 2 взрослых мужчин. В полете подорлик может преодолеть до 280 километров за день, но увидеть его в небе почти невозможно. Он живет в глухих болотах и старых лесах, где людей практически нет. Гнездо прячет на верхушке дерева так искусно, что даже орнитологи находят его с трудом. И главное, он охотится не с высоты, как другие орлы, а пешком. Длинноногие подорлики часами бродят по болотам, собирая лягушек и ящериц. Но беда в том, что леса вырубают, болота осушают, а птица пугается людей и бросает гнезда. В итоге малоизвестный, но удивительный подорлик почти попал в Федеральную Красную книгу. Если мы не сохраним его болото, этот скрытный пешеход может исчезнуть.
12: Продолжение через несколько минут.
13: Чистая страна. Заповедная Россия.
14: Реклама.

0: добыче, сертификаты на все. Доставка или самовывоз. Скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчиков, желание Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано. Чистая страна. Заповедная Россия.
4: Сейчас я бы хотела предложить вам все-таки перейти к одному из главных героев нашей программы. Александр, я предлагаю, знаете, начать с того, что все-таки что это за такое сооружение и почему у Беркута тоже получаются проблемы жилищного характера, да? То есть вот происходит с их местами, где они вот эти свои гигантские двухметровые гнезда должны устраивать? Что не так?
5: В лесной зоне Европейской России беркуты гнездятся исключительно на крупных открытых верховых болотах. И там им легко добывать корм, и там их меньше беспокоят люди. А гнезда они устраивают на этих болотах, вот среди мха есть такие лесные острова, то есть минеральные такие, какие твердые участки суши, на которых растут крупные деревья. И вот на этих деревьях беркуты свои гнезда и устраивают. Но беркуты, они гнездятся по много лет, даже известны случаи, когда до 100 лет одно и то же гнездо используют беркуты. И вот это многолетнее гнездо, оно весит сотни килограммов, иногда до тонны, когда мокрое. И если тут достаточно у какого-то урагана, и все дерево падает, причем первым падают гнезда вот с такими тяжелыми постройками. И вообще такие мощные гнездопригодные деревья, они в большом дефиците. А чтобы строить новые гнезда, беркуты тратят много сил и энергии. И поэтому одна из задач проекта — это является установка искусственных гнездовых платформ для беркутов. Что это такое? Это значит платформа. Ну, человек приходит к тому месту. Выбираем мы на болотах такие лесные острова, которые меньше посещаются людьми. Вторая проблема очень негативный для беркута, то, что сейчас, когда вот с развитием вездеходной техники, люди на болотных вездеходах стали проникать в места, которые раньше были почти недоступны. На охоту, на рыбалку, там глухарины, такая вот весной привлекают. И беркуты, даже если человек, люди их обычно специально не стреляют, но фактор беспокойства, для него, он очень болезненно к нему относится, бросает гнезда даже с яйцами, поэтому это вторая проблема. Поэтому стараемся выбрать лесные острова, которые труднодоступны, которые не привлекательны для вот охотников, для грибников, для сборщиков ягод и так далее. И на крупной предвершинной развилке, на крупных ветвях делается настил из жердей такой, укрепляются эти жерди проволокой, сверху накладываются ветки, имитирующие гнездо, тоже укрепляющие, укрепляются проволокой. И вот получается такая постройка, около 2 метров размеров, которая имитирует гнездо. И вы знаете, беркуты идут, в общем, такие гнезда. И у нас эта работа начата нашими тверскими коллегами, тверскими орнитологами. И уже одно из гнезд беркута уже заселено в течение нескольких лет. Там у беркута выводят птенцов, поэтому мы вдохновлены результатами этой работы и надеемся, что проект, который вдохнул нам новые силы, что он поможет добиться результатов, что и другие гнезда будут заселены.
4: Александр, сколько в проекте вообще гнезд запланировано для создания?
5: Мы обычно, вот член нашей команды, делают одно гнездо в том месте, где когда-то было старое, но обычно дерева нет, или поблизости от того места. А беркуты, они обычно уже сами строят дополнительные гнезда, которые используют там в разные годы. Да, он же сам выберет.
4: То есть ваше гнездо может быть таким стартовым или каким-то дополнительным?
5: Да-да.

0: Да, стартовым таким фактором, да.
1: Хочется, раз уж мы про беркутов говорим, чуть больше рассказать, вот все-таки устройство семьи беркута, да, там они выбирают пару себе на всю жизнь. Есть ли у них вот эти брачные танцы, какие-то красивые полеты, или как, танцы, как у журавлей, например, или как они, допустим, если в гнезде от 1 до 3 кладка, да, яиц, то почему только один птенец тоже выживает, с чем это связано?
0: Танцев у них нет, потому что это у журавлей, которые много ходят по земле. А у беркута очень красивые брачные игры. То есть они действительно пируэты совершают, красивые такие, воздушные, мертвые петли делают, летают даже пары, иногда цепляются лапами ненадолго. Это очень красивое зрелище, действительно, у них вот такие воздушные игры у них.
1: Вот представьте, дорогие друзья, 2 птицы, у которых почти 2 метра размах крыльев.
0: Больше даже, чем 2 метра.
1: Больше, сцепляются лапами в воздухе, да, и какой-то вот совершает какие-то мертвые петли. Мне кажется, уникальное совершенно зрелище, очень красивое.
0: Да, это очень красиво. Мне, к сожалению, видеть не удавалось. Это в течение достаточно короткого периода времени происходит, ранней весной. Действительно, у них кладки до 3 яиц бывает, но обычно им 3 птенцов не выкормить. Поэтому более слабые погибают от бескормицы. Вот в Новгородской области я находил гнезда беркутов, в которых 2, по-моему, гнезда, из которых вылетели 2 птенца.
1: Это скорее уникальный случай, да?
0: Да, это редко бывает. Вот что еще про беркута можно сказать. Значит, что, пожалуй, среди хищных птиц, это вот его чуть ли не легче всех найти гнездо, потому что это действительно вот идешь по болоту, и такой остров вдали, и думаешь, что вот здесь оно может быть, и подходишь к ней. Но это найти. Но тяжелее всего идти, потому что болота эти очень тяжелые, и иногда на десятки километров тянутся. Там ходить нужно в болотоступах специальных, и это очень тяжело физически. Тяжело физически и дойти до гнезда, и очень тяжелая работа вот, постройка этих платформ. И человек должен добраться сюда, залезть на дерево в специальных кошках, и там еще на высоте вот это все сооружать. В одиночку это трудно, 2 человека принимают участие.
1: Давайте тогда перейдем к другим вашим подопечным. Есть такая очень красивая птица, чернозобая гагара, такое название красивое, чернозобая гагара. Она обитает в водоемах, правильно я понимаю, Александр?
0: Да. Угу.
1: И главная угроза – это вот рыбаки, которые сети бросают, так бесхозно оставляют в водоемах. Вот на ваш взгляд, Александр, можно ли как-то эту проблему решить, ну, что птица запутывается в этих сетях?
0: Да, это действительно одна из таких самых для нее тяжелых негативных проблем. Не только сети, которые бросают, а даже когда вот ставят сети на несколько часов. Гагара, она очень прекрасно плавает и еще лучше ныряет. Она подолгу ныряет и хорошо ныряет. И сети вот эти, тонкое ячьё, она не видит сети или принимает их за водоросли. И поэтому попадает в сети, запутывается, захлебывается, гибнет. И птенцы, и взрослые птицы. Одна из задач проекта — борьба с этим. Совсем, я думаю, искоренить браконьерство на озерах нам вряд ли удастся, но снизить ее мы будем стараться. Во-первых, мы проводим инвентаризацию водоемов, где гагара сохранилась. Потом будем проводить специальные встречи с работниками рыбоохраны. То есть давать им вот эти списки, просить их в первую очередь проводить рейды вот именно на таких водоемах, чтобы снимать эти браконьерские сети, чтобы неповадно было ставить браконьерам их. Ну и работа с местным населением. Будем рассказывать, там какая-то интересная редкая птица, и как важно вот не допускать ее гибели в сетях.
1: Александр, а вот нас слушают большое количество людей по всей стране, да? Что можем сделать мы, обычные люди, для того, чтобы ваш проект поддержать? И какими способами, и привлекаете ли вы вообще волонтеров в вашу деятельность?
0: Да, волонтеров мы привлекаем. У нас десятки волонтеров принимают участие в нашей работе. А что можно сделать? Каждый из нас, находясь в природе, на отдыхе, на сборе грибов и на рыбалке, может помочь в первую очередь тем, что не беспокоит этих редких птиц. Они все крайне уязвимы к фактору беспокойства людьми. Увидел гнездо, уйди с этого места. Ну, порыбачить, в конце концов, можно там в 500 метрах от того. Не ставь сети для лова или рыбы. Если ты охотник, но не стреляй в того же пернатого хищника. То есть главное — не беспокой этих птиц. Если птенец плохо летающий, не бери его в руки. Родители сами его найдут и докормят. И плюс к этому мы ежегодно проводим специальные фестивали. Вот заказники «Журавлиная родина» в Талдомском районе на севере Московской области, мы ежегодно проводим фестивали, осенью проводим фестиваль «Журавля», а весной — «Совиный фестиваль». И вот об этих фестивалях тоже оповещаем людей в СМИ, и приезжают туда сотни людей, многие сотни, и взрослые, и дети, и там из школ приезжают, там из местных, из Москвы, со всей Московской области. А осенью перед отлетом там скапливаются в разных местах журавлиные стаи, людям выдают бинокль, и бинокли они могут не только посмотреть этих журавлей, пофотографировать, но и приобщиться к делу, понять, что они тоже участники важной работы, и вот принять участие в этих учетах. И вот часть людей потом заинтересовывается из этих гостей и становятся нашими волонтерами. Вот многих волонтеров мы так и привлекаем.
1: Этой осенью будет фестиваль?
0: Да, он будет. Он в сентябре будет проводиться. Просто в интернете набирайте «Заказник Журавлиной Родины». Там у них есть свой сайт. И там обычно есть информация о том, когда заранее, когда предстоит этот день журавля, как добраться туда.
1: Мне кажется, что посмотреть на стаю журавлей, посчитать, это очень красиво.
0: Да.
1: Становится
0: да,
1: очень это популярным очень это. Поэтому, друзья, «Журавлиная родина», сайт, заходим, ищем, ждем фестиваль, принимаем участие. И еще такой вопрос, Александр, вот если мы берем вас как орнитолога, ваших коллег, которые проектом занимаются, расскажите нам, из чего, из каких забот, из каких эмоций, действий состоит жизнь того, кто спасает почти краснокнижных птиц?
0: Постоянно у нас волнение. Мы волнуемся, вот когда приезжаем в какое-то место конкретное, в первую очередь волнуемся, а есть ли еще эта птица здесь, не исчезла ли? Особенно вот много эмоций вызывают это наши платформы искусственные, платформы и синичники. А заняты ли они нашим птицам? Понравились ли они нашим птицам? Ну и, конечно, бурные положительные эмоции, когда мы видим, что наша работа приносит результат. Когда мы видим, что птицы эти все-таки есть, живут, продолжают жить и заселяют наше искусственное гнездо.
1: Домик понравился. То есть вы, Александр, своего рода такой птичий девелопер.
0: Ну, если можно так сказать, наверное, да.
1: Спасибо, Александр. И, дорогие друзья, еще раз представлю вам сегодняшнего нашего интереснейшего спикера. Александр Мищенко, орнитолог из Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Российской академии наук, президент Русского общества сохранения и изучения птиц и руководитель проекта «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России». Александр, спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Полную версию программы слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Заповедная Россия».
2: Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета «Продажа» со 2 сентября.
4: Для лиц старше 15 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Один человек пострадал при атаке БПЛА на Рязанской области. Средства ПВО сбили над регионом более 50 беспилотников. На месте падения обломков работают оперслужбы. Это сообщает губернатор Павел Малков. Ранее сегодня он заявлял, что из-за атаки беспилотников были повреждены жилые дома в Рязани и в Сапожковском округе. На одном из предприятий начался пожар.
2: О безопасности.
6: Ситуацию на Запорожской атомной электростанции удалось сохранить под полным контролем. Стабильную работу объекта обеспечил самоотверженный труд коллектива станции. Так заявили в Росатоме. По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, именно люди остаются главным элементом безопасности на любом ядерном объекте. Ранее при посредничестве МАГАТЭ в районе станции ввели локальное перемирие для срочного ремонта линии электропередачи.
2: О нефти.
6: Масштабный проект «Восток Ойл» сможет работать более 100 лет. Доразведка запасов позволит увеличить этот срок в разы, заявил глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, инвестиции составили 4 триллиона рублей. Все оборудование произведено в России. Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе магистрального нефтепровода в терминале в бухте «Север». Объект станет крупнейшим северным нефтяным портом в мире.
2: О Трампе.
6: Рейтинг Дональда Трампа сохраняется на рекордно низком уровне. Только 33% респондентов по последним соцопросам поддерживают нынешний политический курс президента США. В прошлом году было 35%. Уровень его поддержки среди республиканцев опустился до 72%, что тоже стало антирекордом. Каждый третий россиянин после выхода на пенсию планирует жить на доходы от недвижимости. Это пишет ТАСС со ссылкой на исследование. 35% россиян рассматривают принадлежащее им жилье как потенциальный источник дохода после выхода на пенсию. При этом наиболее распространенным сценарием остается сохранить недвижимость для детей или внуков. Так ответили 44% участников исследования.
2: Обо всем.
6: Шумахер стал нарицательным именем. Слово официально внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Теперь так можно называть не только знаменитого пилота Формулы-1, но и любого гонщика или водителя, который любит быструю езду. Михаэль Шумахер – немецкий автогонщик. Вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном он делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в Формуле-1. Это 7 побед. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
8: Добрый день, здравствуйте, наши уважаемые, дорогие радиослушатели родительского вопроса. В эфире сегодня только я в качестве ведущего, Александр Милкус, Мария Баченина, моя постоянная соведущая, сегодня на выезде. У нее интервью с очень серьезными людьми. Я думаю, что вы скоро услышите это интервью у нас на радиоканале. Зато у нас в гостях сегодня председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. Здравствуйте, рады вас видеть, добро пожаловать.
9: Здравствуйте.
8: Елизавета, так как у нас начинается Новый год учебный, и вас мы пригласили для того, чтобы разобраться, что на самом деле происходит в той самой цифровой среде, от которой мы защищаем наших детей. И у меня первый главный вопрос. Слушайте, с одной стороны, недавно было очередное предупреждение Министерства просвещения о том, что дети на уроках и даже уже на переменах мобильники и гаджеты всякие не доставали. С другой стороны, было объявление о том, что мы вводим предмет искусственный интеллект. С третьей стороны, было объявление, что мы вводим киберурок. С четвертой стороны, мы сократили количество часов по обществознанию, где тоже были вот некие главы, которые были про цифровую безопасность. Вот как нам, а у нас родительский вопрос, родителям разобраться вообще, защищать, а это значит, что они все-таки к этому какое-то отношение имеют, к цифровому миру, отбирать гаджеты, пусть играют в лапту – Или что, вот что, что нам делать? Как вы себе представляете дальнейшее воспитание цифровое? И детей, ну и понятно, что и взрослых.
9: Ну, начнем с того, что гаджеты все равно уже неотъемлемая часть жизни каждого ребенка, и они получают их с ранних лет, с 3-4 зачастую. И это как раз решение родителей. И в одном из положений, которое сейчас Министерство просвещения публиковало, как раз говорится, что цифровое воспитание ребенка, в том числе, это ответственность родителей. Понятно, что школа хочет ограничить использование гаджетов во время перемены уроков, просто потому что, в первую очередь, они отвлекают от учебного процесса. Но это не значит, что надо ограничивать доступ детей к технологиям и к общению с ними, потому что технологии – это не всегда вред и не всегда плохо. Зачастую это и киберспорт, и цифровое искусство, и равные возможности для деток с ограниченными возможностями, которые могут учиться в цифре полноценно, даже слабовидящие. Это, мне кажется, прекрасно. Но при этом, да, в интернете много рисков, много вызовов, и, наверное, их будет только больше, особенно в сентябре, потому что и мошенники, вероятнее всего, будут активизироваться. Поэтому что посоветовать родителям? Не запрещать, а прежде всего поговорить с ребенком, когда он идет в школу, напомнить простые правила кибербезопасности. Ну, первое, что если тебе кто-то позвонил подозрительный, не брать трубку и не отвечать на странные сообщения. Второе, не переходить по подозрительным ссылкам, любые ссылки, которые ты не знаешь от кого, не переходить по ним. И третье, если тебе кто-то угрожает, шантажирует, что-то пишет не то в интернете, делать скриншот и сразу идти ко взрослому, потому что это то, что ребенок должен как бы знать уже на генетическом уровне, идя в школу, потому что дети попадают часто, да и взрослые, вот эту ловушку мошенников, и даже не понимают в тот момент, когда их подсаживают на крючок. Поэтому просто поговорить с ребенком перед школой, напомнить им правила простые кибербезопасности. А дальше уже действительно в школах введен киберурок, будет в рамках разговора о важном, несколько цифровых больших уроков, будет в рамках родительского собрания большое тоже цифровой трек обсуждаться. И мне кажется, по сути, это, наверное, самое важное, потому что надо с родителями поговорить об актуальных цифровых угрозах, с которыми дети могут столкнуться в интернете. Вы меня перебиваете, если что, я могу долго...
8: Нет, я, вы знаете, я хотел немножко уйти в сторону, вот зацепиться за первый пункт. Вот буквально недавно я включил лекцию Татьяны Владимировны Черниковской, да, знаменитого нейробиолога, когнитивиста и так далее. Да. На 11-й минуте я понял, что это говорит робот, и он просто несет полную околесицу. Я знаком с Татьяной Владимировной, я знаю строй ее речи, с ее паузами и так далее. Вот мы говорим ребенку, да и взрослому, если позвонит кто-то незнакомый, а вот я смотрю, что можно сейчас стимулировать голос и брата, сестры, отца, матери. Понимаете? Я определил, что это диктовал искусственный интеллект, только потому, что пока искусственный интеллект, который симулирует голос, да, он не может произносить, склонять числительные. Он сказал 1911 вместо 1911. Да. Буквально вот на днях в канале Татьяны Владимировны было еще одно предупреждение, что она вот такие лекции не читает. Но предупреждение не все знают и не все обращают внимание. Вот как нам, родителям, объясните, когда мы сами можем попасться? Слушайте, ну я попался, у меня большой опыт.
9: Мы точно все можем сами попасться. И тоже то, что сейчас...
8: какие-то контрольные вопросы?
9: То, что придумают. Сейчас рекомендуют психологи и как раз специалисты с киберполиции, они говорят о том, что надо придумать кодовое слово с ребенком, потому что можно даже попасться на то, что мама как бы звонит по видеозвонку,
8: да.
9: А оказывается, что это сгенерированная мама. И были случаи, к сожалению, несколько раз, когда похищали детей, таким образом они выходили из дома, и они думали, что мама звонит, говорит, такси заказала, садись, пожалуйста. Поэтому нужно придумать кодовое проверочное слово. Но вот мне кажется, что, в принципе, лучше ограничить запрещенные мессенджеры, которые сейчас есть, и просто не ставить их на телефон, ну, чтобы не было даже возможности так позвонить ребенку по видеозвонку. Потому что, как вы правильно говорите, взрослые попадаются. Я тут тоже на прошлой неделе ехала, мне позвонили доставка, попросила продиктовать код, я уже хотела продиктовать, потом себя остановила, ну, какая-то странная тема, почему мне должен приходить код за доставку, которая как бы оплачена. Ну, ты попадаешься машинально на это, и ребенку, конечно, гораздо сложнее, поэтому необходимо ставить систему родительского контроля, ограничивать использование гаджетов, ну и вообще интересоваться, что ваш ребенок делает в интернете, в сети, чем он там занимается, с кем общается.
8: Вы знаете, вот у меня возник вопрос, вот у меня есть курс медиаграмотности и медиабезопасность, и мы занимаемся со школьниками прямо со 2 класса по 11, и я понимаю, что вот то, о чем вы сказали, да, вы опытный человек, и то вы сначала попались на этот вот код, да? А потом... вот эти навыки, они, к сожалению, ну, на мой взгляд, когнитивные, не закрепляются. Может быть, нам нужны какие-то тренинги для детей или для взрослых. Вот в этой ситуации, вы попали в эту ситуацию, как действовать в этой ситуации? Буквально где-то, ну, лет 8 назад я был на одной выставке от Теха, да, технические приспособления для образования. И там мне рассказывали о том, что... Появилась программа, очки виртуальной реальности надевают учителя, и для них проигрывают классические, обычные ситуации, которые бывают в классе. Ребенок опоздал, ребенок не сделал домашнее задание, ребенок начал хамить, ребенок начал драться в классе. И с ними на неких мультяшных персонажах отрабатывают алгоритм действия, чтобы учитель не растерялся, чтобы он знал, что в этой ситуации делать. И их на это тренируют. Может быть, нам тоже вот такие вот вещи?
9: Абсолютно так. И как раз и киберурок, и урок по искусственному интеллекту, и проекты, которые мы делаем, например, вместе с движением первых по киберволонтерству, они все направлены на то, чтобы у нас у всех, так сказать, сформировался, знаете, коллективный иммунитет кибербезопасности. Но, как бы, к сожалению, на это требуется время, потому что ты начинаешь понимать какие-то вещи со временем. Но если он будет сформирован, если люди будут четко понимать, что такое технология, что такое интернет, что да, там могут быть мошеннические схемы, мы уже не будем на это попадаться. Поэтому здорово, что у нас это в стране происходит. И проект «Киберволонтеры», где дети сами проходят обучение, потом помогают другим детям в школе там, не стать жертвой буллинга, не стать жертвой мошенников, рассказывать лекции другим деткам на им понятном языке. Мне кажется, это замечательный опыт. Поэтому чем больше разные организации будут делать цифровых проектов по кибербезопасности, тем быстрее вот этот вот иммунитет будет сформирован. Конечно, он должен быть там под единым руководством Министерства просвещения, если мы говорим о доступе в школу. Но помимо этого есть там общественные организации, есть кружки, где есть про киберволонтерство. У нас есть, например, проект. Я очень верю в то, что с ребенком надо говорить на его понятном языке. И мы поставили несколько спектаклей, и их можете разыграть 2-3.
8: Так, подождите. Вот. Давайте так, мы немножко перескочили. Да. Расскажите тогда про Альянс, что вы делаете, и как к этому подключиться родителям, школе, детским садам.
9: Альянс, тоже, кстати... да, это 9 крупнейших IT-компаний, которые вот учредили эту общественную организацию, и дальше у нас есть абсолютно разные треки работы. Одних из них это вот, собственно... то, что мы делаем со школьными театрами. У нас выиграла девочка грант, она поставила спектакль, посвященный цифровой безопасности, и его можно дробить на разные истории, можно показывать как единый спектакль. Сейчас он будет отдан в школу на франшизу, потому что когда человек проигрывает сценарий, он лучше понимает...
8: Через себя.
9: Да, через себя понимает, с чем он столкнулся. Вот будет фестиваль молодежи, мы на нем его еще раз покажем, в том числе на английском языке. И... я верю вот в такие вот творческие заходы, потому что именно проиграв через себя, пройдя этот путь, ты понимаешь, как не попасться. И чем больше тоже вот таких вот творческих историй будет, тем лучше. Не обязательно они должны быть виртуальные, какие-то соцрекламы или ролики общие, а именно когда сам ребенок проигрывает сценарий в форме игры, в форме театральной постановки. У нас есть там разные вот такие вот проекты и игры.
8: Так, подождите, про проекты еще поговорим. Да. Давайте про вот спектакль конкретнее. Да? Мы же программа для родителей. Вы сказали франшиза. То есть у нас сейчас при поддержке Министерства просвещения практически в каждой школе есть школьный театр.
9: Да.
8: Они хотят, допустим, поставить вот этот спектакль. Чем вы можете помочь? Дать сценарий, ну, там... показать режиссуру, сцены, как их делать, мизансцены.
9: Да, там полностью разложен сценарий, соответственно, с тем, какие нужны декорации или не нужны, с, собственно, примерами постановки, с видео отснятым, и это как бы через Министерство просвещения отдается в школу. Они отсматривают весь материал и говорят, да, это допустимо к постановке в школьных театрах. Вот в сентябре будет разослан перечень спектаклей, в том числе вот по наш, называется он «Киберсуд».
8: А, прекрасно.
9: По цифровой безопасности.
8: То есть школа получит все материалы?
9: Да.
8: И франшиза, я просто понимаю, что франшиза – это деньги какие-то.
9: Нет. Нет, франшиза – это как полностью упакованный пакет, как ставить спектакль. Инструкция, давайте называть ее. Так,
8: люди дорогие, я обращаюсь к родителям и к руководству школы. Обратите внимание, будет очень интересный пакет, который поможет вам поставить интересный, жизненно важный спектакль. Мы ненадолго прервем наш разговор с Елизаветой Беляковой, председателем Альянса по защите детей в цифровой среде. Ну, а сегодня в студии «Родительского вопроса» я, Александр Милкус.
2: «Родительский вопрос». Реклама.
10: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Общественный деятель Николай Доронин о конкуренции России и Запада на северных территориях.
13: Противостояние между Россией и Западом, оно приобретает разногеографическое значение. И Арктика, которая всегда считалась территорией мира, диалога, сотрудничества международного, она сейчас вот превращается в, ну, условно говоря, арену геополитического противостояния. Я напомню географию, потому что мы, с одной стороны, в западной части наших арктических владений граничим с странами Скандинавии, которые входит в блок НАТО, а с восточной стороны у нас по Берингову проливу граница с Соединенными Штатами Америки. Поэтому вот это наша огромная территория, огромная наша страна, огромный наш континент евразийский, по северной его части, мы, по сути, окружены не очень дипломатично настроенными коллегами, бывшими партнерами. Видим, естественно, и настроение по части формирования всевозможных учений, специальной арктической миссии, арктический часовой, которая направляет все усилия на то, чтобы показать, что западные страны, и особенно блок НАТО, готовы воевать в арктических условиях.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.

0: Родительский вопрос.
1: Продолжаем наш разговор. Напоминаю, что у нас в студии председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. А я расспрашиваю, я Александр Милкус. Еще что интересного у вас есть для того, чтобы... Ну, и для школы, и для детских садов, для родителей.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Да, бесплатно вы можете получить комплект раскрасок для ваших малышей, начиная, наверное, с 3 лет.
6: С трех лет, да.
1: Да, и в детском саду дети в основном с 3 лет. И, во-первых, они будут раскрашивать, во-вторых, будут как раз постигать основы кибербезопасности, ориентированные на этот возраст. Видите, как интересно все и полезно. 1 сентября как раз. Так, что еще?
6: Еще у нас есть методические пособия, тоже сертифицированные Министерством просвещения. Они размещены на специальном портале «Цифротека». Это уже для взрослых. Например, все помнят, когда была очень острая тема с вербовкой. У нас есть пособие, которое позволяет учителям понять, стал ли ребенок жертвы уже вербовочной работы, на какие паттерны поведения.
1: Что имеется в виду вербовка?
6: Ну, это когда детей вовлекают, например, в поджоги ролейных шкафов.
1: А, типа вот эти кураторы,
6: да, которые... Да, кураторы, как они работают, да. Как меняется, да, как меняется поведение ребенка, что он начинает делать, на что обратить внимание. Там есть очень конкретный алгоритм, не знаю, например, ребенок начинает употреблять тематику, типа задания, специальная операция, вот это все, вот там, да, тестовое задание. Ну, именно... Психологи нам разрабатывали, на что посмотреть. Вот это все выложено на портале «Цифротека». Тоже он абсолютно бесплатный. Можно скачать любой материал для учителей, в том числе обучающих, всякие лекции, тесты и прочее. Пожалуйста,
1: по поиску находим просто «Цифротека».
6: «Цифротека», да.
1: А там только это лежит?
6: Там очень много всего лежит, и это постоянно актуализируется, и пополняется эта база с точки зрения как бы...
1: То есть, в принципе, учителя это, эти материалы могут взять для урока.
6: Да, да.
1: И для родительского собрания, кстати, тоже, наверное.
6: Ну, родительские собрания сейчас чуть-чуть по-другому, я так понимаю, будут готовиться, их как бы хотят сделать едиными по всей стране именно про кибербез,
1: да,
6: про цифровую безопасность. И вот как раз над ними сейчас активно идет работа, как его проводить для того, чтобы родители поняли, собственно, суть проблемы в интернете.
1: Слушайте, ну вообще очень хорошо. То есть будет некий сценарий для, да, проведения родительских собраний, потому что я думаю, что у меня полное ощущение, что дети там 10-11 класса больше ориентируются в кибербезопасности, 100%. Чем некоторые родители, а бабушки с дедушками, так точно.
6: Да, это абсолютно так. Ну, скорее даже бабушки, дедушки и дети. А вот как-то родители, они почему-то проваливаются по знанию цифровой безопасности. Ну, возможно, там из-за нагрузки или там из-за количества работы. Но дети знают много, пенсионный возраст, тоже уже много знает про цифровую безопасность. А вот да, с родителями остается вопрос, надо до них достучаться каким-то образом. Для того, чтобы...
1: Слушайте, вот знаете, опять же, мы отойдем немножко от нашего магистрального пути разговора. Я буквально недавно прочел, что в России рост интернетизации людей взрослого возраста, да, 65 лет, 70 лет, 70 плюс, вырос чуть ли не на 44% за последние пару лет. Это что случилось?
6: Ну, просто у нас очень умное старшее поколение, которое активно использует и узнает технологии, им это нравится, это, наверное, неплохо. Мне кажется, это хороший трек. То есть люди понимают, что в интернете можно там читать, писать, заниматься опять-таки творчеством, изучать интернет. И интересный феномен, что это делает именно поколение там серебряного возраста.
1: Да, слушайте, интересно. Наша программа выходит как раз в первую декаду учебного года, 1 сентября. Вот как вы считаете, что нужно сказать родителям, или родители должны сказать своему ребенку разного возраста, младшая, средняя, старшая школа, когда они идут в школу, какое напутствие, если мы говорим про цифровую грамотность, ну, в надежде, что родители, как мы сейчас говорили, все-таки прошарены лучше, чем дети.
6: Ну, младшему школьному возрасту обязательно либо поставить систему родительского контроля, так, то есть это 100%.
1: Поставить куда? На телефон.
6: На телефон. Так. Снести, ну, если вы отдали свой старый телефон, все старые приложения банковские и все остальное, ага, поставить систему родительского контроля. Но я бы рекомендовала началки дать вообще кнопочный телефон, потому что, ну, это тоже безопасность. Им не нужно сидеть в социальных сетях, и для того, чтобы звонить, им хватит простого гаджета. Если вы принимаете другое решение, ставьте систему родительского контроля с ограничением времени, доступ к сайтам. Это сейчас есть у всех операторов связи, есть там от Касперского эта система. Просто, ну, опять-таки, можно посмотреть на портале Цифротек, как установить ее бесплатно, платно, там, с доп. Опциями, но обязательно поставить. И контролировать, что делает ваш ребенок в младшем школьном возрасте. Вы имеете на это полное право, он еще как бы маленький и будет слушать вас, понимая, что это забота. С старшими классами гораздо сложнее, потому что...
1: Давайте, подождите, давайте младший возраст. Я не очень представляю себе, как можно сейчас цифровому ребенку дать кнопочный телефон, если они уже в детском саду ходят со смартфонами и планшетами. Но мы же видели это.
6: Не давайте ребенку планшеты и смартфоны в детском саду. На самом деле, это самый лучший совет. Ой, понятно, слушайте, что многие родители так не сделают, но сейчас есть и родители, которые понимают это и начинают это делать. У нас реально меняется потребление цифрового пространства. У нас же даже дети... Вот мне недавно мы делали мини-исследование, удивило, что дети 12, 13, 14 лет не ставят свои фотографии в социальных сетях, потому что они считают...
1: Сработало уже.
6: Сработало. Они считают, что это как бы неправильно, это их личные данные, они хотят это раскрывать, они не кладывают фотографии из квартиры, хотя взрослые продолжают это делать, но дети уже нет, они уже берегут свой цифровой след. Поэтому тут точно так же родителям надо услышать, что то, что вы даете телефон, планшет, все остальное ребенку в раннем школьном возрасте, да, освобождает, кажется, вам время, но на самом деле теряете вы возможность повлиять, воспитать ребенка, потому что ребенка, ну, его когнитивный суверенитет и мышление формирует уже не вы, а гаджет, который вы дали, особенно если вы не следите за играми, в которые он играет, вы не смотрите, что он там смотрит, и тогда вы столкнетесь с последствиями в 13-14 лет, поэтому лучше их избежать, либо поставить систему родительского контроля, либо дать аналоговый, ну, кнопочный телефон.
1: Слушайте, я вот недавно столкнулся, наблюдал за 6-летней девочкой, которая сидела в планшете. Да? Родители были точно уверены, что она сидит в развивалке. Она говорит, это ее развивает. Я сел вместе с ней, ну так сбоку стал смотреть. Там какой-то странно нарисованный человек, значит, гонял на вагонетке и расстреливал полицейских, каких-то людей, выходящих из магазина и тому подобное. Он расстреливал помидорами и огурцами, но какая разница? Какая это развивалка? Это не вообще не развивалка, это совсем другая история. Понимаете, и объяснить родителям, что вообще плоский рисунок для ребенка, который развивается 2D, а не 3D, это уже проигрыш. А вот такого, но он шел как раз в разделе «Развивалка». То есть, в принципе, может быть, у вас есть рекомендации, какие развивающие игры все-таки можно использовать на гаджеты для малышей или там, для школьников?
6: Для младшего школьного возраста я бы не рекомендовала такие подходы, правда. Есть мультики прекрасные, которые можно смотреть, в том числе по кибербезопасности. Они сейчас там, эта тема встраивается во все популярные мультфильмы у детей. Там «Три кота» обязательно будет пару серий, где расскажут вам про то, как пользоваться интернетом. Но при этом давать телефон ребенку, например, с тем же Роблоксом, где вы не знаете, во что он играет, это неправильно. Неправильно, потому что вы не понимаете последствий до конца, с чем ребенок столкнется. Действительно, вот этот пример, когда в правоохранительные органы расстреливают помидорами, ну, это же понятно, что закладывается на подкорку, угу. Какой сценарий, модель поведения. Во взрослом возрасте дети все равно будут переходить грани, будут пытаться играть в разные игры, и вы уже не сможете это ограничить. Нет ничего хуже, когда, знаете, к нам пишут родители детей 13-14 лет и говорят, что они теперь не знают, что делать. Ну, потому что до этого не было отстроено взаимоотношений в семье с точки зрения вот этой вот цифрового простого ликбеза, как пользоваться гаджетами, как с ними жить. Но взрослым, наверное, раз взрослый смотрит, слушает вашу передачу, я бы сказала, надо начать с себя. Ну, то есть как бы сами посудите, сколько вы проводите в гаджеты, общаясь с собственным ребенком. Ну, делайте там простую этику использования интернета, отложите телефон на выходные, поговорите со своим ребенком, объясните, почему вы это делаете и почему для вас ценно, чтобы тоже он в офлайне проводил жизнь. Тем более сейчас для детей делается очень много. Много бесплатных обучающих курсов, занятий найти для детей можно везде по всей стране. Поэтому просто выведите его в то время, пока он еще формируется, в офлайн мир и займите его школьными, там, творческими и другими занятиями в реальной жизни.
1: Сейчас мы ненадолго прервемся, будут новости, немножко рекламы. Передохните, послушайте, а мы вернемся после рекламы в студию. Напоминаю, что у нас сегодня в студии Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.
2: Родительский вопрос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону в границах домов, поврежденных после ночной атаки БПЛА. В Чертковском районе Ростовской области при падении обломков дрона повреждения получил также локомотив поезда. Как сообщал ранее губернатор региона Юрий Слюсарь, задерживаются несколько пассажирских поездов. Всего средства ПВО минувшей ночью уничтожили над Ростовской областью 30 БПЛА. В Ростове-на-Дону при атаке ранения получили 4 человека, в том числе ребенок. Все пострадавшие госпитализированы.
2: О судебных делах.
8: Более 1 миллиарда рублей рассчитывают взыскать прокуратура с участников коррупционной схемы в Ивановской области. Местный чиновник получал взятки и обеспечивал две связанные между собой компании подрядами на строительство и ремонты трасс. В СИЗО по этому делу находится бывший директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Вавренчук, его коммерческий партнер Рашо Фероян и связанные с ними лица и компании. Вавренчук возглавил департамент в 2019 году. Вскоре после этого он договорился с Фероянам о том, что будет заранее предоставлять ему информацию о работах, которые планируется провести на областных дорогах. У Фераяна появилась возможность выбрать наиболее выгодные подряды, а потом обеспечивать выигрыш одной из своих дорожных фирм. С 2019 по 2023 год Вавренчук получил от Фераяна 17 миллионов рублей, в том числе через посредников. За это он помог заключить 10 контрактов на общую сумму почти 800 миллионов рублей. Первый блок турецкой атомной электростанции «Акую» начнет работу до конца этого года. Об этом рассказал глава Минэнерго Турции. АЭС «Акую» будет состоять из 4 энергоблоков с реакторами российского дизайна. Ее начали строить в 2018 году. Строительство осуществляется через дочернюю компанию «Росатома». По словам министра, после ввода первого блока в эксплуатацию около 2-2,5% потребности страны в электроэнергии будет покрываться за счет атомной энергии. А после ввода всех 4 блоков этот показатель достигнет 10%. Мощи князя Дмитрия Донского доставили в храм Христа Спасителя. Их встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проводит литургию, после которой реликвию пронесут по Москве в рамках крестного хода. Он пройдет по маршруту длиной около 6 километров через Пречистенскую, Фрунзенскую набережные, по Хамовническому валу до Новодевичьего монастыря. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Родительский вопрос.
1: Мы вернулись в студию после новостей. Александр Милкус и Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде. Тем, кто только сейчас подключился к эфиру, я расскажу. Мы как раз к началу учебного года обсуждаем с Елизаветой о том, какие практики есть для того, чтобы предотвратить опасность включения детей в цифровую среду и что можно сделать для того, чтобы риски вот эти уменьшить. Так, мы про малышей поговорили, средний возраст.
6: Средний возраст, начиная с 5 класса, гораздо сложнее. Если до этого у вас не стояла система родительского контроля, вы бесконтрольно давали гаджет своему ребенку, крайне сложно будет его ограничить, потому что это вызовет негатив, агрессию, истерики и все остальное. Поэтому, если вдруг вы этого еще не сделали, поговорите с ребенком очень мягко, расскажите о том, что сейчас много цифровой преступности, поэтому в рамках твоей безопасности я бы хотела поставить систему родительского контроля. Если это вызовет резкую агрессию, тоже не давите, но попытайтесь узнать, что вообще ваш ребенок перед школой, ну, поговорите с ним, делает в интернете. Опять-таки, ваше право, как человек, который несет ответственность за ребенка до его совершеннолетия, снести с телефона приложения, которые считаются небезопасными. Ну, то есть, как бы мессенджеры, в которых, не знаю, происходит вербовка, удалите их просто с телефона и объясните ребенку, что это ваше осознанное решение. И поговорите с ним еще раз про кибербез, что если кто-то его обижает в сети, если какая-то подозрительная история, обязательно делать скриншоты и идти к взрослым. И это надо сделать перед школой сейчас. И главное, тоже доверяйте своим детям, потому что, например, тема травли в интернете. Благо, сейчас в России идет, на самом деле, снижение травли в интернете, но родители зачастую, то, что я смотрела в исследованиях, они говорят, что это все ерунда, и вообще не обращай внимания. Для ребенка в 13-14 лет это не ерунда, это процесс, который, знаете, бесконечно не заканчивается. Все в школе друг друга, наверное, обижали, периодически ссорились, но тут это происходит 24 на 7. У ребенка тяжелые эмоциональные, психологические травмы. Поэтому, если финализировать, 3 простых совета. Попробуйте поставить родительский контроль. Если нет, поговорите по-честному с ребенком, чтобы он рассказал вам, ну, без давления, что ты там делаешь в интернете. И третье – это сказать, что ты ему доверяешь, чтобы он всегда, в любом случае, что бы ни случилось, пришел к тебе. И это будет тем мостиком, который, на самом деле, ребенка обезопасит.
1: Ну, давайте скажем родителям. тем, что как раз вот средний школьный возраст – это возраст, когда еще критическое мышление не сформировано до конца. Да. Оно к 15 годам формируется. Вот мы тоже проводили исследование. Почти 60 или 70% школьников средних классов используют нейросети. Но если старшие школьники 10-11 класса, они понимают, что далеко не все, что они выдают, это правда, и они проверяют или там стараются редактировать, то в нашем вот опросе дети вот средних, там, 6 по 9 класс говорили, нет, это все правда, это... и они даже не проверяют, не вдумываются в это дело. Значит, для них нужно, наверное, больше усилий вкладывать для того, чтобы они понимали, где вот эти риски заложены.
6: Но с нейронками это вообще еще сложнее, потому что даже взрослые иногда не понимают, что нейросеть может ошибаться, может выдавать или генерировать ненужные факты, и ее воспринимают часто как божественный, идеально правильный ответ. Благо, российские нейросети, разработчики, они понимают, когда речь идет о детях, например, голосовые помощники сейчас обучают, что если она понимает, что это ребенок, она начинает по-другому отвечать. Ну, то есть, например, если ребенок жалуется на жизнь в школе, жалуется, как ему плохо, и это, например, очевидно, речь идет о буллинге, нейросеть ответит тогда ребенку, что надо поговорить с родителями, обратиться к психологу. И здорово, что как бы в России компании понимают, что это нужно делать.
1: Да, кстати, это хорошо. Вот цифры нашего исследования. 36% школьников используют российские нейросети, вот, которые GigaChat и как раз Алиса.
6: Да.
1: Это, наверное, правильно, потому что все остальные, ну, тоже нужно понимать, какими нейросетями ребята пользуются.
6: Ну да, потому что если...
1: Сказать, что нельзя пользоваться, сложно, но вот...
6: Но это надо сказать взрослым, потому что вот Google, например, там суды сейчас идут, потому что нейронка довела до суицидов нескольких детей своими советами. Угу. И это, ну, вызвало, соответственно, судебное разбирательство серьезное, потому что разработчик должен понимать, если ваша система доступна для несовершеннолетних, конечно, она должна подстраиваться под несовершеннолетнего и ограничивать там доступ к определенному контенту или давать необходимые, исходя из возраста, ответы.
1: Мы вернемся на 3 минуты назад. Как раз вот мы ушли немножко от темы про кибербуллинг. Я хотел бы с вами поговорить. У меня есть статистика. 57% подростков сталкивались с кибербуллингом так или иначе в играх и в соцсетях. У вас есть проект «Дети знают» о кибербезопасности. Да? Вот что это за проект? Давайте вот мы как раз про альянс с точки зрения применения родителями.
6: Ну, у нас, помимо «Дети знают», есть вообще очень большой проект. Это месяц борьбы с кибербуллингом, который мы делаем вместе с компанией ВК. Это когда различные вообще треки и проекты, посвященные борьбе с травлей, все компании о них говорят. Потому что, прежде всего, как ни странно, о травле нужно говорить и открыто говорить, потому что это, наверное... естественный момент социализации, но она должна пресекаться и прекращаться, травля в школах. Потому что часто там кто-то кого-то в классе начинает доминировать или каким-то образом унижать, оскорблять. Но сейчас, например, благодаря вот этому проекту и в целом месяцу борьбы с кибербуллингом у учителей, которые работают с детьми, социальный педагог при школах, его обучают разбираться с проблемами травли. Угу. Как это сейчас решается? Сажают тех, кто это делает, ребенка, который, собственно, травят. И есть такое понятие свидетелей. Их учат тому, как, собственно, выходить из этой ситуации. И у нас тоже статистика есть, что есть значительное улучшение, что такой метод работы школьных психологов, социальных педагогов позволяет решить этот вопрос на корню, потому что мы же понимаем, что об этом надо просто в школе разговаривать. Но травля в играх – это немного другая история. И с ней, конечно, надо бороться прежде всего взрослым и зачастую с привлечением правоохранительных органов. Потому что там бывает доводят до шантажа, до суицидальных настроений. Поэтому если вы знаете, что вашего ребенка травлят в компьютерной игре, сделайте скриншот и идите в правоохранительные органы, пишите заявление. Это не школьная травля, это другой вид травли абсолютно.
1: Слушайте, а правда ли, что количество... там, буллинга, травли, очный в классах, он сокращается, а увеличивается количество как раз кибербуллинга, потому что там безопасно, ты же можешь даже быть анонимным и наброситься на другого человека.
6: Ну, да, это странная статистика, я тоже видела, что школьная травля сокращается, при этом травля в сети, она растет. Но именно, наверное, потому что дети, на самом деле, умные и хитрые, и они понимают, что, как они часто думают, что если это в интернете, то не останется цифрового следа. Но тут, опять-таки, надо поговорить со взрослыми, с детьми, и сказать о том, что все, что ты написал в интернете, останется навсегда в интернете. И если ты кого-то травишь, оскорбляешь на стене сообщества, пишешь гадости, зачастую это может повлиять на дальнейшую жизнь, в том числе твою, потому что и университеты, и работодатели сейчас очень отслеживают этику поведения в сети. и нельзя думать, что ты спрячешься. И мне кажется, это тоже, на самом деле, влияет на ограничение поведения. И что любой конфликт лучше решать очно, голосом и разговаривая в школе, чем вот вынося это таким образом. Потому что ну, потом травля зачастую именно онлайн-школьная, она приводит к шантажу с какими-то картинками сексуального характера и уже, на самом деле, преступной деятельности, которую точно надо сразу пресекать.
1: Я хочу немножко расширить рамки нашего разговора. Лет 5 назад мы в лаборатории медиакоммуникации и образования вышки проводили такое исследование, первое в стране, к сожалению, больше его никто не проводил, это как к учителям относятся. Да? И 70% учителей тоже сказали, что тогда 70% учителей, когда не было нейросетей, сказали, что хотя бы один раз в жизни они сталкивались с травлей школьников. И многие как раз с травлей в соцсетях. Ну, придумывают, в чем травля? Придумывают обидные прозвища, размещают мемы неприятные, там, в общем, ну, такие вещи, которые учителям неприятны. Вот можем мы как-то защитить учителя теперь?
6: Да, и мы как Альянс, например, делаем это через общественно значимые проекты. Есть один из наших учредителей национальной медиагруппы, у них есть сериал «Плакса». Ага. Сейчас они выпускают мюзикл по этой теме. И первая история – это про девочку, которую травили, а вторая часть у них планируется как раз про учителя, которого травят в школе. И тоже та проблема, о которой надо говорить, потому что ну, вообще отношение к учителям зачастую у нас странное. Детей отдаем на аутсорс для обучения, при этом требуем, чтобы в школе рассказывали про кибербезопасность, цифровую грамотность, по использованию нейронок, но при этом дома мы это сами не делаем. И то же самое, учителя можно травить и оскорблять, и ничего страшного, это детская шалость. При этом для учителя это тяжелое эмоциональное переживание, потому что это такая жертвенная профессия, когда ты душу отдаешь, да, детям, с которыми работаешь. Поэтому только через этику воспитания, в том числе в семье, эту проблему можно решить. Потому что если отношение к учителю как к человеку, которого травить нельзя, и как к родителю, естественно, ребенок этого делать не будет. А если и в семье к учителю относится как к персоналу, то тогда ребенок позволяет себе переходить грани и травить педагога в школе. Но, опять-таки, учителя должны быть защищены, должны существовать комиссии этические в школах, которые это разбирают. Ну и если учителя действительно травят очень сильно, я считаю, что учителю нужно обращаться в правоохранительные органы.
1: Так, давайте еще раз. Значит, сериал «Плакса»?
6: Да.
1: Про школьницу уже вышел?
6: Вышел. А сейчас будет мюзикл в сентябре, выйдет. И это большой такой хороший проект про...
1: Мы можем посоветовать прийти на этот мюзикл учителю вместе со своим классом?
6: Я бы посоветовала два таких спектаклей. Вот первое – это сериал «Плакса» и мюзикл «Плакса», который выйдет в сентябре. А второе, чтобы я посоветовала, есть такой спектакль, называется «Поиск продолжается». Его сделали мы совместно с «Лиза Алерт». И это три короткие истории про кибербезопасность и про детей, которые пропали. Но все это связано, собственно, с применением технологий. Очень бы рекомендовала сходить именно педагогам с 10 лет, начиная спектакль, допустим, вместе с детьми. Потому что потом еще волонтер «Лиза Алерт» час примерно беседует с детьми, рассказывает, собственно, основы цифровой безопасности. И, знаете, так интересно смотреть, когда дети приходят и говорят, что это все ерунда, а потом сидят в конце и плачут, и говорят, что они это все знают, видели, слышали, и на самом деле это так ужасно, что они не могли об этом сказать взрослым.
1: Это только московский проект?
6: К сожалению, пока да, но мы планируем его помочь тиражировать по стране.
1: Вот это очень важно. Наша аудитория в основном от радио «Родительского вопроса» – это родители в регионах.
6: Сейчас в Екатеринбург он поедет на гастроли, вот как раз в рамках фестиваля молодежи. Поэтому, если будет возможность получить аккредитацию на фестиваль молодежи и прийти, обязательно приходите на спектакль, поиск продолжается.
1: Мы снова прервемся буквально на несколько минут. Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде в нашей студии. Мне кажется, очень важный разговор, и не только в начале учебного года. Не переключайтесь.
2: Родительский вопрос. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
9: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизитам.

0: По сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземные, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия. Сказано.
1: Родительский вопрос.
2: Итак, последняя часть нашего разговора с Елизаветой Беляковой, председателем Альянса по защите детей в цифровой среде. Ну, а я, ведущий родительского вопроса, Александр Милкус. Как вы считаете, есть ли какой-то механизм или там точка, или красная кнопка, когда ребенок попадает, может быть, еще не совсем запутался в сетях каких-то вот кибермошенников, кибербуллинга и так далее. Вот что он должен сделать, чтобы родители обратили, или как должны родители, может быть, какой-то инструмент ему дать, когда он понимает, что есть опасность, но еще до конца не осознает ее. Вот что должны родители сделать или ребенок сделать, чтобы выпутаться из этой ситуации?
3: Если вы увидели, что ваш ребенок прячет телефон, так, когда вы подходите, не говорит, что он там делает, сидит один в комнате, закрывшись дверью, пора бить тревогу, потому что, вероятнее всего, он что-то делает не то в интернете. Ну, это может быть что угодно. Это может быть уже, что он стал жертвой вербовки, или его шантажируют, или это буллинг. Поэтому первое, что надо сделать, поговорить с ребенком, попытаться, если он с вами не идет на контакт, надо попросить школьного педагога поговорить, потому что их сейчас обучают выводить ребенка, ну, вот на эту историю, чтобы они рассказали, что с ним реально творится в сети. Второе, это просто, как ни странно, разговаривать со своим ребенком, рассказывая ему примеры из жизни, которые вы сами знаете, про интернет-мошенников или про различные преступления в интернете, потому что честный диалог зачастую решает массу вопросов. И третье, наверное, самим детям. Если вы узнали, что кто-то из ваших друзей стал жертвой вербовки, его втягивают какие-то запрещенные сообщества, он стал распространять наркотические вещества, что угодно. Идите к взрослым и говорите об этом. Причем взрослым может быть любой, либо педагог в школе, либо родители, потому что вы на самом деле спасете его от тяжелых последствий, в том числе и уголовных. Поэтому тут и дети должны тоже быть внимательны к своим близким. Мне рассказывала там знакомая пример, что ее дочка, ее мошенники, 13 лет девочки, доводили уже до того, что она начала проводить онлайн-обыск, и ее вели, да, 3 дня. И когда ее спросили, почему ты сразу не сказала, сестра случайно услышала, что она ходит по квартире и снимает что-то странное. Что тебе говорили одноклассники? Она говорит, одноклассники говорили, что это мошенники, что я глупая, что я все это делаю, но мне постоянно звонили люди и говорили, что это там правоохранительные органы, что твоих родителей сейчас арестуют, тебя заберут в детдом. То есть на нее прямо давили, и поэтому она не понимала, как выйти из этой ситуации. Поэтому тут призыв к одноклассникам. Если вы понимаете, что вашего друга, одноклассника обманывают, тоже поговорите со взрослыми, чтобы выдернуть из этой сети, потому что даже взрослые, ну, вы слышали историю, когда там снимают деньги с карты, отдают, потому что против там взрослых и детей работают профессионально обученные психологи, которые понимают, что когда они поймали на крючок, они могут начинать давить, поэтому помогите близкому и выведите его из этой ситуации из-под удара.
2: Елизавета, Альянс 5 лет. Вот давайте мы поговорим, что сделано за это время.
3: Наверное, самое главное, что сделано, наши компании-учредители поняли, что, создавая любой продукт, они должны учитывать интересы детей в нем. Те, кто связан с продакшеном, с фильмами, с созданием контента, должны говорить об актуальных проблемах кибербезопасности. Операторы связи должны разрабатывать такие системы тарифов, которые позволяют взрослым ограничивать доступ к запрещенному контенту. Крупнейшие там разработчики, такие как Яндекс, изначально закладывают в модель Алису паттерны поведения ребенка для того, чтобы защитить его в сети. Наверное, это такая большая победа. При этом за последние 5 лет мы столкнулись с тем, что риски от технологических перешли к психологическим, то, что мы с вами сегодня обсуждаем и видим. Ну, то есть технику защитить можно, а психологическое воздействие гораздо сложнее. Поэтому это то, что нам еще предстоит решить. Мы приняли с учредителями решение, что необходимо разработать индекс цифровой грамотности, который позволит в каждом регионе смотреть, строить модели так, чтобы понять, какие риски и угрозы будут возникать в течение ближайших 3 лет. Я думаю, что это тоже позволит и технологическим компаниям, и государству в целом правильно реагировать на вызовы, которые возникают.

0: Какой грамотности населения данного региона?
1: Ну да, это будет смотреться метрика, слушай, как раз делаем, по региональным особенностям, потому что часто мошенники работают из региона в регион. И, знаете, мы столкнулись с тем, что мошенники в интернете – это реально системные люди, которые строят глобальный высокодоходный бизнес и думают над разными схемами все время изъятия денежных средств у населения или там вовлечения в какое-либо сообщество. Поэтому нам надо работать быстрее и на перспективу, опережая их. Что еще сделано? У нас на самом деле решения технологические, которые разрабатывают российские компании, крайне востребованы в других странах. Даже вот пару недель назад БРИКС принял положение о детской цифровой безопасности, которое, собственно, Альянс готовил. И мне кажется, это такая большая в целом победа сообщества, которое занимается кибербезом в нашей стране. На перспективу у нас очень много задач, с которыми мы уже начали работать. И искусственный интеллект, и у меня нет ответа, правда, в каком возрасте правильно детям начинать пользоваться нейронкой. Я даже не знаю, в каком возрасте взрослым правильно начинать действовать, пользоваться нейронками, потому что, очевидно, когнитивные способности меняются, и ты по-другому начинаешь работать с информацией, с текстом и со всем остальным. И большой вопрос, хорошо это или плохо. Нам предстоит все вместе сформировать так называемый вот этот вот цифровой суверенитет для того, чтобы в нашей стране люди понимали, что такое технологии и как
0: защищать. Давайте объясним, что такое цифровой суверенитет.
1: Ну, в моем понимании, цифровой суверенитет – это вот эта цифровая прививка. То есть мы понимаем, что такое российские технологии, западные, понимаем, как их использовать. Прекрасно задаемся вопросом, правильно это или нет, что мне выдает нейросеть, правильно ли это или нет, когда та или иная технология подводит меня к определенному действию. Ну, то есть такое высокоуровневое критическое мышление у населения. Но это единственное, что позволит и дальше использовать цифровые технологии во благо, а не во вред, как мне кажется. Немножко пафосно звучит, но это правда так. Потому что, как я уже сказала, то, что сейчас происходит в интернете, это больше не про технику, это теперь про психологию. Про психологическое, эмоциональное воздействие и про различные там, манипуляции или выстраивание коммуникации с самой системой.
0: Я хотел бы, чтобы вы еще рассказали про разработку вами этического кодекса.
1: У нас есть хартия этики использования интернета, и к ней присоединилось уже... по-моему, 1800 организаций не только в России, но и по всему миру, и там как раз прописано, как правильно создавать безопасную цифровую среду. Это добровольное обязательство, которое на себя берет сообщество и бизнес в том числе, разрабатывая любой продукт. Ну, как я уже сказала, это закладывать там алгоритмы, соответствующие возрасту, это тиражировать позитивный контент, который при этом будет модным, популярным и нравится ребенку. И там много-много-много положений, и я считаю, что это хороший продукт, но больше для там, создания в целом сообщества по стране и в мире, которые к нему присоединяются, понимают основные принципы построения интернет-среды для несовершеннолетних.
0: Мы можем же рекомендовать нашим слушателям посмотреть, если вы пользуетесь какими-то там цифровыми сервисами, посмотреть, компания подписала эту хартию или нет. Вот является
1: ну,
0: это
1: наверное, в этом
0: лакмусовой
1: плане...
0: бумажкой, которая бы сказала, вот эти ребята работают по правилам.
1: Я никогда не думала, да, с этой точки зрения, но на самом деле, да, те компании, которые присоединились, они добровольно взяли...
0: То есть они, получается, это... что они ответственные ребята?
1: Ответственные ребята, да, которые понимают, о чем идет речь. Это интересная мысль, я не думала о ней.
0: Давайте еще все-таки вернемся к нейросетям. Дети их используют.
1: Да.
0: А взрослые их используют. Да. И сейчас у меня такое впечатление, что идет борьба кита со слоном. Одни школы запрещают, другие школы поощряют. Третьи школы над схваткой вообще не разрабатывают ничего. Насколько, как вы считаете, все-таки пока... У нас нету какого-то государственного, ну вот закон приняли, но он не распространяется на школы, да. В нашем опросе, по-моему, 21% школьников говорили, что да, они знают, в школе есть узаконенные правила, сформулированные администрацией, как пользоваться искусственным интеллектом. В каком случае засчитывается использование искусственного интеллекта, когда ты делаешь домашнее задание, то есть когда ты используешь его, нет, чтобы он сделал домашнее задание, а с помощью для проверки, да, какие там нейросети рекомендованы? Мы же говорим про то, что они безопасны, это российские нейросети. Вот как вы думаете, как вот пока выстраивать? Нужно ли каждой школе вместе с уставом разработать или, сделать, может быть, вы сделаете единые какие-то рекомендации для школ по использованию искусственного интеллекта?
1: Ну, вот сейчас вводится единый урок по искусственному интеллекту. Я думаю, что это станет... правильным шагом, потому что детям надо объяснять, что такое нейронки, как они работают, ну, там, с какого, с 5 класса, по-моему, урок планируется к введению.
0: Ну, он же во внеурочке, поэтому
1: во внеурочке,
0: не,
1: да.
0: Не обязательно. А внеурочка означает, что не все дети могут и хотят туда сходить.
1: Ну, я бы рекомендовала родителям, чтобы дети сходили на этот внеурочный урок, потому что там действительно сейчас большая работа идет над его наполнением. Мы как Альянс разрабатываем, ну, рабочее название «Белая книга искусственного интеллекта для детей».
0: О,
1: и это именно для детей на детском языке объясняем, как работают нейронки, как их использовать там, в формате комикса условно, для того, чтобы им было понятно и интересно это читать. Мы это делаем вместе с Альянсом искусственного интеллекта, и мне кажется, что это тоже будет очень полезным моментом. Но в целом... Мы же понимаем с вами, что нейросети, правда, меняют вообще все, что происходит в мире, в том числе систему анализа текстов и прочего. Сейчас...
0: Систему образования.
1: Систему образования. Мы... Недавно я была в театральном вузе, в одном из крупных в Москве, и там ректор был в ужасе. Он говорил, что я не понимаю, люди не могут текст пересказать, потому что когда ты загоняешь в нейронку, в какой-нибудь Perplexity, конечно, тебе гораздо проще дать готовые выводы, но ты не проанализировал это. Поэтому в целом я надеюсь, что школа все равно будет нейронки использовать только в рамках рекомендованных часов и образовательных треков, но при этом дети будут по-прежнему читать литературные произведения, не знаю, изучать историю, философию, химию, физику в классической модели, потому что это позволит также формировать критическое мышление и понимание процессов глобальных.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Это очень важный разговор. Я вообще вот слушал сейчас Елизавету и рекомендую еще раз переслушать наш разговор родителям, в первую очередь учеников младших классов, средних классов, потому что тут очень важный совет Елизавета давала. Я напомню, что у нас в эфире была председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. Очень важно, очень интересно поговорили. Ну, а я, Александр Милкус, не переключайтесь.
2: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета продажа со 2 сентября.
4: Для лиц старше 15 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О переговорах.
4: Переговоры Путина с Уитков и Макушнером продлились 3 часа 10 минут, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Спецпредставители были традиционно заинтересованы в скорейшем окончании военного конфликта и поделились соображениями о вариантах урегулирования, сказал Ушаков. Также, по его словам, Путин и Трамп будут и дальше поддерживать личные контакты. Работа по линии спецпредставителей Уитков и Кушнера также будет продолжена. Совместно с американцами российский президент настроен продолжать искать поиски политико-дипломатических вариантов завершить военный конфликт. Ушаков добавил, что Уитков и Кушнер обещали использовать всю полученную на переговорах в Кремле информацию. На встрече с Владимиром Зеленским она состоится сегодня в Киеве.
2: О политике.
4: В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Но, по его словам, говорить о том, что такая вариативность переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Рябков добавил, что предварительно следует определить, как будет сформулирована содержательная сторона. Он отметил, что прежде подобный формат не был опробован.
2: О зарплатах.
4: Только в двух регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей. Лидерами по доходам стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, сообщили в Росстате. Отмечается, что показатель достиг 255 тысяч и 208 тысяч рублей соответственно. В целом по России средняя зарплата составляет почти 115 тысяч рублей. Колонна исторических трамваев проедет сегодня по Москве. В честь Дня города ретро-вагоны проследуют от Курского вокзала до улицы Сергея Радонежского. В Дептрансе уточнили, что на финальной точке откроют выставку старинных автомобилей и площадку с советскими игровыми автоматами. Москва в эти выходные отмечает 879-летие. В Роттердаме откроют крупнейший в Европе центр танца. Его разместят в историческом портовом районе города на территории бывшего склада 1923 года площадью более 9,5 тысяч квадратных метров. Там разместят 14 танцевальных студий, открытую сцену, тренажерный зал, выставочное пространство, кафе и патио на крыше для масштабных публичных мероприятий. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольской правды». Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь с аналитикой последних событий. Саш, приветствую.
7: Да, приветствую.
6: Государственный терроризм. Действительно, это нечто новое. Не в том смысле, что это новое для Киева, но вот заявление об угрозе гражданской авиации с оговоркой, что у гражданской авиации угрозы нет, но угрозы есть. Это такой, наверное, уже фирменный почерк, ноу-хау Киева. Занятно, что все остальные молчат. Как на это реагировать, как отвечать?
7: Не, ну а кто остальные молчат? Ты имеешь в виду цивилизованное сообщество?
6: Цивилизованное сообщество, да.
7: Западное. Ну, у них принято тут видеть, тут не видеть. Владимир Владимирович Путин во вторник в Бишкеке, по-моему, очень красноречиво ответил Зеленскому. Он, как выяснилось, шел на эту встречу с журналистами, с другой важной встречей, просто еще не был в курсе последних заявлений наркомана и, собственно, сказал, что если он вслух действительно это произнес, то, значит, мы идет речь о заявке на государственный терроризм, и, собственно, с террористами никаких переговоров не ведут, и если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить, пусть никто не сомневается. Но вот можно было бы просто сказать, что это фигура речи, что это ни к чему не обязывающая риторика, но мы прекрасно видим, как мы ответили на удары по российской гражданской инфраструктуре, логистической, торговой, экономической, ответили так, что Киев уже седьмые сутки в дыму живет, не говоря об Одессе, о Днепропетровске, о Кривом Роге и так далее, и так далее. Поэтому...
6: И президент дал, да, приказ поработать с энергетикой отдельно сейчас плотно.
7: Да, ну, про это еще обязательно поговорим. Вот. По поводу того, найдем чем ответить, еще очень интересный вопрос президенту задали по поводу того, что мы не, как это сказать, дипломатично не работаем по военно-политической верхушке украинской, то, о чем мы с тобой говорили не раз, почему мы не уничтожаем, прямо говоря, украинскую военно-политическую верхушку. И президент сказал, что, ну, действительно, мы таких ударов не наносим. Пока не наносим. Главное, там, произнесено, да, адресаты известны, посмотрим. Мне кажется, что Зеленский, вот он настолько уже упорот, что он не остановится уже. Все, ему важно не прогнуться. Вот он объявил свои 40 дней, остался за эти 40 дней без моря, без логистики, с обещанием остаться без света зимой, да, и он уже все, как вот игроман, да, который ставит ставки, но он уже не может остановиться, ему надо что-то выиграть, чтобы почувствовать себя спокойно. И он в этом смысле, конечно, ломает поведенческие паттерны международных террористов, потому что у них принято сначала совершить что-то бесчеловечное, потом уже взять на себя ответственность, потому что у них заведено, да, вот невинными жертвами похваляться. Вот у них так принято. Зеленский, который поплыл кукухой окончательно, решил сразу застолбить авторство будущих трагедий, но при этом он отрицает какую-то свою возможную будущую вину, да, то есть он угрожает гражданской авиации, говорит, что могут случиться трагедии, но при этом я вас предупредил, как бы дальше с меня взятки гладкие, летают дроны, война, поэтому облетайте, а лучше вообще не летайте, да, то есть это был такой месседж зарубежным авиакомпаниям, зарубежным страховым фирмам, то есть замысел, он, несмотря на свое безумие, да, внешнее, замысел на самом деле двухуровневый, а причем первый уровень не требует ни одного дрона, достаточно, чтобы крупные зарубежные перевозчики или страховщики отреагировали на само заявление. То есть он считает, что он может заставить их пересмотреть направления российские в плане авиаперевозок. И если они вдруг откажутся от полетов в Россию, он может смело там поднимать транспарант. Мы закрыли небо над Россией. Хотя министр транспорта Никитин, например, сказал, что мы не допустим какого-то серьезного осложнения авиасообщения в Российской Федерации. А второй уровень – это, ну вот, если рынок не дрогнет, если не воспримут или воспримут как блеф вот эти его угрозы, тогда, ну, пойдут непрерывные заходы на международные аэропорты, это само по себе терроризм. Мы, в принципе, с этим сталкиваемся, на самом деле, в повседневной жизни, мы просто к этому привыкли. Вот на этой неделе у нас были налеты, и ночь, по-моему, на 27 августа или на 29 августа закрывались 9 аэропортов российских. Одновременно 9 аэропортов, мы уже этого не замечаем, это уже наша повседневность. Но вот, видимо, начнутся уже непосредственно в сторону аэропортов какие-то массовые запуски, да, даже не по самым воздушным гаваням, главное, чтобы в ту сторону. И режим ковер, да, 24/7, ограничения на прием, на выпуск, на уходы на запасные аэродромы, сорванные стыковки, страховые надбавки за каждый рейс. То есть полеты в Россию будут пытаться делать не опасными, а невыгодными. Да? И оба сценария, кстати, ложатся вот в ту самую публикацию. Помните, неделю назад всплыла публикация в «Атлантике» о какой-то операции «МНДЭМС», в ходе которой, значит, собирались украинцы атаковать аэропорты Москвы и области тысячами дронов, и замысел – это закрыть воздушное пространство Москвы для гражданских рейсов на длительный период, и якобы зимой этот план положили на стол, Зеленский якобы засомневался, не из милосердия, а просто из опасения, что будет сбит какой-нибудь самолет какого-нибудь очень важного западного уважаемого партнера, и тогда начнется международная реакция, и, короче, в телеграм-канале одним обращением не погасить эту волну, но подготовка вот этого теракта, судя по всему, продолжалась, притормозили планирование только в июле, когда он уволил главного организатора вот этого всего дела, это бывшего министра обороны Федорова. Но вот рассчитывали, что 40-дневные свои операции они принудят Россию к миру, не получилось. И вот вытащили, видимо, из-под сукна этот план МНДЭМС. Правда, тогда его, после публикации, его назвали на банковой полной ерундой. А 28 августа Зеленский пообещал 1000 дронов в сутки в сторону глубокого тыла России, видимо, рассеялись. Сомнения, да, под гнетом внутренних обстоятельств. А внутренние обстоятельства, повторю, вот эти 40 дней, в результате которых он умудрился получить и морскую блокаду, и логистический коллапс, нокаут, и анонс энергетического апокалипсиса. То есть мы не просто ответили на его ставку, да, вот на эти 40 дней, мы повысили ее, ну вот если говорить покерным языком, а Зеленский сейчас пытается ее перебить.
6: Ну и фламинго утилизировали тоже туда же.
7: О, да, он пытается там, ну, не полностью утилизировали, но хорошо проредили. Но он пытается сейчас перебить эту ставку, он там пытается сыграть all-in или ва-банк, да, как говорят по-русски, и если противник действительно начнет реализовывать вот эти планы, сугубо террористические, ну, наша реакция должна быть такой, чтобы все предыдущие ответы наши казались жестами доброй воли. Вообще, сбивать самолеты с пассажирами им не впервой. Я напоминаю, что через месяц, в начале октября, будет ровно 25 лет, как они попробовали это делать, сделать в первый раз. Им, видимо, понравилось, они теперь не могут остановиться. Тогда был сбит Ту-154, который летел из Тель-Авива в Новосибирск. Он был сбит над Черным морем. Батареи ПВО Украины, которая стояла на тот момент еще в украинском Крыму, погибли тогда более 70 человек, 78 человек, и Киев тогда еще пытался как-то отмазаться от этого. Но в итоге признали, что в ходе учений случайно ракета не туда пошла, сбила пассажирский самолет. Потом они сбили Боинг малазийский над Донбассом в 2014 году, чтобы остановить наступление ополчения, и тогда фронт трещал у них по швам. Вот у них так принято решать проблемы. Теперь угрожают международному авиатрафику над Россией. Но вот вся тяжесть наших ответов по территории Украины теперь лежит лично на Зеленском. Я не знаю, может быть, пора уже лупануть так, чтобы не позволить ему реализовать этот план, чтобы его невозможно было реализовать. Можно тоже предупредить, как бы за 24 часа, например, предупредить, и все. Ну, а начать там наш ответ или упредительные какие-то действия превентивные, мне кажется, вполне можно из инициатора воздушной блокады. Вот уж кто точно задержался на этом свете, так это Володимир Александрович Зеленский. Мне кажется, что вот эта оговорка Владимира Владимировича, ну, который говорит, что нам с кем-то же надо разговаривать там. Но вот если,
6: с террористами.
7: Если мы с террористами не разговариваем, то вполне можно рассмотреть Зеленского в качестве легальной цели как террориста, который готовит масштабные провокации в нашем небе, в результате которых могут погибнуть десятки и сотни жителей. Ну, то есть он говорит это прямым планом. Он пытается снять с себя ответственность, но говорит прямым планом, что летать теперь небезопасно, мы будем работать над закрытием неба над Российской Федерацией. Но как бы мы сейчас, в принципе, имеем дело с этой угрозой в ежедневном режиме. Мы периодически в план ковер вводим, периодически переносим рейсы, отменяем рейсы, но как-то вошли в этот режим. Да? Если атаки будут целенаправленно наноситься именно по инфраструктуре, аэродромные, аэропортные, в районе воздушных трасс, в районе глиссад, да, по которым заходят на посадки, ну, мне кажется, тут отвечать надо настолько жестко, чтобы у противника просто не осталось возможности продолжать такие террористические выходки.
6: Пару минут и сразу продолжим.
2: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Продолжаем, Саша. Да, действительно интересно. Многие обратили внимание на то, что как-то... Ну, не то чтобы изменились действия наших вооруженных сил, но такое новое, да и тоже не скажешь, что новое качество, но что-то новое. Вот 7 дней подряд Киев, кадры из Киева, где не успевают, как сейчас скажут, обалдевать, да, от происходящего, все горит, все в дыму. Это накопленные запасы позволяют так долго. Это новая тактика в моменте. Это и интересно ведь, что идут данные о поражении логистической инфраструктуры с той стороны. Не то, что это какой-то ответ вот такой формальный за наши склады Wildberries и так далее. Точечные, цельные, да, производство спирта, производство военной стратегической продукции, склады, где Firepoint хранится, еще что-то, материалы есть. И такой как бы еще один момент, связанный с этой историей. Означает ли это, что вынося склады с вооружением, мы в принципе, ну, в какой степени мы снимаем угрозу противника? Новая война, новый тип, это отрезать, вот по Одессе отрезали, отрезать подвозы и убрать склады, и тогда это уже там залог успеха?
7: Мы же понимаем, что главная защита Украины – это дробление. Дробление логистики, дробление производства, разнос по мелким цехам. Невозможно накрыть один крупный завод и перечеркнуть производство всех ракет «Фламинго» или всех дронов «Люты» или «ФП-1» и «ФП-2». Они все равно будут лететь. И мы видим, что, несмотря на огромное количество ударов и поражение объектов с уничтожением всей этой техники, она все равно летит и сотнями летит за ночь. Вот крайняя ночь, там 600 дронов было сбито. Но при этом мы, конечно, наносим, во-первых, экономический ущерб, во-первых, ущерб логистике. Ущерб логистики уже виден даже на гражданской сфере. То есть у них сейчас пустые полки, которые они всем демонстрируют в магазинах, попытаясь спровоцировать такую информационную волну. А вот новый голодомор, русские заморили нас голодом, все это, конечно, ерунда.
6: Гречку скупают, да.
7: Гречку скупают, да, и туалетную бумагу скупают, и тушенку скупают, но это человеческий фактор. И полки пустые не от того, что не хватает продуктов. Продуктов у них хватает, а от того, что нарушена логистика, и от того, что ажиотаж. Вот поэтому пустые полки, а не потому, что мы их заморили голодом, у них нет продуктов. Это все ерунда, продукты у них есть. А вот эти удары, да, системные, и их количество, они говорят о том, что, во-первых, у нас качественно повысился уровень разведки. Во-вторых, у нас качественно повысился уровень производства средств поражения. Причем мы видим, что среди дронов теперь превалируют беспилотники реактивные, которые в Украине практически нечем сбивать. Они говорят, что они там разработали какие-то перехватчики, но вот им надо еще для масштабного их производства промышленного еще несколько недель. Вот пока у нас окно возможности, мы вышибаем им эту логистику. А у них вся гражданская логистика заточена под военное снабжение. вооружения, под хранение боеприпасов и так далее, и так далее. То есть мы сейчас сосредоточенно выбиваем все, докуда можно дотянуться, пока есть такое окно возможностей реактивными дронами. Это недорогие, почти крылатые ракеты, да, которые противник не сбивает. Плюс баллистика, которую он не умеет сбивать, плюс сверхзвук, против которого у него нет противоракет к ПАК-3, к Патриотам и так далее, и так далее. То есть сейчас мы, ну, раз уже разворошили, да, вот этого спящего медведя, мы начинаем бить без оглядки на какой-то ущерб сопутствующий, в том числе для гражданского населения. Мы начали бить по погранпереходам. Вот на минувшей неделе был удар по погранпереходу «Орловка». Это на границе с Румынией. Первый, кстати, погранпереход, по которому мы ударили на границе с Румынией. До этого были удары по 4 погранпереходам на границе с Молдавией. Но там сухопутные КПП, которые, ну, дорогу всегда можно в объезд проложить. А в Румынии «Орловка» вот этот, это дорога, федеральная дорога, которая идет через всю Украину, упирается в Дунай, а там паромная переправа. Она небольшая, там паром берет, по-моему, 6 фур в один момент, всего грузопоток там 150 фур в сутки. Но тоже серьезный вариант, когда они не могут вывозить свое зерно морем, потому что мы его полностью блокировали, они пытаются вывозить в том числе и через вот эту паромную переправу, которая на какой-то время она вышла из строя, если мы будем бить системно, она так и не заработает.
6: Ну и завозить, наверное, вот те самые дроны с той стороны.
7: И завозить, да? Те самые дроны, да, то есть работает это как на экспорт, да, того, за счет чего они зарабатывают деньги на эти дроны, так и, собственно, ввозить в военные грузы тоже, ну, какую-то часть потока мы отрубаем. Понятно, что там еще 20 сухопутных КПП и железнодорожных и в Польше, и в Венгрии, и где только нет. Вот. Но хоть какую-то часть мы отбиваем. Плюс мы анонсировали удары по энергетической инфраструктуре Украины. Казалось бы, зачем предупреждать, зачем объявлять заранее? Да? Все-таки внезапность на войне дороже денег. Но вот мне кажется, что здесь внезапность вообще не пострадает, потому что большую трансформацию, генерацию энергии, но ты все равно в лесу не спрячешь, в землю не закопаешь. Понятно, что в приграничье, там, в Харьковской области, в Сумской, они пытаются маленькие подстанции углублять в землю, но вот большую трансформацию ты не спрячешь. Батареи ПВО ты не перетасуешь, потому что у тебя нет этого ПВО, у тебя этих объектов, по которым мы будем бить. А вчера в Бишкеке Владимир Владимирович сказал, что войскам дано указание бить по энергетической инфраструктуре. Вот у них этих объектов больше, чем самих средств ПВО, поэтому вот это заявление, это вообще, во-первых, это гуманный, гуманитарный акт, да, чтобы жители Украины приготовились, там, закупили себе повербанки, закупили себе вот эти большие зарядные станции, чтобы они, там, кому надо, купили себе генераторы дизельные или бензиновые. Это, безусловно, ну, некий сигнал украинскому командованию, потому что они не могут не реагировать на эти наши предупреждения, я имею в виду в военном плане. То есть они все равно какие-то действия будут предпринимать, соответственно, наша разведка будет это дело все вскрывать. При этом, ну вот на данный момент, в принципе, у них довольно устойчивая ситуация по энергетике. И министр энергетики Шмыгаль об этом говорит, но он, правда, делает оговорку, если не будет новых поражений. Они, я очень надеюсь, будут, и уже началась работа по Одесской области. Вот в среду Одесса сидит без света, и говорят, что его восстановят только через сутки. А там бьют и по ТЭЦ, и по подстанциям, включая подстанции на 330 киловатт, и, соответственно, это уже такие магистральные, да, то есть это те мощности, которые перерабатывают импортную энергию, которая идет из-за границы. И вот тут, мне кажется, основное, на чем надо сосредотачиваться, потому что, если мы будем вспоминать прошлый год, зима, Белгород, что сделал противник в первую очередь? Противник в первую очередь бил по тем подстанциям, по которым энергия в регион может прийти от соседей. У нас в соседнем регионе, в Курской области, в Курчатове стоит атомная атомная электростанция. И они сделали так, чтобы невозможно было из Курской области перекачать электричество в Белгородскую. То есть они перебили все внешние вот эти перетоки. И после этого уже начали выбивать теплоэлектроцентрали. Соответственно, все держалось только на резервной генерации. Вот здесь то же самое. Надо выбивать в первую очередь, конечно, крупные подстанции на 330-750, гасить вот эти подстанции, которые идут от атомных электростанций, то есть не на самих электростанциях атомных, потому что все-таки АЭС вырабатывает 40% сейчас, 40% электроэнергии украинской, но с них вся энергия идет через специальные подстанции, мощные, которые уже раздают по регионам. Вот эти мощные подстанции тоже надо гасить. Обязательно надо, конечно, выбивать уже восстановленные ТЭС и ТЭЦ, прежде всего те станции, где энергетики успели восстановить часть блоков, да, вернуть в строй. Наиболее очевидно, наверное, ранее уже поражавшиеся и Бурштинская, и Добротворская ТЭС, это на западе Украины, собственно, и тепловые станции в центральной части страны, и в восточных, и в южных регионах, ну, как бы все, да, газодобыча, компрессорные мощности, потому что без газа, ну, те же киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 не будут работать. Они сейчас частично восстановлены, но вот по ним, кстати, тоже на минувшей неделе наносились удары. Продолжать бить по тяговым подстанциям, по узлам питания портовых комплексов Одесской области. Вот. То есть делать так, чтобы все равно это все будет ремонтироваться, пускаться какими-то частями в ход. Но вот этот ремонт, он должен для Киева стать таким бегом по кругу, в ходе которого... Ну, мы постепенно избавляем их от тяжелого советского имперского наследия, продолжаем вот эту декоммунизацию, которая так мила украинскому уху, украинской душе, украинскому глазу, то есть лишать их тех благ цивилизации, которыми их наградила коммунистическая партия Советского Союза.
6: Что совершенно не мешает нам двигаться к миру стратегически, в долгую, о чем мы поговорим уже после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены тысячи встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
2: О валютах.
13: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Продолжаем, да, и такие вот сообщения тут с Украины пришли о некоторых известных сидельцах Азовстали, Калина Волына, Калина Малына, да, вот...
7: А он не редист, он хренист.
6: Это террористы, как раз и сидельцы. Оба террористы-экстремисты, Денис Прокопенко, Андрей Белецкий, нацисты, руководители соответствующих бригад штурмовых неонацистских, на усиление, Зеленский направил их на усиление на позиции в Донбасс. А, два подразделения.
7: Ну, Белецкий не сидел на Азовстале, Прокопенко сидел, потом попал в плен, да, причем Зеленский же об этих назначениях сказал на фоне стелы Запорожья, что само по себе очень хороший знак, он вот так вот селфился, вот, это значит, что скоро начнутся бои за российский областной центр.
6: А там, кстати, Токмачка, да, наша, вокруг Орехова сжимается, насколько я понимаю.
7: Постепенно кольцо, уже идут городские бои, уже подходим потихонечку к центру, но это Орехов, а все-таки Белецкого и Прокопенко, террористов, экстремистов, бросают на Донбасс, причем не подразделения, их бросают командовать новыми двумя корпусами, которые, значит, обороняют Донбасс, и символизм этого назначения так и прет, потому что... Ну, Белецкий – основатель запрещенного в России Азова, да, идеолог этого бренда с 2014 года. Прокопенко – тоже террорист, экстремист, комбат, который сдал Мариуполь, да, вышел из Азовстали по обмену, потом пару лет, как это говорящая собачка, обезьянка, его возили по Европе, показывали как живой экспонат. Вот их ставят на две новые группировки. Это ведь не позор был, это же была операция «Экстракшн», поэтому это не позорная сдача в плен была, это вот такой хитрый план был. И, кстати, Белецкий из Авдеевки не бежал, он просто передислоцировался на более выгодные позиции. Ну, то есть это не позорников назначили оборонять Донбасс, а вполне себе таких современных украинских героев. Мне кажется, что это назначение надо читать скорее не как военное решение, а как политическое. У Зеленского на этом участке фронта, в принципе, полководцев хватает, там нет нехватки каких-то комбригов. У него не хватает мотивации у личного состава, и тут как раз вот идет бренд Азова в дело, узнаваемые, идеологически заряженные, годные для медийной картинки, в том числе западной. То есть это не столько тактика, сколько попытка продать украинцам и западным спонсорам, конечно, образ несгибаемости через вот эти раскрученные лица. Военного смысла в этом решении меньше, потому что, ну что Белецкий сейчас изменит под Славянском? Там, без резервов, без превосходства в воздухе, без устойчивой логистики. Вот, ну, может жестче наладить работу заградотрядов, да? Или будет жестче утилизировать мясо в бессмысленных контратаках. Есть обратная сторона. Концентрация двух самых раскрученных бригадных генералов, а не бригадные генералы, на одном направлении, это фактически ставка ва-банк. Вот еще одна, да, вот такая ставка, о которой мы говорили. Если Славянско-Краматорская агломерация начнет сыпаться при живых Белецком и Прокопенко у руля, то рухнет последний миф о непобедимости этих двух командиров, и Зеленскому тогда уже нечем будет прикрыть провал, все козыри уже будут выложены на стол. Я вот рискну предположить, что Киев готовится не к обороне ради обороны, да, а к затяжной такой информационной войне за удержание Славянска и Краматорска любой ценой, ради переговорной позиции и западных траншей. Да? То есть сигнал адресован не столько фронту, сколько Вашингтону, Брюсселю, да, смотрите, мы ставим лучших, мы как бы готовы стоять до конца. Проблема в том, что на войне бренд не держит рубеж, его держат люди, а это, ну, пока единственный ресурс, который Киеву Запад обеспечить не сможет. Вот, собственно, и вся подоплека этого назначения, а мы пока тем временем там поджимаем и Дружковку, и Славянско-Краматорскую агломерацию с востока, юго-востока и северо-востока, плюс к Дружковке подходит группировка «Центр» с юго-запада. Разберемся с Добропольем, пойдем на Краматорск с западной стороны, соответственно, с тыла. Вот, и все это параллельно вот той системной работы по нанесению ударов, в том числе по украинской столице. Там, кстати, в ночь на среду забавный прецедент случился, там пострелялись. Вот пока люди сидели в подвалах, в метро, там толпами, да, прячась от российских дронов, СБУ и ГУР устроили разборки в одном из жилых кварталов, там, на фоне детской площадки, что-то спецназ ГУР и СБУ не поделили между собой, там на ночных кадрах такие в ряд упакованные бойцы стоят друг напротив друга, какая-то словесная перепалка, причем на русском языке, естественно, стрельба в темноте, задержание каких-то людей в форме, утром раненые, один убитый гуровец. Вот по слухам началось все неделю назад во дворе вот этой же многоэтажки, там задержали замкомандира РДК, запрещенная в России террористическая организация, ну, вот эта фирма-прокладка, запрещенная почему? Потому что командир этой организации, он представитель нетрадиционных сексуальных меньшинств, а ЛГБТ в России запрещено, поэтому вот они дважды запрещены, организация террористическая и еще и ЛГБТ. Вот, но это лирическое отступление. Так вот, задержали этого парня, никто не знает, что почему, я даже гадать не хочу, там, когда пауки в банке начинают цапаться, лучше туда не лезть. Ну, вот СБУшники, видимо, хотели что-то подкинуть ему на квартиру, а ГРУшники, а это подразделение относится к гуровцам. Гуровцы пытались как бы вот это все дело защитить. Есть еще одна версия, что это СБУ и ГУР делили бизнес колл-центров. Дескать, запрещенный этот в России РДК крышевал несколько колл-центров, их на Украине называют офисы, а те, кто их держит, называют офисники. Вот. И якобы СБУшники пытались переподчинить эти колл-центры себе, потому что буквально на этой неделе Зеленский сказал, что надо заканчивать эту историю с мошенническими колл-центрами, надо, значит, выжигать это все дело каленым железом. Ну, то есть надо заканчивать с неподконтрольным этим бизнесом, чтобы перевести под контроль привычный СБУшный как бы поклад. Нынешний глава СБУ – это человек Зеленского, соответственно, вот надо под его начало все это переподчинить. И случилось у них непонимание. Вот посреди ночи в итоге раздалась стрельба, автоматные очереди, все это снималось жителями окрестных высокоэтажек с балконов, и, в общем, к утру там валялись раненые, валялся как минимум один убитый. Такая вот забавная история, когда спецназ двух спецслужб украинских стреляет друг в друга из-за русского нациста, а замкомандира вот этого запрещенного РДК Степан Каплунов, он уроженец Иваново и сбежал из России в 2014 году, чтобы примкнуть к террористам фашистского Азова и воевать против своих бывших сограждан. Вот такая забавная история, которая говорит, ну, о неком напряжении в украинском обществе. Там хватает сейчас таких болевых точек, которые, собственно, нам надо обязательно бить. Это, безусловно, раскол общества по линии мобилизации государства, да, мобилизация государственной против общества. Там очень серьезный напряг, и он не взорвался просто потому, что никто не применил какую-то организацию ко всему этому делу. Вот картонным митингом привели организатора и человека, который за это платит, и у них получился вот какой-то протест бессмысленный. Как только появится выгодоприобретатель поднять на знамя, значит, родственников бусифицированных, тут же это будет большой серьезный социальный взрыв. Ну и в армии тоже мы видим, что не все едины, есть разногласия даже среди представителей таких спецслужб, как СБУ и ГУР. Понятно, что это разногласия, скорее всего, связанные с большими суммами денег, которые уходят не туда и не тому в карман, но тем не менее. Да, еще, друзья, у нас тут остается, по-моему, минутка, да, и я бы хотел всех призвать, я тут побывал на премьере сериала «Марик», который снял Егор Бероев. Мы об этом сериале говорили, когда его не так давно летом засудили на одном из кинофестивалей. Не то, что засудили, а просто не поставили никакую... Отказались оценивать. Так вот, он выходит на экран, обязательно смотрите. Я побывал на премьере. Замечательный сериал с огромным количеством заложенных в нем смыслов. Сериал на очень сложную тему. Тему возвращения с войны. Не просто героев, возвращение детей, возвращение общества воевавшего, не воевавшего. Очень глубокие смыслы, очень глубокая тема. Рекомендую.
6: Спасибо, Саша. Да, до встречи уже через неделю тогда.
7: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
16: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет.
17: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано
18: реклама.
17: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
19: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
20: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом.

0: чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем самое главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет, я вам скажу, самым прямым образом. Но смотрите, человек состоит на 75% из воды. Каждый день мы эту воду теряем. Эту потерю, хотите вы этого, не хотите, организм должен восполнять. С возрастом, кстати, процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость – не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Да? И вот что они заметили? Людям, которых они у которых они проверяли капилляры, а это проверяется по ногтевому ложу, они отмечали, что вот у тех, у кого хорошие, отличные капилляры, они отвечали, что пьют воду из ионизатора воды «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ионизаторов «Аквалайф». И это действительно не может не радовать. Питьевой режим с правильной водой, которую вы готовите в ионизаторах воды «Аквалайф», он помогает нам, видите, помогает налаживать не просто питьевой режим, не просто восстанавливать влагу, которую мы теряем, но и помогает в том числе и с улучшением капилляров в нашем организме. То есть он восстанавливает их. Друзья, это не является лекарственным средством, но так или иначе питьевой режим с правильной водой – это то, что необходимо каждому из нас. Я вот хочу познакомить вас с примером, с отзывом, да, Ольга, ей 68 лет, у нее диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорила, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации, и ей сделали капилляроскопию. Хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом капилляры, которые были как обрубки, кровь в них не двигается. Да? Назначили ионизированную водородную воду, хотя она не является лекарственным средством, не отменяли стандартную терапию, просто добавить питьевой режим. Вот питьевой режим, вот добавили. И вот через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. Смотрите, в журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород еще снижает оксидативный стресс. Я хочу напомнить, что оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. Поэтому неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, хотя она не является лекарством. Да? Но это не магия, это биохимия. Она не водород, которым насыщена ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода, он не заменяет лекарства, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. Но его, заметьте, еще что важно отметить, да? Его изучают во всем мире, кстати, в нашей стране. И я за более чем десятилетний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований, а вот положительных огромное количество. Касательно научной базы, хочу сказать, что уже более 2000 исследований проведено касательно эффективности молекулярного водорода. И давайте я проведу некоторые из них. В исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. Они получали одинаковую терапию, видите, не отменяют лечение, но их разделили на две группы для того, чтобы одни пили обычную воду, а другие пили ионизированную щелочную воду. В ней есть и молекулярный водород, и отрицательный ОВП. Так вот, итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? В 2024 году журнал «Lancet» опубликовал большой обзор постковидного синдрома, в котором среди возможных механизмов заболевания рассматриваются эндотелиальная дисфункция, нарушение

0: циркуляции, включая микротромбозы. А отдельные экспериментальные исследования показывают, что молекулярный водород способен защищать гематоэнцефалический барьер, снижать воспаление и уменьшать повреждения нервной ткани. Вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка недополучает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. И поймите одной простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окисляет нас, она поддерживает причину большинства заболеваний оксидативный стресс. А когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, ионизированной щелочной или водородной водой, да, она усваивается и приносит пользу. Все, что выпили, приносит пользу, потому что она обладает антиоксидантными свойствами. И именно здесь я хочу сделать важный акцент. Мы производитель. Я являюсь представителем завода-производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Мы российский производитель. И сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного. А именно, ионизатор воды «Аквалайф премиум» – многофункциональный прибор. Уникален тем, что готовит все виды ионизированных вод из обычной питьевой воды. Плюс вы, кроме того, вы его получаете со скидкой, огромной скидкой, 10 тысяч рублей экономия, да? Но и дополнительно вы еще второй прибор получаете уже без дополнительных оплат. Просто за эту цену вы получаете генератор водородной воды. И цена этого комплекта 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко, и скажу честно, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партий по старым ценам. На склад уже поступили новые комплектующие к ионизатору «Аквалайф», и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать. Последний день. Цена 34 тысячи рублей, и вы оплачиваете при получении. Звоните 8 800 505 0855. Вы можете их приобретать и по отдельности, но в комплекте выгоднее, друзья. Вы отдельно заплатите за генератор водородной воды, да, со скидкой, отдельно за ионизатор воды «Аквалайф». Цены ниже на него не будет, чем 34 тысячи. Но сейчас вы приобретаете его со скидкой и плюс генератор водородной воды. Так что успевайте, до 19.00 остается немного времени. Звоните 8 800 505 0855. И еще очень важный момент. Мы не просим вас принять окончательное решение вот, во время этого эфира. Мы не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово, да. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Вы получаете ионизатор «Аквалайф», а сегодня целых два прибора по цене одного. Пользуйтесь ими в течение 90 дней. Живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее, налаживаете питьевой режим и сами решаете, останутся ли эти приборы у вас. Принимаете окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам не подходит, вы можете вернуть прибор, а компания просто вернет вам уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. Когда вокруг все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль. Главное, успейте приобрести комплект из двух приборов по максимально выгодной цене до 19.00, заказать его. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня вы платите за один прибор, а получаете два. Звоните 8 800 505 0855. Вы готовите воду, эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз, но на долгие годы активной и здоровой жизни. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Еще раз говорю, рисков ноль, потому что есть тестовый период. Такого вам никто не предложит. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня последний день по этой цене. Осталось ограниченное количество. 8 800 505 0855. И еще хочу сказать, чтобы вы захватили с собой и магний. Если у вас уже есть ионизатор воды, то обязательно захватите его. Если он у вас закончился, заказывайте, друзья, потому что скоро и цены со скидкой на магний тоже закончатся. Почему он так важен? Смотрите, наш магний, он сразу о нем чуть-чуть скажу, шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты, очень вкусный, очень приятно пить. Так вот, в одном стике, а их 120, еще раз скажу, суточная доза, это на 4 месяца приема для одного человека. Магний-цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме, он практически не накапливается. Выпили там кофе или чай, да, вы потеряли магний. Стрессанули, расстроились, потеряли магний. Выпили спиртное, потеряли магний. Поэтому магний – это одна из тех добавок, которые можно и нужно пить практически всегда. Если, допустим, проблемы со сном, тянет на сладкое, судороги по ночам или беспокойные ноги, да, или не имеют ноги или руки, да, это недостаток магния, это одно из косвенных свидетельствует этому, да? Нервничайте слишком, это недостаток магния. Сами оцените, друзья, еще раз, упаковка на 4 месяца, 120 стиков, суточная доза в каждом. Сегодня цена этого комплекта 3000 рублей. Звоните 8 800 505 0855. И еще цикл Крепса, если вы закажете вместе с магнием, а я сейчас пару слов о нем скажу, то будет цена, так он отдельно, цикл Крепса, тоже со скидкой будет по цене 3000 рублей, но в комплекте 3 плюс 3 будет не 6, а 5000 рублей и еще дополнительная экономия. А цикл Крепса устраняет митохондриальную недостаточность. Дело в том, что вся энергия вырабатывается в наших митохондриях, а он благодаря своему составу, полезному, природному, да, он дает им пищу, митохондриям, и, соответственно, устраняет митохондриальную недостаточность. Так что с циклом Крепса вы будете преисполнены энергией. Так что звоните. Все подробности, я не успеваю все рассказать, поэтому все подробности, консультации и заказы по номеру телефона 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Вы успеете заказать ионизаторы, два по цене одного до 19.00. Все это действует предложение. Звоните 8 700 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр просвещения России Сергей Кравцов о росте академических достижений среди школьников.
3: Качество образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количество высокобальников. Причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности, контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей, причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
2: Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели. О планах главы государства сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин. Кроме того, российский лидер проведет переговоры с генсекретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны Туламом. Он посетит Россию с государственным визитом.
1: О Ближнем Востоке.
2: Соединенные Штаты в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива по ночам на фоне вооруженного конфликта с Ираном. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечается, для разминирования в водную гавань направляли водолазов, которые действовали в составе небольших групп на надувных лодках. Для обнаружения мин использовали роботизированные катера и подводные аппараты с высокочувствительными гидроакустическими датчиками. Подобная техника способна выявлять мины на больших расстояниях, что минимизирует риски для экипажа.
4: О катаклизмах.
2: На острове Бали из-за извержения Кракатау отменили более 10 рейсов. Вулканическая активность началась поздно вечером 4 сентября. Непрерывное извержение Кракатау сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. По данным со спутников, пепел поднимается на высоту примерно до 14,5 километров над уровнем моря. Администрация аэропорта Бали подчеркивает, что в целом аэрогавань продолжает работать в обычном режиме. Для пассажиров, остающихся в терминале из-за отмены задержек, подготовили дополнительные места. Их обеспечивают горячим питанием и водой.
4: От церкви.
2: Общемосковский крестный ход стартовал от храма Христа Спасителя. Перед этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил там литургию. Чуть ранее ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского вынесли из кафедрального соборного храма для дальнейшего принесения на крестном ходе. В нем участвуют тысячи верующих. Маршрут крестного хода запланирован такой же, как и в прошлом году. От храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные Москвы-реки и Хамовнический вал. Во главе крестного хода по улице столицы будет пронесена одна из величайших святынь Русской Православной Церкви – чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 86 рублей 59 копеек, евро стоит 100 рублей 57 копеек, курс юаня – 12 рублей и 88 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице – 14 градусов выше нуля, и местами дождь, возможно, гроза, днем до плюс 17 градусов, обещают синоптики. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К разговору приглашаем Александра Насовича, политолога, главного редактора порталов «Рубалтик.ру» и «Евразия.эксперт». Александр Александрович, здрасте. А вот вы написали у себя в телеграм-канале «Книга Насовича», телеграм-канал. По зрелым размышлениям я пришел к выводу, что в угрозах Киева закрыть России небо с помощью беспилотников есть потенциальная выгода для России же. Завтра утром, если в эту сторону зайдет разговор, буду подробнее говорить об этом в прямом эфире радио КП. Заводим разговор в эту сторону. Пожалуйста, про выгоду это интересно.
6: Очень просто. У нас же проблема сейчас с Украиной не в Украине, а в Европе. Потому что Европа превратила стратегический тыл для Украины. И она крепает те бесконечные беспилотники, которые потом летят на наши МПЗ и склады маркетплейсов. При этом позволить себе военные действия по отношению к Европе мы не можем. Это немыслимый уровень эскалации, на который у нас нет сил, надо откровенно это признать.
5: Можно ремарку?
6: То, что...
5: Можно вот скромную ремарку? Да. Она просто важна в контексте того, что мы не можем себе позволить. Зачем тогда говорим про то, что места дислокации дальнобойных систем в Германии станут законными целями, заявили в посольстве России в Берлине, правда. Ну вот, пожалуйста.
6: Ну и что? Они сейчас являются законными целями там, по международному праву. И там, наш МИД в таких ситуациях все время повторяет, что мы имеем право оставить за собой симметричные меры, там, предпринять зеркальные действия и так далее. Но мы же их не предпринимаем. Почему? Потому что, опять же, не хватает сил для этого. И так уже по максимуму они все расходуются на Украине. И, собственно, мы сделаем то, чего добивается Зеленский. Он же добивается того, чтобы расширилась география конфликта, и он напрямую уже превратился в конфликт России с НАТО. И тогда НАТО будет воевать за Украину уже напрямую. Украине может будет расслабиться в этом отношении. Поэтому он провоцирует и нас, и даже своих европейских союзников своими действиями. Последние полгода это очевидно по отношению к Румынии, к Польше, к Прибалтике. Такие действия Киевом предпринимаются, призванные вовлечь, втянуть их так или иначе в конфликт, как непосредственных участников, а не просто там спонсоров, помощников и стратегические тылы. Но вот то, чем он угрожает, то есть закрыть наше небо, сделать его невозможным для гражданской авиации, это возможность как раз симметричного ответа по отношению к Европе. Потому что наша Военная промышленность за последние годы тоже очень сильно продвинулась в части производства беспилотников. Мы их можем делать в очень больших количествах и резко наращивать темп производства беспилотных систем. Что, кстати, и доказала вот эта недавняя летняя эскалация, когда мы на украинскую массированную атаку дронами по российской территории ответили своими российскими атаками дронов, в том числе дронов по украинской территории, резко нарастив их производство. И поэтому мы никого не бомбя, никому не объявляя войну, в случае, если над Россией собьют хоть один гражданский самолет, как сейчас угрожают де-факто из Киева, можем точно так же закрыть небо над Европой и тем выведем ее из зоны комфорта, в которой она сейчас пребывает. А вот проблема в том состоит, что сейчас наши противники на Западе, они пребывают в зоне комфорта. Это украинский конфликт, он им очень комфортен. Деньги, конечно, они на него тратят деньги и вынуждены забирать эти деньги из каких-то других сфер. Но это приемлемые для них расходы. И самое главное, эти расходы... Эти затраты ограничиваются одними финансами. То есть своим образом жизни они сильно не жертвуют. А жизнями своих людей они тем более не жертвуют. Ну, там, если не считать наемников, если не считать военных инструкторов, которые находятся на Украине и консультируют ВСУ. Но, в принципе, вот в нынешнем формате для Европы такая вот прокси-война, она вполне терпимая. И для того, чтобы там реально захотели мира и реально захотели реальных переговоров с Россией, а не о капитуляции, нужно, чтобы этот конфликт стал серьезно напрягать европейцев. И вот закрытие неба в ответ на закрытие неба над Россией, это будет вот серьезно, когда европейцы останутся без авиасообщения, когда их самолетам все время будет грозить угроза, и туда перестанут летать самолеты из других регионов. Да. Будет очень серьезный удар, на самом деле, по вот этому европейскому комфорту, европейскому стандарту, европейскому образу жизни. Опять же, дроновая промышленность к этому времени разовьется так, что в этом даже напрямую Россию будет не обвинить. Потому что, ну, еще с прошлой осени регулярно закрывались европейские самолеты из-за каких-то ДПЛА, которые появлялись в воздухе, и нарушалось авиасообщение. И как-то там по умолчанию заявляли, что это Россия все делает, но ни одного обвинения не было предъявлено. А бывали случаи за последний месяц, когда напрямую обвинения предъявлялись Украине за то, что они своим дроном учет не ведут, и они попадаются в самые неожиданные места, обнаруживаются. С Грецией, например, был скандал в мае этого года, с Румынией, опять же, с Турцией. Так что нужно повысить цену эскалации не для Киева, потому что для Зеленского сейчас действует логика: чем хуже, тем лучше. Он в режиме выживания, ему нужно получать деньги на войну дальше, ему нужно оправдывать то, что он держится за абсолютную власть, не проводит в стране выборы. Поэтому для него гуманитарная катастрофа, которая может наступить на Украине в случае эскалации конфликта с Россией, она для него лично, для его власти будет только в плюс. Вот нужно сделать цену эскалации неприемлемой для спонсоров Украины, киевского режима. И тут как раз Зеленский вот этими своими совершенно отмороженными заявлениями о том, что он остановит в России авиасообщение, он такое окно возможности создает. Именно поэтому, кстати, я думаю, что ему скажут заткнуться и в жесткой форме закроют для него эту тему, потому что в Европе тоже не дураки сидят. Как бы нам не хотелось обратного, как бы мы не думали обратное, но дураки там выходят к камерам, к журналистам. Это вот
5: Не публичные люди.
6: Да, у нас почему-то термин «глубинное государство», он применяется по отношению к Америке в основном. Это американский термин, видимо, поэтому...
5: Deep State, но так если называемый, так, да? Вот этот вот.
6: Ну да, но если так рассуждать, то в Европе степень неформального вовлечения неформальных кругов, теневых кругов в принятии решений, она гораздо выше, чем в Соединенных Штатах. Хотя и там публичная политика, конкуренция, там демократия в разных различных разновидностях, но тем не менее. При этом в Европе, в отличие от Америки, гораздо выше фактор так называемых старых денег. Там банковские, финансовые, промышленные и прочие капиталы, они, в отличие от Америки, насчитывают не сотни, не 100-200 лет, а 700-800. То есть в Италии было интересное исследование. Богатейшие семьи Флоренции остаются такими на протяжении 700 лет, по-моему, с 13-14 века. То есть в Америке 70% богатства, то есть, ну, если по миллионерам считать, то 70% богатства – это богатые люди в первом поколении, которые сами заработали. В Европе 70% богатых людей – это те, кто получили свое богатство по наследству. Но в таких ситуациях думать о том, что вот те клоуны, которым подсовывают для обсуждения, Кая Каллас, там, какая-нибудь Урсула фон дер Ляйен, всякие Мерцы, Шольцы и так далее, это реально люди, которые принимают стратегические решения для Европы, воевать с Россией или не воевать, это наив.
5: Но, тем не менее, условно, Урсула фон дер Ляйен – это довольно влиятельный в Европе человек. 30 секунд на комментарий.
6: Я не сомневаюсь и не отрицаю нисколько, что она влиятельный человек. Даже Кая Каллас имеет какое-никакое влияние. Но ключевые решения по тем или иным вопросам все-таки будут принимать, во всяком случае, не только они, не только Урсула фон дер Ляйен, но и большой финансовый капитал, который финансирует политические элиты Европы и Евросоюз.
5: Спасибо. Перерыв у нас. Александр Насович в эфире. Скоро вернемся и продолжим. Политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру и Евразия.эксперт.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
4: Реклама.
9: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о ценностях российской молодежи.
11: Самый приоритетный приоритет для россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Эти пределы у нас как раз и маркируют молодежь. Раньше пределы были тоже другие, а сейчас они такие. Главный приоритет – достижение материального благополучия и финансовой независимости. То есть деньги. Деньги нужны. На втором месте – забота о здоровье, физическая активность, психологическое благополучие и ментальное. Кстати, с очень небольшим отрывом от денег. Там разница 0,3 балла. Деньги, они оказались на уровне 5,3 балла. А здоровье и спорт, и все, что с ними связано, на уровне 5 баллов ровно. Ну и, наконец, на третьем месте – это построение карьеры, профессиональный рост. 4,5 балла. Вот это тройка главная. Есть и другие приоритеты. Сразу скажу, что самое неприоритетное – это участие в общественной жизни, личный и профессиональный вклад в развитие города, региона и других больших социальных общностей. Тут всего 1,7.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Носович, политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру и Евразия.эксперт, книга Носович, Телеграм. Подписывайтесь. Александр Александрович, что касается Германии, вот текущий разрыв или просто разлад, непонятно пока что, но тем не менее он к чему приведет?
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
6: Евросоюз без Германии в Шенгене и Евросоюз без Германии в Евро, он невозможен. Это как распад Советского Союза, та же самая ситуация. Любая из советских республик могла бы выйти из состава СССР, он бы сохранился, но он не мог бы сохраниться, если бы из него вышла Россия. А именно в России, в РСФСР в конце 80-х было сильное антисоветское движение. А именно РСФСР Ельцин возглавил борьбу союзных республик с союзным центром, в результате чего дальнейшее существование Советского Союза стало невозможным. То же самое Европейский Союз. Германия для него играет такую же роль, как РСФСР играла для Советского Союза. То есть Шенген без Германии и еврозона без Германии – это означает распад Евросоюза, это означает какая-то совершенно другая Европа. И это революция для Германии, потому что Евросоюз это и есть Германия в ее нынешнем виде. Точнее, Германия, я бы сказал, Германия в ее нынешнем виде, она немыслима без Евросоюза. Это основа основ современной немецкой жизни. И без ЕС до сих пор было непонятно, как и сейчас непонятно, как Германия может дальше существовать, потому что европейская интеграция, она решала все стратегические проблемы этой страны, которые появились вот с момента, как она возникла. Проблемы эти Киссинджер, по-моему, описал фразой «Эта страна слишком большая для Европы и слишком маленькая для мира». Так вот, в составе Евросоюза Германия могла быть лидером Европы, не опасаясь того, что другие европейские страны объединятся против нее, объявят ей бойкот и вообще будут бояться, и при этом что-то значить на глобальном уровне. Германия без Евросоюза, это будет какая-то совсем другая Германия, это точно уже не будет ФРГ. То есть, моя гипотеза состоит в том, что приход к власти АДГ, он станет концом нынешнего проекта германской государственности. И уже поменялось очень много этих проектов. На самом деле, Германия – это страна одновременно с тысячелетней историей, если смотреть по культуре, по народу, и при этом очень молодая страна, потому что ее фазы государственности, они все время обнуляются, и на ровном месте создается какая-то новая государственность. Это Кайзеровская Германия, Веймарская Республика, Гитлеровская Германия, ГДР, ФРГ. Вот сейчас у меня явное ощущение, что проект ФРГ, он подходит к концу. То есть, долго это так дальше существование Германии в нынешнем виде продолжаться не может. И возникнет что-то совсем другое.
5: Прямо какая-то другая Германия появится на карте, я правильно понимаю?
6: Да. И какой будет эта другая Германия, это во многом зависит от нас. В том числе зависит от нас, от России. Потому что если посмотреть на страны Европы, то из всех стран только для Германии критичен и абсолютен вопрос ее отношений с Россией, формата этих отношений. У других крупных западноевропейских держав могут быть другие векторы развития, другие векторы внешней политики. То есть, Франция, Италия – это, понятно, Африка. Африка – это вообще будущее. В 21 веке это для них очень перспективно в плане новой колонизации и так далее. Иберийский полуостров, Испания с Португалией, но это уже сейчас Латинская Америка, для них абсолютный приоритет. То есть, мост между Европой и Америкой, они себя так видят. Великобритания, там тоже могут быть варианты. Они могут отказаться от украинской авантюры, могут отказаться от Восточной Европы как своего плацдарма в Европе, после Брексита могут переключиться на какие-то другие регионы мира, типа Гонконга, там, Индо-Пацифики и так далее, вспомнить свои старые позиции в Индии. И такие проекты существуют, проект глобальной Британии, он же на самом деле не про Европу, не про сдерживание России на украинской территории, и так далее. А вот у Германии, кроме России, других вариантов нет, вариантов строить свое будущее. И если 20 лет назад такой вариант заключался в формуле «Россия – большая Европа от Лиссабона до Владивостока», то есть Европа, которая включает в себя Россию и как-то развивается на основе коллаборации с ней, интеграции, как это называли, это от нас, из Москвы все это продвигалось, то сейчас последние 10 лет, вот начиная с Евромайдана уж точно, начиная даже с 2013 года еще с ассоциации Украины с ЕС, которая была антироссийской акцией, сейчас ставка на подчинение России, ее интеграцию в качестве младшего партнера, в качестве управляемого партнера, то есть нанесение ей стратегического поражения, вот о чем постоянно говорят, и после этого уже в каком-то виде получения доступа в качестве репарации, это принимают контрибуции к российским ресурсам, без которых немецкая экономика невыживаема и, соответственно, невыживаема нынешняя модель развития страны.
5: Но они, как вы сами сказали, там не дураки сидят, они не дураки, наверное, и в Германии тоже, но почему они сами не могут прочитать этот сценарий? Сценарий развала, сценарий раскола внутри Германии, разделение опять на две страны, допустим, да? А ведь все просто, нужно просто выстроить прагматичное отношение с Россией. И вот и все, собственно. Но даже такая страна, как Германия, ну, самая большая экономика в Германии еще совсем недавно, не может вообще, ну, выпечить собственное «я». Да, они где-то там за Брюсселем прячутся. Как так получается?
6: Не просто считают, они постоянно об этом говорят. Ну, что касается вот отмечу спрятаться за Брюсселем, больше не буду к этому возвращаться. Я тут согласен с польскими политиками, отчасти согласен с польскими правыми политиками, которые говорят, что Евросоюз – это аватар Германии. Брюссель, аватар Берлина, и эта европейская интеграция в этом смысле нужна немцам для того, чтобы как-то маскировать свое европейское доминирование. Потому что по опыту 20 века очень большое напряжение в Европе у каких-нибудь тех же самых поляков вызывает доминирование немцев в Европе. Они один раз увидели, к чему это может привести. Я согласен с этим только отчасти, потому что есть еще Франция, и, в общем-то, Евросоюз – это в известном смысле думферат Франции и Германии. Есть сильные позиции Италии, конечно, и других стран-основателей, но в значительной степени, если говорить, кто играет в брюссельских коридорах власти роль первой скрипки, то это Берлин. Это немецкие политики, немецкая лобби. Так что тут... Говоря о Евросоюзе, мы в известной степени пока АДГ к власти не пришла, можем говорить о Берлине. Но вот возвращаясь к тому, что они там просчитывают, как они это видят.
5: 40 секунд.
6: Да, есть очень сильная позиция о том, что нужно договариваться с Россией, нужно строить конструктивное, равноправное сотрудничество с Россией. Но это понятная точка зрения натыкается на тысячелетнее европейское ощущение своего превосходства, цивилизационного превосходства, которое делает такое сотрудничество с Россией невозможным. Это большая тема, в которую упираются вообще все наши проблемы с Европой. Как-то я не успею до вашей рекламы.
5: Да. Спасибо. Александр Насович, политолог, был в нашем эфире. Благодарим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
2: Факт встречи Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером означает атмосферу доверия, по крайней мере, на этом канале общения. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как правило, появляются расширенные части обмена такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать, сказал Песков. Он отметил также, что элементы пониманий, достигнутых в Анкоридже, как минимум, минимум будут всегда фигурировать в повестке дня. Между тем, Уитков и Кушнер прибыли в Киев, сообщает украинское издание «Инсайдер». Как долго они пробудут в украинской столице, не сообщаются.
15: О вооружениях.
2: Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что поставки дальнобойного оружия Украине станут переходом красных линий для Берлина. В беседе с ТАСС дипломат предупредил, что дальнейшая накачка Киева смертоносным вооружением повлечет самые негативные последствия для отношений с Россией. Ранее журнал «Der Spiegel» сообщил, что правительство ФРГ готовит масштабный пакет помощи Украине на фоне инцидента с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпцига в начале августа. Он предполагает поставки оружия и углубленное сотрудничество по линии спецслужб. В частности, Берлин намерен оказывать помощь Киеву в получении координат потенциальных целей на территории России.
15: О спорте.
2: Российская фигуристка Александра Трусова стала серебряным призером международного турнира «Киношита Групп Кап» в Токио в одиночном катании. На первом месте японка Мао Симада, третье место заняла россиянка Анна Фролова. Турнир серии «Челленджер» завершился сегодня. Он стал первым соревнованием, на котором выступают российские фигуристы после отстранения в 2022-м.
15: О церкви.
2: Частицу мощей великого князя Дмитрия Донского отправят в зону спецоперации. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невномысский Кирилл. Ранее сообщалось, что ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского доставили в главный храм вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Ковчег был изготовлен по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла для принесения его в соединение и воинские части вооруженных сил России. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 59 копеек, евро стоит 100 рублей 57 копеек, курс юаня 12 рублей и 88 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 16 градусов со знаком плюс, завтра днем будет прохладнее, 12-13 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
15: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Вот еще немного про судоходство. Владимир Владимирович Путин на ВЭФе. Есть общее, что Путин заявил о рисках для глобального судоходства и торговли на фоне непростой ситуации в мире. Вот и все. Если еще какие-то новости добавятся к этому, обязательно сейчас их озвучим и, разумеется, обсудим. Вообще про... Вот хотелось бы спросить, вот эта ситуация, которая в Норвегии, Шпицберген, задержание нашего судна, оно нам о чем говорит? Что вот когда мы, помните, рассуждали на тему того, стоит ли не стоит лететь там Владимиру Владимировичу, грубо говоря, в Анкоридж, или про Будапешт тоже шла речь, поедет ли он в Будапешт, если позовут, грубо говоря, если там что-то серьезное намечается, то сейчас вопрос стоит так, что на самом-то деле действительно нельзя, правильно я понимаю? Потому что, ну, ведь там, согласно вот приговор Гаагского суда, могут задержать, даже несмотря на какие-то там гарантии и прочее. То есть Европе верить нельзя.
16: Ну, Европе верить не надо. Это, так сказать, весь наш длительный исторический опыт этому учит. По поводу «нельзя ехать», ну, нет, мне кажется, тут все-таки немножко более нюансировано. То есть то, что никакого нет, никакой нет необходимости ехать туда, где теоретически могут возникнуть какие-то такого рода инциденты, но это само собой, собственно, этого не происходит. Венгрия ведь всплыла в тот период, когда тогдашний еще премьер-министр Орбан очень, значит, клокотал и обещал вообще выйти из МУСА. Правда, у него...
5: Международного уголовного суда.
16: Да, Международного уголовного суда, который вот выписал ордер на арест, в частности, Путина. Правда, у Орбана главный аргумент был не про Путина, а про Нетаньяху, потому что он дружил с Израилем, и вот его вот это вот, значит, возмущало. Но и тогда мне это казалось, на самом деле, довольно какой-то идеей странной, и, собственно, ничего из этого и не вышло. А так, ну, какие-то вещи продолжают работать, то есть... Если и когда встанет вопрос о том, что да, мы уже все созрели к тому, что надо заключать какой-то серьезный мир, это явно далеко мы еще от этого, но когда-то это наступит. Ну, тогда, я думаю, Европа даже будет в этом заинтересована, и никаких инцидентов в этой связи не случится. Но до этого еще дожить надо, мы далеко.
5: Вы как думаете, мы вот сейчас на пороге какой-то новой глобальной эскалации с Европой, ну, будем говорить, не с коллективным Западом, там же еще Америка, а Духан Кори же, как по мне, так он живее всех живых все-таки, да, кто бы что ни говорил. Но что касается Европы, вот эти все новости нам о чем говорят, и заявления Путина, и ранние, и новые, о том, что мы будем в других акваториях отвечать, потому что это все пиратство, прочее, прочее, прочее. И вот эти обвинения, и обвинения будут прибавляться. Нельзя же все списывать на то, что это предвыборная история там, канцлера Мерца, у которого низкий рейтинг. Правда ведь?
16: Списывать нельзя, но это играет очень большую роль. И это, на самом деле, одно другого неотделимо. Сейчас мир устроен, ну, он всегда так устроен, но сейчас это гораздо более выражено. Внутренние дела каждой страны, внутренние нужды всех верхушек, элит, как сейчас говорят, они доминируют. И ради того, чтобы решать эти внутренние вопросы, многие готовы на все что угодно во внешнем контуре. Раньше все-таки, ну, скажем так, это было более, ну, немножко разделено. Внутри одно, снаружи какая-то другая стратегия. Сейчас нет, это касается всех. Ну, я не знаю, тот же упомянутый Израиль, но мы видим, что, с одной стороны, там, да, очень такой давний конфликт в сфере безопасности, с другой стороны, выборы через месяц, полтора. Нетаньяху вот просто позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе, с инициированным Израилем. Здесь тоже это предвыборный элемент для Мерца, безусловно. Сейчас выборы вот в следующее воскресенье в Саксонии-Анхальт, потом выборы в Мекленбурге, Передней Померании. И там шанс на крупную победу несистемной партии «Альтернатива для Германии» весьма высок. Что с этим потом делать, никто не понимает. И поэтому, да, ну, оседлали мы, господи, ну, давайте вспомним 16-й год, американские выборы, это Рашагейт, Трамп, это марионетка, значит, Путина, это ж сколько лет тянулось-то,
5: да.
16: Это все, да. И это что, это внутреннее, это внутренним, порождено внутренним, но дальше-то все идет вот вовне, поэтому одно с другим связано, и это опасно, безусловно, к вашему вопросу про то, есть ли риск эскалации, конечно, есть. Он, я думаю, что мы немножко должны как бы сбавлять нашу вот экзальтацию, которая нарастает, просто чуть-чуть, но в принципе, конечно, есть, так сказать, предпосылок для прямых каких-то столкновений, инцидентов, которые чреваты столкновением, все больше.
5: Ну, то есть, нам не лезть на рожон все-таки следует?
16: Вот это вопрос сложный, потому что если все время не лезть на рожон, то противоположная сторона считает, залезть что можно все что угодно. Поэтому здесь не лезенье на рожон имеет пределы, после которых надо очень жестко, как минимум, показать, что можем ответить.
5: Ну, то есть при этом не играть в царя горы. Я правильно понимаю?
16: Нет, в царя горы играть не надо, это бессмысленно, это в детстве только можно делать. Но то, что как сказать, бездействие порождает ощущение беспомощности, вот это есть.
5: Ну, то есть, мы хотим завершить специальную военную операцию все-таки без конфликта с Европой, с НАТО, хотя я не отделяю уже, на самом деле, там и отделять-то, по сути, некого уже. НАТО-то в этом смысле, точнее, Евросоюз, он в этом смысле, как думаете, монолитен или нет? Там же есть еще другой военный блок внутри НАТО, отдельный, вот как раз который в Киеве недавно собирался, это Северная Европа, вот он как бы немножко отдельный.
16: Ну, Евросоюз вообще не монолитен, совсем не монолитен, да. Но пока это не оказывает такого непосредственного влияния на политику, это зреет. И что-то изменится. Вот почему так важны выборы в той же самой Германии, в следующем году во Франции. И, кстати, в Польше тоже будут выборы. Потому что если там, ну, например, во Франции, мне кажется, это более вероятным, чем в Германии, существенно сдвинется баланс внутренний, вот тогда вся конструкция, довольно на соплях держащаяся этого европейского единства, она поедет во все стороны. И тогда вот эта внутренняя неоднородность, она вылезет. Ну, смотрите, вот...
5: Да, предпосылки, если можно.
16: Предпосылки. Какие-то конкретные. Вот смотрите, значит, недавняя история августовская. Значит, всю Европу от юга до севера ей объясняет, какой ужас, какие русские вот скоро нападут, нам надо готовиться.
5: Так.
16: Значит, ну, хорошо, Литву, Польшу, Румынию, допустим, можно в этом убедить. Сейчас не берем правда-неправда, но можно убедить. Есть некий аргумент. Вы можете португальцев убедить, что им угрожает Россия, или испанцев? Нет. В особенности, когда под разговоры о том, что Россия вот-вот нападет, в испанский город вторгается там 60 тысяч нелегальных мигрантов, и там бесчинствуют двое суток. А им говорят, нет, это инцидент, мы сейчас разберемся, а главное – это Россия. Ну, конечно, это не будет держаться без каких-то специальных усилий. Поэтому я думаю, что Европа настаивает на русской угрозе и на необходимости помогать Украине, в том числе и потому, что без этого все может просто рассыпаться.
5: Ну, кстати, в упомянутой Испании, там же премьер Санчес, он вообще такой пацифист, как таковой. Он, на самом деле, как мне кажется, и против того, чтобы помогать Украине особенно. Ну, насколько я могу судить. Но при этом сейчас его тоже же под сурдинку могут сместить из-за всего этого. И он тоже может придумать какой-нибудь вот подобный эпизод с беспилотником.
16: С Санчесом это вообще песня. Вообще левые, те левые, которые сейчас, это просто что-то невероятное. Санчес за что сказал 2 дня назад? Оказывается, кто виноват-то в этой вот всей истории? Русские и Израиль. Россия и Израиль.
5: Ну, а кто?
16: То есть не Марокко откуда пришли, не эти... А Россия и Израиль. Ну, что ж...
5: А это он просто видео не смотрел, где его проституткой называют, как раз той самой Сеути.
16: Я думаю, что он смотрел да? видео, и именно поэтому, значит, пытается.
5: Да, ты проститутка, а виноваты в этом русские, понятное дело. Но, то есть, таких эпизодов может быть какое-то количество сейчас по всей Европе.
16: Ну, не то, что может быть, они уже есть, и, конечно, вот захваты судов... Этот случай немножко отдельный,
5: да.
16: Потому что большинство захватов – это все-таки не российские суда, на самом деле.
5: Да.
16: Здесь это прямая российская собственность, официальная. Так что, ну, просто инциденты могут быть разные. И, конечно, реакция на них должна быть, потому что в противном случае, ну, мы уже обсудили. Это
5: а может... вы вот человек интеллигентный, вы какую реакцию видите? Скажите, пожалуйста.
16: Ну, я думаю, что как интеллигентный человек я, конечно, не компетентен.
5: Дам по морде.
16: Нет, ну, просто, например, захват судов. Тем более, если это российская юрисдикция, не дай бог. Но это просто требует военного, ну, как бы на судне должны быть средства, которые дают, как бы тебя берут на абордаж, а ты просто расстреливаешь тех, кто это делает.
5: Вы помните указ относительно недавний Владимира Владимировича о том, что российскую армию можно использовать за рубежом, как раз вот в подобных эпизодах.
16: Ну, я думаю, что речь именно об этом была. Вот, ну, да. Просто мы, понимаете, мы посылаем...
5: Насколько вероятно с Норвегией, с которой у нас еще сохраняются какие-то остатки человечности, в смысле отношения?
16: Ну, насчет человечности я не знаю, но... Нет, еще раз, это немножко особый случай. Это не захват танкера с якобы контрабандной нефтью, это чисто юридический...
5: Судебная история.
16: И судебная история. Надо в этом контексте и работать.
5: А вот у нас всегда, что ни случись, мы всегда говорим, сначала надо разобраться, сначала надо сделать запрос. А может быть, вот давайте, как говорит Сергей Викторович Лавров по-пацански, коль уж он так часто это упоминает, да? Хоть один раз по-пацански сделать?
16: Вы знаете, ну, во-первых, мы кое-что по-пацански все-таки делаем. Во-вторых, мы что, хотим быть как Трамп, что ли? Вот я не хочу.
5: А это хороший вопрос, кстати говоря. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был в нашем сегодняшнем эфире. Иван Панкин, были здесь, остались довольны.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
9: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые...
18: Что будет?

0: вот последних событий. Там все это цвело, там запускались новые винодельни, там вот именно локальное производство каких-то знаменитых местных продуктов. Не только люди ехали на море, не только люди едут посмотреть красоты, но, как говорится, любовь, то есть дорога к сердцу человека часто, и мужчина, и женщина, наверное, часто идет через желудок, то вот эти гастрономические приколы местные, они недооценены. И тем более, что каждая локальная кухня, то есть это какие-то кафе, ресторанчик, какие-то небольшие производства, они дают работу и налоговые отчисления местным бюджетом, что в наше время, конечно, здорово. Вот. Сейчас локальные кухни, ну, условно говоря, вот у каждого свой прикол есть. В Калининграде, вот это, ну, это все-таки Европа, там очень распространен уличная, где фастфуд. Это не просто вот как бы условно вкусная точка там и так далее. Нет, это вот маленькие какие-то кофейни, маленькие забегаловки, где есть те вещи, которые, может быть, нет в условном Ижевске и Владивостоке. Но если я вот упомянул Владивосток, то, конечно, кухня дальневосточная, это вообще, ну, это очень круто, потому что я вот недавно был на Камчатке, вот, и ел то, чего я наверняка не найду в Москве. Там все, что связано со свежей рыбой, все, что связано с тем, что можно накоптить или сварить, это здорово. Короче, вот сейчас это развивается. Это не только туризм, это не только гостиничный бизнес, перелеты и туры, это еще и еда. Поэтому, когда кто-то готовится к какой-нибудь поездке большой, я вам советую, посмотрите в интернете, где чего и как поесть. Это обязательно нужно, чтобы это было запоминающееся и, по крайней мере, поддержите местного производителя.
1: А вот ты бы сам, ну, кроме Камчатки, что выделил? Ну, и Дальнего Востока, конечно.
0: Ну, если как? Убрать... Ну, я бы... Чтобы. Ну, наверное, это все-таки Кавказ. О. Хотя все понимают, что шашлыки, они везде шашлыки. И вот, но там столько разнообразных сыров. И вот те, кто любит сыр... на самом деле сыр делают по всей России, и он очень везде разный. Но я всегда завидую тем, кто любит сыры. Я их не очень люблю. Но когда я, допустим, приезжаю на Кавказ и смотрю на какое-то бесконечное количество разнообразных сыров, я этим ребятам, любителям сыра, завидую. Ну, а те блюда, связанные с какими-то похлебками, вот Кавказ – это самое прикольное место. Потому что вот все, что связано, там не только хаш, конечно, но и многое чего жирного и вкусного, чего мне нельзя, я, в общем-то, все равно там поедаю. Поэтому вот мне ближе к сердцу именно вот такая кухня, жирная, вредная, но вкусная.
1: А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, ну вот так называемый гастрономический туризм, на самом деле термин, это я тебе говорю как директор турфирмы по образованию, термин-то не новый на самом деле, гастротуризм так называется, и вот эти вкусные туристические маршруты, и по России, кстати, они создавались уже давным-давно, но после 2020 года, как мы помним, да, к ним особый интерес был вызван, а сейчас это можно назвать индустрией определенной или все-таки нет?
0: Нет, это не индустрия, это попытка скорее сверху. Все-таки я считаю, что вот эти программы, которые этот гастротуризм пытаются спровоцировать, пока еще снизу не поддержаны. Потому что у нас в России чем мельче производство, тем тяжелее его вести. Это кредиты и это прочее. Поэтому, конечно, это надо стимулировать, это давать льготы и прочее. А ты мне когда вот рассказывал по поводу того, что это старая история, я тут же вспомнил смешную историю, связанную с Крымом. Там пустили гастротуристический поезд, но не учли наш национальный характер. Этот поезд шел по виноделиям, его тут же прозвали синим поездом, потому что так как он проходил по 5, по 6, по 7, значит, точек, где люди дегустировали вина, то к концу станции приезжала очень веселая и большей частью спящая, значит, вагоны, количество людей там, в общем-то, достаточно синих уже, мне кажется, от красного и белого вина. Поэтому вот, пожалуйста. Ну, его, по-моему, это

0: маршрут все прекратили, или он работает, не знаю, но...
1: Ну, у нас сейчас с пьянством борются, поэтому, соответственно, вряд ли такие поезда будут иметь успех. Но вспоминается известный бородатый анекдот «Баян». Две подружки общаются, одна у другой уточняет, как, значит, работает с ее мужу на новой работе на ликероводочном заводе. Та отвечает: не знаю, он еще не возвращался домой. Ну, вот та же история. Слушай, что касается вообще регионов, где вкуснее всего, кроме Кавказа, ну, потому что с Кавказом понятно. Я бы, может быть, и на Дальний Восток далековато лететь, да? А что касается Центральной России, вот я сейчас поеду по Золотому кольцу. Может быть, есть какие-то рекомендации у тебя для меня и для таких, как я?
0: Ну, рекомендация одна. Не концентрироваться только на чем-то одном. Еда, это должно быть, как и молодежь говорит, вайб. Все должно сочетаться. Прекрасная архитектура, старинные храмы. И, конечно, какая-нибудь кулебяка при этом, что-то из старинного русской кухни. Если где-то в Москве, это неинтересно. Если на этом фоне под звук колоколов, это, по-моему, замечательно. Это, на самом деле, гастротуризм – это как перчик в супе. То есть это добавочка, это дает ощущение от места законченное. И вот этот, как молодежь говорит, вайб, он именно в гастротуризме есть.
1: Кстати, и, наверное, это вопрос тебе. Вчера многие лучшие телеграм-дома форсили, значит, заявление. Ну, как не заявление, был вопрос и ответ вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Петр Олегович. Человек уважаемый, конечно, хотя периодически некоторые странные заявления, на мой скромный взгляд, он делает. И вот вчера как раз прозвучало, что россияне стали жить лучше. Но не просто лучше стали жить, а благодаря запрету англоязычных вывесок. Да, потому что так россияне больше не будут чувствовать себя западной колонией. Вот. Среди других достижений за 25 лет выделил налоги и реформу системы здравоохранения. Это немножко отодвинем пока что. Да, вот насчет вывесок-то интересно послушать твое мнение. Пожалуйста.
0: Ну, а что мое мнение? Ну, это же это немножко далеко от реальности. Люди живут реальностью, и вот такие вещи раздражают. Оказывается, вывески имеют какое-то значение для людей. Я много езжу по стране, и в этом смысле могу что-то такое сказать веское.
1: Я тебе поэтому этот вопрос и адресовал, да, пожалуйста. И, кстати, ты же много раз, как и я, вот у меня было общение с Петром Олеговичем, я его знаю еще с 2008 года, когда он руководил Третьим каналом, чтобы ты знал. Я его давно знаю, Третьего канала давно нет. А вот Петр Олегович есть. Пожалуйста.
0: Мне это напоминает поздний СССР. Вот везде красовались лозунги. Ну, можно было сказать, очень приятные. Слава КПСС, миру мир. Там, значит, выполним решение съезда, там, какого-то съезда, воплотим жизнь и прочее. Сильно ли это влияло на людей, вот когда они ходили и смотрели? Да нет, люди занимались своей жизнью. Они стояли в очередях, доставали дефицит. Им был, честно говоря, вот это все, что вот этот антураж, который не был подкреплен реальным улучшением жизни, вот когда этот антураж соседствует с ненормальной жизнью, вот это людей еще больше раздражает. То есть если бы у нас все улучшалось действительно в жизни, тогда да нехай, пусть будет хоть на кириллице, хоть на какой-то любой. Но когда это соседствует с ухудшением, вот здесь наши прекрасные мечтатели из депутатов, которые связывают вот эти вещи, связанные с вывесками, с улучшением жизни народа, просто немножко поедут по стране и поймут, где говорить, а где лучше не надо. Вот не раздражайте людей.
1: Володь, есть важный нюанс. Нюанс заключается в том, что как-то раз общался я с людьми на эту тему с 7 до 8 часов. И ты знаешь, подавляющее большинство, львиная доля, я бы даже так сказал, выступили за, конечно же, запрет вывесок на английском языке. Ну, чтобы ты понимал. Да, конечно, они...
0: Да.
1: Вот,
0: да.
1: В унисон. Ну, давай только... вот это чтобы справедливости ради. Да, это мы с тобой думаем, боже, какая глупость, какая разница, какая вывеска. Да? Грубо говоря, если это какой-то бренд, ну, допустим. Хотя, с другой стороны, вот если призадуматься, я с какого-то момента перестал себе покупать футболки, просто к сведению, с английскими надписями. Ну, просто перестал. Не политики ради, а потому что в какой-то момент... призадумался, а зачем они мне нужны? И я вот действительно, если покупаю футболку с какими-то надписями, надписи на русском. Или может, без надписей.
0: Может, ты стареешь, Вань?
1: Может быть, да.
0: Может,
1: да.
0: Быть, ты перешел в эту лигу тех, кто обращает внимание кириллица или не кириллица. А может быть, все-таки нас с тобой слушают, и наша аудитория, ну, не такая уж и молодая, и, в общем-то, те, кто пишет и звонит, имеют уже оформившиеся мнения, которые они хотят прям непременно доказать.
1: Угу.
0: Ну, в общем, я думаю, что это прекрасно, когда ты на своем языке, но при этом лучше жизнь все-таки улучшать, подкреплять кириллицу делом.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», Иван Панкин были здесь, остались довольны.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
4: Для лиц старше 15 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
2: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
8: О важном.
7: Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТС в Китае, если будет такая возможность. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что в случае, если встреча Путина и Трампа состоится, то содержание диалога будет зависеть от ее продолжительности. Ушаков сказал, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа в случае ее организации в ходе саммита АТС в Китае будет не бесполезна.
2: О Ближнем Востоке.
7: США уничтожат иранский нефтяной флот, если Иран продолжит наносить удары по американским военным кораблям. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет. Он считает, что танкерный флот Ирана находится в беззащитном положении.
2: О зарплатах.
7: Только в двух регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей. Лидерами по доходам стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, сообщили в Росстате. Как отмечается, показатель достиг 255 тысяч и 208 тысяч рублей. В целом по России средний заработок составил почти 115 тысяч рублей.
2: О спорте.
7: Российские фигуристы завоевали 8 медалей – 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые на турнире «Киношита Групп Кап» в Токио. Соревнования завершились сегодня. Они стали первым турниром, на котором выступают российские фигуристы после отстранения в 2022-м. Исключениями стали выступающие в одиночном катании Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые участвовали в квалификации к играм и Олимпиаде в Италии, где заняли 6-е место. Атлеты из России выступали в нейтральном статусе.
2: Обо всем.
7: Нерп Ашлисик вновь вернулся к людям на Ладожском озере. В фонде друзей Балтийской нерпы рассказали о новом этапе реабилитации знаменитого питомца ладожской кольчатой нерпы по имени Шлисик. Он вновь поселился в плавучем вольере на акватории Ладожского озера, где будет проводить время в условиях, близких к естественным. Шлисик все еще сильно привязан к человеку и любит посидеть на руках при весе около 80 килограммов. Для безопасности и наблюдения за поведением нерпи установили специальный передатчик. Полный выпуск Шлисика в дикую природу пока не планируется. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Курс юаня – 12 рублей 88 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 12, 13 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. На связь со студией, как обычно, в это время выходит официальный представитель компании «Аквалайф». И сегодня это Михаил Рудаков. Миша, я тебя приветствую. Как слышишь студию московскую? Давай проверим связь.
9: Здравствуй, Антон. Слышу вас прекрасно. Как меня слышно?
4: Тоже замечательно.
9: Надеюсь, это происходит, вот такая слышимость во всех городах нашей большой страны. Я предлагаю всем устраиваться поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого, друзья. Мы говорим с вами о здоровье. А что может быть важнее? Вот когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, энергии, мы летим, стремим, мы успеваемся. И вот очень хочется, чтобы вы, друзья, были именно такими. Чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что же помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам, так сказать, активное долголетие, что помогает нам быть активными в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Ну и что, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как же она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке, поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше именно на тех полях, где использовали ионизированную воду. А что касается сегодня? Сегодня, например, ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да, да, в Японии. А какие результаты они получают? А вот какие. 2008 год. Ученые доказали, всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь, за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, должен сказать, но каков же механизм? Молекулярный водород активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Другой факт. В 2007 году японский ученый Шигео Ота сделал следующее открытие. Молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. В Японии водородную воду уже не просто обсуждают, ее изучали в рандомизированных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом второго типа. И, например, в Такхоку Университи Хоспитал, да, так называется он, сравнили электролизованную водородную воду с обычной водой и оценивали ее влияние на инсулинорезистентность. В Китае, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород помогает снимать воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально говорил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что, друзья, ждем. Ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду. А вот тут важно отметить, почему же все-таки правильно. Смотрите, простая вода из-под крана, из фильтра, бутылки, в общем, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас окисляет, она поддерживает причину большинства заболеваний. Большинство всех заболеваний вызвано именно окислительным стрессом, представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, все просто как с чайником, заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут прибор даже голосом вам скажет: ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Вот несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний, благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляется после ионизации. Весь литр, друзья, воды пойдет на пользу. проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, передоказано. Я каждый день, друзья, читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. Но если нет воды, все ломается. Помните, как пел Эдуард Хиль? «Вода, вода, кругом вода». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. Вы такие думаете: «Ой, погода, да?» Друзья, нет, не погода. Внутри вас не погода. Внутри болото. В воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит и превращается в болото. Когда воды не хватает, мозг, кстати, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. Я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Не простой воды попьете, друзья. Если просто простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, простая вода окисляет, а ионизированной попьете — сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. Хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. Давайте объясню образно. При диабете второго типа клетки, скажем, клохнут, перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, насыщенная водородом, энергией, вот этими электронами, да, работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнения падает. Да, еще раз скажу, де юре она не является лекарственным средством. И это, в моем понимании, очень хорошо. Пусть вода остается водой, но вода в воде рознь. И нужно понимать эту разницу, чтобы наладить питьевой режим легко и с пользой. Теперь историю жизни. Буквально недавно позвонила нам Валентина. Ей 87 лет. Она спешила поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому уже 90-й год идет, да, ощутил серьезные перемены, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст, конечно, но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И здесь ключевую роль играют правильные привычки. Так вот, Валентина рассказывает, что когда он наладил питьевой режим с правильной водой, показатель сахара у ее мужа, да, пришел в норму. И проблемы с пищеварением ушли, ее муж стал более бодрым, настроение стало лучше. А о себе она говорит, что гипертония второй степени отступает. Валентина с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Она практически перестала пить таблетки. А еще у нее был очень деликатный, но очень досадный нюанс, да, стойкий запах изо рта. И вот сколько врачей, сколько полосканий, ничего не помогало. Да. Как только начала пить ионизированную воду, проблема исчезла бесследно. Ушла и тяжесть в желудке, наладилась работа кишечника. Она с радостью говорит и смеется. Туалет стал как часы. Ну а главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Выпила стакан воды, день играет новыми красками. И это, друзья, не магия. Это биохимия. Водород не заменяет лечение, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. Всего лишь питьевой режим. А теперь посмотрите на это еще и с экономической точки зрения. Мы видим, как все дорожает, да, продукты питания, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, сколько вы, допустим, тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу, аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе, кстати, вы готовите только ионизированную воду, чтобы пить и чувствовать себя в ресурсе, да? Плюс ко всему кислотная вода, по-научному называется анолит, которая получается в ионизаторе. Она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно с ионизированной щелочной водой. Из обычной питьевой воды, даже из водопроводной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Друзья, мужчины, после бритья обязательно кислотной водой. от перхоти кислотная вода, грибок на ногтях кислотная, да, это факты, доказаны наукой и практикой, и все. Вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. А сегодня вот самое теперь главное в этой части. Ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Всего за 34 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня последний день распродажи. Заканчиваются комплектующие для ионизатора по старым ценам. Поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную, серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light, который заряжается, кстати, как телефон, вы его берете с собой куда угодно, да, работает от аккумулятора. Его объем 400 мл. Залили простую воду, которая вас окисляет, нас окисляет, да, обычная простая вода. Нажали кнопку, все, через несколько минут вода стала антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или автобусе, хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Звоните прямо сейчас, потому что только сегодня последний день. По этой цене осталось ограниченное количество. Звоните 8 800 505 0855. Рисков ноль, друзья, попробуйте. У нас, кстати, и тестовый период, о чем я давно не говорил. 90 дней. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Мы даем вам возможность получить свой собственный опыт. В течение 90 дней вы пользуетесь приборами, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. Но поверьте, вам не придется этого делать, потому что вы оцените по достоинству качество той воды, которую вы будете получать в ионизаторе. Звоните 8 800 505 0855. Успевайте до 19.00. 8 800 505 0855. И не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся с вами в следующей части.
6: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Aqualife» Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией и готов принимать ваши отзывы, отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша, тебе слово.
9: Все верно. Спасибо, Антон. Да, продолжаем наш эфир. Звоните, присоединяйтесь, задавайте обязательно свои вопросы, оставляйте, друзья, отзывы, делитесь своим опытом. Это правда здорово. Слышать ваши живые, энергичные голоса. Знаете, я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой нашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, что простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний. Оксидативный стресс. Подавляющее большинство заболеваний вызвано именно им, оксидативным стрессом. А выпиваете литры ионизированной щелочной там, или ионизированной водородной воды, усваивается и приносит пользу вся вода, что выпили. Кстати, она защищает еще и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана огромная работа, диссертация, вывод которой такой. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени, работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу желудочно-кишечного тракта, снижаете сахар, а еще и снижаете плохой холестерин. ЛПНП, тот самый плохой холестерин, он падает на 15,5%, упал за 8 недель, и это итоги исследований 2008 года. Понимаете, сколько всего? Да, вынужден сказать, что ионизированная вода не является лекарственным средством, но ее почему-то изучают во всем мире и в нашей стране. И я за более чем 10-летний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов, да, или результатов исследований. А вот положительных огромнейшее количество. Еще раз повторю, правильная вода не разделяет нас. Она не разбирает нас на органы, она объединяет нас и помогает нам на клеточном уровне всему организму работать без сбоев. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас, из которой мы состоим на 3/4, друзья. Она бьет точно в цель, она устраняет первопричину заболевания, оксидативный стресс, не являясь лекарственным средством. Вот вам еще один пример из жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50 лет. Много лет мучился изжогой, тяжестью после еды, скачками давления, постоянные таблетки, да. И не отменяя лечение, он просто начал пить ионизированную воду, регулярно наладил питьевой режим. И вот спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов, да. И таких историй действительно огромное количество, потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно. Без сбоя, возвращаясь к правильным настройкам, первоначальным, да, природным. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. И я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроены, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И именно здесь хочу сделать акцент. Мы... производитель, российский производитель, компания ООО «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф». И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды «Премиум», наш флагман, и генератор водородной воды «Лайт». Всего за 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают очень редко, и честно скажу, уже, скорее всего, не будет. Это, по сути, распродажа партий по старым ценам. На склад поступили новые комплектующие к ионизатору «Аквалайф», и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать, последний день. Цена 34 тысячи рублей, и вы оплачиваете эту цену при получении. Звоните 8 800 505 0855. Это очень важно. Мы не просим вас принять там окончательное решение за время этого эфира. Не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово, да. Мы даем вам возможность получить свой собственный опыт. Вы получаете вот этот комплект, два прибора, да, ионизатор воды Aqualife, генератор. И сегодня вот два прибора, да, по цене одного. Пользуйтесь ими целых 90 дней. Живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей. Сами решаете, друзья. Вот сами решаете, останутся ли приборы у вас. Принимаете окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что Aqualife вам не подходит, вы сможете вернуть приборы, а компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть целых 3 месяца. Друзья, это выгодное вложение, я считаю. Получение собственного опыта, который никто у вас уже потом не отнимет. Поэтому, друзья, вот когда вокруг нас все усложняется, да, мы решили вот сделать для вас действительно проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль. Главное, успейте приобрести комплект из 2 приборов, его заказать, забронировать эту цену за вами, да, по максимально выгодной цене. Сегодня вы платите за 1 прибор, а получаете целых 2. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Что входит? Ионизатор премиум и генератор Light. И на этом, кстати, ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще менять ничего не нужно, да? Только заряжать устройство. В ионизаторе иногда нужно менять мембраны. И в комплекте мы к ионизатору даем их аж 16 штук. То есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Комплект, кстати, мембран недорог, его цена невысока, да, то есть там около, по-моему, 1500 рублей за комплект из 16 штук. Это опять еще на долгие-долгие годы, друзья. Плюс комплектик ионизатора мы еще для проверки даем вам жидкий pH-тестер, чтобы вы проверили качество воды, да, а также можно проверить еще и закисленность своего организма по слюне натощак. Плюс зарядка для генератора, ну, в комплекте с генератором идет. Плюс расширенная инструкция к каждому прибору, иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли использовать. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите, залили в ионизатор там, или в генератор, пара минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. И еще раз повторю, что сегодня просто невероятный день, сегодня до 19:00 34 тысячи рублей за 2 прибора. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко, все просто, друзья. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. Друзья, не понравится, просто вернете, вот вам тестовый период. Звоните 8 800 505 0855. Давайте дальше. Что же вы еще почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И вот на одной из международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, ну, год назад, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И что они заметили? Людям говорят, у вас отличные капилляры после, да, осмотра, после капилляроскопии. Те отвечают, я пью воду из ионизатора Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, вот практически все пьют воду из ионизаторов Aqualife. И этому есть, кстати, научное обоснование. В журнале «Диабет» 2022 года вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором я уже говорил сегодня и буду говорить всегда, для того, чтобы все услышали простую, но очень важную мысль. Да, вода не является лекарственным средством. Ионизированная вода, неважно. Она, слава богу, вот, на самом деле вода пусть остается водой. Она не является лекарственным средством. Она не заменяет лекарственные препараты. Но да, на, помните, что оксидативный стресс – это первая причина большинства заболеваний. И не важно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную воду, да, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, потому что ионизированная вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии. Да. Нам они очень нужны. И еще там молекулярный водород. И вот после ионизации вода из окислителя становится восстановителем. Все просто. Попробуйте. Таких цен больше не будет. Комплектующие, которые мы закупали по старым ценам, заканчиваются, и все. Таких комплектов по такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Звоните. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. Если, кстати, сразу не дозвонитесь по бесплатному этому номеру, мы перезвоним с городского номера, который в коде там 499. Так что поднимайте трубку, он маркирован как фабрика здоровья. Так что поднимайте трубку, а звоните на бесплатный 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся с вами в следующей части.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
12: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: О важном.
7: Элементы понимания, которые были достигнуты на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе прошлого года, будут всегда фигурировать в повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Анкоридже действительно были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум, будут всегда фигурировать в повестке дня, сказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о ходе переговоров с американскими представителями по украинскому урегулированию.
8: Об атаках.
7: ВСУ ударили по рынку в Энергодаре Запорожской области. Есть раненые, предварительно легкой степени тяжести, сообщил глава города Максим Пухов.
8: О Ближнем Востоке.
7: Власти США должны осознать, что правила игры изменились, и теперь Иран будет наносить более жесткие и болезненные ответные удары. Об этом заявил спикер Меджлиса Исламской Республики Мухаммад Багер Галибаф. Симметричные удары, ответы остались в прошлом. Иранские удары в ходе последних операций по базам агрессора были лишь началом, сказал он. Сообщение с пометкой «Срочно» 7 стран ОПЕК плюс решили сохранить нынешний максимальный уровень добычи нефти в октябре на уровне сентября.
8: О здоровье.
7: Россиянин попал в больницу с тяжелым поражением легких из-за вейпа. Парень из Владивостока больше 3 лет регулярно пользовался вейпом. Когда у него поднялась высокая температура, появился сильный кашель, одышка и начались проблемы с дыханием, врачи сначала заподозрили пневмонию. Однако обследование показало почти полное поражение легочной ткани, связанное с употреблением электронных сигарет. Причину удалось остановить вовремя, поэтому врачи начали необходимое лечение и смогли обойтись без искусственной вентиляции легких. Сейчас молодой человек принимает системные стероиды. Терапия рассчитана еще на несколько месяцев. Пока врачи не могут сказать, насколько легкие восстановятся, есть риск, что на месте повреждений со временем образуется фиброз.
2: О погоде.
7: Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе. В ближайшие 7 дней она будет переменчивой. Завтра днем ожидается около 13 градусов тепла. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В течение недели температура будет постепенно повышаться. Уже в среду днем ожидается 21 градуса. В четверг в дневные часы будет около 23 тепла. Погода сохранится теплой во второй половине недели. При этом синоптики прогнозируют небольшие дожди. Ну а сейчас в российской столице 16 градусов выше нуля. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, который по-прежнему на связи со студией и готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша?
9: Все верно. Это завершающая часть нашей большой программы, поэтому я постараюсь уложиться и рассказать все, о чем хотел рассказать. Мы продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так, да, и начну с того, что предлагаю разобрать исследования на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, помогает росту новых капилляров, да, не являясь при этом лекарственным средством. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. И его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кость. Люди пили, внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель оксидативного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась вот та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую его для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и
4: На этом самом интересном месте, как всегда, у нас пропала связь с Михаилом, но мы, я полагаю, постараемся Мишу вернуть в эфир, потому что, ну, сами прекрасно понимаем, что сейчас со связью может в любой момент произойти, учитывая то, что Михаил живет далеко от Москвы. Но это все детали на самом деле. Я напомню номер телефона прямого эфира, по которому вы можете дозвониться, чтобы задать Мише свой вопрос или оставить свой отзыв. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. 7.02. Сейчас кто-то из вас может спросить, а как же Михаил услышит вопрос наш или отзыв, если вот сейчас мы дозвонимся, а его в эфире нет. Знаете, я вам отвечу, что, ну, во-первых, я ему его обязательно перескажу, а во-вторых, он в эфире уже снова присутствует. Миша, тебе слово, да, пожалуйста.
9: Да, да. Да, меня слышно?
4: Да, прекрасно.
9: Сейчас, да. Вот, продолжу. Я говорила о первом, да, что получили люди, когда начали пить ионизированную водородную воду, по 530 мл в день, да, они снизили уровень гидроксидезоксигуаназина. Он в моче снизился на 14,3%. И сделали вывод, что водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткань. Второе, в этом исследовании говорится, что упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови, общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, да, это очень высокая активность, до 3,02, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что означает на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения, и движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно, ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года и без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда. Он дал мощнейший толчок, друзья, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Как это объясняется? Молекулярный водород – это антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история, не пустые обещания, друзья. Ее свойства изучают ученые. Проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм. Да, еще раз скажу, это важно повторять мне, я должен это повторять. Да, ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода не является лекарственным средством. Но я никогда так же не устану говорить, что я считаю пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. Большинство всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И чтобы с ним побороть, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первую причину заболевания. А наука сегодня, вывод такой я могу сделать, что она не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. И никаких противопоказаний, что тоже очень важно. Вот и ответы на все вопросы. Налаживать питьевой режим с такой водой просто одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. Наша компания – производитель приборов, которые улучшают качество вашей воды, что настолько, что она становится антиоксидантом. И представляем вам, вот прибор не просто предоставляем, купите, да, говорим. Мы, во-первых, оплачиваете по предоплате, не без предоплаты, по факту получения, но ему предоставляем тестовый период 90 дней, целых 3 месяца. Как это работает? Смотрите, звоните, да, 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете. Сегодня, кстати, 2 вы получаете сразу. Ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь приборами, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, а дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращайте нам, неважно, какой это будет день, 88-й, там, 75-й, 73-й. Мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. А сегодня, друзья, вот у меня аж дух захватывает, когда я говорю об этом. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа партии товары по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на ионизатор «Аквалайф». Комплект из 2 приборов. Ионизатор «Премиум», наш флагман, премиальная модель, уникальный, такого вы нигде не найдете, друзья. И генератор водородной воды «Лайт». По суперцене 34 тысячи рублей. Один флагман наш стоит, вообще его цена 44 тысячи рублей. А тут вы за 34 получаете 2 прибора. Генератор, который маленький и удобный, можете ребенку своему в школу дать. Я уверен, что многие из вас заботятся о том, чтобы была успеваемость у вашего ребенка хорошая. Так вот, такая вода, она улучшает снабжение кислородом наших клеток. Друзья, это действительно стоит того. Успеваемость, я уверен, улучшится, потому что ребенок захочет пить такую воду, и все будут действительно рады, и вы, и дети, а те его сверстники, одноклассники, когда увидят эту бутылочку, которая выделяет вот этот вот водород, когда вы ее включаете, он разными цветами переливается, вот этот приляж так называемый, выделяется газ в воду, да, и это просто завораживает, это красиво. выпили, несколько минут занимает. Переменка прошла, в этот момент он успел приготовить воду, все понаблюдали, выпил, поделился, может, с кем-то. Да? Друзья, это действительно стоит того. От этого зависит здоровье каждого из нас. А, соответственно, и здоровье нашей страны. И я вынужден сказать, что сегодня последний день акции. Поэтому звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Я знаю, что таких комплектов осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ионизатор готовит из обычной питьевой воды, ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную, воду серебряную, воду... А, то есть он 4 в одном. Вы готовите каждую из них по мере необходимости. Он стоит дома для всей семьи, да? Вода, насыщенная ионами серебра, она является природным антибиотиком, убивает более 700 вирусов и бакерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода убивает всю патогенную и словно патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. Да? Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. То есть на все случаи жизни прибор. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Это вот кислотная вода, которая получается одновременно с ионизированной щелочной водой. Без химии, только правильная вода с правильными свойствами. Это экологичный способ, друзья. Так вот, ионизированную щелочную воду пьем, кислотную, помним, да, используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, просто кислотная вода. Перхоть, моем голову, втираем кислотную воду. Друзья, мужчины, еще раз повторю, я уже говорил, еще раз скажу. Лучше любого бальзама работает кислотная вода. Никакой аллергии, никакого раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, а сегодня два, да, помните, приборы. И вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется «Анолит». Это антисептик, который не щиплет, не жмет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Не просто чисто, но еще и обеззараживает все. Вот мытье окон, стекол, зеркал – все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы, вот после программы, да, она закончится вот-вот. А бутылочка кислотной воды, «Анолит» называется, «Анолит», вводите и видите. Она стоит около 300 рублей, а то и больше, да. И воду, которую неизвестно как хранили, неизвестно сколько она уже простояла. А ведь «Анолит» тоже теряет свою эффективность со временем. А у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективная. Так что звоните, друзья. Оценка, кстати, высокая, там, по 5-бальной шкале пятерка у нее на маркетплейсах. Так что, друзья, вы ничего не теряете, у вас есть тестовый период. Звонить. Сегодня два прибора по цене одного. Последний день завершается это предложение. 8 800 505 0855.
14: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
20: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощи вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Российские автосалоны все чаще превращаются в так называемые коммунальные шоурумы, где под одной крышей представлены сразу несколько автомобильных марок. За последние 5 лет число дилерских контрактов выросло примерно в 1.5 раза, тогда как количество самих дилерских центров увеличилось гораздо меньше. В результате один автосалон может одновременно продавать машины сразу нескольких брендов. Особенно активно дилеры добавляют новые китайские марки. Это позволяет экономить на аренде, персонале и содержание отдельных шоурумов. Дилерские центры активно развивались, расширялись и строились в 2012 году. С тех пор

0: конкретно до каких-то массовых банкротств, слава богу, пока не дошло. Но я знаю, что очень у многих ситуация просто критическая.
1: Эксперты считают, что такая модель мультибрендовых шоурумов будет распространяться и дальше на фоне перестройки российского авторынка. Дилерских центров слишком много, и такое количество просто не нужно, пояснил в интервью радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что главным фактором роста центров стало массовое пришествие китайских брендов.
2: За последнее время количество дилерских центров, дилеров, выросло свыше 4000, нам такого количества просто не нужно. Это перебор. При условии того, что у нас в год продается не более 1,5 миллионов автомобилей новых легковых. Такое количество дилеров наплодили в первую очередь китайские компании, которые заходили на наш рынок по такому экстенсивному и не очень обдуманному пути. Давайте мы напихаем побольше дилеров везде, где можно и где нельзя. И очень часто дилеры сами же оказывались в проигрыше, потому что когда потенциальная компания, которая хочет стать дилером, приходила к китайской компании, которая пришла к нам на рынок, просила права дилерства, ей что говорили? Вы построите или переоборудуете свой центр, сделайте по нашим правилам, сделайте красивую вывеску, вложитесь, купите у нас партию автомобилей 100 или 200 штук. И мы вам гарантируем, что в вашем городе вы будете единственным дилером нашего бренда. Люди вкладывались, а потом вдруг оказывалось, что через полгода появляется второй дилерский центр в этом городе, этого бренда, а через 3 месяца третий. И это никому не нужно, потому что дилеры просто не окупали те вложения, которые они могли окупить, потому что в конкретном городе, если достаточно одного дилера, то 3 дилера не продадут в 3 раза больше автомобилей, потому что конечное количество покупателей. Поэтому дилерских центров слишком много, они неэффективны, и очевидно, что самые неэффективные, особенно не крупные компании, очевидно, что они закроют. В этой борьбе будут выстаивать в основном мастодонты, крупные либо общероссийского масштаба компании, либо крупные регионалы. И, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Дилерских центров хватит на всех.
1: К концу лет российский авторынок показывает признаки умеренного оживления. По итогам последней недели августа в стране было реализовано больше 28 тысяч новых легковых автомобилей, что на 5,5% превышает показатель предыдущей недели. Однако в годовом выражении динамика остается отрицательной. Продажи сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: За 6 месяцев 2026 года загрузка отелей на побережье Сочи сократилась год к году на 20%, а в июне падение ускорилось до 22%. Это следует из материалов Hotel Advisors. В горном кластере ситуация была лучше, но также оставалась отрицательной. На побережье отели «Монтера Групп» потеряли 3% загрузки год к году, рассказали в департаменте продаж компании. «Космос Hotel Group» загрузка 5 сочинских объектов осталась на уровне прошлого года. По оценке CMWP, за первые 7 месяцев загрузка гостиниц в горах Сочи снизилась на 14-16% год к году, на побережье – на 20-27%. Сильнее всего спрос сократился в среднем ценовом сегменте. Пятизвездочные отели смогли его удержать, тогда как в 3- и 4-звездочных гостиницах снижение было заметнее. Независимый тревел-эксперт Игорь Блинов считает, что ситуация не настолько плохая. По его мнению, туристы в этом году отказались от отелей в пользу дешевых апартаментов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
4: Я не могу подтвердить, что у нас какое-то заметное снижение турпотока в Сочи, это во-первых. Во-вторых, о никаких 25-30% речи идти не может, это второе. Третье, какие-то небольшие сети или крупные отели, которые недозаполнили свой номерной фонд, это не говорит о том, что люди не приехали, а люди просто переориентировались на другие объекты размещения. Безусловно, снижение может быть, но я бы не сказал, что оно очень проблематично, потому что количество рейсов в сторону Сочи Чатлера, оно не сократилось, провозные емкости не снизились, количество кресел, заполняемость кресел была достаточно высокая, но проблему могло составить только тем, кто добирался самостоятельно, то есть вполне возможно были некие кратковременные перебои с топливом. Вот здесь, да, возможно фиксация некоторого снижения тех туристов, которые добираются личным автотранспортом самостоятельно.
3: Сочи остается преимущественно сезонным туристическим рынком. Обычно высокий летний сезон компенсирует слабый спрос зимой и весной. Однако в 2026 году этого не произошло.

0: произошло. Экскурсовод из Сочи Полина Курилова говорит о том, что лето 2026 года – один из самых провальных сезонов. Вот что она рассказала радио «Комсомольская правда».
1: Действительно, этот год для экскурсионки города Сочи оказался одним из самых провальных за последние десятилетия. Можем сказать, что значительно уменьшилось количество гостей в горных курортах, нет очередей на канатных дорогах. В этом году действительно было... Даже в городе практически отсутствовали пробки, что сократило среднюю продолжительность времени на экскурсии. То есть минимум на час меньше с утра и на час меньше вечером то, что мы проводили именно в автобусе по пути после завершения экскурсии. Также в этом году ощутился значительный спад по количеству, например, автобусов, которых мы привозим на те или иные экскурсии. В этом году огромное количество экскурсоводов, которые числятся в нашем городе, более 300 человек аттестованных экскурсоводов. На сегодняшний день практически половина вынуждены были либо оставаться без работы, либо работать только в пиковые дни нагрузки, либо вообще сменить сферу деятельности.
0: Эксперты связывают динамику турпотока в Сочи в этом году с дорогими перелетами, ограничениями в работе аэропорта и перебоями с поставками бензина, лишившими отдыхающих ключевой альтернативы авиасообщению. На фоне сокращения спроса отельеры начали активнее снижать цены. Средняя стоимость бронирования номера уже уменьшилась примерно на 10%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды», в студии Оксана Фомина с новостями «Московской афиши». Друзья, в эти выходные столица наша отмечает день рождения. Присоединяемся ко всем поздравлениям и теплым словам, звучащим в адрес Златоглава и москвичей. В парках и на площадях желающих отметить праздник ждут концерты, выступления театральных коллективов, мастер-классы и игры. 5 и 6 сентября в кинопарке «Москино» запланировано немало интересного. Гости смогут поучаствовать в квесте «Москва в кадре». Участник потребуется отыскать знакомые по фильмам места, ответить на вопросы о городских легендах и изучить малоизвестные факты о столице. Также подготовлены мастер-классы. Гости научатся создавать декорации и костюмы разных эпох и увидят, как обустраивали быт москвичи прошлых столетий. А еще попробуют себя в роли художников по гриму. Заманчиво? На постановочных съемках каждый желающий станет на время актером и сыграет роль в небольшом эпизоде. Конечно же, эпизоды будут касаться московской жизни. Не обойдется дело и без концертов, экскурсий по масштабным декорациям парка и кинопоказов под открытым небом. Главное, чтобы повезло с погодой. Подробную программу Дня города можно посмотреть у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». А в гостином дворе в самом разгаре 39-я Московская международная книжная ярмарка. Продлится она до 6 сентября включительно. Участвует более 300 издательств из России и зарубежных стран. А программа объединяет свыше 500 мероприятий на 13 площадках. В четвертый раз одновременно с Московской книжной ярмаркой проходит и Московская международная детская книжная ярмарка. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Помимо Китая в ярмарке принимают участие еще 10 зарубежных участников. Беларусь, Индия, Иран, Катар, КНДР, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Турция. Посетители ждут насыщенные книжные дни, встречи с известными российскими и зарубежными авторами, презентации книжных новинок, профессиональные дискуссии и круглые столы, а также мероприятия для детей и богатая кинопрограмма. Изучайте афишу, выбирайте события и приходите. Помните, что помимо общения, впечатлений вас ждут еще и приятные цены на книги, а также множество интересных акций. И, конечно, загляните на стенд любимого издательства «Комсомольская правда» – стенд G9. Там представлены наши новинки, бестселлеры, календари и, конечно же, эксклюзив от комсомолки – кофе из Уганды «Вкус Африки». Взбодримся вместе. А еще мы приготовили сюрпризы и подарки за покупки. Не пропустите стенд G9. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. И еще раз напоминаю про наш сайт kp.ru. Заходите в раздел «Афиша» и выбирайте себе досуг по душе.
0: Афиша. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
2: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссея» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
0: Oh,
3: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
4: Открытая часть встречи Владимира Путина со спецпосланником главы США Стивеном Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером показывает месседжи, которые хочет передать глава государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча прошла накануне в Кремле, она длилась более 3 часов. С российской стороны, помимо помощника президента Юрия Ушакова, в переговорах участвовал спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Глава МИДа Сергей Лавров назвал антироссийские действия Германии началом настоящей войны. Он отметил, что никто не стал разбираться, действительно ли в Лейпциге нашли российский дрон. «Это, в общем-то, по большому счету, начало настоящей войны», — сказал Лавров журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Министр напомнил, что власти Германии заявили о закрытии генконсульства России в Бонне, а также о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Перед началом Великой Отечественной войны немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали, напомнил Лавров. При этом вызовы российских послов в Министерство внутренних дел стран Запада министр объяснил внешним эффектом. Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. В МВД объяснили алгоритм возвращения водительских прав после их лишения. В ведомстве уточнили, водитель для возвращения документа должен сдать теоретический экзамен, оплатить штраф и, в некоторых случаях, пройти медкомиссию. При обращении в ГАИ ранее лишенному прав человеку нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а в некоторых случаях и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Срок хранения невостребованных водительских удостоверений составляет 3 года, затем документы могут быть уничтожены.
5: Обо всем.
4: Выставка «Троя и Рим. Мифы и легенды. Античная история Средиземноморья», развернутая в Колизее, стала одной из самых посещаемых в нынешнем летнем туристическом сезоне. Во многом увеличению популярности экспозиции послужил выход на экраны фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Он стал одним из лидеров кассовых сборов в местных кинотеатрах. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем 12-13 пройдут осадки. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем будет плюс 14, плюс 15 градусов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Сегодня мы находимся в Московском педагогическом государственном университете, куда приехали, чтобы поговорить с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Чуть было не сказала «добро пожаловать» по привычке, потому что в последний раз мы с вами виделись в редакции «Комсомольской правды». Но в любом случае...
7: Тогда я скажу «добро пожаловать».
6: Спасибо вам огромное. Это действительно так. Большое спасибо в первую очередь за время. Я понимаю, что накануне нового учебного года дел становится во много раз больше у министра просвещения. С 1 сентября этого года школы перейдут на единые учебники по целому ряду предметов. Я сначала хотела бы уточнить, а какие это будут предметы, Сергей Сергеевич?
7: У нас уже утверждены единые программы по всем предметам. Это 704-й приказ Министерства просвещения. И под единые программы у нас утверждены единые учебники в федеральном перечне, но они коммерческие. И стоимость их порядка более 1000 рублей. Единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству. Стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс по истории и по обществознанию 9 и 10 класс.
6: Я уверена, что у некоторых возникнет вопрос не просто зачем, а почему это важно, вот, собственно, привести к одному общему знаменателю единые учебники.
7: Вы знаете, когда 54 учебника по истории у нас было, 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единые программы, единое содержание образования, причем у нас есть программы углубленного уровня для ребят, которые интересуются тем или иным предметом и хотят его более углубленно изучать, такая возможность есть. Единые программы разрабатываются на федеральном уровне учеными, методистами, обеспечивают высокий качественный уровень образования каждому школьнику вне зависимости от того, где он проживает и учится. Потому что, когда были примерные программы, и сама школа устанавливала изучение того или иного курса, у нас, к сожалению, могло было быть так, что, допустим, школа могла не изучать, я сейчас условно говорю, блокаду Ленинграда. Сегодня у нас в 10 классе более 30% времени изучения Великой Отечественной войны, причем и в 10 классе, и в колледжах у нас единый государственный учебник по истории. У нас введено единое календарно-поурочное планирование, то, о чем говорили учителя. И переезжая, условно говоря, из одной школы в другую, фактически ребенок обучается по той же программе, по которой он обучался из той школы, откуда приехал.
6: То есть беспрерывное обучение такое.
7: Да, и в целом мы видим результат повышения, рост качества образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количества высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности, контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей, причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
6: Вы упомянули, что будут даже учебники для тех учеников, для тех детей, которые углубленно изучают тот или иной предмет. Я верно вас поняла?
7: Да, они уже есть. У нас есть углубленные государственные учебники по естественно-научным предметам. Готовят авторы из Академии наук учебники государственные единые по естественно-научным предметам, в том числе и углубленного уровня. Мы планируем в течение 3 лет завершить переход на единые государственные учебники по всем предметам.
6: То есть до конца этого учебного года планируете завершить этот процесс перехода, верно?
7: Мы этот процесс начали с учебников истории обществознания. Сейчас завершается работа над едиными государственными учебниками по русскому языку и по литературе. И в этом году будет апробация уже и этих учебников. А в следующем году будет апробация единых государственных учебников по естественно-научным предметам. Создание учебника – процесс не быстрый. И поэтому мы в течение 3 лет, планируем этот процесс завершить. Здесь надо не забывать и о переподготовке учителей, подготовке учителей. На это тоже нужно время. Поэтому у нас есть график, у нас есть понимание. И, как я уже сказал, в течение 3 лет мы планируем этот процесс завершить. В том числе создание учебников и по таким предметам, которые не выходят на единый государственный экзамен, например, учебник труда. Мы разрабатываем, и здесь у нас работу авторский коллектив возглавил руководитель агентства стратегических инициатив. Мы сейчас разрабатываем новый учебник по основам безопасности и защиты Родины вместе с МЧС, Минобороны и другими ведомствами. Готовится учебник по музыке, изобразительному искусству. То есть не только те предметы, которые выходят на единый государственный экзамен. Потому что я еще раз хочу повторить, все предметы важны.
6: Да, я с этим совершенно не спорю. Меня вот очень порадовало учебник по музыке, как родители, конечно же, и по рисованию. В моем детстве таких не было, а это очень важно. Но вы упомянули основы безопасности и защиты Родины. А, насколько я знаю, что читала, что половину курса будет составлять начальная военная подготовка. А, что под этим понимается? Я вот сделала отсылку к собственному детству, но, наверное, это что-то будет новаторское, современное. И есть ли в школах необходимо оборудование для этого?
7: Мы в прошлом году закупили необходимое оборудование по предмету основы безопасности и защиты Родины. И этот предмет, он, вы правы, будет состоять из двух основных частей. Первая часть касается в целом гражданской обороны и реагирования на различные чрезвычайные ситуации, не дай бог, конечно, но тем не менее все бывает в жизни, все может произойти, какие-то природные явления и так далее, и так далее. Когда школьник и оказать первую медицинскую помощь, этому мы учим и будем учить в школах. И расширим курс, связанный с начальной военной подготовкой. Сейчас он у нас занимает примерно 25% времени, будет занимать 50% времени. Это будет интересный курс, и участие в таких мероприятиях, как «Зорница», вот, и других. Поэтому это будет интересный курс. Мы планируем привлекать к его преподаванию в том числе бойцов, которые возвращаются в зону специальной военной операции, наши герои. Они пройдут необходимую переподготовку. У нас создан центр «Вершина», который как раз этим и занимается. И эту практику будем развивать.
6: Супер. Мне кажется, это действительно будет интересный предмет. Ну, потому что одно слово «зорница» — у меня глаз загорелся. Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору с министром просвещения России Сергеем Сергеевичем Кравцовым.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
8: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров об изменении мышления у новых поколений.
9: С точки зрения людей второй половины 20 века, я соглашусь, что новые поколения выглядят более глупыми. Честно, они не глупые. У них просто несколько другой спектр интересов, другой фокус, другой подход и другие представления о том, что им нужно знать, а что им знать не нужно. Им не нужно знать, как выжить, точнее, в лесу, с какой стороны муравейник находится, чтобы определить, где запад, где восток и так далее и тому подобное. То есть все то, чему нас в школе учили, но уже в наше время это было, честно говоря, не очень нужно. Им это, в принципе, вообще как бы не нужно. У них совсем другие интересы и совсем другие социальные компетенции. Поэтому я бы сказал так. Люди глупеют в старом смысле, а в новом смысле они, наоборот, умнеют. Они высвобождают пространство своего мозга для совсем другой информации, совсем других навыков, для совсем других знаний. Можем ворчать, ругаться, можем, наоборот, говорить, что это прекрасно, великолепно. На самом деле мы не знаем. Мы не знаем, и они не знают, что так, по большому счету, понадобится через 20 лет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Певец Сосо Павлиашвили об СВО.
12: Я поддерживаю в первую очередь Бога. И хочу, чтобы все стало на свои места, чтобы друг назывался другом, враг назывался врагом. И я никогда не поверю, что на Украине все враги. Просто надо сделать так, чтобы люди потянулись к тебе. Надо сделать так, чтобы люди понимали значение России. Когда приезжают люди в Россию, забирают, уносят, допустим, свои дома и учат своих детей проклинать Россию. Это нельзя допустить. Это допускалось много-много десятилетий. И это не только для, допустим, России плохо. Это плохо для тех людей, кто это позволяет. Потому что быть неблагодарным, это всегда заканчивается очень плохо.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сегодня, накануне нового учебного года, мы говорим с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. А станет ли такое направление, как искусственный интеллект?
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Понижает качество образования. А школьники об этом могут и не задумываться. Поэтому об этом нужно говорить школьникам и о плюсах, и о тех рисках. Мы сегодня видим, что пытаются и склонить школьников к различным деструктивным действиям, в том числе и западные спецслужбы, через информационные технологии. Поэтому об этом нужно школьникам говорить, чтобы они знали и использовали эти технологии для своего развития. а не для того, чтобы, условно говоря, списать домашнее задание или задание там, на уроке. Вот об этом предмет. И для нас это тоже непростая задача, но мы понимаем, что если мы этим заниматься не будем, мы можем упустить момент, и это такая будет уже, ну, скажем, хаотичное внедрение. Хотелось бы, чтобы здесь это было на пользу и во благо развития и системы образования, и школьников. Я сразу хочу сказать, что никогда и никакой искусственный интеллект, информационные технологии не заменят учителя, педагога, а должны быть в дополнение традиционной системе образования. Вот, собственно говоря, это то направление, по которому мы будем развиваться.
6: Немного перейду от предметов к поведению, что тоже касается учебы. Сергей Сергеевич, а когда планируют ввести повсеместные оценки за поведение? Сейчас это экспериментальный, пилотный проект, но вот...
7: Планируется через учебный год, и мы сознательно не ускоряем это решение. Мы в прошлом учебном году отобрали пилотные школы, где опробировали 3 модели оценки по поведению. На основе апробации выбрали 1 модель. И эту модель мы опробируем в наступающем учебном году в 10 школах каждого региона. Для того, чтобы и учесть там те опасения, которые есть и у родителей, и учителей, и максимально подготовленным уже принять окончательное решение.
6: То есть решение может быть как положительное, так и могут отменить этот проект, если увидят, что минусов больше,
7: плюсов. В целом мы уже видим, что позитивно воспринимается в целом и учителями, и родителями. Оценка за поведение была. И здесь не только плохая оценка за поведение, здесь важно говорить о тех учениках, которые будут получать и хорошую оценку за поведение. Это тоже важно. Поэтому вопрос непростой, мы это понимаем, мы здесь очень аккуратно подходим к этому вопросу, но это оценка за поведение, это определенный сигнал будет и для родителей, мы понимаем, это определенная защита будет педагогов. И мы знаем о тех случаях, которые, к сожалению, есть в школах, которые абсолютно недопустимы, а о них родители даже могут и не знать, и не подозревать. Поэтому, конечно, здесь нужно, чтобы с уважением относились школьники к учителю, к своим наставникам. Поэтому решение такое принято, оценки за поведение будут. Форма, содержание и механизм еще требуют доработки.
6: То есть оценка по поведению – это защита как для учителя, так и для, вот здесь продолжите, родителя или ученика самого. Потому что иногда зачастую, когда нас оценивают, мы не до конца понимаем, что это положительный вектор, который показывает тому же родителю или тому же ученику, в каком направлении нужно двигаться.
7: Ну, и, как я уже сказал, это и для ученика, и для родителей тоже определенный сигнал, потому что, конечно, воспитание начинается с семьи, с родителей. Поэтому этот механизм, он будет важен для всех. Но еще раз я подчеркиваю, что здесь не должно быть какой-то спешки. Здесь нужно все очень грамотно выверить, обсудить еще раз и с родителями, и с учителями, и со школьниками, когда мы будем принимать окончательное решение.
6: Поняла вас. А скажите, пожалуйста, вот почему, на ваш взгляд, несмотря на демографическую яму, в классах сейчас по 30 с плюсом, с хвостиком человека? И сразу вопрос, сколько их должно быть в идеале в одном классе учеников?
7: по нормам у нас в среднем 25 учеников в классе. Почему так происходит, мы это прекрасно понимаем. Допустим, в определенные города приезжают родители, переезжают, и отсюда идет заполняемость школ, классов. И для решения вот этих проблем точно мы строим новые школы, продолжаем строительство новых школ. Идет программа капитальных ремонтов школ для того, чтобы точно эти проблемы решать. Но в целом я хочу сказать, у нас ликвидирована третья смена, остановлен рост второй смены. И у нас есть понимание, где нам нужно, как я уже сказал, построить там ту или иную школу, вот особенно новые районы. В чем проблема была? Вот когда строили районы, а школы не строили. Да. Деньги зарабатывали.
6: Структуры не хватало.
7: Деньги зарабатывали застройщик. А потом люди страдают.
6: Но это уже побеждено, потому что я сплошь и рядом, как минимум, в Москве встречаю, что будет и детский сад, заявляют застройщики, будет и школа. Или все-таки до сих пор приходится работать с этим?
7: Вы знаете, в Москве здесь четко, я хочу поблагодарить Сергея Семеновича, этот вопрос максимально решается. Может быть, какие-то и остаются проблемы, но в целом очень внимательно подходит к тому, чтобы были новые школы, новые детские садики, поликлиники в тех местах, в тех районах, которые развиваются. И в Москве соответствующие есть нормы. Обязательно, когда идет строительство, обязательно строительство социальных объектов. Раньше, может быть, там давно такого не было, 15-20 лет назад. Сейчас это контролируется. Плюс идет большая программа капитальных ремонтов школ. Я хочу сказать, что у нас по качеству образования система, московская система образования, одна из лучших в мире. И это подтверждено результатами, в том числе международной оценки. И самое главное, Москва делится своими решениями с другими регионами.
6: Друзья, прямо сейчас у нас самые свежие новости в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А затем мы снова в эфире. У нас в гостях министр просвещения России Сергей Кравцов.
11: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
16: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст – так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните звоните с мобильного, звездочка 125. Я повторю, звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
4: Трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа в случае ее организации в ходе саммита АТС в Китае будет не бесполезна. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Что касается организации трехсторонней встречи, то это все-таки больше дело хозяев, если они смогут такую встречу организовать. А это требует определенной дипломатической подготовки, то эта встреча может состояться. И наверняка она будет не бесполезна, сказал Ушаков. Также он заявил о желании Кремля организовать встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТС. И сообщение с пометкой «Срочно» от РИА Новости. 6 человек, по уточненным данным, пострадали во время первого удара дрона ВСУ по рынку в Энергодаре, один в крайне тяжелом состоянии. Это заявление местных властей. Канцлер Германии Фридрих Мерц словами о том, что сделает ФРГ первой военной державой в Европе, по сути дела идет объявлять войну России. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров «Вестям». И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Российское руководство сделает соответствующие выводы, сказал Лавров.
5: О Трампе.
4: Рейтинг Дональда Трампа на рекордно низком уровне. Только 33% респондентов поддержали нынешний политический курс президента США по сравнению с 35% месяцем ранее. Уровень его поддержки среди республиканцев опустился до 72%, что также стало антирекордом.
5: О катаклизмах.
4: Мелкие частицы вулканического пепла после извержения вулкана Кракатау в Индонезии опасны для глаз. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Тита Карнавиан. В районах, где распространяется вулканический пепел, местным властям поручено организовать раздачу масок и призывать жителей использовать средства защиты глаз. При усилении распространения пепла также рекомендуют сократить пребывание на улице. Непрерывное извержение Кракатау наблюдается с позднего вечера 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался примерно до 14,5 километров над уровнем моря.
5: О погоде.
4: Климатическая осень задержалась в Москве на 4 дня. Завтра температура воздуха в столичном регионе будет на несколько градусов ниже нормы сентября, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в понедельник вероятность дождей в столичном регионе сохранится, но осадков может выпасть в 3-4 раза меньше. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля, завтра днем 12-13 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
11: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Сегодня мы встречаемся с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Говорим о нововведениях накануне нового учебного года. Сергей Сергеевич, давайте продолжать.
17: Я так полагаю, что и в других регионах, вот как вы сказали, что мы существенно остановили рост второй смены. А есть задача вообще победить вторую смену? И вот в тех же регионах, и в крупных городах, куда приезжает огромное количество людей переполненных.
7: Вы знаете, здесь мы дали рекомендации, что во вторую смену не должны учиться учащиеся начальных классов, учащиеся, которые выходят на основной государственный экзамен, 9 класс, 11 класс. Есть школы, которые находятся в таких районах, что второй школы просто негде ее построить. И поэтому вынуждена школа работать в две смены. Но еще раз подчеркиваю, две смены не может быть в начальном в начальных классах и в классах, которые выходят на основной государственный экзамен, на единый государственный экзамен.
17: Ну, понятно, которым нужно заниматься. К ОГЭ готовиться, к ЕГЭ – это огромная нагрузка. А теперь к малышам. Много изменений также и в детских садах происходит. Например, в министерстве идет работа по выработке единых требований к оформлению групп и игрушек в них. Означает ли это, что оснащение групп будет происходить не за счет родительских комитетов, а в том числе закупка игрушек, да, а будет проходить за счет бюджета? И какие, конечно, еще изменения в работе садиков стоит осветить?
7: Ну, также по аналогии с капитальным ремонтом школ, вот при капитальном ремонте детских садиков идет поставка необходимого оборудования за счет федерального бюджета. В целом, хочу сказать, что уровень дошкольного образования очень важен. Может быть, он даже недооценен, важность недооценена, хотя до 7 лет закладываются основные психологические функции у каждого, у ребенка, и важно этот этап не пропустить. Поэтому у нас не случайно этот год, 26-й, в системе образования объявлен как год дошкольного образования. Приоткрою занавес, мы планируем следующий год, впервые об этом скажу, посвятить здоровью школьников в целом. Вот в системе образования год, посвященный здоровью школьников. Так вот, возвращаясь к дошкольному уровню, мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры» по пятницам. Надо, конечно, наводить порядок с игрушками, потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно, что это за игрушки такие. Вот. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Емпольская этой работой занимается. И мы отбираем игрушки наши, отечественные. И в ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. Вот, следующее направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств детских садиков и так далее, и так далее, и так далее. Строительство. Поэтому вот мы считаем, что этот уровень очень-очень-очень важен в развитии ребенка. Здесь очень важна игровая деятельность, очень важно общение со сверстниками, и очень важно, я еще раз хочу обратиться ко всем родителям, не давать планшеты, там, смартфоны детям особенно. Там, видишь, 3 годика уже, ему дают планшет, чтобы не отвлекал. А так устроены вот эти информационные технологии, что ребенок, как говорят, залипает. Все, он уже не может от них отвлечься. Это же целая система, над которой работают и психологи, и педагоги, чтобы максимально как можно больше...
17: Чтобы быстрее возникала цифровая зависимость, конечно.
7: Да, она опасна. Вот для начального, особенно для такого возраста опасна. Мы не случайно вели запреты, это на уровне закона, использование мобильных телефонов в классе. Да. Сейчас направили соответствующие рекомендации. Просто это отвлекает от учебы,
17: от общения,
7: от общения и так далее. Очень много негативных, я сейчас не буду углубляться в эту тему. Здесь ребенку, особенно вот до 7 лет, очень важно читать сказки, чтобы он общался со сверстниками, общался с родителями, в музеи ходил, театр и так далее. У него должно быть реальное общение. Тогда те проблемы, которые потом компенсируются в школе, их не будет.
17: Угу. Да, с этим не поспоришь. Ну, в общем-то, это такие непреложные истины, тут даже и ничего не добавишь. Вы знаете, Сергей Сергеевич, когда я собиралась к вам навстречу, вот, наверное, задам такой ключевой последний вопрос, который... Ну вот всех интересует, потому что в этом году, конечно же, очень волнительно для многих вот проходила тематика поступления в вузы, и даже пошла такая рябь по воде по поводу изменений в системе единого госэкзамена. Можно ли попросить министра просвещения прокомментировать эти слухи?
7: Вы знаете, я так отвечу. Во-первых, изменения не будут. И здесь мы это обсуждали с Рособорнадзором. Я понимаю прекрасно вот те предложения, которые звучат, но они требуют очень детального обсуждения. Здесь не должно быть поспешных решений. Да, повышаются баллы единого государственного экзамена, это радует, это действительно, мы видим рост качества образования. Но вот... Поспешных решений в системе образования не должно. Решения, вот, они должны вызреть, как говорится. Их должны обсудить учителя, педагоги. Мы должны пройти апробацию. Понимаете, вот всегда хочется прямо сейчас или уж завтра вот быстрых решений. Когда мы вводили единые программы, строили систему развития массовой школы, единую систему воспитания, мы результаты видим 5, 6, 7 лет должно пройти.
17: А, то есть вот такой срок у нас получился.
7: Это конечно, конечно. Многие считают, что вот сейчас решение принял, и уже завтра все изменится.
17: Очень хочется побыстрее, вы правы.
7: Очень да. Хочется, но так не бывает. Просто так не бывает. Поэтому в части единого государственного экзамена мы никаких изменений здесь серьезных не будет, и уровень экзамена в наступающем учебном году будет сопоставим с уровнем экзамена, который только что прошел.
17: То есть повышаться он, как и слабеть, не будет, не планирует. Сергей Сергеевич, огромное вам спасибо за время и за ваши ответы.
7: Вам спасибо, и хочу всех еще раз поздравить с Днем знаний и пожелать нашим учителям, педагогам здоровья, счастья и благополучия.
17: Спасибо большое. И вас тоже с Днем знаний.
7: Спасибо.
11: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему Британия хочет ускорить разработку военной программы.
19: Это, возможно, может быть операцией прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом. То есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали такие секретные базы на территории Британского острова, ну, на случай высадки немцев. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны. Хотя надо отметить, что, в принципе, британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что и сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение ничего. То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно из бюджета много на военные расходы уходит, и для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что Великобритания объявлена, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Сказано. Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
21: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Осенний пик активности клещей начался в России. В 2026 году он может продлиться до ноября. Клещи осваивают новые территории. Их все чаще находят в центральных регионах – Московской, Ленинградской, Тверской и Ярославской областях. А также они продвигаются дальше на север – в Архангельскую область, Республику Коми, Карелию и в горные районы Алтая. Основные причины изменения поведения и распространения – потепление климата и мягкие зимы, которые позволяют выживать яйцам и личинкам, а также более продолжительный теплый сезон, который дает возможность пройти весь жизненный цикл. Кроме того, клещи меняют время активности. Помимо привычных утренних и вечерних часов, они стали проявлять активность и днем. Комментирует радио «Комсомольская правда» вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.
25: Много разных факторов, которые могут влиять на их популяцию, потому что каждый год очень сильно отличается по погодным условиям. Причем надо учитывать не только вот то температуру, которая сейчас, а вообще, предположим, как проходило лето. Это лето было, на самом деле, очень отличалось от предыдущего. Например, очень много травы, гораздо больше, чем в прошлом году. Потом вот это вот просто довольно сухое было лето, очень теплое. Это все влияет на то, как выплаживаются вот эти клещи, насколько они, вот, их популяция

0: клещей весна, отмечает Петр Чумаков.
1: Пик клещей обычно приходится на раннюю весну, когда вот сходит снег, еще сухая трава, тогда, собственно, весенний вот этот пик, который, когда пробуждаются эти клещи, они, в общем, по травинкам поднимаются на самую верхушку и сидят там, клешни выпустив. И вот когда человек проходит, они цепляются за одежду и таким образом, значит, проникают. Обычно где-то вот, ну, не знаю, конец апреля до начала июня.
0: Эксперты считают, что теперь клещей можно встретить в местах, где раньше их почти не было, и в периоды, когда их активность обычно была ниже. Поэтому важно не забывать о профилактике. После прогулок осматривать себя и домашних животных, использовать защитную одежду и репелленты, а при укусе как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в МАКС QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации и водительского удостоверения. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить МАКС. Нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении госуслуги «Авто». Запущено в 2021 году. Сначала в виде QR-кода были только свидетельства о регистрации. В 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов. В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложило мессенджер МАКС в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью Радио КП заявил, что приветствует все инициативы, направленные на цифровизацию документов водителя.
3: Перевод в цифровой формат всего документооборота – это вообще, в принципе, полезно и удобно как для тех, кто контролирует, в данном случае не решен ли водительское удостоверение водитель, так и для самого водителя, если он может, допустим, забыть где-то свое водительское удостоверение. И в цифровом формате, конечно, это показать как возможность, это всегда удобно для всех, в том числе, я говорю, для контролирующих органов. Что касаемо работы самого МАКСа, то здесь, мне кажется, как раз перевод максимального количества цифровых документов в МАКСе, это помимо удобства водителю, создает и дополнительные функции для тех людей, которые будут использовать этот мессенджер. Поэтому я думаю, что здесь все, в принципе, удобно и комфортно.
2: Для того, чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, пользователю потребуется создать в приложении цифровой ID, пояснили в пресс-службе МАКС. После этого в мессенджере необходимо открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на водительское удостоверение или СТС и показать QR-код, а инспектору отсканировать его. Но расслабляться пока рано. У водителя по-прежнему с собой должны быть документы в бумажном виде, напомнил в разговоре с Радио КП автоюрист Лев Воропаев.
4: Правила дорожного движения не предусматривают на данном этапе возможность предоставлять водительское удостоверение в электронном виде, как и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но за отсутствие водительского удостоверения формально, да, и по действующему законодательству, водитель может быть привлечен к административной ответственности, а за отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства, помимо штрафа, машина может быть задержана и помещена на специализированную стоянку. Поэтому действующее законодательство пока вопрос возможности не брать с собой эти документы никак не регламентирует.
2: Некоторые автоэксперты выражают сомнения по поводу возможности предъявления водительских прав в МАКСе. Через некоторое время в сети начнут продавать приложения, мимикрирующие под госмессенджер, и с их помощью будут пытаться показывать инспекторам фейковые удостоверения. На возможные проблемы при разработке постановления указывала и МВД. Одна из проблем в том, что при отсутствии интернета инспектор сможет продиктовать номер прав по рации дежурному ГАИ, чтобы проверить действительность документов. Но сверить фотографию в документах с личностью водителя за рулем будет невозможно. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».

России возникла ощутимая нехватка высококвалифицированных логопедов. Об этом говорят кадровые аналитики. По данным ХХРУ, на рынке труда востребованы дефектологи и логопеды всех направлений, но большая часть спроса приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями.

0: аутизмом. С начала этого года работодатели в России опубликовали свыше 6 тысяч вакансий для логопедов и дефектологов, подсчитали аналитики. Одновременно растет и предложение. Количество резюме речевых специалистов за 2026 год увеличилось на 20%. Поэтому дело не в дефиците специалистов, считает логопед-нейропсихолог из Москвы Елена Певтеева. По ее мнению, развалина государственная система профилактики и коррекции детей с задержкой речевого развития. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
1: Раньше была другая система образования. У нас этих деток еще в дошкольном возрасте по садам распределяли. Да? У нас были сады и школы разного типа. У нас были там школы первого вида, второго вида, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого до восьмого вида. Да? И детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали те же школы, сады. У нас теперь только логопункты непонятно на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система.

0: Макаревым о процессах, происходящих в Соединенных Штатах Америки, и о том, влияет ли на них кто-то еще, ну, например, Израиль, или они влияют все-таки по большей мере на всех остальных. Кажется, что это все такое, то, что мы наблюдаем, но это не самоцель. То есть это какие-то следствия более крупных процессов. Опять же, возвращаясь к размышлениям об острове Эпштейна. Раз. Два. Вот во всех этих, ну, вот действительно справедливо мы все это наблюдаем. Не очень понятно, где интересы Израиля, а ощущение, что там, где делаем Америку великой, где там Израиль великий, да, где интересы Израиля в Европе. Дальше начинаются конспирологические истории, что... Значит, Трамп там построит, да, на горе восстановит храм, наступит тысячелетие субботы, евреи приедут в Новороссию жить, в Одессу, да, недалекую им теплую и комфортную.
1: Или в Крым.
0: Да. Или в Крым, да.
2: Я прям представляю, какой это будет храм для справки. Это не секрет, для этого достаточно посмотреть, собственно, в Библию, в Танах и так далее. Но это же была какая эпоха? Когда Соломон строил, так сказать, храм, да, Иерусалимский, то, во-первых, он одновременно, у него было много жен, и жены были, так сказать, другого вероисповедания.
1: Языческие.
2: Языческие, так, да. И он, собственно, строил параллельно храмы очень специфическим богам. А в самом... Да, при первом храме...
0: Это уже есть, уже у нас эта история разворачивается с богами, еще могут...
2: Да, да.
0: С язычеством.
2: Конечно. В первом храме присутствие языческих богов внутри, а-ля Астарта, понятно, да, это, ну, аналог Венеры, Иштар, Вавилонская, Иштар, да. Ближайшая, конечно,
1: мать,
2: Иштар.
1: Да, великая мать.
2: Да, то есть это великая мать, это вот тоже такие экстатические культы. Но во времена первого храма, ну, исследования просто есть, которые делают сами, так сказать, представители еврейской религии, они это не скрывают, это была такая эпоха, там... Меньше времени, когда там был только Яхве, да, там, или Иегова, кому как больше нравится, не будем тут даваться в подробности, чем когда там присутствовал вот этот самый аналог Иштар семитский. То есть насколько тяжело удержать этот монотеизм. Это же не камень в огород еврейской религии, а это к тому, что цивилизация вообще очень тяжело выстраивается и легко ломается. Затащить как бы Иштар в храм Бога гораздо проще, чем потом его оттуда выкидывать. Построить остров Эпштейна и как бы проводить как бы вот эти сексуальные оргии, которые являются, конечно же, ритуалами, гораздо проще, чем, ну, чем потом это восстанавливать, что в элите, что в обществе. Но уж если мы говорим о вот этой самой сексуальной магии, то это понятно, все вот эти структуры, Эпштейн, это кроули, да. Но это же сразу же понятно, что это все было втащено в движение хиппи в 60-е годы. Ну, например, если мы вспомним такую культовую в роке группу, как Led Zeppelin, то они много раз признавались, что Кроули и именно его сексуальная магия, которую он там из других структур почерпнул, конечно, он не был изобретателем, это чуть ли не было не все для Джимми Пейджа, их как бы руководителя группы. Он потом купил особняк на Лохнесском озере этого самого Кроули. То есть, понимаете, как это все развивается? Это было впрыснуто в культуру западную уже в 70-е годы, если не раньше. И, конечно, тут такими одиозными личностями, как я сейчас перечислил, все не ограничивается. Западное общество было к этому более резистентным, потому что оно, в принципе, было более развратным, чем советское. А советским это сделали буквально за несколько лет в перестройку. Результаты катастрофические. Вот мы живем все в этой ситуации. Да. Вот эта метафора, Максим, про Рим периода упадка – это не просто метафора, это как бы некая грань, некая дверь перед гораздо более страшным как бы будущим, которое ждет нас, и нам даже как бы сложно представить, каким оно будет.
0: И вот этот Рим проводит все эти процессы, и кажется, что экономика там и вот эти торговые потоки, все это где-то далеко не на первом месте, а много зато говорится о цифре, об искусственном интеллекте, да. Не о человеке, да, о цифре, да. Которая цифровые валюты и дальше со всеми вытекающими. И вот а вместе с этим каждый день, да, возвращаясь к Украине, вот тут говорили, значит, Трамп там про 80-летие, не вспомнил, что-то. Так он ни разу не сказал ничего про «не смеются над денацификацией». Говорят, что вообще-то

0: России. Вот переговоры, да. О,
1: значит, Игорь, можно я здесь сразу добавлю? Америка по-другому вообще воспринимает правые движения, чем мы. Для нас, я понимаю, что у нас было и РНЕ уже, и чего только не было.
2: Тоже зрение запрещенное, не запрещенное.
1: Наверное, не запрещенное, тем не менее. Ну, в общем, у нас существует это ультраправое подполье. Мы его много раз обсуждали. Конечно, в значительной своей части связано с украинцами, все эти Левкины и так далее, Никитины, запрещенные в России, да, там, да. Капустины и так далее. Оно все существует. Да. Да, но не будем забывать, что вот in general, как говорят англичане, для нас это все неприемлемо. Для русского народа есть феномен, прецедент, трагедия Великой Отечественной войны и борьбы с нацизмом. Это вот общее место. И как очень точно замечали наши ультралибералы, естественно, шипя при этом, как бы что вот осталась последняя скрепа, это 9 мая.
2: Да. Ну, они, кстати, да. продолжают свою работу вместе.
1: Конечно,
2: с так
1: теперь я другими, хочу да. к Америке перейти. Да. В 1949 году, если я не ошибаюсь, была создана в Америке нацистская партия, был такой Джеймс Мадол, в 1949 году. Я не говорю про 30-е, когда Америка этим баловалась. Ну вот, казалось бы, 45-й год, Нюрнбергский процесс, и всем сказали, ну, для, существует общее нет по отношению к нацизму. Тем не менее, легальная структура возникает, там партия Возрождения, она ли как-то называется, но название адресует просто к завещанию Гитлера. Этот Мадол тут же находится в отношениях с Антоном Лавеем. Это один, вот мы назвали...
3: Это основатель церкви сатаны, как бы, которая, структура, которая курировала ЦРУ, и который, собственно, занимался популяризацией оккультизма через рок-музыку. Ну, это такая известная фигура.
1: Да-да-да. То есть вот есть, собственно, Кроули, а есть Лавей. Вот ну, кому что больше нравится.
3: Да-да-да. Более такой современный, да. более такой, скажем так, для простых людей.
1: Да, наверное. Но это все сатанизм, чисто воды. Но это просто церковь сатаны. Это без всякого, без приукрашивания. А в 1959 году, какой интересный год, вот сколько всего возникло, да, возникает американская нацистская партия. Она так называется. Это легальная структура с Зигой. Зигует, хайль, это самое, кричат «Зиг хайль», то, что вот в Германии кричали, да, «Победа славься», как это переводится. А их руководитель Джордж Роквелл, в воспоминаниях пишет, что он прочитал «Майн кампф», увидел свет. Это все описывается...
2: Запрещенная тоже, наверное, да?
1: «Майн кампф» – запрещенная книга, да. То есть это все описывается как религиозный экстаз. Роквелл связался с Савитри Деви. Ну вот, чтобы было понятно, да, когда мы говорим оккультный гитлеризм, то два имени всплывает, их там, конечно, больше, но первое, что всплывает, это, конечно, Савитри Деви, Мигель Серано. Француженка вот эта странная, и более поздний уже, конечно, Мигель Серано из Чили. И в 62-м году они в Англии учреждают, туда приезжает нелегально этот Роквелл, они учреждают, видимо, это первая организация подобного рода, по крайней мере, первая крупная, Всемирный союз национал-социалистов, как Арийский интернационал. Они его именно так замышляли, это есть в переписке Савитри Деви с этим Роквеллом, оно так и создавалось. Там сразу же оказывается порядка 19 стран. Вот за счет чего это так быстро распространяется? Все страны Европы. Часть стран, находившиеся, так как тогда называлось, за железным занавесом, например, Венгрия, Канада, ну, США, понятно, ну, да, как бы Чили, Аргентина, Бельгия, Испания, Новая Зеландия.
3: Это все понятно. И Бельгия, Леон Тегрель, и Испания, Франко, и вот это латинский, куда сбежала эта верхушка. Там
1: интересно,
3: все понятно.
1: Интересно, что они связались не с Дегрелем, они почему-то его не выбрали, а кого-то другого, я уж не помню, там... но тоже какого-то эсэсовца. Это самое, Южная Африка. Япония, Австралия, Новая Зеландия и все вот эти таранты и прочие, они адресуются к Роквеллу, которого называли американским Гитлером. У структуры этой была как бы на эмблеме свастика и по центру земной шары там в каком-то, короче говоря, в каком-то прицеле. И это все легально существует. Все это существует, естественно, под крышей спецслужб, что не секрет, обычно об этом пишут. Вот Роквелл был такой дурак, считал, что Гувер, это ФБР, да, как бы проникся его идеями. Мы не знаем, проникся, не будем это обсуждать, проникся Гувер, не проникся, но во всяком случае связка-то существовала. Да и не могли существовать они просто так. В Америке легальная нацистская партия, ну, выходит человек на сцену под свастиками, зигует и так далее. И это как бы Вирджиния, это не Техас. А параллельно с этим мы понимаем, существует Техас, где, собственно, убили этого самого Кеннеди в Далласе, как бы в 63-м году, где были все эти, как бы, Кёртис Элли Мэй, где было общество Джона Бёрча и так далее и тому подобное, да, там генерал Эдвин Уокер, это вот Техас, а это, казалось бы, совсем другая Америка, но там тоже присутствует эта правая тема. Сегодня там просто по «Черным солнцем» выступают. Вот если вы видите в Америке массовые мероприятия по «Черным солнцем», то это, конечно, там. И в честь этого самого Роквелла. И он первым стал говорить из нацистских структур об вот этом арийском интернационале. Вот до этого эта тема звучала менее ярко после войны. Он первым об этом заговорил. Поэтому в Америке нету на это иммунитета. По большому счету. Он вот сразу уходит. Конечно, это не были люди респектабельные, но это легальная партия.
0: Соавторы коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Максим Карев. О процессах, происходящих в Соединенных Штатах Америки, о том, как это связано с Украиной в том числе, продолжим сразу после новостей.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
6: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
5: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
6: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Узумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены 1000 встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
4: О валютах.
7: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
0: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем наш разговор с авторами коллективной монографии украинства Максимом Каревым и Андреем Берсеневым. Мы говорим о денацификации Украины обычно, но сегодня вот о процессах, крупных процессах в Соединенных Штатах Америки, о том, что и там сразу после войны появились и начали расцветать ультраправые и прямо нацистские партии, и о том, как все это замыкается в конце концов на процессы, происходящие на Украине и вокруг России.
3: Мы же знаем, что даже вот еще в самом начале Второй мировой войны, особенно вот эта вот немецкая диаспора, американская там Форд и так далее, Буши тоже немецкая, они очень, были очень сильные контакты с нацистской Германией. Вообще считают, есть даже вот мнение специалистов, что братья Даллас, они как бы перенимали опыт гестапо. Ездили туда, изучали, смотрели. Даллас-младший потом был в Берне резидентом вот этой вот ОСС. Джон Маклой, будущий директор Всемирного банка, он тоже был комиссаром в Германии, и, он, и как считается, он занимался вывозом некой части нацистских преступников в Америку. То есть это не то, что они, у них нет иммунитета, они этим дышат. Они это любят. Вот Андрей правильно там сказал, вот есть вот эти два очень ярких персонажа, Савитри Деви и Мигель Серано, которые занимались развитием гитлеризма, там, ну, скажем, мистического гитлеризма. А есть еще не менее интересный персонаж Юлиус Эвола. Барон Юлиус Эвола, который там, ну, инвалид и так далее. Есть известный стратег, как бы правый публицист и один из главных таких идеологов трампизма, это Стив Беннон, который просто обожает Эволу. Я к тому, что это не то, что это какая-то маргинальная часть американского общества, которая там где-то ходит, собирает эти митинги, ни на что не влияет. Это самое ядро американской элиты, именно, которая сейчас находится у власти. И все вот эти вот технофеодалы, как мы их называем, там Тиль и так далее, ну вот он интеллектуал, как бы, ну просто можно посмотреть, кого он цитирует, кого он читает, там этот Карл Шмидт, там Лео Штраус и так далее. Они все ориентированы в сторону провоков, и не как там банально, да, что давайте там зиганем или что-нибудь. Вот Маск там зиганул, да, на инаугурации, все там обсуждали, был это скаутский салют или нет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько он пропитан. Он ЮАР, да. Но там до сих пор, по-моему, ходят эти вот товарищи с трехлучевой свастикой. И если мы говорим про Израиль, ну, как бы была очень сильная связка между Израилем и ЮАР в свое время, они разрабатывали ядерное оружие, потом поругались. И, собственно, сам по себе Израиль, несмотря на то, что Холокост, несмотря на то, что там миллионы погибших, там была очень такая стремительная трансформация, переход от левых позиций, да, как бы, ну, Израиль создавали вот эти леваки, ну, не леваки, но вот как так, коммунистично ориентированная часть выходцев, в том числе Советского Союза, и там очень быстро произошел переход к власти, к правых групп, того же самого Бениамина Нетаньяху, там, Либермана и так далее. То есть они перехватили повестку. В этом смысле сейчас Израиль – это гораздо более правое государство, учитывая то, что они устроили в Газе. Ну, можно просто открыть фотографии, посмотреть.
0: А куда вся эта компания едет? Израиль?
3: Зачем?
0: Да, кстати, ну, Газа – это Трамп там собрал строить.
1: Можно я тут тоже некоторые дам пояснения? Я думаю, что нам тут главное не попасть в некий известный стереотип. там, виноваты во всем известно кто, да, и так далее. Почему? Ну, во-первых, это просто очень стыдно кого-то одного во всем обвинять, конечно. А во-вторых, это не позволяет понять происходящее. Именно. Обычно это рисуется в связке, вот англичане там сделали евреев, и евреи теперь всему миру портят жизнь. Но ничего подобного нет. Ненависть в английской элите по отношению к еврейскому составляющему очень велика. Да, там, конечно, была декларация Бальфура и так далее, но они всегда понимали, что ну, для них это сложный вопрос. Да, евреи ограниченно входили в британские какие-то масонские структуры, да, вспомним тех же британских Ротшильдов.
3: Да. Но это не этнический вопрос. Понимаете, это вопрос того, что есть конкретные группы, которые ориентированы на определенные элиты. Понимаете, вот в той же Америке есть сильное еврейское лобби, которое ненавидит Израиль. Поэтому все сводить к тому, что есть вот евреи, они монолитные, у них вот такие
2: это вот. Вот этот Кушнер ездит, Витков ездит. Да, Трамп сам говорит, что значит у него там дети, внуки. Да. Так или иначе, все равно все крутится вокруг Израиля.
3: Нет, оно крутится вокруг Израиля. Надо понимать, что Израиль неоднороден, как и любая страна, как и любое там движение. Да, у него есть зять, да, у него там. Понимаете, Трамп. Он нью-йоркский девелопер. Как говорят знающие люди, это, как бы, это означает две вещи, просто для понимания характера. Это плотная связь с криминалитетом, и это плотнейшая связь с еврейскими кругами. То есть быть девелопером в Нью-Йорке, значит быть евреем. Даже если ты не еврей как бы по крови, то ты все равно никуда не денешься от этой вот, ну, грубо говоря,
2: местной специфики.
3: Да, местной специфики. То есть этой темой владеют группы. Знаете, вот как в некоторых странах, вот они делят, когда там сферы влияния, этим отдают, допустим, нефтянку, этим отдают там какие-нибудь там сельское хозяйство, этим там, не знаю, промышленность. Вот так и здесь. Вот девелоперский бизнес, он контролирует еврейская диаспора. Как мы она относится к Израилю, должны... да, это отдельный вопрос. Но
1: да,
3: это...
1: мы вот я к этому, что на самом деле там всегда есть две группы. Одна, как бы, я имею в виду, вообще в еврейском мире, одна произраильская, а другая, которая считает, что Израиля не должно было возникать, да. И они находятся на ножах. Там нету этого единства. Нет, вот, нет, как нет. Бы, конспирология в чем? Что вот есть многомиллионный еврейский народ, да, который как да. один выстраивает какую-то там...
3: Да, вокруг
1: там...
3: еврейского заговора. Да, это да, сговор да. всех евреев, которые вот как один действительно маршируют в сторону. Это не так. И второй вопрос, который здесь тоже Андрей затронул, да, вот они там хотят восстановить этот храм. И действительно, этот храм, он в разные периоды был разным. И история еврейского народа – это не история там, иудаизма, это история отпадения от иудаизма, то есть перманентно. То там все время возникает пророк, который пытается вернуть как бы, к истинной
1: очень
3: вере.
1: Очень тяжело вот, держать монотеизм.
3: Очень тяжело.
1: Да.
3: Ну, так вот, собственно, процесс, о котором мы говорили, который вот связан в том числе с храмом, что сейчас идет процесс разрушения патриархальности в пользу ну, вот этих вот культов темных языческих женских божеств. И та же самая Астарта. И вот эти вот ритуалы, которые они проводили там на этом Штейновском острове или сейчас, они не связаны именно с этими культами, а не с тем, что вот есть какой-то там сатанизм, это, ну, скажем так, более позднее ответвление уже в рамках христианской религии, в которой вливалось все, что христианство естественным образом преследовало, приходя ну, на те, в, те, в то место, где как бы, была исходная религия базовая. Она как бы, автоматически там, делилась на то, что можно как бы, влить светлую часть, условно там, сделать святыми там, или покровителями, то, что нельзя было влить, относилось там, к бесам, демонам и так далее. Но она никуда не уходила. Поэтому сатанизм как явление культурное – это не просто отрицание христианства, это такое вместилище, в том числе языческих древних верований, которые христианство подвинуло с пьедестала, вот как ты говоришь про Дровидов, да, как будто они пришли, они соединились с тем, что как бы предыдущим образом было загнано под плинтус. А ну, эти это... товарищи это все пытаются вынуть из-под плинтуса.
1: Ну, правильно ли я понимаю, что мы тут сталкиваемся со следующим, что дело не только в язычестве, а в том, что ну, как будто бы в современном мире есть вера, что силу можно добыть только снизу, вот в этой темноте,
3: конечно. Конечно.
1: Во тьме, что к свет как бы он потерял всяческую способность побеждать.
3: Да, именно в этом нас пытаются убедить, и в каком-то смысле я… Ну, в этом есть некая специфика христианства, да, современного, что оно не дает силу, как бы. Оно говорит о том, что, ну, то есть, вот если вы сидите там, условно, в окопе, да, и вам нужно постоянно как бы где-то ну, мотивировать себя, то вы не будете говорить, что надо подставить правую щеку, если вас ударили по левой. Вам нужно на что-то опереться.
2: Странно опираться на то же, на что опирается противник.
3: Конечно, да, но при этом нельзя опираться, потому что опирается противник, потому что тогда вы с ним сливаетесь.
2: Да, здесь всякие черепушки приходят в голову. Но по поводу света. Свет надо как-то подогревать, тем более, если вы говорите, Христиан свет, он чтобы был в принципе. Да? Тьма-то она и так будет, хотя выясняется, что еще отдельный такой вопрос здесь. И, собственно, да, здесь вопросы о нас тоже сразу возникают. Здесь мы и про Украину вспоминаем. Но и Израиль, вот чтобы завершить эту историю, про свет и про все остальное. Вопрос, разворачивающийся, ну, как бы не только даже вокруг Ирана, в целом ситуация на Ближнем Востоке. Во-первых, в чем идея там разных тогда слоев, разных кругов? Потому что если ошибка развернуть историю вокруг Ирана, то Израиль может и закончиться на этой истории. Может. Да, то есть это как бы в широком смысле тогда. Ну, вопрос о безопасности должен был бы их как-то, наверное, неудобнее ли им с Ираном оставаться, чем с теми, кто могут прийти на место,
1: а прецеденты есть. А может быть, Израилю и Ирану гораздо выгоднее не плясать под американскую дудку, а выстраивать самостоятельную политику и, например, вместо того, чтобы наращивать конфронтацию, например, снять хотя бы уровень напряженности и как-то начать понимать друг друга. Там же есть силы, которые способны к такому диалогу, но каждый раз почему-то...
2: Альтернативы предлагаются, силы явно не просвет опять, которые...
1: Да. Вот то, что я вижу, Игорь, это то, что не Израиль вертит Америкой, а Америка, конечно, задействуя определенное, так сказать, еврейское антиизраильское лобби, небезызвестный Бжезинский принадлежал. Да, именно к этому лобби всегда было смешно слушать, как русские патриоты говорили о еврейском заговоре и называли Бжезинского.
3: Да. Специфическая семья.
1: Так вот, да, задействуя как бы это самое лобби, они ведут к уничтожению Израиля. Потому что, конечно, ну что может быть лучше для Америки, чем стравить этот самый Израиль и Иран? И если это понимаем мы... Да потому что это глобально.
2: Почему Израиль не нужен Америке?
1: Ну, там существует целая политическая школа в Америке, которая говорит, что Израиль – это фактор, который не позволяет построить правильную конфигурацию на Ближнем Востоке, а в условиях нарастающего влияния Китая как на как бы Среднем Востоке, так и в Африке, нужно побыстрее его кончать и взрывать всю эту ситуацию, просто обрезать все возможные каналы коммуникации для Китая и выстраивание, собственно, его экономических отношений с этими акторами, которые находятся, ну, хотя бы в регионе как бы вот этого большого Ближнего Востока.
3: Ну, это исламская дуга известная,
2: да,
3: которая...
2: Ну, и вот этих Бармалеев бросьте на Китай, на Индию, на Россию.
3: Они должны сдерживать.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Продолжим буквально через пару минут.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ окружают 16 женских скульптур в национальных одеждах по бывшему числу республик СССР. Одну из них, карело-финскую, упразднили в 1956 году, но скульптуру оставили.
11: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
0: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым, Максимом Каревым о процессах, происходящих в Соединенных Штатах Америки, запущенных Трампом и его командой, об интересах Израиля и о том, где и как все это заканчивается на нас.
1: Я просто вижу, как ведется эта игра. На самом деле, конечно, Израиль сам, к сожалению, подыгрывает в эту игру, делая то, что он делает.
3: Ну, они просто руководствуются мелкими тактическими соображениями.
1: И сами себе роют яму со всей этой газой и так далее. Но, конечно, накручивание Эпштейна как еврейского фактора, я прям вижу, как это делают правые. Игра эта строится примерно вот так. Вообще, как эта теория заговора еврейская, вот один из ее аспектов очень крупный такой. Формулируется это так. Вот смотрите, просыпается темный матриархальный экстатический культы. Смотрите, что делает Эпштейн, вот весь этот разврат. А это все, как мы знаем, евреи, потому что они к этому призывали, якобы. Я не сторонник этой точки зрения, я ее просто развиваю. Почему? Потому что действительно, где-то начиная с 16 века, когда часть евреев была вынуждена уехать из Испании, когда произошла, закончилась реконкиста, и их изгнали из Испании, они уехали вот туда, вот в Цфат, в Палестину. И там возникло несколько школ, достаточно специфических в рамках еврейских эзотерических традиций, вот эта самая каббала, прежде всего лурианская каббала, которая на ура была принята в тогдашней Европе, там при дворе какого-нибудь Рудольфа II, там князя Анхальтского и так далее. И Джон Ди, вот это все туда. И они это дело любили.

0: середине, во второй половине уже 18 века. И, конечно, потом это вошло в европейские эзотерические структуры, и отсюда все фашисты говорят: а вот смотрите, мы хапнули их кабалу, они туда засунули матриархат и весь свой разврат. Но на самом деле, давайте посмотрим, еврейское общество того же периода было очень, весьма патриархальным. Мы не берем, это секта этого Якова Франка, это просто очень сильное исключение. Но! И это является неточностью, потому что, например, был такой тоже очень популярный в 16 веке мыслитель, абсолютно европейский, выходец из иезуитской среды, звали его Гийом Пастель, который до всякого Исаака Лурии встретился с некой провидицей Иоанной и объявил ее женской представительницей Мессии, заявил, что троичность, то есть троицу, надо заменить на четверичность, это известный сатанинский заход, где четыре ипостаси – это mens, как бы spiritus, ну, высшие ипостаси, anima и animus, то есть там, где делится душа, на мужскую и женскую ипостась. Кто это делает? Это делает Юнг. Уже в 20 веке, который завуалированно адресуется, конечно же, Гийому Пастелю. А этого Пастеля любили все. Джон Ди, Розенкрейцер. И главное, он был раньше, чем Исаак Лурия. Он, правда, потом прочитал Захар и нашел, что там тоже нечто подобное можно отыскать. Но в Захаре напрямую это не говорится, а Пастель это формирует. Уж откуда он это взял, вопрос отдельный. Поэтому... это кросс-культурная штука, тут не евреи виноваты. Вот есть какой-то поиск вот этих двойных гермафродитных божеств. Почему говорю об этом? Потому что как только вы сделали мужскую и женскую ипостаси души, вы то же самое сделали с духом, и значит, верховное божество у вас оказывается вот этим тамплиерским бафометом. Это к вопросу о том, что есть храм, святыня, да, и святыня, святая святых, а есть уже более поздние истории тех же тамплиеров, которые туда пришли, вели какие-то там раскопки, и потом уже заявляли на процессах, что обнаружили там, что, я уверен, не было, но они просто это заявляли, как минимум, этого, что они там нашли это самое двуполое божество этого самого Бафомета. То есть, как бы тут кабалой лурианской еще и не пахнет. Просто есть такая эзотерическая традиция, и эти общества на нее падки. И, конечно, когда говорится о сексуальной магии Эйнштейна, я сразу же вспоминаю всех этих бафометов, все эти процессы над тамплиерами. Не хочу тут демонизировать тамплиеров абсолютно, но я просто говорю, что эта линия существует. Но главное, что ныне, в 20-21 веке, вопрос стоит именно о том, а как получать этот метафизический опыт? Как только будет сказано, что взаимодействие с Богом возможно только по принципу одержимости, помните, Игорь, мы это обсуждали, то есть юнговская концепция, то мы получим эту четверичность, которая, конечно, является абсолютно ересью и сатанизмом с точки зрения христианского сознания. И это очень крупный метафизический вопрос. И он маячит за Эйнштейном и всеми их извращениями. Но это крупный вопрос, который просто стоит перед цивилизацией. Как будет осуществляться этот самый опыт? А человечество, если не будет получать этот метафизический опыт, так она в эту четверичность по Юнгу ли, по Пастелю или по Кроули все равно нырнет. И невозможно на нее ответить на языке старого доброго ретро. Вот как мы раньше приводили пример, давайте схватимся за Пушкина. Но это же кто-то специально предлагает, потому что так победить нельзя. Нужна концепция вот этого победительного света, если угодно. Вот это сверх-я, оно существует, или мы только во тьму будем погружаться?
1: Ну, здесь резюмирую, хотелось бы вернуться вот к концепции победительного света. Здесь вспоминаются события в Иране, относительно недавние, да, когда люди вышли на улицу, Трамп начал говорить, что он будет поддерживать протестующих, и все как-то уперлось в разговоры про режим. И вот некоторые здесь у нас задались вопросами, а за счет чего режим в Иране может... Ну, как бы в долгую стратегию, не политический вопрос, да, вот именно религиозный, в долгую стратегически длить свое существование. Вот буржуазный Запад, ему есть что предложить такому простому потребителю, обывателю, а что предлагает вот накаленные религиозные режимы. И тот же вопрос про нас. Россия уперлась и сказала нет, в том числе и Эйнштейну. И вот концепция победительного света. Свет нагревать тяжелее, чем восходить тяжелее, чем нисходить туда, во тьму. Что мы можем, представители Ирана тут говорят, приезжали, что они предлагают

0: Действительно, обывательская такая тема, она проста и понятна. Кружевные трусики в Европе, летать, отдыхать. Да, правда, говорят, что средний класс как-то шибко плохо себя чувствует в мире, и как такая глянцевая обложка для простого потребителя работает все хуже и хуже. То есть, если раньше была иллюзия, человек, что может вкалывать на трех работах и дотянуться чуть-чуть до того, чтобы что-то себе позволить, то в мире как-то и в Соединенных Штатах, и в Европе, и у нас все это становится все более иллюзорным. В окопе о чем человек думает? Вот так он и не в окопе будет в какой-то момент думать, что... Эпштейн, может, и неплохо, коктейли, да, а что там, анимус, но можно попробовать и того несовершеннолетнего, как бы.
1: Для них это не является целью. Для них это вот, по крайней мере, для тех из них, что что-то из себя представляет, это, конечно, элемент определенной темной инициации, прямо связанный с вот этим самым уничтожением души. Но я хочу напомнить, что даже у Вагнера, которого я вовсе не отношу к фашистам, но который что-то такое предчувствовал, вот он, по-моему, в «Валькирии» говорит, что, устав от первых радостей и любви, я обратился к власти. То есть метафизика воли к власти не подразумевает наличие души, ее надо уничтожить. Это, если они хорошо понимают, и не только по Эпштейну. Иран, что он может ответить на это? Да у него нету консенсуса по этому вопросу, уверен. Внутри. Иран и любое государство подобного вида, типа, он на самом деле, конечно, достаточно специфичен, он может построить автаркию, может.
0: Ну, это же греть надо чем-то будет в долгую.
1: Вот это, они даже могут греть этим религиозным огнем, какой бы он там ни был, суфийский, там, да, неважно. Это можно делать, и даже можно выстаивать. Но это не решит глобальную ситуацию, потому что как бы, ну, это окопаться.
2: Но у них нет проекта.
1: Россия не может так. Проект
0: и вопрос, да, окопаться.
1: Россия не может так окопаться. Хотя бы потому, что она слишком большая. И что-то я не очень верю, что сегодня мы можем создать такую религиозную накаленность. И уж тем более для всего населения России. Мы живем в этой пустыне без идеальности. Я понимаю, что сейчас многие консервативные наши сограждане скажут, а как же традиционные ценности? Но не позволяют же они нам побеждать и предлагать миру решение глобальных вопросов. А Россия делала это на протяжении столетий. Так давайте взглянем на это, увидим эту проблему. Она позволяет нам кое-как выживать. Но мы живем в эпоху, когда уже невозможно просто кое-как выживать.
2: Ну, конечно.
1: Нужно жить.
2: Конечно, вся то же западное общество, оно тоже было в этих традиционных ценностях. Но оно от них отказалось. И сказать, давайте вы к ним вернетесь. Они скажут, а зачем? Это не, как бы нельзя. Реставрация, любая реставрация, она, ну, это провал. То есть она может чуть-чуть продлить, но для того, чтобы это все превратить в что-то жизнеспособное, нужно, ну, концептуальное обновление. В обществе, ну, неважно, там, нашем, есть очевидный запрос на религиозность. Вот если он не удовлетворяется каким-то возвышенным способом, да, получается Эпштейн, получается сатанизм, получается эти, не знаю, там, магические обряды и заговоры и так далее. То есть нельзя выкинуть этого, выплеснуть этого ребенка вместе с водой, но надо понять, что это за ребенок, если он будет новый.
0: Спасибо, соавтор коллективной монографии «Украинство». Сегодня Максим Карев, Андрей Берсенев. До встречи.
1: В завершение скажу, что свет этот есть, и, конечно, это свет нового гуманизма, который на ура будет принят и христианством, и другими религиями, и светским человечеством. Но его надо еще добыть.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о милитаризации западных стран.
5: По состоянию на прошлый год, это 25-й год, сумма военных расходов стран ЕС уже достигла где-то 371 миллиард евро. Если говорить о союзниках США плюс Канада, это примерно 571 миллиард. А если они выполнят 5-процентный норматив, под которым они подписались на подавление администрации США, то это составит 1 триллион. Что такое 1 триллион? Это 1000 миллиардов, которые будут выброшены. Из них на сегодняшний день примерно 25% идет на закупки новых вооружений. Поэтому вопрос о гонке вооружений закрыт. С той стороны она вовсю развивается. Если говорить о ВПК, то в сравнении с 2022 годом рост индексов составил 400%. То есть главные бенефициары – это, естественно, компания «Рейнметалл». И кто еще бенефициар? Конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот еще одна цифра. Если в 2020 году пейцы покупали в США вооружение на 10 миллиардов, в 2022 уже было 26, и в 2024 на 43 миллиарда. Вот тебе и вся история.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
6: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
3: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
3: О важном.
7: Владимир Зеленский принимает заказы на совершение терактов и уже переплюнул бывшего главаря запрещенной в России террористической организации «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена, став угрозой для всего мира, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Деятельность режима Зеленского она назвала бизнес-моделью, связанной с экспортом терроризма. По ее словам, он буквально рекламирует свои террористические возможности, реально принимает заказы. Дипломат назвала удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму и перевозящим в том числе казахстанскую нефть танкером, частью того заказа, который выполняет Зеленский. Поскольку Казахстан – один из крупнейших поставщиков, встает вопрос энергетической безопасности целого ряда стран, подчеркнула дипломат. Зампред правительства России Алексей Аверчук в интервью журналисту Павлу Зарубину для «Вестей» выразил сомнение, что партнерам из Армении удается переориентироваться на другие рынки. Судя по всему, нет. Какая-то небольшая помощь им, конечно, была оказана, но это не идет ни в какое сравнение с тем большим и привычным рынком, которым стала для них Россия, сказал вице-премьер, комментируя вопрос, имели ли успех попытки переориентации Армении на другие рынки. Аверчук заметил, что и Россия тоже привыкла к армянской продукции, однако в сегодняшней ситуации наша страна вынуждена защищать собственный рынок. Москва предлагает армянским партнерам вместе работать над этим, добавил он.
3: О зарплатах.
7: Только в двух регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей. Лидерами по доходам стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, сообщили в Росстате. Как отмечается, показатель достиг 255 тысяч и 208 тысяч рублей. В целом по России средний заработок составил почти 115 тысяч рублей.
3: Обо всем.
7: В КНР одобрили первый препарат, созданный с помощью искусственного интеллекта для лечения людей. Лекарство предназначено для лечения легких и среднетяжелых форм ковида у взрослых. Разработка стала историческим прорывом спустя 34 года после появления технологии ДНК-кодируемых библиотек. По словам академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, искусственный интеллект способен заметно ускорить разработку и производство лекарственных препаратов. Но он подчеркнул, что искусственный интеллект не заменяет специалистов. Идея препарата, постановка основных задач и принятие ключевых решений остаются за людьми. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет 12-13 тепла и, возможны, дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 11 градусов. Завтра днем будет плюс 14-15. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
8: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Пожалуйста, Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Итак, ну, давайте начнем с угроз Зеленского, да, ограничить российское небо для полетов, в том числе и самолетов иностранных авиакомпаний и российских авиакомпаний тоже. Угроза довольно жесткая. Что, ну, что будет дальше, соответственно, вопрос.
9: Еще год назад я говорил, что если налеты дронов будут масштабироваться и дальше, то это на практике может привести к прекращению воздушного сообщения. Ну, вот мы на пути к этому. Дело не в том, что кто-то юридически закроет небо над Россией. Это не может сделать ни одна третья сторона, кроме самой Российской Федерации, если она это сделает добровольно, чего она не сделает. И отечественные авиакомпании будут стараться летать, даже если будут очень узкие, короткие окна между налетами. А иностранные авиакомпании в случае масштабирования налета дронов, если они будут идти нон-стоп 24 часа в сутки, могут уйти. Это так. Поскольку просто станет невозможно строить расписание, и чисто экономически станет невозможно. Чисто экономически, подчеркиваю. Даже многие, может, и не хотели бы уйти. Я тут посмотрел статистику. Иностранные перевозчики перевезли около 12 миллионов пассажиров. 12 миллионов пассажиров – это хороший заработок. И летает больше 60, 61 авиакомпания до сих пор летает в Россию, в основном из стран Азии. И, собственно, вот, и Северной Африки. Так что угроза серьезная, конечно. Поэтому надо наращивать средства ПВО и стараться сбивать дроны не на подлете к столицам Москве и Петербургу, которые являются основными хабами, а на дальних подступах к ним. Собственно, вот и все.
8: Но это не может быть ответом на то, что если вдруг, да, Зеленский от угроз перейдет к делу, правда ведь? Наращивание сил ПВО.
9: Он, собственно, уже перешел к делу. Что мы видим сейчас? Мы уже не первый месяц видим, что ночью нормально аэропорты не работают. Они и днем подчас тоже нормально не работают, поскольку, во-первых, накапливаются отложенные рейсы, ну, дестабилизация идет с ночи, потом утром ее не всегда удастся разгрести. Но потом и налеты и дроны днем тоже продолжаются, хотя днем дроны сбивать легче, но тем не менее это так. При том, что Украина может отправлять уже. Ну, был рекорд 791 дрон, это по данным Минобороны России, за один день. Да, если она будет направлять 2-3 раза больше, то полеты станут на практике.
8: Если возникнет какой-нибудь, не приведи Господь, прецедент с повреждением воздушного судна, который еще и будет находиться в воздухе, какая реакция последует, ну, должна последовать с нашей стороны? И будет ли реакция международного сообщества вообще? Вот та реакция, которая есть сейчас международного сообщества, вы ее как оцениваете?
9: Сейчас никакой реакции пока международного сообщества нет.
8: Ну, есть заявление же, есть заявление. Международная организация гражданской авиации, ИКАО, так называемая. Да. На фоне заявления Украины по воздушному пространству России заявили, значит, о возросшем риске попадания гражданских самолетов под перекрестный огонь. Вот.
9: Да. Такое уже не первый месяц происходит, и, собственно, с 22-го года было такое предупреждение одного из подразделений ИКАО, которое действует до сих пор, его никто не отменял. Тут ничего нового не произошло. И я, честно говоря, надеюсь, что этого не произойдет. В то же время мы помним инцидент над Грозным, самолетом азербайджанских авиалиний. Уже был такой, да? И это не привело, слава богу, к прекращению полетов над тем регионом, и в Грозный, в частности, и азербайджанских авиалиний, в частности, тоже не привело к прекращению полетов. Но, тем не менее, да, такая опасность есть. Я думаю, я могу предполагать, что ответ России в данном случае будет асимметричным.
8: И... У них же никто не летает над ними. Что значит асимметричный? Над ними же никто не летает. У них небо закрыто ими самими.
9: А он будет не в адрес Украины. Он будет в адрес Европы. И я думаю, что этот асимметричный ответ будет заключаться в проведении операций, которые называются хорошим термином «гибридная война». А именно в ответ будут предприняты попытки дестабилизировать авиасообщение над Европой.
8: Ну вот, в аэропорту Лейпцига, и как будто бы случайно так вышло, совпадение, ну, не думаю, да, нашли беспилотник с боевой частью.
9: Ну, они... их там три нашли. Два нашли со взрывчаткой, а один чуть не столкнулся с самолетом DHL. Поэтому это такой был тройной инцидент. Ну, вот примерно в этом направлении можно подумать.
8: Последствия какие будут? Европа задумается над тем, что ну ее нафиг вообще всю эту историю, да, и нужно ну как-то снизить уровень эскалации, либо наоборот, она пойдет на повышение эскалации. Но вот прямо сейчас, насколько я могу судить по новостям, русский дом закрыт в Германии, потом генконсульство в Бонне тоже закрывается.
9: Ну, это совершенно очевидные меры, и... Те страны, в которых будут происходить, и если, подчеркну, будут происходить такие инциденты, они будут первым шагом отвечать именно таким образом. Кого-то там еще не довыслали из дипломатов их высылать. Удивительно, что русский дом в Германии еще продолжал существовать до сих пор. Честно говоря, я удивлен. Ну вот, найдут еще какие-нибудь структуры российские, их сократят, вышлют дипломатов, это раз. Поскольку все закусились... сильно, со всех сторон, то я думаю, что ну его нафиг в этой ситуации никто не произнесет, а будут дальше ползти по лестнице эскалации вверх.
8: Я-то думал, что как раз ну, вот, перенос войны на территорию Европы, то, что пыталась сделать и ну, с разным успехом пытается делать Украина здесь, в России, они ведь сразу заявили, что мы будем пытаться переносить войну на территорию России, чтобы русские ее почувствовали. Соответственно, если мы начнем переносить войну на территорию Европы, чтобы европейцы ее почувствовали, это каким-то образом повлияет на европейцев? Ну, вот вопрос.
9: Послушайте, вот именно так, как вы говорите, я не могу поддержать этот тезис «перенести войну на территорию Европы». У России нет для этого средств, живой силы и
8: техники. А ну, гибридная война – это что?
9: Гибридная война...
8: Украина тоже, понимаете, не ногами здесь находится.
9: Нет, но Украина ведет не гибридную войну. Давайте все-таки...
8: Ну, хорошо, террористические акты.
9: Будем точны в терминологиях. От того, что мы будем упражняться в грозных терминах, террористические акты, там еще что-то, ситуация не изменится. Идет война между Россией и Украиной. Воюющие страны, воюющие стороны наносят удары по разным объектам друг друга. Точка. Вот. А о том, как брызгать слюной и называть это какими-то там страшными терминами, ситуация от этого не изменится. Что касается гибридной войны, перенесенной на территорию Европы, вот в таком ограниченном масштабе, чего я допускаю, может произойти, то, ну, если, так сказать, через какое-то время это, да, может привести действительно к каким-то военным столкновениям. Поскольку, ну, военное столкновение не может произойти в каком-то аэропорту, но оно может произойти для начала в море. Если какой-нибудь очередной танкер будет остановлен, а сейчас на танкерах Россия, значит, размещает вооруженные группы, ЧОПы там или что-то такое еще подобное, даже станковые пулеметы, вот из этого может что-то вылезти более серьезное. Если та же Германия, например, какой-нибудь танкер, ну, вот они уже выслали, закрыли русский дом, закрыли консульство, это бывшее посольство, кстати, ФРГ, там много было народу, работало, и важные функции оно осуществляло. Вот. Захочет арестовать какой-нибудь танкер теневого флота. По кораблю береговой охраны ответ будет открыт ответный огонь из стрелкового оружия. Германия вызовет какой-нибудь линкор, усилит давление. Россия выставит свой военный корабль. Ну и дальше пошло-поехало.
8: Говорят, может быть, кур доят, но тем не менее, что это вообще все предвыборная история Мерца, канцлера Германии. Ему скоро переизбираться, рейтинги низкие, и вот он придумал такую историю.
9: Не верю. Очень какое-то примитивное объяснение. Помимо предвыборных соображений, есть другие соображения. Ну, поставьте себя хотя бы на минутку на место канцлера Германии. Ну, представь, поставили. У вас в аэропорту обнаруживается дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолетом. Вы что, не должны реагировать как-то? Должны. Вот вы и реагируете. А как вы реагируете? Вы реагируете в соответствии с тем политическим трендом, который вы уже выстраивали. Вы же не можете его сразу поменять и сказать, что да нет, это операция под чужим флагом. Это сами украинцы поставили этот дрон, маскировав его под, значит, дрон российский, с российской взрывчаткой, у них есть такие возможности. Зачем вам идти в этом направлении? Вы пойдете в том направлении, в котором дует ветер. Вот он и пошел.
8: Перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подписывайтесь. Скоро вернемся.
3: Бовт и Панкин. Реклама.
10: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Министр просвещения Сергей Кравцов о возвращении в школах оценок дисциплины.
11: Мы сознательно не ускоряем это решение. Мы в прошлом учебном году отобрали пилотные школы, где опробировали 3 модели оценки поведения. На основе апробации выбрали 1 модель, и эту модель мы апробируем в наступающем учебном году в 10 школах каждого региона, для того, чтобы и учесть там те опасения, которые есть и у родителей, и учителей, и максимально подготовленным уже принять окончательное решение. Мы уже видим, что позитивно воспринимается в целом и учителями, и родителями оценка поведения. И здесь не только плохая оценка, важно говорить о тех учениках, которые будут получать и хорошую оценку поведения. Поэтому вопрос непростой, мы это понимаем, мы здесь очень аккуратно подходим к этому вопросу. Оценка поведения – это определенный сигнал будет и для родителей, мы понимаем, это определенная защита будет педагога. Решение такое принято, оценки поведения будут. Форма, содержание и механизм еще требуют доработки.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Бовт и Панкин.
8: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Георгиевич, ну вот мы большую часть первого блока посвятили обсуждению найденному беспилотнику в аэропорту Лейпцига в Германии и, в общем, реакцию на это.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Желательно, чтобы это дошло до суда, и в суде все это было открыто, изложено. Тогда можно было бы рассуждать о том, что обосновано, что не обосновано и так далее.
8: Кстати, многие очень серьезные люди, которых, в общем-то, в излишнем ура-патриотизме, ну, именно излишнем, не заподозришь, ну, не заподозришь на первый взгляд, а говорят о том, что чего стесняться-то, пусть это будут русские беспилотники, но просто это нормальный такой ответ в качестве, ну, вот в рамках гибридной войны немцам, чье оружие действительно поступает на Украину, а что еще, а как по-другому? Вот у вас какая реакция на это?
9: Если встать на минуту на позиции таких ура-патриотов, зетников, да, то даже с этой точки зрения, если это был задуман как акт гибридной войны, то он неэффективен оказался. Потому что, во-первых, украинский самолет, с ним ничего не произошло. Во-вторых, авиасообщение не дестабилизировано. В-третьих, Россия понесла ущерб и убыток гораздо больше. Закрыт важный центр работы в Германии, бывшее посольство ФРГ, ныне консульство, в котором в том числе работали прикомандированные сотрудники.
8: Так, и? Ну, собственно, этот русский дом, говорят, он и так работал не особенно активно, поэтому, ну, закрыли и закрыли.
9: Нет, про русский дом я ничего не говорю, там... Просто Германия в данном случае, о чем уже сказал Лавров сегодня, лишится дома Гёте в Москве и в Питере, который будет закрыт. Он до сих пор тоже работал, как ни странно. Но русский дом, не знаю, ценность его с точки зрения политической, стратегической, не думаю, что была велика. Консульство, оно в этом плане, как и всякое дипломатическое учреждение, оно работает не только для того, чтобы справки выдавать и визы выдавать, но и в других целях тоже. А вот теперь этого центра не будет. Поэтому чего достигли те, кто отправлял этот дрон, который не взорвался, и который обнаружили, и так далее. То есть я готов поверить даже в операцию под чужим флагом со стороны военных противников России. Потому что, ну...
8: Логики нет, да?
9: Ну, или логика была, но это не дошло до конца. Или логики нет, и тогда это вообще не мы. Ну, вот одно из двух.
8: Хорошо. Но видите, я уж не знаю, что касается Гёте, но главное, чтобы музей Канта не трогали. Ну, и могилу, разумеется. В Калининграде, я имею в виду. Вот лишь бы до этого не дошло. Но это в качестве такой злой иронии, но тем не менее. Кант, а что касается...
9: Кант нам не враг, да.
8: Вот. А Гёте?
9: Гёте тоже.
8: А, ну, вот видите. А... Тогда вот этот ответ, а мы любим так и формулируем это следующим образом, зеркальный ответ, он логичен, как вы думаете?
9: В дипломатии так, к сожалению, принято.
8: Почему, к сожалению?
9: Я не знаю, почему, к сожалению, потому что, ну, как бы это... Не знаю даже, как это объяснить. Нельзя не отвечать, да, ты тогда потеряешь лицо. Для дипломатов это важно, поэтому они отвечают всякий раз.
8: Угу. Ну, что касается вот дальнейших тогда уже, дальнейших наших отношений с Германией, вот коротко скажите, пожалуйста.
9: Они плохие.
8: Ну, это, ну, понятное дело, что они плохие. Как дальше они будут развиваться, если будут развиваться? Вообще, Германия заинтересована, вот прямо говорят, заинтересована в восстановлении отношений с Россией из-за энергоресурсов. Понятное дело, экономика хромает и прочее, прочее, прочее.
9: Слушайте, можно говорить, что вообще все заинтересованы.
8: Все, а ведь это правда.
9: Да, восстановление отношений с Россией. Только никто из заинтересованных не будет их восстанавливать в условиях войны. Недавняя встреча Силуанова с Бессентом, его визави, министром финансов американским, это показало. Когда Силуанов пытался продвигать линию, которую раньше продвигал Кирилл Дмитриев, давайте развивать там какие-то экономические проекты, мы четко сказали, пока идет война, ничего не будет. Я это говорил, собственно, уже года 3 или 4. На протяжении всего военного конфликта. Ничего не будет, пока идет военный конфликт. Никакой Трамп не поможет.
8: Ну, кстати говоря, тот же Скотт, который Бессент, глава Минфина США, обвинил Украину в росте мировых цен на топливо. Заявил, что действия Украины против российских энергетических объектов способствуют росту мировых цен на энергоносители. Такие дела.
9: Я не согласен с ним.
8: Опа.
9: Извините.
8: Вы со Скоттом Бессентом не согласны.
9: Да, со Скоттом Бессентом.
8: Да, вы же не любите оскорблять. Это вот моя привилегия. Там, да, оскорбителями, да, всякими, ну, разбрасываться.
9: Вот со Скоттом Бессентом я не согласен в данном случае. Потому что объективные данные говорят об обратном. Это он сказал для того, чтобы опровергнуть более правильный тезис о том, что именно действия США в Персидском заливе и война с Ираном приводят к энергетическому кризису и росту цен на нефть. А действия Украины в отношении российских нефтеперерабатывающих комплексов ведут к тому, что Россия наращивает экспорт нефти вовне, и ее предложение увеличивается. Причем здесь, то есть, уменьшается предложение бензина на российском внутреннем рынке. Это да. Но при чем здесь мировые цены?
8: Может, вам в министре финансов США, Георгий, что тут сидите-то? Прозябаете, можно сказать. Бессент вообще же ничего не понимает в мировой экономике.
9: Я сегодня пошлю резюме, да, действительно.
8: Пора. Но вот уже опоздали. Сейчас уже посылать как-то вот непатриотично, Георгий Георгиевич.
9: Вы же сами предложили.
8: Я пытался вас подловить, понимаете?
9: Я буду работать на укрепление взаимных связей на период после окончания войны.
8: Вот придется тогда Украину во всем обвинять, Георгий Георгиевич, если хотите укреплять.
9: Я же вам сказал, почему она обвинила Украину, чтобы не обвинять самих себя.
8: Вам придется, вам придется, кстати говоря...
9: Да ну, это ничего, переобуться в воздухе.
8: Сумеете.
9: Как Штирлиц, он же тоже много чего говорил такого, да, поэтому не страшно.
8: Хорошо. Что касается нового саммита с Владимиром Путиным, Трамп уверен, что он, новый саммит с Путиным, состоится в будущем. По словам президента США, он готов к переговорам с российским президентом, когда будет согласовано мирное соглашение по Украине. А оно, как мы знаем, не за горами. Вот дорогу перейти, и вот, пожалуйста. Я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда конфликт будет заканчиваться. И я думаю, что это произойдет. Оп.
9: Это ответ на, может быть, существующее предложение Москвы провести переговоры прямые с Трампом или даже устроить саммит с Трампом. И эти слова следует понимать как отказ. До тех пор, пока не созреет соглашение, я с вами встречаться не буду. Вот так это можно понимать.
8: А кто виноват, что не созрело соглашение? У нас же как раз все наши требования,
9: четко
8: прописаны.
9: Я бы не формулировал это в категориях «кто виноват, а кто не виноват». Идет война, и обе стороны проявляют неготовность подписать мирное соглашение на тех условиях, которые противоположная сторона выдвигает. Тут не следует говорить о вине кого-то, да. Каждый просто отстаивает свои позиции в данной войне и не хочет идти на уступки, и не хочет идти на компромиссы. Поэтому мирное соглашение в обозримом будущем невозможно. Соответственно, и саммит невозможен. Трамп и сказал.
8: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока подпишитесь. Перерыв.
3: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама. Чем мы дышим дома? Как качество воздуха влияет на наш сон, настроение и здоровье? 7 сентября, в Международный день чистого воздуха, на Радио КП пройдет марафон, посвященный здоровому микроклимату. Врачи, экологи и эксперты по созданию умного климатического оборудования расскажут, как сделать воздух в наших квартирах чище, свежее и безопаснее. Слушайте 7 сентября с 12 часов по Москве. Генеральный партнер марафона – группа компаний «Тион». Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
7: Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели. О планах президента сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин. Кроме того, российский лидер проведет переговоры с генсекретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама, президентом страны Туламом, который посетит Россию с государственным визитом.
3: О Ближнем Востоке.
7: Объем, перевозимый через Ормузский пролив нефти, сейчас составляет около 9 миллионов баррелей в день. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт. Он отметил, что военно-морские силы Соединенных Штатов, несмотря на противодействие Ирану, выигрывают битву за пролив. США в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива в ночное время на фоне вооруженного конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Сообщение с пометкой «Срочно» от Минобороны. В течение дня в акватории Черного моря поражен морской сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным в ВСУ западными странами.
3: Об авариях.
7: Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП с двумя легковушками в Москве. По предварительным данным столичного главка МВД, на Мичуринском проспекте один из водителей не справился с управлением, после чего машина вылетела навстречу и столкнулась с другим автомобилем. В районе аварии перекрыты 4 полосы движения в сторону Московской области. Движение на участке Мичуринского проспекта частично ограничено до окончания следственных действий и эвакуации поврежденных машин. Организатору концертов Канье Уэста вынесли предостережение из-за отказа возвращать деньги. В Роспотребнадзор обратились поклонники музыканта, которые купили билеты на концерт в Санкт-Петербурге. Но из официальных заявлений администрации «Газпром-арены» ясно, концерт может не состояться. В возврате денег за билеты организатор Say Agency отказал, заявив, что билеты куплены по акции и невозвратные. Стоят они от 9 до 160 тысяч рублей. В ведомстве указали, что информация об условиях покупки и возврата билетов не полная, а пункт о невозможности возврата из-за акции противоречит законодательству.
3: О спорте.
7: Магнитогорский «Металлург» со счетом 4-2 обыграл Хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата ФонБет КХЛ. Команды сыграли первый матч в стартовавшем сезоне. Следующую игру соперники вновь проведут между собой. Встреча состоится 8 сентября в Магнитогорске. Официальный курс доллара на завтра – 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Курс юаня – 12 рублей 88 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем 12-13 тепла и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Бофт и Панкин.
8: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает», подписывайтесь. Мы вот говорим про возможный будущий новый саммит, новый дух Анкориджа между Трампом, там, ну, наверное, представителями Украины с участием Владимира Путина. По крайней мере, сам Трамп обмолвился, когда будет готово мирное соглашение. У нас же четкие требования, они, по-моему, прописаны, выставлены. И самое главное, еще хотел бы добавить, вспомнить недавнюю цитату главы Министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он сказал, что вообще-то Россия проявила невероятную гибкость. Невероятную гибкость, Георгий Георгиевич. гибкость проявила?
9: Гибкость.
8: Ну.
9: Пока следов этой гибкости нигде не видно. Я допускаю, что вместо всеобъемлющего мирного соглашения могут быть достигнуты какие-то частные соглашения. Ну, условно говоря, что-то там по судоходству в Черном море. Что-то там. Или что-то там вокруг ударов по, допустим, энергетике. Но пока и этого не видно. Пока и этого не видно. То есть частичное соглашение более вероятно, чем всеобъемлющее, но и частичных соглашений пока тоже для них нет пока основы. Поскольку то, что хочет Украина, не хочет Россия. То, что хотела бы, наверное, Россия, не хочет Украина.
8: Ну, а до каких пор они, кстати, будут интересоваться мнением Украины? Скажите, пожалуйста,
9: Кто? Георгий
8: Георгиевич. Да все, собственно, стороны. Ладно, Европа, американцы.
9: А вы хотите... Ну, а как они могут ее слить?
8: Я думаю, я поставил вопрос по-другому. Почему все-таки они ее до сих пор не сольют? Ну, как бы все возможности есть. А кто вообще главный на Украине? Скажите, пожалуйста. Кто платит за девочку, кто-то ее танцует, так кто платит? Я вот хочу понять.
9: Они не могут отдать команду Зеленскому «капитулируй». Это невозможно не потому, что какие-то есть моральные соображения перед Зеленским, или тем более обязательства. Их нет. Но просто американский политический класс настроен именно таким образом, что Россия не может победить в этой войне. Не должна, вернее, не должна победить в этой войне. Поэтому... Как они могут ее слить? Я, честно говоря, не понимаю. Просто вопрос.
8: А когда, когда планировался дух Анкориджа, вы точно так же не могли понять, как Америка может
9: ее слить? Ну, сто раз уже, в сотый раз.
8: Еще раз
9: в контексте. О том, что мы не знаем о том, что там в духе Анкориджа было. Что там в этом дыму, значит, и тайнах проговорилось. Может быть, там шел разговор о том, что вот мы, так сказать, возьмем под контроль Донбасс в обозримом будущем, там, в течение осени, и тогда вот, типа, готовы пойти на фиксирование вот этой новой позиции. Или там добьемся каких-то успехов, их добьем, они пусть оттуда выходят и так далее. Если они, ну хорошо, сказали там американские собеседники на это, ну если они согласятся выйти, тогда мы такую сделку поддержим. Вот и весь дух Анкориджа. Это же как интерпретировать? Пусть расскажут уже наконец, что там было дословно. Никто же не говорит.
8: Хорошо. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии прошел в Бишкеке. Конкретно как вы оцениваете его итоги? Владимир Путин, кстати, уже на ВЭФе, Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Но, тем не менее, подвести все-таки итоги того, о чем там говорили, да? Какие заявления были именно на полях саммита ШОС, тоже, мне кажется, интересно. Пожалуйста, вот вы что выделили, Георгий Георгиевич?
9: Я бы ничего не выделил. Да. Разве что образование антитеррористического и антинаркотического центра. Это будет способствовать координации работы соответствующих структур. И, в принципе, вот такое сближение, оно может быть продуктивным. Вот. Все остальные вот эти слова, громкие пафосные заявления, ну, они всегда звучат. Я бы также отметил, что никакого такого прорыва особенного на российско-китайском направлении не произошло. Но подтверждены прежние позиции, никакого таких резких движений тоже не произошло и так далее. Мы не знаем, о чем говорили Путин и Моди, кроме разошедшейся цитаты Моди о том, что нужно скорейшее прекращение войны. Но не очень понятно, в каком контексте потом пошел разговор на эту тему и так далее. Ну и какие там обсуждались вопросы на двусторонних переговорах премьера и президента нашего, значит, тоже мы не знаем. Поэтому ну, очень много таких торжественных даже, потому что как это была 25-летие, юбилейная сессия, юбилейная встреча, заявление, ну, так вот простому обывателю объяснить на пальцах, что он от этого получит, трудно сказать, что ничего не получит.
8: Вот интересная цитата попалась на глаза, к сожалению, только сейчас, но вот приведу ее. сказано президентом Финляндии Александром Стубом. Он сказал конкретно, что Китай заверил его в недопустимости применения России ядерного оружия. Но это он уже в интервью позже заявил. Значит, этот вопрос он обсуждал с министром иностранных дел Китая Ваном Ии во время его визита в Хельсинки 5 числа, 5 июля. Финский президент назвал Пекин важным сдерживающим фактором и привел слова Ван И. Мы никогда не допустим, чтобы это произошло. А что, Китай как-то действительно может на нас повлиять? Китай может как-то на нас повлиять?
9: Смотря как он будет не допускать этого.
8: Что касается, вернемся на поля саммита ШОС, пока далеко не ушли. Осталось примерно как раз 3 минуты до завершения этого блока. И важный момент, что касается отношений с Арменией. Можно ли сейчас подвести какой-то итог? Да, он много чего наговорил на армянском языке, причем Пашинян, я имею в виду. Там не очень, как мне кажется, приятного, но тем не менее. Вот курс у Армении какой? Они все-таки думают над тем, как бы отмотать назад или нет, они уже газ в пол и вперед в сторону Евросоюза?
9: Моя точка зрения по поводу политики Пашиняна остается неизменной. Я считаю, что Пашинян нашел в политике так называемой евроинтеграции отличную замену карабахской идеи, на которой строилась постсоветская армянская государственность на протяжении 90-х, нулевых годов и до момента окончательного поражения в Карабахской войне. Как замена, эта идея, судя по всему, работает. И победа партии Пашиняна на парламентских выборах тому подтверждение. Поэтому этот курс будет продолжен. Европа будет его по мере сил поддерживать. Потому что она хотела бы, конечно, чтобы Армения ушла из орбиты России окончательно. И вот уже объявлено, что на 2 года армянский импорт в Евросоюз освобождается от всяких пошлин. Примерно как с Украиной, кстати, было в 22-м году. Ее тоже освободили от всяких пошлин. Вопрос в том, произойдет ли наш развод по-тихому и не с битьем посуды, или он произойдет с битьем посуды и по-громкому. Можно сохранить на каком-то уровне отношения, но приемлемым. Но они уже не будут союзническими, как были до недавних пор.
8: Вроде как Пашинян так и говорил, что не может назвать Россию стратегическим партнером. Больше России не стратегический
9: партнер. Я думаю, что и Москва могла бы ответить аналогичной формулировкой. Она не может считать Армению именно таким вот союзником в полном смысле этого слова.
8: Мы вот в этом статусе попытаемся продержаться до окончания правления Пашиняна, а потом попробуем перезагрузить отношения. Именно поэтому пока сами не делаем каких-то резких телодвижений. Ведь, допустим...
9: Во-первых, мы не знаем, где конец правления Пашиняна. Там же нет каких-то конституционных ограничений на то, чтобы быть премьер-министром. Выберут его партию, проголосуют за нее, опять он станет премьер-министром. Вот. И может сидеть хоть 30 лет, мы же не знаем. Явной фигуры такой вот, сопоставимой с ним по весу, которая могла бросить ему серьезный вызов, сейчас в Армении нет. Он достаточно хорошо прессует, сильно прессует своих политических оппонентов, в том числе заводя уголовные дела. Это вообще славная традиция всего постсоветского пространства. Если у тебя есть какой-то политический соперник, его надо либо посадить, либо убить. Но он пока
8: ничего не... Пашинян это обещал публично, кстати говоря, в довольно жесткой форме.
9: Да. Может, еще и до этого пойдет. Например, Варданян сидит в азербайджанской тюрьме, а никаких попыток освободить своего гражданина, который играл важную роль в той самой карабахской идее, которую Пашинян отринул.
8: Теперь. А он же, подождите, он же отказался от российского гражданства.
9: Я говорю, что Пашинян не предпринимает никаких попыток освободить армянского гражданина. Почему? Потому что он его политический конкурент. Да. А так можно было бы там обменять, через Путина договариваться, еще через кого-то. Какие-то усилия предпринимать он не будет, пусть сидит. А что, зачем он ему нужен в Армении? Не нужен.
8: Ну, он вообще считает, что вот эта токсичная нагрузка, это Арцах-Карабах, это такая токсичная история.
9: Ну, я и говорю, он просто это он хочет избавиться от этой идеи, чтобы она не питала реваншизм, не питала вот все эти настроения. Кроме того, на ней вот весь этот карабахский клан возрос политически во главе с Кочаряном и другими, значит, постсоветскими несколькими сразу президентами. Ну, конечно, Пашинян ищет новую дорогу, и эта дорога называется вот со словом этим евроинтеграция. Именно чтобы загасить окончательно эту карабахскую идею. Вместе с политиками, которые на ней взошли и которые ее поддерживали.
8: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь.
3: Бовт и Панкин. Сказ-реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
15: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бовт и Панкин.
8: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Георгий Георгиевич, у аналитического центра ВЦИОМ вышел хороший опрос. Какие объекты могут быть символом России сегодня, по мнению россиян? Я перечисляю с 1 по 10 места, проценты не всегда буду называть, это не ключевое. Но вот первое место – это классики литературы, хотя они и не объекты. Пушкин, Толстой, Достоевский, если речь не о памятниках, конечно. 59%. Далее на втором месте собор Василия Блаженного, 41%. Большой театр, 40% на третьем. Четвертое место – за Медведем, 37%. Пятое –
9: за кем? За Медведем?
8: Да, просто Медведь. Пятое место – автомат Калашникова, целых 35%. Ледокол – 34, он на шестом. Седьмое место занято матрешкой, не валяшкой, просто матрешкой, 33%. Космический корабль «Союз» идет далее, потом атомный реактор, 18%. Балалайка на десятом месте, 17%. Ну и вот уже за скобками, да, валенки 15, ракета 10, атомная бомба 8. Есть атомный реактор, у него 18, а у атомной бомбы 8. Боевой дрон тоже 8, печь 6%. Автономный робот-доставщик и самолет у них по 4%. Ну, я от вас жду, какой объект может быть символом России сегодня, по мнению Георга Бовта. Скажите, пожалуйста, есть у вас мнение на этот счет?
9: Может быть, любой. Я бы выбрал Большой театр.
8: Большой театр. Любит кто-то, а я люблю команду «Ротор». Была у нас такая кричалка в свое время, она и сейчас есть. Просто не такая популярная.
9: Они в какой лиге сейчас играют?
8: Ну, чтобы вы понимали, есть премьер-лига, есть первый дивизион. Вот в первом дивизионе, который второй после премьер-лиги. Вот, да, там, да. Но выходили, потом снова уходили, и вот сейчас, да, пытаемся вернуться. Дело не в этом. Вопрос, что это все из прошлого. Вот в этом, да, наверное, есть, да, проблема. Да? В том числе Большой театр.
9: Да, да.
8: А вот, ну, что-нибудь, ну, если не выбирать, может быть, у вас есть какие-то мысли. Вы знаете, сегодня люди звонили мне в эфир и предлагали разные варианты. Кто-то «Медный всадник» говорил, Петр Первый, я так понимаю. Кто-то говорил, значит, «Рабочие колхозницы». А, кстати, в принципе, как символ-то это хорошо, рабочие колхозницы. Это рабочие люди, да, ставка на рабочие специальности, профессии, это же неплохо. Вот. Ну, а что-нибудь новенькое придумать?

0: были устремлены в будущее. Проблема постсоветской России заключается в том, что у нее нет образа будущего. И сейчас его нет тем более. А без этого никакой образ, его можно выковырить из носа или еще из какого места, но утвердить в качестве такового на уровне массового сознания невозможно.
1: Угу. То есть вы ничего не предложите из новенького?
0: Я объяснил.
1: Не, ну большой театр, ты это ладно. Ну все-таки, ну что, ну неужели?
0: Вы просили выбрать из десятки, а выбрал из десятки.
1: Нет, я в принципе.
0: Как следователь НКВД, ей-богу, вот, укажи пальцем. Я указал пальцем. А, значит, вы теперь говорите, вы думаете, новый образ какой-нибудь? Я говорю, новый образ выдумать нельзя, потому что нет образа будущего. Если он появится, то можно его выдумать. А так
1: ну, то есть, вы, значит, написать не возьметесь образ будущего?
0: Образ будущего?
1: Да. Ну, вот вас Владимир Владимирович к себе вызывает, говорит, Георгий Георгиевич, напиши образ будущего. Мы тебе гонорар выпишем.
0: Хороший гонорар.
1: Да, вот, да, мы за ценой не постоим, Георгий Георгиевич.
0: Образ будущего будет сформирован в зависимости от того, когда и чем кончится специальная военная операция.
1: Ну, хорошо, ладно. Знаете, давайте, коль уж с опросами пошло, еще исследовательский центр «Рамир» тут тоже... Есть от него определенный замер. Самые авторитетные публичные персоны с точки зрения россиян. Там десятка, но и за десяткой тоже кое-кто есть. Ни в десятке, ни далее нас с вами не имеется, сразу оговорюсь. На первом месте зато Владимир Соловьев. Далее Никита Михалков, Андрей Малахов, Константин Хабенский, Павел Воля, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Сергей Безруков, Маргарита Симонян, Ольга Скобеева. Да, там еще есть, конечно, кроме прочего, Владимир Познер, Екатерина Гордон. Да, где-то далеко Александр Гордон, Юлия Меньшова, Ярослав Дронов и вроде даже Павел Воля. Да? Как вам этот рейтинг?
0: Странный какой-то. Не
1: почему?
0: Знаю.
1: Почему? Что вам не нравится в этом рейтинге? Почему-то все, кто его выкладывали, подписали без комментариев. Почему без комментариев?
0: Это люди из телевизора. Телевизор в данном случае давит на мозги и определяет... Ну, просто кому-то дают трибуну телевизионную в прайм-тайме, а кому-то не дают. И это люди из прайм-тайма. Причем, ну, Познер тоже был в прайм-тайме. И по остаточным там воспоминаниям его еще причисляют десятки. Хотя он сейчас не является действующим лицом активным на телевидении. Ну, вообще никаким является на телевидении. А остальные все это люди из телевизора. Вот. Поэтому зависит от того, как распределен прайм-тайм. А распределение прайм-тайма зависит не столько... Хотя и от этого тоже не столько от массовых настроений, хотя и от них, конечно, зависит, сколько от решения начальства. А решение начальства во многом политическое. Ну, ведь это же политическое решение поставить в прайм-тайм какое количество всяких ток-шоу на актуальные политические темы.
1: Ну, смотрят, Георгий Георгиевич, смотрят.
0: Потому что это имеет пропагандистский эффект, который нужен начальству в современной текущей военно-политической ситуации. Отсюда, конечно, Соловьев, он, так сказать, везде, да, поэтому понятно, что узнаваем и на первых местах.
1: Угу. Но ведь и другие люди сейчас на слуху, в том числе в определенном смысле оппозиционные, да, ввиду там того, что скоро выборы, но о них почему-то вот ни слова, да, почему-то. Никто их не выбирал. Почему?
0: У них нет трибуны, прежде всего, а поэтому нет аудитории. Вы там упомянули парочку иноагентов.
1: Я? Иноагентов? Боже, да. Упаси, вы что такое говорите про меня? Вы что, кто тут иноагент? Нет, кто? Нет тут иноагентов, вы что? Я иноагентов, вы упомянуть в нашем с вами эфире.
0: Где там, во втором половине нет, разве нет?
1: Нет, вы что, Соловьев, Михалков, Малахов, Хабенский, Воля, Собчак, Бузов, Безруков, Симонян, сказали, вы что?
0: А,
1: что?
0: Ну,
1: какие иноагенты?
0: Значит, в маразм я впал.
1: Ну, да.
0: Ну, потому
1: это
0: что
1: старость них... скоро пройдет, Георгий.
0: Потому что нет трибуны, да, нет трибуны.
1: Ну, хорошо, ладно, трибуны нет, без трибуны, видимо, как и без кота, жизнь не та. Ладно, я-то думал, что все-таки не только трибуны решают, откровенно говоря. Ну, вот мне так казалось. Тут, видимо, что-то другое.
0: А
1: нет спроса, видимо, на другую повестку. Вот вы не находите? Нет спроса. Это в контексте разговора про скорое окончание специальной военной операции.
0: Слушайте, повестка формируется во многом сверху. Будет трибуна, будет повестка. Понимаете, если... Ну,

0: условному новому Жириновскому, да,
1: да,
0: дать прайм-тайм в эфире, он будет формировать повестку, и он будет узнаваемым лицом.
1: А у него и так был прайм-тайм.
0: Вот он и был популярен, как фигура. Прикольный мужик. Вот, поэтому вопрос в трибуне. А какая у него повестка? Вот вы сейчас вспомните, что из того, что, так сказать, говорил Жириновский, было там насущным. Он откликался очень на острые проблемы, умел, кстати говоря, очень неплохо освещать, ставить и по-своему препарировать. Он удачно играл на национальном вопросе, на шовинизме. И, в общем, это было сильной стороной его фигуры. Но в то же время он был разрешенным спикером в прайм-тайме, и поэтому соблюдал определенные правила игры. А поэтому зависит от трибуны. Будет трибуна, будет повестка.
1: Выйду из образа сотрудника НКВД, не буду вам тыкать вот в список. Просто могли бы вы назвать человека, которого бы вы хотели увидеть в этом списке?
0: Нет, не могу.
1: Почему? Ну, не может, хочу. Меня назвать, хотя бы меня назвали.
0: Не хочу.
1: Из уважения.
0: Я должен сказать, что надо подписаться на канал Панкин и
1: посмотреть
0: к этой восходящей звезде современного агитпропа.
1: Как вот, знаете, как вот звучит неоткровенно, вот откровенно
0: мне
1: говоря,
0: кажется,
1: простите.
0: Мне кажется, у вас есть будущее. Ничего серьезно говорю.
1: Да, спасибо большое, Георгий Георгиевич. Я все-таки, да, надеялся, что вы что-то серьезное скажете. Нет, ладно, я тоже могу пожелать, чтобы и Бовт оказался в этом списке. Одна, кстати, из самых популярных программ на радио «Комсомольская правда» – это вот программа «Бовт и Панкин». Бовт знает, если по-старому говорить. Вот. На всякий случай скажу. А то вдруг
0: потом что.
1: Да, видите.
0: Кстати говоря, именно благодаря вам, потому что вы вполне удачный вот спарринг-партнер.
1: Да, помогаю вам раскрыться, так сказать, да, что называется. Ладно, Георгий,
0: не брыжите слюной там бешеный с клыков, это приятно.
1: Вы, кстати говоря, вот Георгий Бовт, сам-то он, как мы знаем, либерал, да, и вот вообще против такого подхода не читал, но осуждаю мое интервью.
0: Причем правый.
1: Да, мое интервью с Памфиловой сначала не посмотрел, кинул мне там в личку несколько обвинений про то, что я там гнилые вопросики ей задавал по поводу иноагентов. Ну, же такое не в чести такое спрашивать, это, знаете, такой квасной патриотизм. Потом выяснил, что интервью не смотрел. Я его буквально заставил.
0: Да, совесть заиграла свою. Посмотрел, да.
1: Да, да. Ну, все, ладно. Георгиевич, давайте, значит, скажем в завершении, что все будет хорошо. Будем надеяться, что действительно все будет хорошо. Войны с НАТО все-таки, ну, по крайней мере, за неделю, что мы с вами не увидимся, не состоится. Но если это не так, вы можете меня поправить, конечно, на этой неделе.
0: За неделю я поручусь, да, тоже. Надеюсь, что нет.
1: Все, слава богу. На этом мы закончим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бов знает». Подписывайтесь.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Факт встречи Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером означает атмосферу доверия, по крайней мере, на этом канале общения. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как правило, появляются расширенные части обмена такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать, сказал Песков. Он отметил также, что элементы пониманий, достигнутых в Анкоридже, как минимум будут всегда фигурировать в повестке дня.
0: О спецоперации.
1: Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по двум логистическим центрам в районах Николаев и Дачной Одесской области. Минобороны России опубликовала кадры. Также наши военные в течение дня в акватории Черного моря нанесли удар беспилотной авиации по украинскому сухогрузу с военным имуществом, поставленным Западом.
0: О выплатах.
1: В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер вырастет в следующем году до 7800 рублей. Это предусмотрено в проекте бюджета социального фонда на предстоящие 3 года. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара. Размер зависит от заработка за 2 года, предшествующих году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. В этом году максимальный размер больничного – 6827 рублей.
0: О спорте.
1: Женская сборная России обыграла команду Австралии в матче за 3-е место на чемпионате мира по водному поло в формате 4-4. Турнир проходит в Дубровнике, Хорватия. Встреча завершилась победой россиянок со счетом 3-0. В финале турнира сыграют сборные Испании и США. Этот турнир первый в истории всемирных соревнований по водному поло 4-4.
0: Обо всем.
1: Нерпа Шлисик вновь вернулся к людям на Ладожском озере. В фонде «Друзей Балтийской нерпы» рассказали о новом этапе реабилитации знаменитого питомца ладожской кольчатой нерпы по имени Шлисик. Он вновь поселился в плавучем вольере в акватории Ладожского озера, где будет проводить время в условиях, близких к естественным. Шлисик все еще сильно привязан к человеку и любит посидеть на руках при весе около 80 килограммов. Для безопасности и наблюдения за поведением нерпе установили специальный передатчик. Полный выпуск животного в дикую природу пока не планируется. И о погоде в эти минуты в российской столице: 16 градусов со знаком плюс, завтра днем будет 12-13 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
3: Всем привет, с вами Александр Гамов, но прежде всего сегодня в нашем прямом эфире, «Русского дозора» с Бутом и Гамовым, директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Пока мы сейчас подключаемся с Виктором Бутом к Марии Владимировне, я просто объясню, что сегодня у нас будет... Да, сегодня у нас будет... Виктор, вы на связи, да? Виктор, вы
4: да, в... да, я на связи.
3: Вы правильно? Слышу. Вы в Сталинграде, в Волгограде, готовы к общению. Вот. И я смотрю, у вас такие горящие глаза, вот сталинградская закалка, и, как всегда, хорошее настроение. Вот. И сегодня мы самые острые, самые актуальные вопросы разберем с нашими слушателями и читателями, посетителями сайта kp.ru. Вот. А будет 4 части. Как обычно, у нас формат программы. А в завершении нашей программы в течение, примерно 13 13-14 минут. В прямом эфире Мария Владимировна Захарова ответит на ваши вопросы. Вы можете заранее к этому готовиться. Вот. И запишите, пожалуйста, 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. По этому телефону вот вы где-то там, ну, минут через 40 нам позвоните, и мы вас обязательно соединим с Марией Владимировной или с Виктором Бутом, или Александр Гамов ответит на ваши вопросы. Вот сейчас, буквально через несколько секунд, Мария Владимировна, которая сегодня вернулась из Владивостока, где принимала участие в 11-м Восточном экономическом форуме. Я напомню, форум был очень интересный. Он 11-й по счету, а самый первый был в 2015 году. И если в 2015 году было представлено 30 стран, то в этом уже более 60. И когда этот форум только-только начинался, я связывался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, и он мне говорил, что приезжает очень много гостей, до 5000, и для всех создаются очень хорошие условия, и проекты, которые там обсуждаются, потом заключаются и реализуются, они, в общем, помогают Владивостоку, Приморскому краю и всем-всем дальневосточным регионам как-то развиваться. И я просто помню, вот на моей памяти первые поездки Владимира Путина на саммит АТС, потом на Восточный экономический форум, и там всегда было очень интересно. С минуты на минуту мы ждем, друзья, Марию Владимировну Захарову. Вот. Виктор, в двух словах, пока Мария Владимировна к нам подключается, расскажите, чем вы там занимались в Сталинграде, потому что вы, наверное, уважаемые слушатели, заметили, что все наши программы крайних недель, они в таком виде, когда Виктор Бут на выезде. Был и Крым, была Чита, моя родная. Что в Сталинграде, Виктор Анатольевич?
4: В Сталинграде, как всегда, хорошая погода, тепло еще, по-летнему тепло, буквально чувствовалось, как 30 градусов. Сегодня удалось провести встречу с студентами педагогического университета. Было очень интересно пообщаться с молодежью. Задавали такие хорошие и правильные вопросы. Общались долго. В общем-то, получил удовольствие, видя, что у нас есть такая хорошая молодежь, которая интересуется, которая переживает, а самое главное, говорит те вещи, которые, в общем-то, сложно не сказать. Ну, все это обсудили, и думаю, что и для меня, и для студентов была очень хорошая, положительная встреча.
3: А чем интересуется молодежь? Чем интересуется молодежь, если можно, очень коротко, у нас сейчас уже будет Мария Владимировна на связи. Вот, пока мы подключаемся. Вот. А, все, Виктор, потом все, расскажите,
4: да,
3: у нас.
4: Давайте, да.
3: Да, у нас, как мы и обещали.
5: Да, здравствуйте. Вот, слышно?
3: Да, слышно, видно.
5: Надеюсь, что эта конструкция нас не подведет, которую мы тут выстроили в автомобиле, и мы сможем что-то.
3: Вы прекрасно опять выглядите, Мария Владимировна, несмотря на то, что прилетели сегодня из Владивостока. Я уже рассказал, что вы участвовали в Восточном экономическом форуме. И мы начинаем сразу с вопросов. Мария Владимировна, что, на ваш взгляд, на самом деле стоит за провокацией с беспилотниками, обнаруженными в аэропорту Лейпцига в начале августа?
5: Вы знаете, ну, я думаю, что часть ответа содержится в вашем вопросе. Во-первых, это провокация. Ну, соответственно, мы должны это так и квалифицировать. А во-вторых, у этой провокации, безусловно, есть и временное измерение. Они сделали это с учетом всех внутренних процедур, которые, как бы, берем в кавычки, должны были пройти, то есть некое расследование, исследование и так далее, как раз чтобы подгадать. И вот тут самый важный момент, это будет вторая часть ответа на ваш вопрос, к чему же подгадать? К электоральным циклам. А к каким электоральным циклам? Естественно, в первую очередь, это их внутренние электоральные цифры. Как вы знаете, в Германии проходит сейчас предвыборная кампания. В эти выходные предстоят выборы в земле Саксония-Ангальт. И то, что было понятно и накануне, сейчас, и задолго до этого, поставила перед германским официозом вопрос ребром. Нужно было перепить очевидно нарастающую волну. Ну, сказать, что недовольство действиями Берлина, не сказать ничего. Народного возмущения, гнева, протеста, как хотите. Они видели и видят те выкладки, которые идут по социологическим и опросам, и исследованиям. Они понимают, что курс Мерца до этого, господи, как его там звали, Шольца, привели Германию к очевидному экономическому, это не коллапс сиюминутный, это не кризис, который является частью какого-то, ну, например, естественного хода развития событий. Это тупик, из которого выход какой? Ну, собственно говоря, к сожалению, Германия эти выходы для себя находила ранее только путем милитаризации. А немцам, жителям Германии, это не очень подходит, судя по всему. Почему? Да потому что еще пару лет назад они были ведущей экономикой не только Западной Европы, они просто были локомотивом всей Западной Европы. Они были драйвером Европейского Союза, но они были ведущей экономикой мира. Они заправляли экономикой в восьмерке-семерке. Да? То есть что значит заправляли? То есть их показатели, они были не просто мощными, но ведь они основывались на реальном секторе. Это не показатели Соединенных Штатов Америки, в основе которых спекулятивная экономика и и те самые факторы, которые США применяют. В основе германской экономики был реальный сектор, промышленность, производство, наука, ну и все производные. Сейчас то, что происходит с экономикой Германии, это их страшный сон. Я думаю, что даже ни в одном хорроре они такого себе представить не могли бы. Но это факт. Соответственно, вся остальная часть их жизни, социальная, идеологическая и так далее, тоже оставляют желать лучшего. Они этого не хотят. Они знают, кто в этом виноват. Они уже теперь не могут об этом говорить вслух, потому что политика Шольца и Мерца исключают какую-то свободу слова. Это абсолютно мы явно видим. Соответственно, вот вам ответ на вопрос. Вторая часть, почему эта провокация была совершена за то время, чтобы подвести результаты, то есть ее главное воздействие на начало сентября. Но есть еще один компонент, тоже связанный с электоральными циклами, но в данном случае нашими. Как вы знаете, у нас, так сказать, предстоят выборы в Государственную Думу. И, конечно, наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Будь то президентские выборы, будь то выборы в Государственную Думу, всегда такая возможность у наших граждан есть. Где организовываются соответствующие, так сказать, площадки для голосования? Они организовываются в наших загранучреждениях. Кто обеспечивает там работу штабов, избирательных комиссий? Конечно, российские дипломаты. Соответственно, удар должен был с их точки зрения прийти в том числе по выборам, которые проводит Россия на территории Германии, в свою собственную, в нашу Государственную Думу.
3: Извините, пожалуйста, Мария Владимировна, просто мы сейчас должны небольшой перерыв. Я напоминаю слушателям, пожалуйста, не переключайтесь, не уходите далеко. В «Русском дозоре» будет Игамова, сегодня Мария Захарова. Будет очень интересно и остро.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Вам не все равно, сколько платить за техобслуживание авто? Боитесь нарваться на поддельные некачественные материалы? Тогда звоните 235-1111, код 495. Хотите узнать адекватную стоимость работ и материалов? Звоните 235-1111, код 495. Обслужить быстро и качественно именно ваш автомобиль можно круглосуточно в СТО «Фильтр». Звоните 235-1111, код 495.
9: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22.
10: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Друзья, будущее наступило.
11: Уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
10: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
3: Еще раз всем привет. Я напоминаю, в «Русском дозоре» сегодня директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. И Мария Владимировна отвечает на вопрос, что на самом деле...
12: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы, и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
14: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Вот и этим в основном занимался русский тур. Также выставки. Какие выставки? Фотографии, гравюры, работы. Не знаю, тематические выставки. На своей площадке. Какие-то круглые столы, конференции и так далее. Ну, о каком я даже не знаю, там, ущербе, угрозе безопасности, что они там еще накрутили, может идти речь, когда это абсолютно исключительно гуманитарная деятельность. Но что касается генконсульств, так, извините, они есть у каждой страны по всему миру, но это, очевидно, спланированная акция, провокация и так далее. Так вот, то, каким образом сейчас Берлин пытался все это скормить собственному населению, действительно похоже на истерику. А почему в таком состоянии находится немецкое руководство Мерцель, все, что он там вокруг себя наокучивал? Да потому что они понимают, что загнали сами себя, да и предыдущие их руководители, в этот самый тупик экономический, идеологический, что все прекрасно понимают, что столько лет проработав на BlackRock, я говорю о Мерце, он, безусловно, своими действиями, которые являются крайне вредоносными для немцев, льет воду, а по сути просто перевернул вот эти денежные потоки в пользу своих бывших работодателей, которые, очевидно, его не оставляют, и просто перенаправляют все эти денежные средства, так сказать, в угоду воротилам военно-промышленного комплекса. Они также понимают, что все это без последствий для них не останется, что надо будет отчитываться, что надо будет нести ответ перед своими гражданами. Ну и вопрос, конечно, тоже открытый. А примет ли Мерца Аргентина на этот раз?
3: Спасибо. И у Виктора, я знаю, вопрос, он касался... Да, Виктор, вы мне подсказали вопрос, он касался заявления президента России Владимира Путина во Владивостоке о контактах между Россией и США. Вот, и можете вот Марии Владимировне, которая там присутствовала и все это слышала, задать вот именно вот этот вопрос?
5: Да, кстати, я, знаете, не могу тоже вот не добавить, что ведь помимо их внутренней экономики, выборов в Германии... Помимо всего прочего, они ведь в очередной раз запустили себе, ну, по сути, под кожу, опаснейшую подсылу вот этого неонацистского, русофобского настроя. Ведь надо же было додуматься, я до сих пор не знаю, сделали они это от глупости, абсолютной бездарности или с умыслом. Надо было додуматься вот такую русофобскую, так сказать, речь и речи озвучить с решением о закрытии русского дома именно 1 сентября, в день начала Второй мировой войны, когда именно Германия напала на Польшу и тем самым развязала вот эту самую мировую войну, которая унесла 70 миллионов жизней, из которых более 27 миллионов жизней наших.
3: Спасибо, вот. Виктор Бут.
4: Спасибо за такой ответ. Вы только что вернулись с Владивостока, с форума, и там на пресс-конференции Владимир Владимирович Путин прокомментировал о контактах между правоохранительными органами США и России. Как вы считаете, какие будут следующие шаги? Действительно ли сейчас американцы в такой ситуации, что они вынуждены будут пойти, по крайней мере, на определенные контакты более расширенные, и самое главное, начать серьезно говорить о том, как прийти к урегулированию, потому что они главные, кто принимают решение остановить этот конфликт или продолжать его.
5: Добрый вечер, Виктор. Просто сейчас я вас увидела, картинку мне включили, поэтому еще раз поздороваюсь. Вы знаете, говорить о том, кто к чему там принуждает сам себя и так далее, я не буду, потому что политика США выстраивается так, как вы видите. Я хочу сказать только об одном, даже о двух вещах. Ну, во-первых, повторить то, что сказал президент о двусторонних отношениях, что мы к ним открыты и к контактам, и вообще, в принципе, всегда были открыты к выстраиванию нормальных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений с США. И никогда не, так сказать, эти контакты мы не прерывали сами, всегда только и повторяли, что все, что делается по, так сказать, линии ухудшения или обрушения, фиксировалось нами и доводилось до них в качестве абсолютно абсурдных вещей, которые не выгодны ни им, ни нам. Также, как вы правильно сказали, президент вчера подчеркнул, что каналы коммуникации по линии профильных ведомств и специальных служб функционируют, но это тоже, в общем, заметно Данная работа носит и плановый, и рабочий характер. Она направлена на предотвращение эскалации, а также решение вопросов, которые представляют взаимный интерес. И, конечно, мы внимательно анализируем их риторику и действия администрации США. Безусловно, готовы вести диалоги, но самое важное – это, безусловно, конвертация слов, даже самых лучших, которые мы слышим, и которые мы всегда ценим. Это надо тоже отдать должное. Но без конвертации в конкретные дела продвинуться будет крайне сложно. Помимо всего прочего, конечно, очень таким, неожиданным, честно могу сказать, жестом вчера было то, что президент России, упомянув народную дипломатию, еще и представил Стивена Сигала, который там сидел в первом ряду. Так, конечно, интересно было, ничего не могу сказать, потому что, знаете, я так как-то подумала, что это же действительно показатель какой-то особой нашей и широты души, какого-то, знаете, абсолютно иного восприятия мира, когда, несмотря ни на что, несмотря ни на какие гадости, которые льются порой из различных источников Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что их там даже профсоюз, условные профсоюзы, группировки артистов выдают русофобский запал, мы умеем видеть лучшее, и мы умеем и ценить, и выделять то, что действительно имеет непроходящее значение, а именно ценность вот этого дружеского, нормального, адекватного подхода к взаимным отношениям, от кого бы оно ни исходило. Поэтому это тоже надо отметить. Второй момент, которым я хочу сказать, что вот вы сказали, они будут вынуждены, да? Вот вы понимаете, я думаю, что заявление Зеленского относительно того, что он будет наносить удары по гражданской авиационной структуре, инфраструктуре, я думаю, что они просто буквально обрубили все возможности странам, которые его поддерживали, отмежеваться от этого терроризма в случае дальнейшей его финансовой поддержки и поддержки вооружений. Все. Это абсолютная точка невозврата. То есть больше говорить о том, что, мол, там оружие и деньги, которые они направляют, идут, для построения независимого, суверенного украинского, как они там считают, государства, невозможно.
3: Извините, ради бога, мы еще сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бута Игамов, сегодня Мария Захарова. Пожалуйста, не уходите далеко. Будет очень-очень интересно.
15: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
6: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
16: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
6: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: Чем мы дышим дома? Как качество воздуха влияет на наш сон, настроение и здоровье? 7 сентября, в Международный день чистого воздуха, на Радио КП пройдет марафон, посвященный здоровому микроклимату. Врачи, экологи и эксперты по созданию умного климатического оборудования расскажут, как сделать воздух в наших квартирах чище, свежее и безопаснее. Слушайте 7 сентября с 12 часов по Москве. Генеральный партнер марафона – группа компаний «Тион».
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
20: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
23: О важном.
22: Элементы понимания, которые были достигнуты на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе прошлого года, будут всегда фигурировать в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Анкоридже действительно были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы с точки зрения украинской стороны и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум, будут всегда фигурировать в повестке дня, сказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о ходе переговоров с американскими представителями по украинскому урегулированию. В Киеве начался новый этап переговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Во встрече примут участие европейские представители. Накануне вечером в Москве прошли переговоры Владимира Путина со спецпредставителями Трампа. Стороны обсуждали пути разрешения украинского конфликта. Встреча продолжалась более 3 часов.
21: О происшествии.
22: Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. 2 человека погибли, 3 пострадали. Еще 10 оказались под лавиной, сообщила МЧС по региону. На место происшествия направлены спасатели. Кроме того, задействуют вертолет Ми-8 МЧС России. В МВД объяснили алгоритм возвращения водительских прав после их лишения. В ведомстве уточнили, водитель для возвращения документа должен сдать теоретический экзамен, оплатить штраф и в ряде случаев пройти медкомиссию. При обращении в ГАИ ранее лишенному прав человеку нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и в некоторых случаях медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Срок хранения невостребованных водительских удостоверений составляет 3 года, затем документы могут быть уничтожены.
21: О спорте.
22: Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона этого года Гран-при Италии. Соревнования прошли на автодроме в Монце. 2-е место занял британец Джордж Рассел «Мерседес». 3-ку лидеров замкнул представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из Red Bull. Антонелли, лидер общего зачета пилотов, стартовал с 19-го места в связи с запланированной сменой двигателя. Курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек, евро стоит 100,57, юань 12,88. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет плюс 12-13 и осадки. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 11 градусов, завтра днем будет плюс 14, плюс 15 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
21: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
3: В «Русском дозоре» Бута Игамов сегодня, директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Мария Владимировна, вы уже начали сейчас, собственно, комментировать сообщения западных СМИ о том, что Зеленский грозит заблокировать наши аэродромы, у него якобы есть программа, 1000 беспилотников каждый день, ну и масса других у него бредовых идей. Как бы вы продолжили свой комментарий на эту тему?
5: А вот можно я уточню? Вы сформулировали вопрос как то, что об этом заявляют западные СМИ.
3: Да.
5: Разве сама Украина об этом не заявляет?
3: Ну, я думаю, что они в том числе ссылаются и на саму Украину, да, Виктор?
4: Нет, а дело в том, что Украина выпустила специальный такой, для, в авиации есть НАТАМ, это уведомление для авиакомпании и для пилотов, то, что летать над Россией опасно, и они предупреждают, что такие полеты будут представлять опасность, тем самым нарушив требования ИКАО. Во-первых, Украина не может выпускать НАТАМы на чужой территории, это должна делать сама Российская Федерация. И в-третьих, таким образом они угрожают всем авиакомпаниям, которые летают в России. Естественно, это вызвало вот в среди профессионального мира авиакомпании такое возмущение. Вы что, предлагаете теперь и будете целиться во все гражданские лайнеры? Это чистый терроризм, вот на мой взгляд. Поэтому комментарий Марии Александровны очень, как говорится, своевременный. Действительно, заявление-то сделал Зеленский после того, как Украина через официальные каналы направила это уведомление. Когда ее все получили, они сказали, что происходит. Впервые в истории такое, вот, ну просто, знаете, ничем не объяснимое нарушение даже каких-то вот основных правил, как это должно было делаться.
3: Правильно, спасибо, Виктор.
5: Да, я на всякий случай, я на Мария Владимировна. Нормально, Виктор, нормально. Я вот именно поэтому важно сказать, что это не перепевки, очень важно, что это не ссылки на некие источники, которые появляются в западных СМИ порой и становятся провокативными элементами противодействия или противоборства. Это прямые действия Украины. Это прямая речь тех, кто является руководителем вот этого всего сейчас там режима. Поэтому это имеет совершенно другую ценность и совершенно по-другому должно быть рассмотрено. Это не просто слова, это не просто пересказы, это не просто... так сказать, при всем понимании того, что Зеленский маньяк, кровавый маньяк, а это уже понимают все, мы должны исходить из того, что это конкретные пути. А в этой связи Российская Федерация направила соответствующее письмо, уведомление в специализированную организацию, которая называется Международная организация гражданской авиации, штаб-квартиры Монреале, генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Саларосу было направлено срочное обращение по данному вопросу. Помимо того, что был заявлен решительный протест в связи с абсолютными сумасшедшими террористическими действиями киевского режима, которые противоречат международному праву, при этом были также отвергнуты категорически выпущенные, вот то, о чем говорил Виктор, украинскими властями уведомления о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации. Они не имеют никакой юридической силы, они искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства. Помимо всего прочего, я обращу внимание, помимо всего, вот я еще раз говорю, что... надо понимать, и мы это с вами знаем, ведь речь идет о России, о том огромном пространстве, ну, там, при, если мы говорим символически, 1/6 части суши, которая является частью мировой воздушной артерии. То есть это не небольшое государство, это не какая-то полосочка, так сказать, на карте мира. Это 1/5 часть суши. Вы представляете, что творят вот эти сумасшедшие маньяки на Банковой, заявляя подобные вещи в контексте выстраивания кропотливой, скрупулезной, очень ответственной работы мировой авиации, диспетчер, я уж не говорю юристы, страховые компании, я уж не говорю про компании, которые продают авиационные билеты, планируют рейсы. Ведь это же единая система, вот это очень важно понять. Как правило, мы как обыватели не задаемся вопросом, когда бронируем билет. Ну, зашли на сайт, купили билет или заехали в какую-то компанию, что-то такое. Но ведь от нашего с вами буквально одного клика, от одного купленного билета меняется картина всего авиационного пространства. Почему? Оно взаимозависимое. И вот выходят кровавые головорезы, которые уничтожают свой украинский народ, которые разрушили украинское государство, которые требуют бесконечного финансирования своих действий, со всего мира тянут вот эти деньги и так далее. И вот в довершение, понимая, что все, на поле боя полный для них коллапс, внутренняя ситуация катастрофична настолько, что даже выборы, хоть какие-нибудь, они уже проводить не могут. И вот в довершение всего они заявляют о такой угрозе, которая касается буквально всех, кто вообще пользуется авиацией. И не только для тех, кто пользуется, но те, кто обслуживает, те, кто является соорганизаторами соответствующей отрасли. Россия призвала генерального секретаря ИКАО осудить неправомерное вмешательство киевского режима в деятельность гражданской авиации и сделать это для того, чтобы они не создавали побег и прямых угроз для мировой авиации, предпринять адресные меры, которые были бы нацелены на прекращение со стороны Украины этих действий. Поэтому это были сделаны практические шаги, и соответствующая работа будет продолжена.
3: Мария Владимировна, вот еще одна важная тема. Мне посоветовала обратиться к ней первый заместитель главного редактора радио «Комсомольская правда» Светлана Андреевская. СМИ сообщают, что по зданию СБУ в Киеве нанесен удар беспилотником. Есть ли у вас информация, возможно, от Минобороны России с деталями этого удара? Целились именно туда?
5: Не могу говорить за специалистов, куда целились, но попали, по-моему, куда надо.
3: Так, а какая еще здесь может быть информация?
5: Я, вы знаете, продолжила бы все-таки нашу профильную тему для МИДа. А кадрами того, о чем вы говорили, у каждого есть возможность ознакомиться самостоятельно. Ими заполнят сейчас весь интернет. Я просто хочу отметить, что ИКАО это специализированная структура не только и не просто в сфере международной авиации. Это часть огромной ООНовской семьи Организации Объединенных Наций. Это ее специализированный орган. Соответственно, тема эта будет на ООНовской повестке. И в контексте непосредственно профессиональной структуры и, конечно, в качестве политических обсуждений и даже сомнений нет, потому что это касается всех.
3: И еще не могу не задать вопрос, извините, Виктор. Вот главный редактор радио КП Андрей Горбунов находится в той самой экспедиции на российском научно-исследовательском судне профессор Молчанов, арестованном в Норвегии по запросу Украины. Чем Россия может им помочь? Нашим ребятам, нашим морякам?
5: Вы знаете, мы получили огромное количество вопросов, потому что под средств массовой информации получили вопросы двух типов. Во-первых, это очередной такой очевидно беззаконный шаг, который сейчас в морских делах западники совершают немало, связанный с захватом судна. А во-вторых, потому что у средств массовой информации там оказались свои представители. Я так понимаю, что там есть и представители «Комсомольской правды», и ТАСА. Но, помимо всего прочего, мы получили вопросы и от граждан России, чьи родственники там находятся, с познавательными целями, со знакомительными целями. Что я могу сказать? Что, как вы, наверное, знаете, был вызван посол сразу же после того, как вся эта история свершилась. Был вызван посол Норвегии. И мы об этом говорили публично, заявлен протест. Но и высказано все, что только можно было высказать. Но дело не в этом. Дело в том, что были потребованы конкретные шаги по урегулированию этой ситуации.
3: Я прошу прощения, Мария Владимировна, мы еще должны сейчас сделать перерыв, и потом вернемся. Директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИДа у нас сегодня в гостях в программе «Русский дозор» Бута Игамова. Пожалуйста, не переключайтесь, мы еще с вами поработаем.
21: «Сельский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
1: Кто-то из великих сказал, у каждого свой путь. Но с остановкой в СТО-фильтр. СТО-фильтр – сеть станций техобслуживания автомобилей любых марок. Автомасла для любых легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла на СТО замена бесплатна. Фирменная гарантия. Работаем круглосуточно. Сайт stofilter.ru. Звоните 235-1111. Код 495. СТО-фильтр. И все как по маслу.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров об изменении мышления у новых поколений.
7: С точки зрения людей второй половины 20 века, я соглашусь, что новые поколения выглядят более глупыми, честно. Они не глупые. У них просто несколько другой спектр интересов, другой фокус, другой подход и другие представления о том, что им нужно знать, а что им знать не нужно. Им не нужно знать, как выжить, точнее, в лесу, с какой стороны муравейник находится, чтобы определить, где запад, где восток и так далее и тому подобное. То есть все то, чему нас в школе учили, но уже в наше время это было, честно говоря, не очень нужно. Им это, в принципе, вообще как бы не нужно. У них совсем другие интересы и совсем другие социальные компетенции. Поэтому я бы сказал так. Люди глупеют в старом смысле, а в новом смысле они, наоборот, умнеют. Они высвобождают пространство своего мозга для совсем другой информации, совсем других навыков, для совсем других знаний. Можем ворчать, ругаться, можем, наоборот, говорить, что это прекрасно, великолепно. На самом деле мы не знаем. Мы не знаем, и они не знают, что так, по большому счету, понадобится через 20 лет.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
3: В «Русском дозоре» Бута и Гамова Мария Захарова. Сегодня мы работаем в прямом эфире. И, друзья, пока вот Мария Владимировна продолжит свой комментарий по поводу ареста нашего судна, профессор Молчанов.
21: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификация. Сертификаты на все. Доставка или самовывоз. Скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
25: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
26: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
27: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
28: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
5: красивые формы, и самое главное, с повестки эта тема никуда не уйдет. Я просто хочу объяснить еще раз. Ведь эта тема касается не только нас, она касается всего мира. Нашими маршрутами пользуются зарубежные авиационные перевозчики. И другого не может, допустим, быть для той или иной компании. Почему? Наверное, может быть. Но только это будет удорожать, это дорожит процесс, особенно с учетом ситуации на топливном рынке мировом, да, с учетом ближневосточной ситуации, можете себе представить, насколько.

0: так далее, но какие-то остатки, может быть, даже не разума, но инстинктов самосохранения у них должны где-то сохраняться. Поэтому это вопрос не только нас или наш, это вопрос общемировой. И они не смогут своим гражданам сказать или объяснить, почему они предпринимали Зеленского и киевского режима мер после того, как услышали прямое заявление киевского режима с угрозами в отношении мировой авиации. А это именно так. Понимаете?
1: Да, понятно. Вот до нас дозвонился Андрей из Петербурга. Андрей, вы на связи? Кому вопрос? Марии Владимировне?
2: Да, к ней вопрос хочу задать.
1: Пожалуйста, Мария Владимировна вас слушает.
2: Да. У меня есть юридический опыт в судах общения с западной фирмой, которая в 500 крупнейших в мире входит. Я буду говорить с юридической точки зрения.
1: Если можно, покороче, первое... потому что, Андрей, очень мало. Ваш вопрос сразу, да, Мария Владимировна.
2: Все, первое.
1: Биографию рассказывать не надо.
2: Да, сейчас признать юридически ничтожным объединение ГДР с ФРГ, и второе, юридически ничтожен вывод наших войск из ГДР. Отсюда следует, что мы можем опять установить военно-гражданскую администрацию на территории бывшей ГДР и превратить дом, русский дом в Германии, в дом Павлова в Сталинграде.
1: Вопрос понятен. Спасибо огромное, Андрей из Петербурга. Мария Владимировна вас поняла, я надеюсь, ответит сейчас.
0: Вы знаете, мне кажется, это все-таки был не столько вопрос, и уж точно не вопрос к официальному представителю МИДа, сколько определенная точка зрения юридическая, историческая. Я думаю, что она и должна рассматриваться вот такая идеологема в такой же юридически-исторической плоскости. И, наверное, юристы, историки могли бы и дать ответ на вот такие тезисы. Но не уверена, что это вопрос, так сказать, оперативно внешнеполитический.
1: Спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
0: Понимаете, я
1: Вячеслав,
0: просто хочу обратить внимание, это не вопрос того, что я не хочу или не могу комментировать. Это вопрос того, что таких загадок или таких противоречий или таких неразрешенных коллизий даже в истории огромное количество. И понимаете, на 200, 300, 100, 40 или 50 лет и фантазировать на этот счет, на мой взгляд, просто, особенно в прямом эфире, не за столом юридической полемики с приглашением специалистов, а в прямом эфире, тогда, когда есть действительно насущные вопросы, просто не то, что некорректно, а даже просто контрпродуктивно.
1: Вячеслав из Санкт-Петербурга.
3: Здравствуйте, Мария Владимировна. Спасибо, что вы пришли. Приходите почаще. Вопрос. Скажите, вот почему Запад так упорно поддерживает Украину? Потому что он ошибочно СВО на Украине приравнивает к СВО в Будапеште в 56-м году, в Чехословакии в 58-м году. Как вы думаете, по этой причине или по каким-то другим причинам?
0: Кто поддерживает? О ком вы говорите?
3: Почему Запад упорно...
0: Нет, потому что не совсем вы верно ставите этот вопрос. Не то, что вопрос неверно, а неправильно, на мой взгляд, рассматривать эту ситуацию. Это не Запад поддерживает Украину в ее конфликте с Россией, а Запад создал этот конфликт для того, чтобы использовать Украину для решения своих собственных западных задач. Прямая агрессия для них была такой целью недостижимой по целому ряду причин. А вот использовать в гибридном формате, условно говоря, я думаю, что и Александр, и Виктор найдут правильные термины, там, под чужим флагом, да, или чужими руками, если говорить более бытовым языком, ситуацию. Вот это они хотели сделать. Для этого им нужно было привести к власти

0: западноориентированных лидеров, но не с точки зрения ориентации на экономику, гуманитарную сферу на Западе, а с точки зрения проведения исключительно западных интересов русофобского антироссийского толка на Украине. Сначала они это сделали, причем не путем манипуляции с выборами, а прямого антиконституционного переворота, проведенного дважды. Когда они закрепили вот этих самых русофобских, националистических, неонацистских нацеленных и ориентированные элементы на банковой, тогда они перешли к следующему этапу. Это уже этап был, как вы понимаете, предтечи острой фазы. Вот для чего и как все это происходит. Они не... И второй момент, это, безусловно, чудовищная коррупционная схема Запада и банковой, или Запада через банковую по отмыванию средств, по, ну, извините за это слово, мировому распилу средств, по, обороту оружия. Вы представляете, вот мы сейчас об этом говорим, и нас слушает в диалоге, в нашем беседе участвует Виктор Бут, которого придумали называть на Западе как раз-таки якобы таким специалистом по, черному рынку оружия, человека, который вообще близко к этому не имел никакого отношения. При том, что сейчас мы видим многие годы коллективное западное ВПК, именно лобби, занимается просто произведением нового, колоссального, несравнимого ни с чем черного рынка. Это даже не рынок, это какой-то, знаете, гипермаркет оружия, прогоняя его через Украину и отправляй его в разные точки света.
1: Спасибо огромное, Мария Владимировна. К сожалению, наше время истекло. У нас осталось буквально несколько секунд. Я благодарю Марию Владимировну Захарову и благодарю Виктора Бута. Программа «Русский дозор» с Бутом и Гамом выходит каждую пятницу. Мы встретимся через неделю. Пока. Счастливо. Будьте здоровы.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Певец Сосо Павлиашвили об СВО.
4: Я поддерживаю в первую очередь Бога. И хочу, чтобы все стало на свои места, чтобы друг назывался другом, враг назывался врагом. И я никогда не поверю, что на Украине все враги. Просто надо сделать так, чтобы люди потянулись к тебе. Надо сделать так, чтобы люди понимали значение России. Когда приезжают люди в Россию, забирают, уносят, допустим, свои дома и учат своих детей проклинать Россию. Это нельзя допустить. Это допускалось много-много десятилетий. И это не только для, допустим, России плохо. Это плохо для тех людей, кто это позволяет. Потому что быть неблагодарным, это всегда заканчивается очень плохо.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О переговорах.
5: СМИ сообщили, что американские переговорщики потребовали от Киева добиться перелома в мирном процессе до наступления зимы. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер заявили об этом на встрече с Владимиром Зеленским в украинской столице, пишет портал Axios. Как уточняют источники издания, стороны обсудили готовность ВСУ вести боевые действия в холодный сезон. Накануне спецпосланники Белого дома провели консультации с Владимиром Путиным. Детали дальнейших шагов Вашингтон планируют объявить в ближайшие недели.
2: О происшествии.
5: Снежная лавина накрыла группу из 15 альпинистов в Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, 2 человека погибли, 3 получили травмы. Еще 10 остаются под завалами, сообщили в региональном главке МЧС. Как отмечается, на помощь пострадавшим выдвинулись спасатели. К поисковой операции также готовят вертолет. Снежная масса сошла внезапно, прямо во время перехода зарегистрированной группы по маршруту в Визенгийском ущелье. В Брянске разыскивают пропавшего школьника. Подросток ушел с урока в советском районе города и перестал выходить на связь, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. Ведомстве уточнили, что сейчас силовики проверяют информацию о том, что он может находиться в соседнем районе. Поисковые мероприятия продолжаются уже вторые сутки.
2: Об ограничениях.
5: Автомобили вновь могут проехать через железнодорожный переезд на трассе Киржач-Александров во Владимирской области. Проезжую часть на 15-м километре дороги освободили после утренней аварии с электричкой, сообщили в МЖД. На самом перегоне специалисты продолжают восстанавливать пути и возвращать сошедшие вагоны на рельсы. Сегодня водитель грузовика выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и погиб при столкновении с поездом. Пассажиры состава не пострадали.
2: О спорте.
5: Россия примет следующие всемирные игры кочевников. Власти Киргизии официально передали нашей стране право провести 7-й по счету международный турнир. На церемонии закрытия соревнований премьер-министр республики Адылбек Касымалиев вручил символ состязаний традиционную кожаную флягу с ледниковой водой главе Татарстана Рустаму Миниханову и замминистра спорта Алексею Морозову. Соревнования по национальным и этническим видам спорта пройдут в Казани в 2028 году.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 86.59, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12.88. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», я Александр Коц, и сегодня у меня в студии особенный гость, я рад его представить, это герой России, кавалер 3 орденов мужества, 2 медалей за отвагу, полковник Андрей Владимирович Козлов, приветствую тебя, Андрей, мы с ним давно знакомы, поэтому не удивляйтесь, что мы будем на «ты», и сегодня решили поговорить об операциях, которые являются, ну, по сути, наверное, уникальными, но о них мало кто знает. Я и сам к стыду своему, когда мне Андрей о них рассказал, а Андрей – ветеран управления В, Федеральной службы безопасности, спецназер такой со стажем, да, то есть начинал еще с первой чеченской кампании, и через вот эти все невзгоды, через которые проходила наша страна, с чем были связаны и боевые действия, и теракты, вот он практически всегда был в гуще событий. И вот мы сидели за рюмкой чая, да, и Андрей мне рассказал про события 98-го года, как раз сентябрь, собственно, почему мы решили в эти дни поговорить об этих операциях. Я приветствую нашего гостя, Андрей, добрый день.
7: Александр, здравствуй.
6: Слушай, расскажи вообще, как ты пришел в армию, да, как ты пришел вот к этому ремеслу, что толкнуло?
7: Ну, наверное, этот тот самый момент, как в фильме «Время выбрало нас». В 1993 году вернулся из вооруженных сил. По образованию к этому времени я был строитель. Ну, и мы все помним это время, строить было нечего. Нужно было разбираться с таким злом на тот момент, очень серьезным. Это бандитизм. И я пошел служить в полицию. На тот момент это была милиция еще. Вот. Была рота специального назначения, управление ФСБ России по Мурманской области, которая потом преобразовалась в ОМОН, и после службы в ОМОНе я служил в СОБРе. В СОБРе в ходе первой чеченской кампании руководство Федеральная служба безопасности, видимо, как-то наблюдала и оценила мои способности и заслуги. Мне предложили в дальнейшем пройти службу в Федеральной службе безопасности в региональном отделе специальных операций, на тот момент он назывался Управление ФСБ России по Мурманской области.
6: По Мурманской. Ну, собственно, там и происходили, в окрестностях, так скажем, да, вот все эти события. Я сейчас буду упоминать события давно минувших лет, поэтому Андрей, наверное, расскажет больше, чем он рассказывал раньше, в том числе и назовет участников тех событий. Мало кто помнит, но в начале сентября 1998 года четверо, по-моему, матросов-срочников из Дагестана захватили в заложники школьников. Вот расскажи. Как ты там оказался? Что там происходило?
7: 4 сентября 1998 года в пейджерах, которые у нас тогда были, прозвучал сигнал, которого, ну, нас на самом деле, наверное, ждет каждый спецназовец по всему миру. То есть, бах, боевая тревога, прибыть на базу. За мной, за простым сотрудником прилетел водитель с шальными глазами. Я понял, что это все по-настоящему. Мы поехали на службу. По прибытию в отдел до нас довели информацию, что на Новой Земле, в поселке Рогачево, происходит нечто страшное и очень важное. События, что были захвачены заложники, дети, сколько их, где они были на тот момент, сколько террористов, кто они такие, ничего понятного изначально не было, готовились ко всему, предполагая любое развитие событий. Затем начала поступать уже более детальная информация. Мы поняли, что четверо матросов, срочников, которые находились на гауптвахте, убили выводного, завладели его оружием, захватили автомобиль «Урал» вахтовку, прибыли на нем в школу и в школе захватили более 40 заложников детей из различных классов. Там были, по-моему, дети с 3 по 7 класс. Я могу сейчас ошибаться, прошло почти 30 лет, вот, но на тот момент такая информация поступала, так я ее помню. И потребовали предоставить им самолет для вылета на Северный Кавказ. Там они не могли определиться, куда они хотели лететь, в Чечню или в Дагестан, в общем, на Северный Кавказ. И было принято решение руководством Федеральной службы безопасности о направлении для решения задач по нейтрализации террористов и освобождению заложников подразделения Управления ФСБ России по Мурманской области, наш отдел, в составе которого на самолете Ан-12 мы и прибыли на Новую Землю.
6: Я тут добавлю, что это были матросы-дагестанцы Тамерлан Мальсагов, Дмитрий Хазятов, Рандин Бугаев и Гусейн Шарипов. На гауптвахте, собственно, они отбывали наказание за пьянство и неподчинение приказам командира того выводного, которого они убили, звали Евгений Никитин. И, собственно, вот после его убийства, завладения оружием, они и взяли в заложники детей. Да, вот что дальше было?
7: Из Санкт-Петербурга за нашей группой вылетел самолет Ан-12. Мы не знали, какой характер действий у террористов. Террористы там предполагают, чем они будут заниматься. Мы взяли все. То есть самолет загрузили под завязку, загрузили его альпинистским снаряжением для решения задач по проникновению в какие-то высотные здания. Было оборудование для решения задач в акватории порта по проникновению на суда, если будут предоставлены или они будут ими захвачены. Боеприпасы, различные спецсредства, все, в общем, в экстренном порядке. Пока самолет из Санкт-Петербурга летел, мы получали эту информацию, мы готовились. Прибыл самолет, загрузили самолет, сели в него. Значит, несколько сотрудников нашего отдела были внесены в полетные списки самолета как члены экипажа для того, чтобы находиться в рядах, так скажем, на законных основаниях, замаскированными, находиться в рядах экипажа самолета.
6: Извини, чуть перебью. Все-таки 98-й год, да, период такого безвремени, безденежья. Как отряд был экипирован вот со всем этим оборудованием? В каком состоянии вообще тогда было управление?
7: Обстановка была совершенно верно, Саша, ты говоришь, очень сложно. И единственное, что у нас было, это как бы вера в свои собственные силы, очень серьезная. И была очень хорошая подготовка. Она не прерывалась никогда, несмотря ни на что. Снаряжение и обеспечение было по-разному. Но мы еще держались на остатках антитеррористического центра, АТЦ ДБТ изначально, наше подразделение называлось в Мурманской области. Оно снабжалось хорошо по таким серьезным нормам, были модные вещи такие, я вот уже говорил, там, пейджер. Часы мне выдали, Casio, который я разбил про десантирование и очень сильно переживал, ни о чем уже не думал в этот момент. Ну, такое было время. Да. Но я на свой первый штурм, вот я прослужил на тот момент меньше года в подразделении, и на мне были штаны камуфляжные, в которых я из армии уволился в 1993 году, свитер, который мама мне купила, когда ваучер продала, вот, был бронежилет надет, хороший шлем, а пистолет был в руке не потому, что я все время хотел воевать, а потому, что положить в нормальную кобуру удобную не было возможности, не было просто. Вот такие были времена.
6: Ну, продолжая, вот вылетаете вы.
7: Вылетели мы из Мурманска постоянно, и я знаю, что наш командир Юрий Петрович Мясоедов находился на связи с оперативным штабом и с руководством полигона, получал информацию о том, где находятся террористы, какой характер действий, что сейчас там предпринимается. Очень тяжело было вообще принять решение на десантирование, то есть не понимали, как это сделать, но потом, пока летели, значит, вместе с экипажем приняли такое решение, так как там очень большая длинная взлетно-посадочная полоса, предназначенная для военных самолетов. Мы приняли такое решение, приготовились к десантированию из летательного аппарата, когда он развернется, откроет рампу и будет ехать, выруливать обратно. То есть так и сделали, самолет снизил скорость в конце взлетно-посадочной полосы, развернулся, открыл рампу, и мы начали выбрасывать все это снаряжение, самолеты выпрыгивают сами. Я помню, крайний сотрудник нашего подразделения выпрыгивал на бетонную полосу, скорость уже была больше 60 км в час. На борту остались только члены экипажа и личный состав, который прибыл туда в качестве переговорщиков и, в общем, замаскированный под экипаж самолета. Мы все высадились, и противник, ну, террористы, они не знали о прибытии подразделения специального назначения на территорию Новой Земли, поэтому, в общем-то, действовали нагло, свободно, и это самая, наверное, большая роль сыграла о том, что они не были готовы к такому развитию событий.
6: К тому моменту какие события происходили уже в самом Рогачёво?
7: К тому моменту, к сожалению, террористы вели себя агрессивно, и, к сожалению, им требования, которые они выдвигали, их всех вооружили, то есть их выдали каждому по автомату, выдали патроны, выдали по пистолету, и они потребовали бензин, не помню, какое количество канистр, по-моему, 4, для того, чтобы, если что-то пойдет не так, чтобы поджечь эту вахтовку или поджечь самолет в случае его предоставления, в котором вот будут находиться дети. То есть серьезные были намерения, от которых они отказываться не собирались.
6: Они все это время в школе находились или где?
7: Когда мы прилетели, вахтовка с детьми уже находилась на взлетно-посадочной полосе, и они пытались контролировать ситуацию. Когда самолет уехал, развернулся, мы выпрыгнули и ехал уже к, будем говорить, к перрону, да, они поехали навстречу, потому что самолет пропал из видимости, то есть они были подготовленные товарищи, в общем, понимали, что делать.
6: Друзья, сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, вернемся, дальше будет интересно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Реклама.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Это радио «Комсомольская правда». С вами Александр Коц. И сегодня у меня в гостях герой России, мой хороший друг Андрей Козлов. Сейчас он работает советником губернатора Калининградской области по безопасности и по работе с участниками специальной военной операции, с ветеранами.
11: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Фамилия Гаджиев, это был сотрудник ЛОВДТ в Мурманске, по согласованию с МВД его включили в состав группы из-за его этнической принадлежности, он по национальности был лакец, и он там, значит, играл роль юриста, адвоката из Дагестана, помощника депутата Государственной Думы. Вот они в условиях, непривычных для себя, в ситуации, в которой они никогда не были, и в такой ответственность, которая на их плечи легла, они сделали как бы самое важное. Они вели переговорный процесс, убеждали террористов отказаться от намерений своих первоначальных, убеждали выпустить детей, и в это все это время вели наблюдение, собирали информацию и передавали в штаб, передавали командиру, который принимал решение по дальнейшим действиям нашей группы.
6: То есть благодаря им все-таки часть детей была отпущена?
7: Да. Не часть, все дети были отпущены. Сначала они отпустили всех детей, и это заслуга переговорщиков. Это был уже вообще сразу же огромный успех. Затем выпустили всех гражданских, будем так говорить. Остались на борту только военные. Кроме этого, в ходе переговоров их удалось убедить террористов в том, что матрос, который их выводил выводной, он жив, и что даже зла на них не держит. Вот,
6: скажи подробности, вот, что рассказывали переговорщики, как шел этот диалог, как они общались с террористами?
7: Во-первых, они прекрасно понимали, что выводного они убили очень жестоко. Я не буду сейчас в эфире говорить таких подробностей. И они смогли, ну, то есть те люди, которые это совершили, должны были понимать, то есть, ну, не маленькие дети, что они сделали. Но вот этим нашим переговорщикам удалось убедить их в том, что он живой, и что и зла на них не держит, и заявление писать не будет, как говорится. И убедили их в том, что, ну что ж вы раньше не говорили нам о том, что вот там вы недовольны тем, что служите не дома, что вам хотелось бы домой, да, конечно же, бы перевели, но без документов никак нельзя. И вот часть террористов, они самое главное сделали, они их разделили, то есть эту группу они разделили на два. То есть часть террористов поехала оформлять документы в штаб, часть террористов осталась в самолете. И эту задачу уже сильно облегчила, поэтому кого-то мы задержали, да, и нейтрализовали уже на территории воинской части, в которой они служили, кого-то в самолете. То есть две группы действовала, одна в штабе, грубо говоря, другая в самолете. Все это сделали как раз вот переговорщики, которые вели переговоры.
6: Как шла вот эта нейтрализация?
7: О, военные это люди с удивительной судьбой, и у них еще очень хорошо работает фантазия. Вот у военных все сделано в таких тяжелейших условиях севера, где белые медведи заходят на полигон, у них все для отдыха там сделано. С виду очень здорово в кабинете начальника полигона был такой шкаф, в который заходишь, открываешь дверь, а дальше там у него нормальная комната отдыха оборудована была, потому что, ну, тяжелая работа, север, и командир иногда должен отдыхать. Вот, это было сделано как-то так не специально, из-за того, что помещение было так устроено, ну, прям как нужно для проведения таких мероприятий. И мы, значит, в одном простом шкафу спряталась часть группы, другая группа вот в этом замечательном месте, я вот в нем находился в составе группы, и мы прекрасно слышали, нам не нужно было оборудовать никакой техники, ничего, мы прекрасно слышали все, что происходит в этом помещении, и прекрасно понимали и слышали визуальную условную команду, визуально щелк, кто-то видел, кто имел возможность наблюдать, я просто слышал условное слово, которое означало команду для штурма. По этой команде мы открыли двери с двух направлений, практически параллельных, как в тиски зажали террористов, в общем, применили боевые приемы борьбы. Один, к сожалению, предпринял попытку стрелять и в ходе короткой перестрелки получил тяжелое ранение. Насколько я знаю, впоследствии он скончался. Все остальные были захвачены и, в общем, предстали перед судом. В это время, практически одновременно, с небольшой задержкой, наши сотрудники, которые входили в состав экипажа самолета, они осуществили захват, сблизились с террористами, осуществили захват самолета. В общем, на тот момент это было самое большое количество детей-заложников до Беслана и самое быстрое освобождение воздушного судна.
6: То есть там в самолете осталось два человека и только экипаж плюс те, да, кто был под легендой.
7: Да, залегендирован в составе экипажа.
6: И этих двух оставшихся в самолете их взяли живыми.
7: Да, совершенно.
6: И они позже были осуждены.
7: Да, совершенно.
6: Как-то отметили после этого вот эту операцию участников и операции государства, я имею в виду, опять же, памятуя, что это 98-й год и совсем другая страна, нежели сейчас.
7: Ой, я помню, когда нас построили перед вылетом с новой земли и сказали, что вот, ребята, вот все спецназовцы вообще нашей страны, а то и мира мечтают, чтобы в их карьере произошел вот такой вот знаменательный случай, что, во-первых, они дождались то, что они будут применены по назначению, во-вторых, так здорово выполнили поставленную задачу, и, говорит, если бы была книга, сейчас вот существовала книга спецназа, то вы в нее были бы навечно внесены прямо вот золотыми буквами в эту книгу, и на этом все.
6: То есть ни наград, ни там...
7: Ну, это было такое время, когда, наверное, и к наградам еще по-другому относились, и не было еще вот прямо таких событий, которые сейчас происходят, не было какого-то такого подвига массового, как сейчас. И оценивали тогда все очень просто. Ну, вы же живые, никто не ранен, вас не убили, это просто ваша работа, ну, поздравляю. Я потом в дальнейшем... Было еще одно проведено мероприятие, мы, наверное, наверное, о нем тоже поговорим сегодня. И вот по итогу этих двух мероприятий я был прямо материально очень здорово награжден. Это была премия в размере 10 минимальных окладов труда на тот момент.
6: Угу. То есть даже не зарплаты бойца вымпела, а просто МРОТ.
7: Да, да, я просто хочу немножко поправить. Тогда еще не был в вымпеле. Это региональный отдел специального назначения ФСБ России по Мурманской области. Только сотрудники этого подразделения в этих двух мероприятиях принимали участие. Вымпел, до вымпела я дослужился позже.
6: Скажи, с детьми удалось тогда пообщаться, увидеть их вообще, в каком они были состоянии?
7: Это ж... Нет, мне не удалось пообщаться с детьми, но потом судьба так меня вот свела совершенно случайно, когда я уже прибыл служить в Калининградскую область, в управлении ФСБ по Калининградской области служила девушка одна, которая вот тогда вместе со своими родителями жила и училась на Новой Земле в этой школе, и которая была свидетелем этих событий. Она в школе была, но среди заложников, то есть она захвачена не была, но очень хорошо эти помнят события. Я с детьми не виделся, но я видел их родителей. Видел этих родителей до того, как мы начали выполнять свои задачи. Во-первых, нужно понимать, что это суровые люди, которые служат на Новой Земле в условиях севера. Все они вооружены, с карабинами. И самая главная задача была руководство еще не допустить, чтобы кто-то из родителей участвовал в освобождении заложников, потому что они это делать не умеют, но порыв и мотивация у них серьезная в этот момент. И видел родителей потом, которые приходили и благодарили за то, что мы сделали, за то, что мы спасли самое дорогое, что у них есть, их детей. Вот это дорогого стоило. На самом деле, наверное, это была самая большая награда, которую я запомнил, потому что был такой, все-таки нас перед отлетом обратно лететь несколько часов, решили покормить со столовой гарнизона, и вот там пришли родители, и командир выступал, говорит: ребята, если вы еще когда-нибудь решите приехать на Новую Землю, вы по Новой Земле ногами ходить не будете, вас будут носить на руках. Ну, на Новой Земле я больше не был, поэтому проверить эту теорию мне не удалось.
6: Что, спасибо, сейчас небольшой перерыв, не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Чем мы дышим дома? Как качество воздуха влияет на наш сон, настроение и здоровье? 7 сентября, в Международный день чистого воздуха, на Радио КП пройдет марафон, посвященный здоровому микроклимату. Врачи, экологи и эксперты по созданию умного климатического оборудования расскажут, как сделать воздух в наших квартирах чище, свежее и безопаснее. Слушайте 7 сентября с 12 часов по Москве. Генеральный партнер марафона – группа компаний «Сион». Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: – Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О переговорах.
5: Американские переговорщики завершили первый раунд встреч в Киеве. Консультации с Владимиром Зеленским длились 4 часа, после чего к ним подключились советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Как отмечается, спецпосланник президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер подчеркнули намерение Вашингтона обеспечить Украине долгосрочный мир. Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал им о подготовке ВСУ к продолжению войны зимой, на что гости подчеркнули, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до наступления зимы. Накануне посланники Белого дома провели 3-часовые консультации в Москве с Владимиром Путиным.
2: О политике.
5: Министр иностранных дел России Сергей Лавров предрек скорую смену правящих элит в европейских странах. Нынешних западных лидеров неизбежно смоет с политической вершины в ближайшем будущем, заявил дипломат журналисту Павлу Зарубину. Глава МИДа подчеркнул, что европейцы сделают правильный выбор. По его словам, милитаристские планы властей Германии лишь приближают прямой конфликт с Москвой. Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о намерении превратить ФРГ в главную военную державу Европы.
2: О происшествии.
5: Пожарные ликвидируют крупное возгорание на стадионе в Минводах. Огонь охватил 500 квадратных метров деревянных скамеек и подтрибунные помещения, сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, специалисты в данный момент продолжают проливать тлеющие конструкции. Погибших и пострадавших нет. Санитарные врачи закрыли пищеблок и кафе в одной из частных школ Дагестана. Причиной стало отравление 4 учеников, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Инспекторы выяснили, что детей кормили запрещенными блюдами, в том числе салатом столичный, а на территории учебного заведения незаконно работало частное кафе. Пострадавшие школьники госпитализированы с кишечной инфекцией. Специалисты наблюдают за всеми, кто с ними контактировал.
2: О спорте.
5: Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли выиграл 13-й этап Формулы-1 Гран-при Италии. Он стал первым итальянцем за 60 лет, победившим на домашней трассе. Второе место на автодроме в Монце занял его напарник, британец Джордж Рассел, а замкнул тройку призеров представитель Нидерландов Макс Ферстаппен на Редбуле. Следующий этап королевских гонок примет Испания.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 86,59, евро 157, юаня 12,88.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 14, завтра днем небольшой дождь и до 13 тепла. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц. В гостях у меня мой хороший друг Андрей Козлов, герой России, ветеран управления В Федеральной службы безопасности, ветеран специальной военной операции, а ныне советник губернатора Калининградской области по безопасности и по работе с участниками специальной военной операции. Мы в прошлых двух частях поговорили про дела давно минувших дней. 98-й год, захват заложников, школьников на новой земле. А ровно через неделю Андрею Владимировичу пришлось участвовать в еще одной уникальной операции, и это без натяжки, я использую это слово, потому что 11 сентября, если мне не изменяет память, 98 года была впервые в истории, впервые в мире захвачена атомная подводная лодка. Как для тебя эта операция начиналась?
7: Как всегда, неожиданно происходят такие вещи. Но здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот. Мы находились в той же самой базе через несколько пирсов и выполняли задачи по отработке специального комплексного занятия по освобождению атомной подводной лодки. И накануне 10 числа весь день тренировались проникать и освобождать атомную подводную лодку.
6: Это был Северный флот?
7: Северный
6: Гаджиево
7: флот.
6: Гаджиево?
7: Гаджиево, сел Гаджиево. Угу. А, да, правда, другого типа, но тем не менее. И день закончился совместным чаепитием с командиром лодки. Он нас поблагодарил и сказал: «Хорошие вы ребята, но занимайтесь вы ерундой. Атомную подводную лодку захватить невозможно».
6: А вы сами себе не задавали вопрос, а зачем вот атомная подлодка? кругом военный гарнизон, да, вот.
7: Ну, мы к тому моменту, и руководство Федеральной службы безопасности понимало, в каком состоянии находятся не только дела вообще в государстве, экономика, но и в вооруженных силах. И необходимость защищать объекты такие, как места хранения ядерных боеприпасов, места хранения отходов от атомной энергетики нашей страны, корабли и другие какие-то суда есть гражданские, есть атомный лихтеровоз у нас, да, охранять их просто необходимо. И к тому моменту уже не только еще не закончилась работа с бандитизмом, уже началась работа с терроризмом, мы это помним все, в 98-м году, что происходило. Поэтому руководство ФСБ уделяло огромное внимание охране, обеспечению безопасности объектов с ядерными энергетическими установками. Это была одна из основных специальностей регионального отдела специального значения ФСБ России, по-моему, Московской области, в котором я служил. Поэтому учения, несмотря на трудные времена, проходили постоянно, подготовка не прерывалась.
6: То, что не забронзовели, не заржавели, а все время вот эти шестеренки все равно крутились еще по инерции, видимо, да, еще советские, может быть, не знаю.
7: Да.
6: Так.
7: Отработали мы все мероприятия. Учения должны были начаться утром, вменяемым утром, часов 8, может быть, 9 утра следующего дня, 11 числа, по отработке комплексного занятия. Но в районе 3 часов ночи примерно, насколько я помню, могу ошибаться, сейчас уже прозвучали в коридоре такие бум-бум-бум тяжелые шаги, заходит матрос, скрипнула дверь, заходит матрос и задает вопрос: ребята, у вас же оружие есть? Мы говорим: что надо? Да там, говорит, атомную лодку захватили. Мы подумали, что вот такой сюрприз нам наше руководство подкинуло.
6: Легенда учений, да?
7: Да, и мы поехали, в общем-то, на учение. Но когда подъехали, мы видели, что эта лодка совершенно другого проекта, который стоит у пирса, и мы около пирса увидели, на пирсе точнее, увидели матроса убитого. К тому моменту мы уже хорошо отличали живых людей от неживых, и я подумал, ничего себе, какие реалистичные учения. Ну, стало ясно, что это не шутки, стало ясно, что это все серьезно. Мы начали готовиться, а так как тренировки на таких объектов без использования боевого оружия проходит либо с исключительно незаряженным оружием, то есть патронов у нас практически не было, но всегда найдется один хороший предусмотрительный парень, вот, у которого были 8 патронов, эти патроны разделили на штурмовую группу. Первый раз, когда я спускался в лодку, у меня в пистолете был один патрон.
6: Я добавлю, что к вашему приезду матрос, его звали Александр Кузьминых, он был призван на армейскую службу Приморским военкоматом города Санкт-Петербурга осенью 97 года и должен был служить торпедистом. Вот что произошло к вашему прибытию вот до этого события? Как был убит этот матрос?
7: Ну, так как это небольшие экипажи таких лодок, все друг друга знают. Матрос, который осуществлял охрану, прекрасно знал матроса, который впоследствии его убил и стал террористом. Он мог спокойно к нему подойти, постоять, покурить, поговорить о чем-то. Так и произошло примерно, только в ходе этого разговора неожиданно ударил его кувалдой, убил сразу же, забрал автомат. И офицер, который, к своему счастью, на тот момент покидал лодку, вепрь, он в него, матрос, выстрелил, не попал или ранил, по-моему, не помню точно. И, значит, этот офицер спустился снова в лодку и через другой выход, через рубку выскочил, в общем, проявил такую смекалку, выскочил, остался живой. Убежал, он и предупредил. В это время матрос спустился и расстрелял сначала, во втором отсеке расстрелял отдыхающую смену, затем зашел в первый торпедный отсек и расстрелял еще 2 матросов, которые несли службу и отдыхали на этот момент в торпедном отсеке.
6: То есть сколько убил?
7: К прибытию, к моменту нашего прибытия, он убил 8 своих сослуживцев, один из которых был его хорошим товарищем, он называл его другом, говорил, ну, друг там просил меня не убивать, но я подумал и убил.
6: Это уже позже он рассказал?
7: Да, это уже выяснилось позже в ходе переговоров, которые вел Сергей Яникович Шарапов, капитан 2-го ранга.
6: Ну, не будем забегать вперед, все-таки вот вы прибыли, дальше что, какие действия? Лодка неизвестная вам, да, незнакомая.
7: Пустились в лодку, прошли по отсекам, обнаружили убитых, стали собирать, считать гильзы, чтобы понять, сколько патронов у него осталось. Что-то нашли, что-то не нашли, составили такое представление о том, что у него еще примерно половина магазина. Так как мало того, что он человек, который, ну, в принципе, служил на лодке, это не десантник, там, не который там участвует в стрельбах на полигоне. То есть предполагалось, что оружием он не должен хорошо владеть. В итоге все ранения были смертельными. Кроме того, насколько я уже потом узнал, он, войдя в первый отсек, включил систему лодочного огнетушителя химического и подал, это, ну, такая смесь специальная, которая мгновенно кислород из воздуха удаляет, насколько я знаю, и он подал его во второй отсек, тем самым вообще всем раненым, если бы они там были, никаких, ну, лишил их шансов выжить в любом случае. То есть действовал очень хорошо, зная материально-техническую часть лодки. При этом руководство лодки, когда их попросили дать характеристику о том, что он знает, что он умеет, отзывалось о нем как плохом специалисте, который по определению не должен знать, да, своей специальности, потому что он всю свою службу провел на камбузе, то есть он работал на камбузе. Но на самом деле оказался он высококлассным матросом, минером-торпедистом, что потом впоследствии доказывал.
6: Ну, то есть он знал, куда нажимать, что нажимать, вот знал. Когда он пустил. Ну, это же фактически, если бы были люди, можно было бы их отравить. Вот вы заходили, люди были живые? Вот,
7: нет, живых в лодке не было. На тот
6: то есть все уже, кто был, либо бежали, либо были убиты?
7: Не, никто. Единственный офицер, вот этот, который остался живой, вот единственный.
6: А, все остальные
7: он убил. Да, все остальные, кто был в лодке, они отдыхали, и все, в общем, были застрелены, кто во сне, кто вот только проснулся, в общем, в беспомощном состоянии, они сопротивления матросу этому.
6: Насколько сложно было сориентироваться в лодке?
7: Ну, лодки все примерно, мы все, на всех типах лодок были, в том числе и на этих. В общем, мы в лодке ориентировались хорошо, сразу понимали, были все эти действия отработаны, поэтому были сформированы оперативно-боевые группы, которые каждый заходил в свой отсек, в связь, и все мы понимали. То есть он закрылся, к тому моменту находился в первом торпедном отсеке, в котором был, который разделен переборкой на два этажа, он находился на втором этаже, и вот эта вот переборка, она закрыта не была, что облегчило очень сильно нам потом дальнейшие действия.
6: Вроде специалист, но вот зачем-то он эту переборку не перекрыл. Может, рассчитывал на то,
7: что зайдёт? Никого нет, потому что все события, ну, что такое будет быстрая реакция, что кто-то туда зайдет и будет там ему противодействовать.
6: Я напомню, у нас в гостях Андрей Козлов, Герой России, ветеран управления ЭВ, ветеран специальной военной операции. Об окончании вот этого уникального штурма поговорим в последнем нашем кусочке. Не переключайтесь, будет интересно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов о закрытии русского дома в Берлине.
16: Культурный центр, большое здание, много помещений для просмотра фильмов, для организации выставок и так далее. Магазин с русскими книгами, конференц-зал хороший, где можно было проводить мероприятия. В любом случае, это часть нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. В России существует институт Гёте с курсом немецкого языка, с мероприятиями. Но вот одно из немногих ниточек, которая сохранялась и с 2014 года, и с февраля 2022 года, в гуманитарно-культурной сфере немецкая сторона разрывает. Сложно сказать, зачем. Как и закрытие генерального консульства в Бонне, последнее генеральное консульство, которое расположено в крупнейшей федеральной земле, которое обслуживает, ну, скажем, миллионы российских немцев, наших бывших граждан, сограждан советского периода, да, то есть не только из России, но и из других бывших республик. Поэтому теперь консульство переносится только на территорию посольств. Назвать это глупостью, можно назвать, что это глупость, политическая глупость. Назвать это предвыборной кампанией в рамках предстоящих выборов в Восточной Германии, но опять, на мой взгляд, неверный шаг, потому что настроение антимерцевское в земле. И здесь сделать такой грубый шаг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я
17: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
18: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
19: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Выражение «всыпать по первое число» возникло из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с первого числа. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц. В гостях у меня герой России Андрей Козлов. Говорим о первом в мире захвате атомной подводной лодки, который произошел в 1998 году, почти 30 лет назад, 28, если быть до конца точным. И мы остановились на том, что вы зашли в лодку, каждый по своим отсекам провели работу. Что дальше происходило?
7: Установили, что террорист находится на второй палубе первого отсека торпедного, заблокировали его там, значит, переговорщики, которые были назначены на учения, это тот же самый Сергей Яникович Шарапов, командовал тогда руководителем учения был Сердюков Леонид Дмитриевич, которые на самом деле приняли на себя серьезную такую ответственность сразу на свои плечи. Я еще раз хочу сказать, что это глубокая ночь, там, да, связь, сразу пошли доклады, но они начали действовать. Леонид Дмитриевич удалил из лодки всех лишних руководителей, в том числе там, командиров флотских, оставил только тех, кто там должен был принимать решения, отвечать на вопросы, то есть организовал работу штаба на борту лодки. Вот, Сергей Яничкович Шарапов вступил в переговоры, зашел.
6: А до него кто-то пытался с ним разговаривать?
7: Нет.
6: Из командования, из лодки, из командования
7: нет,
6: флота?
7: Нет. Мы прибыли первые, мы сразу начали действовать. Затем уже прибыл командующий Северного флота, и командующий Северного флота в переговорах участвовал. Но на первом этапе Сергей Яничкович Шарапов вступил в такие сложные переговоры лицом к лицу, на него постоянно был направлен автомат, он там представился сотрудником ФСБ, который будет там решать все вот эти вопросы, которые связаны напрямую прямо с руководством Федеральной службы безопасности. И когда разговор зашел, вот просто пример приведу, хладнокровие, да, матрос, когда разговор зашел о патронах, он требовал патронов больше, тут говорит, зачем ему нужно, у тебя есть, он говорит, у меня всего 3 патрона, говорит, ну тебе полковник отстегнул магазин, показал ему 2 патрона в магазине. Говорит, ну ты не дергайся, полковник, тебе одного хватит. Вот в таких условиях Сергей Яникович вел переговоры. Значит, изначально мы не понимали, изначально думали, что два человека находятся у него в заложниках там на второй палубе первого отсека, но в ходе разговоров Шарапов увидел, убедился в том, что он всех убил, что заложников у него нет. Это очень прискорбный факт, но облегчает задачу в ходе штурма. Шарапов всячески там с ним пытался коммуницировать и попросил, давай удалим неприятных соседей, и тот согласился, но помогать отказался. То есть, когда Шарапов попытался вытащить их оттуда, он, конечно, этого сделать один не смог, это тяжело, и он покинул эту...
6: А о чем шел разговор? Что хотел террорист?
7: Очень странный был человек, потому что, несмотря на ту ситуацию, в которую он попал, он четко понимал, что он сделал, что он совершил, и он четко понимал, что он пытается совершить, проявлял холоднокровие удивительное. Командующий флота задает вопрос: что ты хочешь, солдат? Он управляет, говорит: я не солдат, я матрос. Завесил камеры, которые наблюдают за отсеком, да, за работой механизмов в отсеке в походе, да, и во время боевого применения, и лег спать. И больше часа просто спал, не выходил на связь, не отвечал. Потом, когда вышел, снова начал разговаривать там. По-всякому пытались, значит, его разговорить, вот попасть как-то в доверие, да, к нему. Он ни на какие вот эти вот моменты не шел, попросил, согласился на еду, да, ему капитан Террора.

0: да?
1: Да, конечно.
0: И что он на это ответил?
1: Ни в коем случае. Сказал, приведете мать, сразу взорву лодку. А нужно отметить, что он хорошо понимал, что он делает, потому что он сложил костры из регенерации, да, регенеративных патронов, насколько я помню, правильно они так называются, подготовил тряпку с маслом в случае, если бы он бросил на эти костры, которые он там выложил вдоль торпед, это привело однозначно к пожару. Он на себя индивидуальный дыхательный аппарат надел, постоянно с ним находился и был готов его применить в случае, если бы его попытались как-то воздействовать какими-то специальными средствами, либо тем же самым лохом.
0: Угу.
1: То есть был такой, полностью отдал себе отчет, что собирался сделать.
0: А в самих торпедах он понимал, как торпедист, что-то с ними, он там какие-то махинации проводил?
1: Понимал. Он, не знаю, правда это или нет, насколько нам тогда говорили, что он перевел управление этими торпедами, да, в ручное управление, то есть из отсека мог ими управлять. Это ни к взрыву этих торпед не привело бы, этот пуск этой торпеды, но к какой-то экологической ситуации, ну, вообще негативным последствиям привести могло. Но я утверждать этого не могу, это я уже просто из разговоров, угу, которые были после этого всего проведенного мероприятия. Ну, вот такой человек. Насколько потом, я знаю, проводились
0: мероприятия. С братом он согласился, да,
1: да,
0: поговорить?
1: Да, с братом он согласился, и он разговаривал с ним, ему предоставили телефон, разговаривал он с братом. Но от своих действий, от своих намерений не отказался. То есть эта беседа никак не помогла ему. И, значит, в Москве тоже, насколько я знаю, была создана комиссия, которая разбирала вот эту ситуацию с торпедами. Лодка была готова к походу, и она была, у нее полный боекомплект. Думаю, даже по прошествии 30 лет сейчас, да, почти 30 лет, я говорить не могу о том, какой боекомплект был на борту, для того, чтобы там секретов не рассказать. Ну, достаточное количество и ракет, и торпед, и мин на борту лодки.
0: Ну, и ядерная установка, самая вся.
1: Ну, конечно, да. И вот комиссия пришла к однозначному выводу, что в случае пожара в отсеке произойдет взрыв атомной подводной лодки в базе, чего категорически допустить было нельзя, и было принято решение оперативным штабом. Все действия, конечно, согласовывались с центром, все мероприятия, которые планировались провести и проводились, докладывались руководству Федеральной службы безопасности, и мы получали команду от руководителя оперативного штаба. И их, в общем-то, выполняли. Было принято решение на проведение штурмовых действий, которые командование подразделением приняло решение вот проводить. И в ходе этих мероприятий, значит, матрос, захвативший лодку, был уничтожен.
0: Очень много слухов, мифов. Я вот насколько успел почитать прессу того времени, как он был убит, был ли он убит, или он сам застрелился. Вот все-таки как проходила эта операция?
1: В ходе штурма.
0: У вас по-прежнему было мало патронов? Или что-то уже подвезли?
1: Не-не-не. Ну, к тому моменту, так как я был снайпером изначально, к тому моменту уже привели снайперские винтовки. Дальше я участвовал в блокировании, почти там 20 часов находился на своей позиции, наблюдал, докладывал обо всех там передвижениях.
0: Каждый... Там где была позиция?
1: Моя позиция была на пирсе. На пирсе стоял кран, в механизм выходного крана. Угу. Мы вдвоем там со своим вторым номером, угу, были замаскированы и вели наблюдение за погрузочными люками, угу, лодки, так, чтобы никто эту лодку не мог покинуть. Другие штурмовые группы выполняли задачи по своему предназначению. Блокировали первый отсек и проводили мероприятия другие. Должен сказать, что еще рядом на соседней пирсе стояла лодка такого же типа, да, которая называлась, если мне не изменяет память, «Ягуар». И вот на этом «Ягуаре», пока нам не привезли патроны, не привезли оружие, мы сразу же готовились проводить штурмовые действия. И когда мы были уже готовы, полностью понимали, что вот мы откроем этот люк, и если лодка заряжена, этот люк с грохотом бьется о торпеду, которая стоит там в барабане. Вот. Но нам говорят, ну что поделать, вы же спецназ, давайте. И вот мы между мягким и прочным корпусом со своим напарником пробрались к этому люку, уже вставили ключ, и мы слышали, как матрос Кузьминых с той стороны проводит мероприятие по блокированию этого люка, чтобы мы не открыли. То есть вот на две минуты раньше мы бы открыли, лицом к лицу столкнулись с ним, угу, в автомате были патроны, для нас бы это однозначно закончилось не очень хорошо.
0: Это
1: для
0: первый кого-то раз, когда вы...
1: Да, это когда вот в начале еще первые действия, до при того момента, когда из Мурманска привезли оружие, начал
0: работать. А у тебя был один патрон, да?
1: Да. Ну, и у Димы был один патрон. В общем, была такая...
0: Вспоминая вот те события и как бы экстраполируя их на наше время, насколько сама служба эволюционировала с того времени, спецназ российский и в принципе, угрозы, да, вот на сегодня, насколько они актуальны?
1: Да, ну, спецназ с того момента...

0: Это улетел в космос нашего, в том смысле, что какая подготовка серьезно сейчас ведется? Ну, огневая подготовка, тактика специальная подготовка, она ведется постоянно, не прерывается ни на минуту, несмотря на участие подразделений специальной военной операции и других мероприятиях, которые проводятся. Соответственно, снаряжение, вооружение, специальные средства, все совершенно другое. Тогда буквально все делалось из подручных средств. Тогда там самое, не знаю, вот, доступное и там самое страшное специзделие. Это было ножницы, которым арматуру перебивать, ну, там все остальное это было где-то на грани фантастики. А сейчас это все есть, в доступе с этим всем проводятся мероприятия, все учения очень реалистично проводятся, подход серьезный на постоянной основе плановой. То есть сейчас, конечно же, это совершенно другой уровень. Тогда тоже мы и старались, но было другое время, опыта такого не было, который можно было бы проанализировать, обобщить, да, и выработать какую-то тактику. Все командиры, все делали на ходу. Я вот все время говорю, когда вспоминаю эти события, нам было легко. То есть простым спецназовцам, как сейчас говорят, штурмовикам было легко, потому что мы ежедневно занимались этим делом, мы болели, жили на работе, и нам это было привычно. А вот те люди, которые вели переговоры, не имея реального опыта ведения таких переговоров, находились в постоянно стрессовой ситуации, их жизни угрожала смерть, и командиры, которые принимали на себя такую ответственность, да, и вот руководители всех звеньев, кто там был, вот это люди, которые сыграли действительно самую важную роль во всем, что происходило потом в дальнейшем.
1: Это был скромный герой России Андрей Владимирович Козлов. Я Александр Коц. Спасибо вам за внимание. Не переключайтесь, оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Общественный деятель Николай Доронин о стремлении Запада к господству в Арктике.
4: Арктика – это очень лакомый кусок. Собственно говоря, милитаризация, она связана в первую очередь с геополитическим и геоэкономическим противостоянием, потому что очень много ресурсов, очень много надежд этот регион вызывает, и поэтому мы видим, что западные страны пытаются поставить ногу на ступень уходящего поезда для того, чтобы хоть как-то догнать Россию именно в этом аспекте. Я подчеркну, потому что Россия является лидером в арктической повестке, в арктических технологиях и вообще в жизни человека на крайнем севере. Нам просто нужно делать то, что мы делаем, и не обращать внимания на те эскалады, которые идут от наших партнеров. Они пытаются вот среагировать чем-то на не на наше военное присутствие в Арктике, а на то, что вообще Россия восстанавливает свое присутствие в Арктике в целом, потому что это экономическая угроза, это политическая угроза. Вот так это трактуют наши бывшие партнеры.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. В Москве 8 вечера, в Саратове 9, в Новосибирске полночь, в Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О переговорах.
5: США предложили возобновить трехсторонние переговоры с участием России и Украины. Дональд Трамп поручил подготовить пакет документов, чтобы завершить конфликт, заявил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер во время визита в Киев. Дипломат подчеркнул, что именно совместный диалог станет самым надежным шагом к долгосрочному миру. Накануне американские переговорщики провели трехчасовые консультации в Москве с Владимиром Путиным, а затем отправились на встречу с Владимиром Зеленским в Киев. We'll be right back.
2: о политике.
5: Мария Захарова заявила, что власти Германии использовали провокацию с дроном в Лейпциге для подавления голоса разума внутри немецкого общества. Официальный представитель МИДа России уточнила, что Берлин выдвинул бездоказательное обвинение против Москвы на фоне выборов, пытаясь заглушить протесты граждан против антироссийских санкций. Ранее немецкая сторона закрыла генконсульство нашей страны в Бонне и русский дом в Берлине. В Кремле все претензии назвали абсолютно пустыми.
2: О происшествии.
5: Число пострадавших после удара украинского дрона по рынку в Энергодаре выросло до 9. Раненая женщина находится под наблюдением врачей, сообщил глава городской администрации Максим Пухов. Он уточнил, что один тяжело раненый мужчина скончался в больнице. ВСУ атаковали городскую ярмарку в Запорожской области в воскресенье днем. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о теракте.
2: О наградах.
5: Владимир Путин наградил министра спорта Чечни Ахмата Кадырова медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Президент отметил успехи зампреда республиканского правительства в работе и развитии спортивной отрасли региона, сообщили в администрации главы Чечни. Власти республики подчеркнули, что молодой руководитель проявил себя как грамотный управленец и добился отличных показателей в ведомстве. Ахмат Кадыров возглавляет региональное министерство по физической культуре и спорту с мая 2024 года.
2: Обо всем.
5: Личные вещи легендарного исследователя Арктики Отто Шмидта впервые выставили на архипелаге Шпицберген. Уникальные предметы гардероба советского ученого можно увидеть в музее поселка Баренцбург. Среди экспонатов парадные кители, рукавицы, в которых он покорял Северный полюс. Художник Екатерина Ковалева уточнила, что раритеты ей передали правнуки исследователя. В 30-е годы прошлого века Шмидт руководил историческими переходами на ледокольных пароходах Седов, Сибиряков и Челюскин. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи! Здравствуйте все, кто голосовал всю неделю и кто просто примкнул к нашему хит-параду из любопытства и из особо праздничного настроения. Праздничное, потому что День Москвы. Москва, звонят колокола. День города. Я вас всех с этим поздравляю. Все-таки это и ваш город, где бы вы ни находились, это столица нашей Родины. Конечно, будем праздновать, но не будем забывать служебные обязанности, ибо парад должен состояться в любом месте, в любую погоду, при любых обстоятельствах. Надеюсь, обстоятельства у вас прекрасные. Итак, в студии Нуждин и Анатольевич. Слово Александр Вячеславович.
7: Ой, как ты представил меня празднично. Я действительно имею отношение к этому городу. Я здесь родился и вырос. Хотя сейчас живу немножечко за пределами.
6: А пределов у Москвы нет.
7: Ну, в принципе, тоже верно. Тем более, если собираются до Санкт-Петербурга аж метро тянуть, то мы скоро окажемся в одном большом мегаполисе. Но это будет потом, а мы вспоминаем Москву, которая она была, благо, собственно, возраст позволяет. Ну, это сентименты. Вернемся к моей хит-параду, точнее, начнем обратный отсчет, а начинаем мы обратный отсчет на этой неделе со своеобразного 11-го места, которое у нас уже стало таким
6: как
7: почетным. Как бы оно есть, да.
2: А что, если бы мест было 11? 11-е место.
7: Как бы Антон Завьялов у нас на 11-м месте, как бы туман.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Утри.

0: 11 место настоящего хит-парада, Антон Завьялов, «Туман». Ну, а что нового, Александр?
1: Сейчас расскажу. Ну, будет пауза, расскажу. А, в смысле эфира «Что нового»? А так это рубрику Александр Вячеславович мне предлагает провести с удовольствием. Делаем так. Объявляем рубрику и говорим о наших многоуважаемых столпах.
2: Что нового? Чувак, что нового, чувак?
1: Совсем недавно Константин Кинчев выпустил сольный альбом. И вот у музыканта уже готов еще один релиз. На этот раз в составе родной Алисы. Ключевое слово «вместе». Правда, подробностей пока мало. Кинчев пока лаконично констатировал.
3: Ну что, у нас радостная новость. Мы записали новый альбом. И он нам нравится. Мы открываем предзаказ, который пройдет 7 сентября и закончится 7 февраля. С чем я нас всех и поздравляю. Мы вместе. Всем гореть.
1: Но пока новых песен нет, слушаем классическую. К словам, к твоим словам от Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы.
0: И обратно.
1: Слушаем классическую песню для классических водителей. Без навигаторов и без до заправок и до остановок. Трасса Е-95.

0: Трасса Е-95.
1: Мне кажется, эту песню я знаю наизусть, несмотря на то, что я не отношусь к поклонникам творчества группы
2: Алиса. Ты когда-нибудь ездил по трассе Е-95?
1: Конечно.
2: Много раз?
1: Ну, бывало.
2: Я один раз только за рулем пролетел. Москва-Питер. Во! Впечатлений хватило, но пока воздержусь. Говорят, красиво, говорят, быстро, говорят, нарядно.
1: Ну, я, честно говоря, не могу поддержать разговор, потому что я уже не автолюбитель.
2: А я ездил по трассе 95 в начале 21 века, и с тех пор много чего поменялось на этой трассе. Но я помню.
1: Я уверен.
2: Я помню эту трассу, когда бобры могут перекусить телефонные провода. Ну, это как в клипе. Да бог с ним. В общем, мы объявили нашу рубрику, рассказали, что в ней. Мы порадуемся, конечно, за то, что Константин Кинчев и Алиса, и мы все вместе. И продолжаем. Наконец-то десятое место.
0: Десятое место. Десятое
1: место. Хотел объявить десятое место, объявить? А у меня твои бобры в голове. Что ты сказал?
2: Будь бобр, это, будь добр, объяви.
1: Будь бобр. Ну, буду бобр. Десятое место. Айова, мы.

0: Десятое место настоящего хит-парада на этой неделе – Айова. «Мы». Ну, а мы уходим на первый маленький микро-перерывчик и вернемся к вам с Бастой.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-22-65.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что? Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный.
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно
1: настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич.
1: Девятое место. Девятое
0: место. Обещанный Баста и моя Мишель на 9-м месте на этой неделе, если я буду танцевать.

0: Баста, величайший исполнитель всех времен, все-таки три дня Лужников с аншлагами и народной любовью. Поздравляем Василия и моя Мишель. Мы с Александром Вячеславовичем на прошлой, по-моему, неделе, да, чествовали другого Мишеля, Жан-Мишеля Жара, которому сколько исполнилось?
1: По-моему, 82, что ли, или что-то.
0: Ты когда-нибудь видел, чтобы он танцевал? Нет. У него слишком много черно-белых клавиш, чтобы на все нажать, надо очень много работать на сцене. Но один из величайших музыкантов.
1: Но он выглядит на полтинник.
0: Ну, вот такой вот, да, такой смазливый француз. Маленький, шустрый и безупречный рекордсмен. Кстати, тоже выступал, ну, не в Лужниках, а на Воробьевых горах, в юбилей Москвы. Одно из самых памятных выступлений в мире Жана Мишель Жара состоялось именно на Воробьевых горах.
1: Ох уж эти... Magnetic Fields. Ох уж этот Экинокс.
0: Да-да-да, этот Оксиджен.
1: Этот Оксиджен.
0: Дорогие друзья, ну, мы говорили про Жан-Мишель Жара просто потому, что мы на нем выросли, и многие из вас тоже, мы знаем об этом. Но на 9-м месте были Баста, моя Мишель, и «Если я буду танцевать». А с новой рубрикой вас познакомит наш Александр Вячеславович.
2: Новая песня.
1: Группа «Альянс» на старости лет развела бурную деятельность. Редкий месяц обходится без новинки от авторов на заре. И вот свежий релиз. Сами музыканты рассказывают. Песня «Город, в котором я один» родилась в середине 80-х годов, однако тогда не была записана в студии. Почти 40 лет композиция ждала своего часа. «Город, в котором я один» посвящена парадоксу жизни в мегаполисе. Городской ритм, нескончаемый поток лиц, света и движения становятся фоном для личного, почти исповедального переживания. О, какие слова высокие. Приятно, приятно хороший русский язык слышать и слушать. Группа «Альянс». Песня, оказывается, не новая, но премьера у нас. «Город, в котором я...» один.

0: Это была новая песня группы «Альянс». Точнее, новая она для нас, слушателей. А для «Альянса» она уже, собственно, сколько? Лет 40, да.
1: Хочешь
0: уже
1: удивиться? Для многих и группа «Альянс» новая. И все такие думают: «Альянс? Что-то новенькое? А кто это?» Но только стоит услышать хотя бы чуть-чуть любой композиции, особенно на заре, все, всех сносит, потому что гениальный коллектив.
0: Добавить нечего. Вернемся к хит-параду. Восьмое место.
2: Восьмое место. Восьмое
0: место. Павел Артемьев не хочет отпускать настоящий хит-парад. Его хит «Отпускай» вновь вернулся в десятку и сразу на восьмое место, что является достаточно приличным результатом для песни, которая уже практически вылетела из десятки. «Отпускай».

0: Артемьев «Отпускай» на 8-м месте. Вы не отпускаете ваши радиоприемники, если они у вас висят, знаешь, как транзистор на шее. Повесил транзистор на шею и пошел в парк гулять.
1: Повесил. Это было недавно. Повесил транзистор на шею.
0: Так ходили люди по улице лет 50 назад. Висит вот здесь вот такой радиоприемник. И слушаешь ты любимую радиоволну. Сейчас, наверное, тоже где-то так происходит. Ну, как правило, уже в наушниках или в машине. Да где бы вы ни были. Главное, не отпускайте руль, не отпускайте радиоприемник, не отпускайте поводья, ничего не отпускайте. Просто будьте рядом. Мы сейчас прервемся, ну, а потом вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Новости на «Радио Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 32-я конференция рекотделения «Единой России» прошла в Пскове. Ее модератором стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский. Парламентарий отметил, что с жителями Псковской области были проведены 1000 встреч, их вопросы учтены в стратегическом документе. В стране и в Псковской области, в частности, продолжится строительство и ремонт школ и детских садов. Комплексное развитие территории, будет уделяться внимание кадрам и медицине, поддержке местных производителей, старшего поколения и молодежи. Будет оказываться помощь молодым семьям, бесплатная правозащита, перечислил Александр Козловский. Отдельно он остановился на поддержке участников СВО и членов их семей. Усилению этой работы будут посвящены ближайшие 5 лет. Конференция завершилась принятием народной программы. К всероссийскому диктанту на языках народов России присоединятся Великие Луки. Акция приурочена ко Дню языков народов России, который отмечается 8 сентября. Тема посвящена проведению Года единства народов России. Задачами проекта являются популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик РФ, а также укрепление гражданского мира и согласия. Диктант пройдет в очном и онлайн-форматах. Великолучане смогут проверить свои знания на базе общеобразовательных учреждений города. В Великих Луках завершились ремонтные работы велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп». Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования. В 2027 году работы по модернизации велобазы будут продолжены.
11: О валютах.
10: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Это настоящий хит-парад. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас рубрика, которыми мы, в общем, скажем так, разбавляем шествие по лучшей десятке композиций, которые выбрали именно вы. Вот одна из них. «Ой, кого я вижу?»
15: «Ой, кого я вижу?»
16: Певица Женя Любич выпустила совместную композицию с маэстро Игорем Бутманом. Песня «Питер» – музыкальный диалог двух петербуржцев о городе, времени и, конечно, любви. В последние годы Женя Любич регулярно выступает в джаз-клубах, в клубах Игоря Бутмана, в Москве и Петербурге. А также частенько пересекалась с ним, выступая на джазовых фестивалях его фонда. Вот так и появилась идея записать дуэт. Выбор песни оказался очевидным. Оба музыканта родом из Санкт-Петербурга. Но каждый связан с городом своей личной историей, воспоминаниями и, конечно, музыкой. Дорогие друзья, Женя Любич и Игорь Бутман –

0: Женя Любич и Игорь Бутман, Питер. Вот говоря об Игоре Бутмане, я хочу сказать, что эстетику саксофона и, в общем, эстетика саксофона мне понятна, и я даже собирал в свое время одного из величайших саксофонистов мира, Стана Гетца, пластинки. Игоря Бутмана очень уважаю. Он такой светоч и ледокол.
1: Ледокол Бутман?
0: Ледокол.
1: Красиво.
0: Какой хороший.
1: А что нет-то? Что нет?
0: Ледокол Бутман.
1: Ну, знаете что? Время летит, и когда твои заслуги вот такие огромные, то можно и корабль в честь тебя назвать, и самому на нем еще вовсю путешествовать. Я лично знаком с маэстро Игорем Михайловичем Бутманом, и могу сказать одно. Конечно, у нас очень много хороших музыкантов и саксофонистов в стране. Но Игорь Михайлович уникальный, поэтому для многих в аудитории, да и для меня тоже, мы говорим «саксофон», подразумеваем «Бутман». Мы говорим «Бутман», подразумеваем «саксофон».
0: Ну, да, музыкантов много, а саксофонистов среди них мало.
1: Да.
0: Вот так.
1: Таким образом, мы передали огромный привет Игорю Михайловичу Бутману, всем его клубам и всем, кто его знает, любит, слушает. Продолжайте музицировать все, и музыканты, и публика. А мы идем дальше. Спасибо вам, Игорь Михайлович. Продолжаем.
2: Седьмое место.
0: Седьмое место занимает у нас на этой неделе музыкант, который помимо вокала еще любит на перкуссии подыграть. Это дельфин.
1: Звучит как пиктусин.
0: Пиктусин.
1: Ну, как средство от кашля, нет?
0: Ну, да.
1: Перкуссин.
0: Да. Перкуссин. Ты помнишь этот замечательный анекдот, когда девочка из очень бедной семьи закончила музыкальную школу по классу ладошек?
1: И? Мы продолжаем нашу приличную программу. Александр Вячеславович, конечно, мне дорасскажет этот анекдот. А если что, пишите в своих комментариях продолжение, свою версию. Так что, жахнем, так сказать?
0: Жахнем яблоко.
3: Вернусь и упаду в траву. Она сомкнет зеленые объятия, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все.

0: Женщины сокровищ, эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.
1: Это было седьмое место настоящего хит-парада «Дельфин». Яблоки.
2: Помнишь, ты все время напеваешь песню
1: «Яблоки на снегу».
2: А я знаешь, какую напеваю? Ну. Мою любимую песню про яблоки. Сказать? Сань, тут так не сердись.
1: А я ее знаю.
2: Да. Я яблоки ела. Группа «Пропаганда».
1: А я не знаю такой.
2: У Александра Вячеславовича очки, брови, все наверх пошло куда-то. Удивление. А я говорил, тебя удивлю. Удивление хочешь? Ты визави.
1: Группа «Пропаганда»?
2: Не клуб, группа. Ну да ладно. Пока Александр Вячеславович приходит в себя, я ему поручаю прям немедленно от вашего имени прочитать все, что требуется произнести в рамках рубрики «Саундтрек».
3: А что это за трек? Да это ж саундтрек.
1: После вымученного и откровенно слабого второго сезона сериала «Ландыши» казалось, что проект приказал долго жить или, как говорю я, надул кеды.
2: О, какой ужас!
1: Однако создатели объявили о старте работы над третьей главой саги. А певице Кате Орловой, которая выходит замуж за простого русского солдата Леху. Третий сезон получил подзаголовок «Целоваться не будем». Сюжет будет развиваться одновременно и в прошлом, и настоящем. События разных лет окажутся связаны между собой. К своим ролям вернулись все основные актеры.
2: Благодаря сериалу «Ландыши» наши многоуважаемые зрители и слушатели в России узнали такие группы, как «Комната культуры» и «Beautiful Boys». Посмотрим, чем в плане саундтрека будет удивлять третий сезон. А пока послушаем те самые самолеты. Женя Трофимов и «Комната культуры». Самолеты.

0: Женя Трофимов и комнаты культуры. Я не могу понять, это что-то какой-то гибрид комнаты культуры. Это дворец культуры и комната отдыха, да?
1: Комната культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького. В скобках Пешкова.
0: Парк культуры имени отдыха.
1: Имени отдыха.
0: Да. Запутали мы наших слушателей.
1: Это да, мы сами запутались,
0: саундтрек.
1: Извините.
0: Это была рубрика «Саундтрек», а мы вернемся к вам еще с одной рубрикой.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин. Я Александр Анатольевич. Мы продолжаем шествие в «Настоящем хит-параде» с еще одной рубрикой. Александр Анатольевич, прего.
8: Я у мамы попсовик.
1: Грация, Александр Вячеславович. Продолжаем. Олег ЛСП продолжает коллекционировать дуэты с поп-певицами. В коллекции у артиста уже есть «Моя Мишель», «Дора», «Мирель», «Maybe Baby». И это лишь те, кого мы по-быстрому вспомнили, почти навскидку. И вот новая жертва – «Мэри Гу». Давайте слушать. Композиция «Искра», «Мэри Гу» и «ЛСП».

0: из искры, как известно, пламя, да?
1: Возгорится.
0: Возгорится. Угу. Это была Мэри Гу и ЛСП.
1: Сейчас 1% слушателей понял, что мы имели в виду. Из искры возгорится пламя.
0: Ну, зато этот процент какой?
1: Ну, кто-то же был когда-то пионером. И тоже был искоркой, наверное.
0: Ах, была как Буратино, я когда-то молода.
1: Послушай, ты, старый блогер.

0: Шестое место настоящего хит-парада на этой неделе «The Hatters» и «Тритие». Все мне подмывает сказать «Шляпники», но «Шляпники» звучит как-то не очень
1: да
0: хорошо.
1: Да не надо. Ну, люди назвали
0: да
1: себя
0: надо,
1: так.
0: Да не Hatters. Надо этого
1: «The Hatters».
0: «The Hatters» звучит гордо.
1: Очень по-питерски звучит «The Hatters». Группа «From St. Petersburg». Но люди любят, вот, чтобы было вот так.
0: Чтобы значит, латинским шрифтом. Так. И вот как-то вот, вот прямо вот
1: Старик,
0: какой-то...
1: Ну, еще никто не победил питерский нейминг.
0: Это точно.
1: Вот и все. А когда ты хорошо поешь, играешь, хорошо музыкально образован и вообще хорошо выступаешь живьем, а это точно именно так, свидетельствую и отвечаю за каждую букву этих слов. Они очень хорошо выступают. Пусть называются как хотят. Главное, чтобы рубились по-четкому вообще.
0: Ну, собственно, тут нечего добавить. Давайте напомню вам, кто у нас расположился с 10 по 6 место. Айова, мы. 10.

0: Дельфин, яблоки.
1: Седьмое место.
2: Вернусь и упаду в траву. Она сомкнет зеленые объятия. И взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье.

0: пора сделать небольшой перерыв. Первый час хит-парада завершен. Впереди много информации не только между первой и второй частями хит-парада, но и весь следующий час. Голосовали, передаем, забавляем, балагурим. Это наша задача. А у вас вообще все просто. Слушайте и получайте удовольствие. Ну и смотрите, потому
1: ты
0: что
1: еще
0: есть еще видеоверсия.
1: Расслабься и получай удовольствие.
0: Не-не-не-не-не. Я не люблю вот это вот все. Расслабься, вот это вот. Релаксируй, кайфуй, комфорт. Вот, да. Никакого комфорта. У нас парад, так что подтянулись. Сейчас небольшой, так сказать, расход, а потом развал. А потом встречаемся здесь же, на волне радио «Комсомольская правда» в рамках программы «Настоящий хит-парад» в студии Нуждин Анатольевич «Антракт».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 9 вечера. В Ижевске – 10. В Иркутске – 2 часа ночи. В Магадане – 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О переговорах.
5: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф заявил о серьезном прогрессе на переговорах в Москве. Дипломат подчеркнул, что во время визита в российскую столицу американская сторона услышала новые предложения по украинскому урегулированию. Об этом передает агентство Рейтер. Как отмечается, эти наработки Белый дом планирует использовать для подготовки обновленного мирного плана. Накануне посланники Дональда Трампа провели трехчасовые консультации в Кремле с Владимиром Путиным, после чего отправились на встречу с Владимиром Зеленским в Киев.
2: О спецоперации.
5: Российские военные уничтожили два логистических центра ВСУ в Николаеве и районе села Дачное Одесской области. Также потопили в акватории Черного моря украинский корабль с западным военным грузом. Об этом сообщили в Минобороны. Там уточнили, что цели поразили новейшими дронами «Герань-4» с оптико-электронной системой наведения. Накануне наши войска уже поразили несколько объектов портовой инфраструктуры и распределительных баз противника.
2: о конфликтах.
5: Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с лидером запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамой Бен Ладеном. «Киевский режим превратился в мировую угрозу и открыто берет заказы на теракты», заявил официальный представитель МИДа. Она уточнила, что украинские удары по танкерам в Черном море прямо вредят западным спонсорам Киева. Летом беспилотники ВСУ уже пытались повредить терминал Каспийского трубопроводного консорциума.
2: О русофобии.
5: Отказ от русского языка грозит странам Балтии полной утратой суверенитета и собственной культуры. Борьба с российскими ценностями лишает эти государства возможности вести равноправный диалог в многополярном мире. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская. Она подчеркнула, что антироссийская риторика стала западной ловушкой, которая разрушает национальную идентичность прибалтийских республик. Ранее власти Латвии полностью запретили обучение на русском языке в школах, а мэрия Вильнюса перестала принимать на нем обращения граждан.
2: Обо всем.
5: Российские художники создали на Шпицбергене символическое хранилище света судного дня. Авторы проекта разместили 4-метровые фигуры на вершине горы в Баренцбурге, а под землей в угольной шахте установили 5 саркофагов. Как пояснили создатели, эти скульптуры улавливают свет и по кабелям передают его под землю, чтобы сохранить духовное тепло людей на случай глобальной катастрофы. Проект стал отсылкой к знаменитому всемирному хранилищу семян, которое также работает на архипелаге. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Антракт завершен. Мы приступаем к своим служебным обязанностям, то есть... Мы рапортуем, как вы голосовали всю неделю с понедельника по пятницу. Это радио «Комсомольская правда», в студии Нуждин и Анатольевич. Это настоящий хит-парад. И сию же минуту Александр Вячеславович спешит к вам с новейшей и важнейшей информацией.
2: Песня, которая говорит сама за себя.
1: Анатольевич, угадай, какая песня возглавила чарт Яндекс.Музыки в четверг. Не «Unforgiven» Металлики точно.
0: Пожалуйста. Пожалуйста, я вам показываю знак. Спасите, помогите. От этой песни спасения нет. Я боюсь, что я знаю ответ на вопрос Александра Вячеславовича. И я боюсь, что мне придется это произнести. Только не надо петь хором. Впрочем, вы это делаете уже который день. Ладно, пойте хором. Все. Значит, давай я притворюсь, что я не знаю, что будет дальше. Значит, у нас сегодня какое... Ага. А накануне было какое? 2 сентября. А потом что?
1: А потом...
0: 3 сентября. Понятно. Михаил Захарович, дорогой, здоровьечко вам. Игорь Яковлевич, спасибо за произведение. Игорь Юрьевич, спасибо за композицию. Это, конечно, все прекрасно. Нам-то что делать? Что? Напевать? Но 3 сентября 3 сентябрем. Но тут интересно другое. Вечный хит остался на вершине и 4 сентября. Я думаю, что он будет всегда на вершине. Вот такая вот история. Такими темпами у нас каждый день будет 3 сентября. Давайте слушать оригинал, подлинник. Михаил Шуфутинский. 3 сентября.

0: Михаил Шуфутинский. 3 сентября, не побоюсь этого слова, хотя, в общем...
1: Хотя уже боишься.
0: Уже не 3 сентября, но все равно песня привязчивая настолько, что даже если ты ее даже...
1: То все равно поешь. ...крестным
0: делом не любишь, все равно поешь.
2: Пятое место.
0: Бонд с кнопкой, камушки.

0: Это был Бон с кнопкой. Пятое место. Композиция называлась «Камушки». А у нас еще одна рубрика.
1: Это кино будет вечным.
2: Группа «Кино» опять переделала свое старое творчество. На этот раз досталась песня «Дождь для нас». Новую версию соратники Виктора Цоя сделали вместе с электронным музыкантом Владом Грином и его проектом «Тает». Там «А» и «Е» слитно, поэтому «Тает».
0: А вот как это произносится правильно? «Тает»?
2: Да, вот как я и стараюсь. Ну да ладно, к слову, именно «Тает». Хотя этот дифтонг я по латыни прочитал бы как «Тет». Ну ладно, не буду умничать. Итак, к слову, именно «Тает» открывал концерты «Кино» в Москве и Петербурге в этом году. Ну, теперь слушаем все сразу. «Дождь для нас», «Кино» и «Тает».

0: кино и тает дождь для нас. Ну, а мы с вами не прощаемся. Вернемся буквально через минуту со смехом и...
1: радостью.
0: Со смехом и смеховым смехом.
1: Ну да.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказ-клаб. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 527-94 или 02.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
7: Дамы и господа, настоящий хит-парад продолжает шагать по планете. Конечно, радостно, торжественно и празднично, и очень музыкально. У нас же музыкальная программа, мы же все-таки маленький
8: как
7: оркестр.
8: Как ты догадался?
7: Оркестр! Построились. Вперед!
9: Смех и радость мы приносим людям.
0: На шестом месте у нас The Hatters вместе с Тритией, но шляпники и не думают вешать свои шляпы на гвоздь. Они уже готовы порадовать поклонников следующей новинкой. Парни выпустили песню «Тупо лежать». The Hatters предлагают на целый день забыть о делах и объявить комендантский день, освободив время для отдыха, безделья и веселья. У меня в институте, между прочим, такой день в московском энергетическом назывался «День самостоятельных занятий», а студенты расшифровывали его как «День самозабвенного запоя».
7: Сказать, как это называлось у соискателей научных степеней в высшей школе?
0: Ну-ка.
7: Вот, например, у мамы день, когда она могла посвятить себя чему угодно, но занималась наукой, он официально назывался «Библиотечный день». А-а-а. Как ты думаешь, ходили люди в библиотеку в этот день?
0: Ну, так же, как и в день самостоятельных занятий.
7: Но мама ходила в библиотеку, поэтому я такой прекрасный получился. И очень скромный.
0: Ах ты букварь, а?
7: Да, я букварь.
0: Резюмируем. Точнее, не мы, а лидер группы Юра Музыченко. Иногда, говорит он, нужно взять себя в руки, найти в себе силы и ничего не делать целый день.
7: Сильно.
0: Кстати, между прочим, один умный человек в свое время сказал замечательную фразу: «Научитесь делать ничего».
7: Чуть раньше, несколько веков назад, это было сказано так: «Дольче фар ньенте». То есть ничего не делаем. И это так сладко и приятно. Мы-то это умеем. И вы тоже. Учитесь делать. Иногда действительно надо все вырубить, все выключить, кроме радио «Комсомольская правда». И слушать, например, The Hatters «Тупо лежать».

из них тупо лежать. Объявляю комендантский день.

0: Это была группа The Hatters и композиция «Тупо лежать». Лежите сильнее.
1: Да, стараемся, работаем.
2: Четвертое место.
0: Пикник. Дориан.

0: Это было четвертое место. «Пикник» и композиция, которая называлась «Дориан», в скобочках пояснение «Грей», которая не фрукт «Дориан».
1: Который не 50 оттенков серого, а «Дориан Грей», тот самый, который «Оскар», который «Уайлд».
0: Ну да, конечно.
1: Ну да.
0: Опять ты меня сбил. У нас еще одна рубрика.
2: «Горшочек. Вари еще».
1: По всей видимости, Ант пока не собирается возвращаться в родной коллектив 25-17. Музыкант представляет уже третью сольную песню подряд. Антон Завьялов называет композицию «Чистосердечное» признанием в нелюбви осени, которая каждый год забирает любимые три месяца. Дело в том, что все самые теплые воспоминания Анта в детстве и юности связаны с летом. Временем надежд, приключений и особенной радости. Завьялов объясняет: «Я стал взрослым, многое изменилось, но ту часть меня, которая предана и с нетерпением ждала июня, июля и августа, время не тронуло. И тот факт, что я был рожден в первый день осени, большая и жестокая ирония. Пусть это будет самой большой бедой. Это легкая грусть, как у Нуждина, что лето закончилось, а осень наступила. Заметьте, Нуждин даже не ноет по этому поводу. Не будем ныть и мы, правда же, Александр Вячеславович?» Дамы и господа, вся рубрика была посвящена тому, чтобы привлечь ваше внимание к новому произведению. Называется оно «Чистосердечное». Исполняет Антон Завьялов.
3: В горячую

0: Сказочная.
1: Антон Завьялов, что ты дразнишься сразу?
2: А почему нет?
1: Марья Ивановна, он дразнится.
2: Ябеда, а?
1: Ябеда.
2: Сейчас на перемене поговорим. У нас когда там перемена?
1: Вот сейчас перемена.
2: Ну, пойдем поговорим.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О переговорах.
1: Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф анонсировал скорое объявление о новом раунде трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским. Переговорщик подчеркнул, что Вашингтон глубоко погрузился в поиск решения кризиса и собрал все необходимые условия для достижения мира. В свою очередь, советник американского президента Джаред Кушнер заявил, что Штаты предложили вернуть общение между сторонами на русском языке. Именно в таком формате диалог шел продуктивнее всего. Участники свободно и дружелюбно общались, отметил он. Накануне американская делегация провела трехчасовые консультации в Москве с Владимиром Путиным. Стороны обсудили новые идеи по сближению позиций, а после отправились в Киев.
0: О расследованиях.
1: Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за гибели туристов при сходе лавины в Кабардино-Балкарии. Среди участников есть и пострадавшие, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. Там уточнили, что специалисты уже устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяют организаторов восхождения. Ранее группа альпинистов попала под снежный массив в Безенгийском ущелье. По последним данным, жертвами стали два человека, еще трое раненые. Судьба 10 остается неизвестной. Японский профессор Тецуо Арима возложил на Советский Союз и Россию ответственность за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. Преподаватель университета Васеда заявил, что США якобы могли избежать ядерной атаки, если бы Москва не наращивала влияние в Азии. По его мнению, Вашингтон сбросил бомбы не ради капитуляции Токио, а для сдерживания и устрашения советского руководства. В августе 1945 года американская авиация уничтожила два японских города, сбросив на них первые в истории боевые ядерные заряды.
0: Обо всем.
1: Больше 500 жителей России пострадали от укусов белок за последний год. Чаще всего дикие грызуны нападают во время кормления с рук в парках Москвы, Петербурга и других крупных городов, сообщают профильные ведомства. Специалисты предупреждают, что пушистые зверьки могут переносить опасные инфекции, включая бешенство, а также паразитов и клещей.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12,88. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». После такой перемены, как была у нас, самое время перейти к главному сегодняшнему блюду. Это тройка лидеров. Тройка, надо сказать, с бубенцами.
2: Третье место.
0: Крематорий. Воду в вино.

0: Это было третье место настоящего хит-парада на этой неделе. Крематорий «Воду в вино». Анатольевич, твоя любимая?
1: Металл?
0: Металл.
2: Здесь куют металл. Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
1: К изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – арийцев, а живут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария. Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят: «Могущественный отшельник путешествует во вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть. Отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем. Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное». Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок.
0: А релиз запланирован когда?
1: Завелся на взден, а говорит не металлист. Релиз запланирован на зиму, а зима, между прочим, Александр Вячеславович, скажу жестокую фразу, не за горами. Так что релиз очень скоро. Слушаем прямо сейчас великих и прекрасных. Группа «Ария. Улица Росс».

0: Это была рубрика «Здесь куют металл», в которой Александр Анатольевич с толком, с чувством, с расстановкой, со смаком, я бы сказал, рассказал о том, что происходит у группы «Ария». Но вернемся к реалиям.
1: Второе место.
2: Второе место.
0: Нагар. Проклятие шута.

0: дрянь.
1: Нагард, проклятие шута, второе место. Последний на сегодня пауза. Не будем тянуть резину в долгий ящик.
2: Сказали они хором.
1: Ну да, да, да. Это премьера шутки была. Очередная премьера шутки состоится буквально через минуту, когда мы вернемся в эфир с еще одним бенефисом Александра Анатольевича. Он вот уже поправляет галстук.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
4: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете настоящий хит-парад, его самую главную часть. У нас осталось совсем немного времени, но осталось время для ньюс-блока.
6: Ньюс-блок. Как на старом добром MTV.
9: Spotify назвал самые популярные песни ушедшего лета. Чаще всего на сервисе включали композицию Арианы Гранде, которая называется «Hate that I made you love me», выпущенную как раз перед началом лета 29 мая. Хит Гранде держался на вершине чарта 22 дня, а в топ-10 пробыл целых 89 дней. Ариана Гранде, или как многие хотели бы ее называть, Ариана Гранде, видимо, они немножко французы, композиция называется «Hate that I made you love me». Красиво, по-девчачьи, и названо, ну и спето, ну и слушать.

0: hate that they made you love me. Та самая ненависть, которая привела к тому, что ты влюбился в меня, мальчиш-плохиш, видимо, про это песенка, а может и нет, не знаю. Я не берусь разбираться в творчестве Арианы, но надо сказать, что Ариана молодец. Она хорошо поет, хорошо выглядит. А нас ждет новая рубрика.
1: Чужие.
2: Чужие.
1: Как родные.
2: Как родные.
3: Анатолич, а что ты все рассказываешь про западных артистов? А ну, посторонись.
0: Ну, пожалуйста, пожалуйста.
3: У меня тоже есть что сказать.
0: Давай, грянь как следует.
3: Пришла любопытнейшая новость. Российские меломаны чаще всего покупают мерч группы Linkin Park. Они обошли даже Металлику. Социологи опрашивали жителей России футболки, с какими музыкантами те предпочитают. И вот получившаяся шестерка, замыкает которую Depeche Mode, на пятом месте Queen, на четвертом месте Nirvana, на третьем месте Rammstein, на втором Metallica и на первом Linkin Park. Кстати, между прочим, в свое время Честер Беннингтон, царство небесное, ушел из Linkin Park ненадолго и присоединился к его любимой группе Stone Temple Pilots.
0: Прекрасный коллектив.
3: И с ними выпустил мини-альбом.
0: И он у тебя есть на виниле с автографами?
3: Ничего подобного.
0: Должен был вот так закончить?
3: Нет, нет, ничего подобного. Я вам настоятельно рекомендую послушать этот мини-альбом Stone Temple Pilots с вокалом Честера Беннингтона. Это очень круто.
0: А прямо сейчас что, жахнем?
3: Linkin Park, конечно. Нам...

0: Нам остается напомнить только, кто же у нас с 10 по 2 место. Айова, мы.
1: 10 место.
2: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
1: 9 место.
3: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Артемьев, отпускай.
1: 8 место.
4: Сколько времени нам отмерено, слышишь сердце стук.
2: Дельфин, яблоки.
1: 7 место.
5: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
0: Да это за третье. Прощай.
1: 6 место.
6: Плачет наш город каплями с крыши. Громкие крики не сделаешь тише.
2: Бонд с кнопкой. Камушки.
1: 5 место.
7: Я бегу тебя обнимать. Камушки растерял.
0: Крематорий. Воду в вино.
1: 4 место.

0: происходят расчеты.
1: Пикник, Дориан Грей.
2: Третье место.
3: Не хорони его до срока. Быть может, он король порог.
4: Нагард. Проклятие шута.
2: Второе место.
5: Зарплата не звон монет, а украденный яркий смех.
1: Нам оставалось напомнить, кто на каком месте. Вам остается запомнить, куда пойти. В течение следующей недели вы должны заходить на наш сайт «Радио КП», находить нашу страницу и голосовать, голосовать и снова голосовать. Конечно, сердцем за тех, кого вы больше всего любите. Вот в тот самый момент. А мы подведем итоги. В конце недели встречаемся в субботу в 10 утра, в воскресенье в 8 вечера. Подписывайтесь на все, что у нас есть, и слушайте все, что мы вам предлагаем. До новой встречи через неделю. Меня зовут Александр Анатольевич, а моего коллегу-визави зовут Александр Вячеславович Нуждин, и он громогласно объявит победителя этой недели.
2: Первое место.
4: Горшенев, Леда и Зевс.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Журналист-международник Федор Лукьянов о действиях Запада в международной политике ради собственной выгоды.
2: Сейчас мир устроен, ну, он всегда так устроен, но сейчас это гораздо более выражено. Внутренние дела каждой страны, внутренние нужды всех верхушек, элит, как сейчас говорят, они доминируют. И ради того, чтобы решать эти внутренние вопросы, многие готовы на все, что угодно во внешнем контуре. Раньше все-таки, ну, скажем так, это было более, ну, немножко разделено. Внутри одно, снаружи какая-то другая стратегия. Сейчас нет, это касается всех. Ну, я не знаю, тот же Израиль, но мы видим, что с одной стороны там, да, очень такой давний конфликт в сфере безопасности, с другой стороны, выборы через месяц, полтора, Нетаньяху вот просто позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе, инициированный Израилем.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О переговорах.
3: Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Предварительно американский лидер свяжется с президентом России и главой киевского режима 7 сентября, пишут украинские СМИ со ссылкой на чиновника из Вашингтона. Как отмечается, разговоры состоятся после того, как Стив Уиткоф и Джаред Кушнер доложат в Белом доме об итогах своих визитов в Москву и Киев. Ранее американские переговорщики заявили о планах начать новый раунд трехсторонних встреч для мирного урегулирования украинского конфликта.
0: О происшествии.
3: Судьба 10 альпинистов после схода лавины в ущелье Кабардино-Балкарии остается неизвестной. Для их поиска усилили группу специалистов, сообщили в региональном главке МЧС. Ведомстве уточнили, что спасательную операцию серьезно осложняет горный рельеф. Ранее с горы сошел снежный массив и накрыл группу из 15 человек. Двое погибли, еще трое пострадали, их эвакуировали вертолетом в больницу Нальчика. Грузовой «Боинг» выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Майами в США. Во время разгона воздушное судно не смогло взлететь, пересекло проезжую часть и загорелось, сообщает местный телеканал NBC6. Как отмечается, экстренные службы оперативно потушили пожар, предварительно пилоты спаслись, все вылеты из воздушной гавани остановлены, причины аварии выясняются.
0: О судебных делах.
3: Суд в Подмосковье арестовал пенсионера по обвинению в жестоком убийстве семейной пары. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в подмосковном главке Следственного комитета. Ранее преступника задержали по горячим следам. Мужчина застрелил знакомых супругов в своем доме в деревне Лобаново, а затем расчленил тела и закопал их на участке. Родственники заявили в полицию о пропаже близких.
0: О технологиях.
3: Россия разрабатывает проект собственной низкоорбитальной спутниковой связи «Рассвет». К 30-му году ее будут обеспечивать уже 400 аппаратов, передает телеканал «Арти». Как отмечается, отечественная сеть постепенно вытеснит систему «Старлинк». Успехи Москвы уже вызвали серьезную тревогу у украинского руководства.
0: О спорте.
3: Министр спорта Михаил Дегтярев назвал отличным выступление российских атлетов на 6-х всемирных играх кочевников, которые проходили в Киргизии. Отечественная Отечественная сборная заняла 3-е место в общем зачете, завоевав 34 медали, 7 из которых золотые. Глава ведомства подчеркнул, что страна возвращается в мировое спортивное пространство. Следующие игры кочевников примет Казань в 2028 году. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
0: Запретных Милонов.
1: Виталий Валентинович в студии радио «Комсомольская правда» и приветствую вас.
4: Добрый день.
1: Ваше, наверное, бесчисленное количество детей пошло в школу, с чем вас поздравляю.
4: Шесть штук. Полетели.
1: Ну как, нормально себя чувствуют?
4: Прекрасно.
1: Отлично. Мы довольно много последние четыре дня обсуждаем тот ад, который происходит в российских школах. За первые 2 дня знаний 3 инцидента с ножами, оружием, взрывными там, какими-то смесями. Что происходит, Виталий? Что случилось-то вообще? Ну, какая-то просто лють, нет?
4: Да, это абсолютная дичь какая-то. И если раньше можно было бы сказать, что причиной этому конфликтные отношения внутри школы, то тут очевидно, в школу тут не было. Здесь были школьные каникулы.
1: Да, вот, понимаете, вот это меня беспокоит.
4: И они, не то, что они пришли, и через несколько дней это свершилось. Нет, они уже пришли заряженные, и тут очень... Ну, вот я не люблю это винить, но, конечно, какой-то лютый контент дети смотрят, агрессивный, в виде вот этих якобы аниме-мультиков. Это не аниме-мультики.
1: Да при чем тут аниме-то?
4: Нет, там я сказал якобы аниме, но аниме не при чем. То есть, ну, такие мультики действительно очень агрессивные. Я периодически отлавливаю такие мультики у своих детей, они мне показывают, с моей папой, что ну, там нам присылают там, в чатах школьных и так далее. Там просто жесть какая-то. Вот там как раз с ножами приходят, там как раз это все в полный рост. Оградить детей от этого полностью невозможно, потому что, просто невозможно. Соответственно, единственный способ создать у них систему внутреннего иммунитета, который будет отторгать и не принимать вот эти разные гадости, которые им периодически пересылают. Это сложно, особенно сложно, учитывая то, что, как правило, дети, которые это совершают, дети и родители у них вроде часто приличные, вроде нормальные.
1: И дети вроде тихие, и дети, не хулиганы,
4: да,
1: совсем.
4: Но, понимаете, вот в том-то дело, они хорошие дети, которые предоставлены сами себе. Они не шляются по улице, они не связываются с дурной компанией, они сидят в телефоне, родители не спрашивают, чем они дышат. Родителям нравится, что дети их не достают, дети чем-то заняты. Ой, в телефончике мультики смотрят, и все. Это очень плохо, потому что контакта нету с детьми, отсюда и происходят вот такие жуткие вещи. Полностью остановить это, вот давайте честно скажем, руками там государство невозможно. Тут не только государство. Тут, конечно...
1: Мне кажется, тут государство вообще ни при чем.
4: Это вызов для каждой семьи. То есть эту информацию с тревогой и осмотрительностью, опасениями должна воспринимать каждая семья. Поговорите с детьми, пообщайтесь с ними. Ну, хватит. Я понимаю, что огромное количество, я прошу прощения за свою тему, алкомаркетов, оно должно окупаться. Если они на каждом углу существуют, там, в каждом доме по 2-3 алкомаркета, это значит, что 2-3 алкомаркета имеют постоянных покупателей. Поэтому, скорее всего, давайте называть вещи своими именами. Дети становятся жертвой бутылки. То есть вы с бутылкой, а дети сами по себе. И, конечно, не так весело провести время с родным сыном или дочкой, как посидеть, так сказать, с бутылкой полусладкого шампанского и похлебать своим этим козьей мордой это шампанское. Еще раз задумайтесь об этом. Вот что для вас дороже? Судьба вашего ребенка, его будущее, его настоящее, его мысли, его жизнь или ваша сиюминутная скотское удовольствие нажраться. Поэтому давайте...
1: Вы говорите бесконечно правильные вещи. Я абсолютно с вами согласна. Тут прежде всего, конечно, речь о недосмотре. Родительском недосмотре, да. Но мы также с вами знаем, что в большинстве случаев, как вы правильно говорите, вот эти дети, агрессоры. Они изначально самые тихие, забитые, скорее всего, подвергающиеся буллингу. Я, конечно, сглупила, когда сказала, что государство здесь ни при чем. Государство не должно с этим бороться, но государство здесь при чем, потому что то, что мы видим, ну вот сейчас... В любом случае, даже если вы будете говорить сейчас, что нет, это никак не влияет, агрессивную лексику в телевизоре, ну, это не может не влиять. Когда мы каждый день слышим от моих коллег-ведущих на том и другом канале этих убить, этих зарезать, эти твари, а эти нелюди, ну, это тоже влияет на детей. И, собственно говоря, буллинг в школе становится гораздо более жестоким, разве нет?
4: Конечно, триггеров может быть несчетное количество, и это может быть триггером. Может быть, триггером и фильмы агрессивные, может быть, там еще что-то. Было проведено исследование, что касается триггеров, и это исследование касалось очень популярной темы — деструктивное влияние компьютерных игр агрессивных на агрессию у подростков. И, в общем, исследование пришло к выводу, к которому я привержен абсолютно 100%, что агрессивные компьютерные игры не влияют на внешнюю агрессию
1: подростков. Они даже скорее снимают какие-то
4: позывы. И, то есть они гасят некий, вот, некий адреналин, может быть, некую энергию, которая в человеке есть. Поэтому, говоря о риторике, но она разная риторика. Есть и агрессивная на телеканалах. Можно там Журавлёва посмотреть там, с черепахами.
1: Нет, но это надо запрещать детям смотреть. Такие извращения детям нельзя показывать.
4: Но есть и другие хорошие примеры, понимаете?
1: Виталий,
4: полно доброго
1: тут,
4: контента.
1: Тут еще важно, наш слушатель задает вопрос, он не первый раз, я просто, к сожалению, все время не успеваю вам задать этот вопрос. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Как, по вашему мнению, должно проводиться психиатрическое освидетельство перед началом учебного года, ну, детей, да, централизовано в школах, или каждый родитель должен водить своего ребенка в психиатрический диспансер и платить определенную сумму денег за получение справки?
4: Нет.
1: Централизовано в школах каждый родитель или вообще все дети, не обязательно всех детей освидетельствовать?
4: Водить за деньги – нет. Централизовано в школах – сложно. А вот делать... Это в течение какого-то времени и рандомно потихонечку приглашать детей на собеседование, так, чтобы это проходило так не очень ярко.
1: И доброжелательно.
4: Да, это можно. Это ребенок не будет вот готов к какому-то дню Z, когда у него может что-то там произойти. Ну, так, потихонечку зовут. Кто-то уже сходил, сказал, да поболтали там с доктором. Ничего, поболтали, разошлись. Ведь психиатр никогда не будет агрессивно ничего говорить. Он просто посмотрит, и все. То, что я предлагаю, что наряду с медосмотром необходимо психиатрический тоже осмотр клинического психиатра, не психолога, конечно, ни в коем случае, особенно Самоделкина, а именно детского психиатра, к сожалению, это вынужденная мера, поскольку ребенок развивается. У ребенка возникают в период его развития интенсивного не только физические патологии, там, но еще и психологические патологии тоже могут возникать. И вот для того, чтобы эти патологии купировать, выявить на раннем этапе, и нужно тоже показывать детям этому врачу. Это врач, это не позорник какой-то, это не стыд. Врач, который следит за тем, что у ребенка, там, не знаю, у одного развивается правильно сердце, там, руки, ноги, ну и мозг, сознание тоже развивается правильно. И если мы сможем хотя бы половину потенциальных вот агрессоров выявить, уже, значит, это предложение себя окупит и абсолютно будет правильным. Давайте проведем, ну хорошо, не хотите проводить, давайте в качестве эксперимента проведем, и вы увидите, что действительно это позволит предотвратить, и самое главное, не только предотвратить, но и помочь тем, кто сейчас находится один на один со своей проблемой. И ведь у нас проблемы с сознанием, с разумом, они, ну, считаются постыдными. Если болит нога или рука, или живот, то об этом говорят. Если ты что-то не то чувствуешь в голове, стыдятся говорить. Поэтому здесь, наверное, было бы это правильным, особенно сейчас, когда огромное число триггеров, большая тревожность, бывают и трагические ситуации в обществе, в стране, там, не знаю, где-то взорвалось что-то, где-то еще что-то произошло, у кого-то кто-то погиб. Поэтому мне кажется, что это предложение должно быть поддержано.
5: Поняла вас. Конечно, подрастающие люди, им очень тяжело. Они нуждаются в помощи. Это совершенно очевидно. Но мы сейчас видим часто здесь, там и везде разговоры о том, что нужно сделать наказание для молодых людей строже, нужно возраст уголовной ответственности снижать. Мы слышим о том, что прямо с 12 лет пора. Вы наверняка слышали эти предложения. У нас минута, к сожалению. В двух словах, что скажете?
4: Я против этого. Тюрьма, полиция, следственные комитеты и ФСБ – это не педагоги. Они ничего не исправляют. Они уже констатируют печальный факт. Выявляют уже факт совершенного или готовящегося к совершению преступления. Поэтому хватит рассчитывать на силовиков в качестве педагогов. Они не педагоги. И если вы предлагаете снизить ответственность до 12 лет, к сожалению... Хорошо, плохо, не буду осуждать вас, но мы расписываемся в собственном бессилии. И это крайне печально, и я считаю, что это неправильно. Нельзя снижать возраст ответственности.
5: Угу. Я очень надеюсь, что вы будете услышаны с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, что люди, предлагающие это как раз люди, либо не имеющие детей, либо... плохо контактирующие с своими детьми и не понимающие, что такое дети в подростковом возрасте. Мы сейчас прервемся на 2 минутки и вернемся к нашим разговорам с Виталием Милоновым. Не уходите далеко.
0: Запретных Милонов. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
6: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано. Запретных Милонов.
5: И мы продолжаем обсуждать неспокойную ситуацию в российском небе, учитывая пока, ну, просто угрозы Зеленского, но кто-то уже к ним отнесся достаточно серьезно.
4: Мы говорили о том, что мы ведем переговоры, к сожалению, и это все ведут переговоры с террористами, это такая красивая фраза. Мы с террористами ни о чем переговоров не ведем. Это главное правило.
5: Это Владимир Владимирович говорил.
4: Нет, переговоров да. Каких? Что вы имеете в виду?
5: А что он имел в виду?
4: Главное,
5: я не знаю.
4: Главное, нет, Владимир Владимирович сказал, что мы не уничтожаем военно-политическое руководство Украины, поскольку мы ожидаем, что это руководство, какое есть, ну, такое есть, вот, все-таки будет хоть как-то представлять Украину
5: переговоры. А Россия не ведет переговоров с террористами, она их уничтожает. Дословная цитата, Владимир Путин, 2004 год.
4: Да, сейчас мы говорим о том, что кто-то-то должен, вот Советский Союз, когда подписывал соглашение о капитуляции с Германией, мы же с кем-то подписывали это соглашение. Вот, да, мы уничтожаем бандитов, уважаем террористов, СБУ,
5: но
4: там,
5: сначала
4: ВСУ,
5: с ними переговариваем.
4: ВСУ и так далее. Но сейчас есть необходимый этап, который используют все спецслужбы. Когда террористы захватили заложников, с ними надо, ну, есть специальные обученные переговорщики, которые с ними вступают в контакт, спрашивают, какие у них требования, что они хотят. Да, конечно, потом всех убивают или сажают, но сейчас этап, нужно их как бы немножко успокоить, нужно с ними там договориться о том, чтобы сократить количество жертв среди мирного гражданского населения. Да, и ради этого мы вынуждены с ними говорить. Мы же встречались с ними в этой, в Турции. И еще где-то встречались вроде бы, там, где, я помню, Слуцкий.
5: Понятно, это, хорошо, ладно, Мединский скажите, все, я поняла. Значит, скажите мне, пожалуйста, сейчас очень охотно и активно, тут просто очень смешные комментарии, Анатолий зажег, в общем и целом.
4: Молодец, видите, Анатолий, вот один человек Анатолий может зажечь всю вашу публику.
5: Ваш интеллект, он просто оглушил, понимаете,
4: молодец,
5: публику.
4: Анатолий.
5: Молодец, да. А, значит, смотрите, какая история. Ведь к нам опять эти прекрасные Шерочка с Машерочкой, Кушнер с Витковым опять едут к нам, значит. Ну, я понимаю, почему они в Москву едут, посекунчиков, значит, опять поесть. Окей, в Киев-то зачем они едут? И вообще, я так понимаю, что в нынешних условиях летать этой парочке туда-сюда, над Москвой, над Киевом, вроде уже не очень безопасно. Что им опять этим... Хотела сказать, придуркам не скажу. Что этим людям не сидится опять в своей Америке?
4: Судя по всему, Дональд Трамп услышал призывы миролюбивые нашего лидера Владимира Владимировича и посылает своих представителей для того, чтобы уговорить, так сказать, как-то обсудить с Украиной необходимость возобновления переговорного процесса. О подписании мирного соглашения, не о краткосрочном перемирии. Ведь краткосрочное перемирие – это то, что нужно Украине с позиции продолжения войны. Им сейчас нужно передохнуть, набрать побольше вооружений и сил, получить Патриот и снова ввязаться в войну. Именно это предложение озвучивает Зеленский. Это везде написано. Именно это предложение озвучивает снятая с выборов партия «Яблоко». Они именно это предлагают.
5: Мы какое?
4: Соглашение о прекращении огня.
5: А мы
4: говорим,
5: какое?
4: России нужен мир.
5: Так.
4: России нужен
5: мир. На каких
4: мир?
5: Условиях?
4: На русских.
5: Так.
4: Мы готовы к обсуждению, но мы готовы говорить о долгосрочном, долговременном мирном соглашении.
5: Хорошо.
4: И о сиюминутном прекращении огня, потому что то, что предлагала вот эта вот фруктовая шайка, бывших политиков из России, большинство из которых уехало, кстати, на Запад, это, по сути дела, игра на стороне врага.
5: Угу.
4: Игра на стороне Зеленского. И посмотрите, как получается. У нас Зеленский говорит, что нужно срочно соглашение о прекращении огня по текущей линии соприкосновения. И тут же пятая колонна в России начинает подвывать Зеленскому. Говорит, да, нам нужно, мы кандидаты за мир, нам нужно соглашение о прекращении огня. И тогда, то есть они понимают, что именно это будет выгодно для Украины. Для чего? Для Украины, для того, чтобы они смогли продолжить атаковать мирные объекты в Российской Федерации. Им нужно сейчас накопить Фламинго, им нужно накопить Патриоты, им нужно накопить дроны для того, чтобы с новой силой ударить по России. Россия говорит, нет, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никуда ударять. Мы говорим, давайте соглашение о прекращении огня подпишем в формате мирного соглашения. И это будет действительно там, российские территории должны быть надежно защищены. Нам не нужна вся Украина. Нам вообще Украина не нужна. Нам нужна вот российская территория, Запорожье, Херсонская.
5: А мы еще не взяли Запорожье и Херсонскую.
4: Да, так, но это российские территории, поэтому спокойно.
5: А мы их еще не взяли.
4: Так в том-то и дело, можно подписать мирное соглашение, и для Украины это ничего не стоит, самое главное. Ну, какая разница, они без Херсонской, без Запорожской спокойно проживут, зато останутся...
5: А мы не проживем без Херсонской, без Запорожской?
4: А там же русские люди.
5: А вы знаете, их еще много где русские
4: земли.
5: Люди.
4: Нет, да. Но это русские конституционные земли.
5: Подождите секундочку, давайте вот на что посмотрим. Я сейчас как
4: Всего-то навсего.
5: Всего,
4: Украина
5: понятно.
4: Уходит с Донбасса, уходит с этих территорий, освобождает 20 километров буферной территории вдоль границы с Россией. И все.
5: И все.
4: И живите вы как хотите. И снимайте вы штаны перед вашими еврокомиссарами, совокупляйтесь вашей запрещенной ЛГБТ-пропагандой.
5: Виталий,
4: там сколько угодно.
5: У вас поразительные фантазии. Так,
4: нюхайте запрещенные порошки, которые нюхает Зеленский.
5: Держите, пожалуйста,
4: без
5: себя в руках.
4: Разницы, потому что Украину в виде современного вот этого вот идеологического монстра исправит только могила. Они не жизнеспособны, и как только они перестанут играть роль активного военного форпоста Европы, им сразу перестанут давать деньги. А это категорически им невыгодно. Но кому они будут нужны? Они же не жизнеспособны. Но что они могут? Сэмочку только свою жать. Вот. И гопак свой плясать. Ну, понятно, что девок своих в бордели отдадут.
5: Виталий, это замечательный опять у нас с вами получается стендап. Но, тем не менее, все то, что вы описали, есть ощущение, что, ну, как будто бы... навряд ли вот на таких условиях Украина согласится.
4: А что
5: Или
4: такое?
5: Как думаете?
4: А что такое?
5: То есть, думаете, Кушнер и вот этот вот Витков, они смогут уломать в конечном итоге украинскую сторону?
4: Мне кажется, что, ну, положа руку на сердце, кого там уламывать? Ведь это же не субъекты принятия решений. Зеленский не может.
5: А кого надо уламывать? Хорошо, кого надо уламать?
4: Зеленский, он умело лавирует.
5: Это понятно. Кого уламывать? Кем надо говорить?
4: Я думаю, конечно, Великобритания.
5: Ах, с Великобританией надо говорить. А
4: Великобритания
5: что ж,
4: тогда я и спрошу, условно Евросоюз.
5: Тогда фигли эти шерчик с машерчикой, тут у нас по секундочке жрут. Надо сразу в Лондон ехать, нет?
4: Они уточняют позицию России.
5: Что-то было еще не точно сказано?
4: Ну, они, видимо, имеют какой-то свой пакет предложений, который имеет, возможно, нюансы, и хотят его обсудить. Это нормально. Вот я, не, знаете, мне
5: вы,
4: не
5: знаете,
4: нравится
5: простите,
4: ни Кушнер, ни Уитков.
5: Это выглядит чудовищно комично. Вы извините. Это выглядит, ну, гомерически нелепо. Когда Уитков сюда приезжал, это выглядело напряженно как-то там. Ну, кто-то что-то там, разные были варианты. Но эти двое с пустыми лицами и с пустыми глазами, что тут они побывали, что в Киеве, что в Лондон они поедут. Это какой-то цирк, который зажигает огни. Разве нет?
4: К сожалению, вы так вот прошлись по вашим любимым американцам, но скажите, пожалуйста, а кто в Америке не напоминает сейчас цирк?
5: К сожалению, про Трампа так нельзя сказать.
4: Президент Трамп.
5: Цирк. Клоун.
4: Об этом сказать, говорить не очень правильно, это глава государства.
5: Ну, я это говорю,
4: когда
5: да.
4: Когда он делает и картинки с собой там в качестве, не знаю, Цезаря, Нерона с лошадью, я не знаю, кого только. Вот, то есть нету такой абсурдной картинки, которую бы было невозможно не то что представить, а абсолютно серьезно допустить, что выложил Трамп в своем официальном канале президента Соединенных
5: Но
4: Штатов.
5: Но это вообще клиника, Виталий. К сожалению, это клиника. Тут, вы знаете,
4: это президент, избранный Соединенных Штатов. Он принимает решение о войне.
5: Я не могу это пережить вообще. Я вообще не могу это пережить. Мир сошел с ума. Вот этот человек принимает решение за всю планету. Послушайте, наш преданный слушатель Илья пишет нам сейчас: концерт Кани Уэста снова отменили. Это конец. Официальное заявление «Газпром-арены». Илья, держитесь. Я понимаю, что для вас это очень тяжелое решение, но «Газпром-арена» сказала, что все, нет никаких концертов зарубежных исполнителей в октябре 26 года. Я не знаю, как переживет это наш слушатель Илья. Это переслал он из Алекса Паркера. Алекс Паркер, мы знаем, известный военкор. Алекса Паркера вы же знаете, почитываете, наверное.
4: Это канал.
5: Да, канал. Это вот Алекс Паркер, да, написал. Ну, короче говоря, сейчас мы прервемся на рекламу и вернемся к другим темам, я надеюсь.
0: Запретных Милонов. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Министр просвещения Сергей Кравцов о предстоящих нововведениях в детских садах.
11: Мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры» по пятницам. Надо, конечно, наводить порядок с игрушками, потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, там, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Ямпольская этой работой занимается, и мы отбираем игрушки наши отечественные. В ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. Следующее направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств детских садиков и так далее, и так далее, и так далее.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О переговорах.
12: Советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии подключались к переговорам по украинскому кризису в Киеве. Дипломаты так называемой «Евротройки» обсуждали мирное урегулирование вместе с американской делегацией. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткоф. По его словам, Вашингтон тесно работает с европейскими союзниками для поиска компромисса и скорейшего результата. Накануне американские переговорщики провели трехчасовые консультации в Москве с Владимиром Путиным, после чего отправились в Киев.
0: О происшествии.
12: Спасатели эвакуировали троих альпинистов, пострадавших при исходе лавины в Безингийском ущелье Кабардино-Балкарии. На вертолете раненых доставили в Нальчик, сообщили в региональном управлении МЧС. Ведомстве уточнили, что еще два человека погибли, а 10 пропали без вести. Спасатели уже ищут их. В воскресенье снежная масса сошла с горы Межирги и накрыла туристическую группу из 15 человек. Возбуждено уголовное дело о халатности.
0: О выборах.
12: Избирательный участок на выборах депутатов Госдумы откроют в российском посольстве в Дамаске. Граждане России смогут там проголосовать 20 сентября при предъявлении загранпаспорта. Об этом рассказали в дипломатической миссии. Там уточнили, что двери консульского отдела будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Всего Центр избирком организует за рубежом свыше 300 участков в более чем 150 странах.
0: О спорте.
3: Российские пловцы победили в медальном зачете на юниорском первенстве мира на открытой воде в Аргентине. Отечественные спортсмены завоевали 4 золотые и 3 серебряные награды. Второе место в таблице заняла сборная Венгрии. Тройку лидеров замкнули представители США. На турнире в городе Санта-Фе российские атлеты выступали под государственным флагом и с гимном.
0: О русофобии.
3: Национальный архив Финляндии ограничил доступ к копиям исторических документов из России до 1999 года. Под запрет на удаленный просмотр попал 1 000 000 страниц материалов за 5 веков. Об этом сообщает телерадиокомпания «Или». Руководство учреждения объяснило свои действия техническими мерами и требованиями безопасности, разрешив изучать только в офлайн залах. При этом финские ученые назвали решение самоцензурой и выразили тревогу за будущее национально-исторической науки.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара 86.59, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Запретных Милонов.
5: Прекрасная фотография. Сейчас мне попалась Кушнера и Витков. И сейчас перешлю вам ее, Виталий, потому что это просто вот это наслаждение смотреть на эти прекрасные лица. Но я хочу закончить ситуацию с Трампом, потому что помимо того, что он, в принципе, очень интеллектуальные решения и интеллектуальные вещи говорит в последнее время, вы знаете, что теперь на однодолларовой монете будет морда Трампа, стесняюсь сказать? Ныне живущего президента мордально он будет изображен на национальной валюте. Цезарь, блин, Юлий.
4: Я понимаю, что для современного американского человека это, наверное, пустые слова, но я хотел бы напомнить позднюю Римскую империю. Понимаете? Поздняя Римская империя, и если Цезарь Август, как и все остальные, в силу традиции наносили свое изображение на монеты, как это было до недавнего времени, а в Англии, по-моему, королева до сих пор, или король там на монетах, да?
5: Трамп-то не король пока,
4: да,
5: как мне кажется.
4: Но вот здесь главный вопрос. Император – это человек, имеющий, будем так говорить, некое легендированное сакральное происхождение, то есть помазанника и так далее.
5: Император,
4: да.
5: Конечно.
4: Да. То президент – это избираемый человек. И наносить свое изображение на куда бы то ни было при жизни – это, как бы вам сказать, нет, дурновкусие – это понятно, там дурновкусие во всем, это плохая примета. Вот, ему об этом не сказали, это очень плохая примета. Вот. Это все равно, что как кичиться тем, что он бессмертный. Не надо так говорить. Бог не ерошка, не надо, пожалуйста, за бороду дергать. Это плохо. Но то, что сейчас лидер крупнейшего, самого, экономически сильного пока еще государства в мире и политически очень важного государства в мире позволяет себе просто вести себя как 14-летний оболтус, там, где-то сидящий там в сети, делающий с помощью ИИ фотографии с собой, это, конечно, для меня очень печально. Знаете почему? Потому что как-то раньше мне казалось, что американцы хитрозадые, конечно, сволочи, но вести с ними разговоры сложно, они обманывают только так, но ты, по крайней мере, ведешь переговоры с каким-то оппонентом. А когда ты ведешь переговоры с... Нет, нельзя говорить про действующего президента слово «идиот». С человеком абсолютно какого-то альтернативного сознания, вот это очень плохо, потому что нету смысла ведения переговоров, понимаете?
5: Нету.
4: То есть ты договорился об одном, вот вы встали, пожали руки, завтра...
5: И за дверью происходит ровно противоположное.
4: А почему? А просто потому, что он назвал именем там Америка озеро в Канаде. Просто это... Или он признал, он заставил Google Maps сделать Ормузский пролив частью Соединенных Штатов. Как?
5: Тут, знаете, есть что-то похожее на нас, потому что мы тоже называем иногда, знаете, своими территориями какие-то вот, ну, как бы... Но это другое. Смотрите, вот Юра пишет. У Трампа болезнь Альцгеймера. Таких к управлению государством подпускать нельзя. То есть Юра настаивает, что Трамп человек просто нездоровый. Ну, то есть он был, может быть, хотя мне не кажется, что он когда-то был адекватным, но вроде был здоровым, стал больным. А можно его как-то... Ну, по давайте, состоянию здоровья, знаете?
13: Давайте так, это вопрос американских избирателей. Я лично, с одной стороны, рад, что у Америки такой президент. Хуже было бы, если бы он был умный и более такой сволочной, но продуманистый.
5: Ну, подождите, а может быть, он был бы умный и как раз симпатизировал бы России? Так не
13: всякое
5: может быть?
13: Бывает, всякое бывает. Президентов Соединенных Штатов, которые симпатизировали России, извините, я не помню. Ну, не помню. Ну, когда это было? Какой президент симпатизировал России?
5: Ну, вот только Трамп, пожалуй, да.
13: Вот.
5: Ну, только Трамп влюблен в Россию.
13: Ну, Трамп просто влюблен во все, что
5: и в Путина.
13: Движется. Нет, это...
5: В Путина влюблен.
13: Он влюблен в женщин разных, так сказать. Мы помним его-то разные похождения.
5: Нет, Путина он по-человечески влюблен. Мне кажется, что, знаете, это тот случай, нет, когда я
13: Путиным
5: хочу...
13: Он,
5: хочу быть похожим на
13: Путиным
5: Путина.
13: Он, безусловно, очарован. Но да. Он очень... Он косплеит президента нашего только так.
5: Да.
13: У него не хватает... Ну, понимаете, в чем дело? Ну, как можно косплеить Путина и делать самому себе картинки с собой? Это мне напоминает... Ну, извините меня, пожалуйста, какой-нибудь там человека, там обычно там за 60, какую-нибудь бабушку, которая делает в Одноклассниках фотки, знаете, такие...
5: Путина на медведя.
13: Нет, сервисы есть, фотки. Я в образе императрицы, я в образе королевы.
5: Нет, эти же бабушки делают как раз вот фото Путина на медведя, Путина на стерке.
13: Путина на медведя не надо, он и так есть в оригинале, эти фото, мы все знаем. А вот... Я в образе таком-то или в другом-то, вот, у меня был один знакомый, он свой портрет нарисовал в образе какого-то там генерала с аксельбантами и так далее. Такое вполне было еврейское лицо у него, такое довольное, полное. И вот он весь в аксельбантами, фельдмаршалами и так далее сиял у себя в кабинете. Это ненормально. Это ненормально, и, в общем-то, в России считается дурным вкусом. Ну, да пёс с ним, с Дональдом Трампом, потому что монет Соединенных Штатов практически сейчас не издаётся.
5: Не в ходу, да.
13: Они не используются, поэтому, в принципе, можно и по так вот... попиарится в этом плане, благо их не напечатают, не начеканят этих монет, но сделают, может, сувенирную какую-то лимитированную коллекцию. Ну, опять же, нам-то какое дело? Нам дела до этого нет. Нам нужно думать о том, как нам сейчас решать вопрос с тем, что Федеральная налоговая служба иногда жестит и в попытке собрать... кажущийся им налог с предприятия делает так, что предприятие просто вылетает в трубу. Вот это меня беспокоит. Вот это действительно меня беспокоит, что в результате определенных действий, мне кажется, перегибов все-таки часть предприятий малого бизнеса испытывают очень серьезные проблемы сейчас. Меня беспокоит, что в Москве за минувший сезон два раза больше закрылось предприятие общепита, чем открылось. Вот это действительно тревожные сигналы, потому что это индикатор некого состояния экономического внутри страны. И это не то, что там как бы непоправимо и трагически, просто необходимо на это больше обращать внимание. И мне, моим коллегам как раз свое красноречие, свои прекрасные возможности, это не мои, конечно, а у моих коллег, нужно обратить именно в это направление, чтобы у нас... помочь нашему бизнесу малому не обанкротиться, потому что сейчас, в случае, если наступит некая ситуация массовых банкротств малого бизнеса, мы встретимся с большим количеством людей, которые потеряют единственный источник заработка.
5: Ой, Виталий, у нас время закончилось, к сожалению. Простите меня, пожалуйста, но мы продолжим в следующий раз.
14: Запретных Милонов. города «Космос».
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, вы пролетаете в другой город, чтобы попробовать знаменитое местное блюдо, заходите в ресторан, заказываете, пробуете и понимаете, что это вообще не то. Просто повар перепутал и подал вам совсем другое блюдо. Примерно так вышло с советскими аппаратами «Венера». Они честно долетели до горячей соседки Земли, сели, взяли пробы, а потом выяснилось, что все это время они изучали вовсе не то, что планировали. Но обо всем по порядку. Недавно в авторитетном научном журнале «Астрономический вестник. Исследования Солнечной системы» вышла статья. Один из ее авторов – наш главный планетолог, доктор геолого-минералогических наук Александр Базилевский из «Геохеран». Он объяснил, почему места для посадок были выбраны не совсем удачно. Все дело в так называемых радиотемных параболах. Звучит, правда, как название группы, которая поет тяжелый рок в радиодиапазоне. Но на самом деле это зоны на радарных картах Венеры, имеющие форму параболы. Откуда они берутся? Когда метеорит врезается в Венеру, он выбрасывает вверх тонны породы. Крупные куски падают рядом, образуя кратер, а мелкая пыль подхватывается ветрами и разносится в стороны, формируя характерный параболический хвост. Этот мелкий материал по-особому отражает радиоволны. Он радиотемный. И вот незадача. Советские аппараты «Венера» в 70-х годах садились чаще всего именно в эти самые параболы. То есть прямо на слой привозной кратерной пыли. Причем бурение было неглубоким, всего несколько дециметров. И до коренных пород бур просто не доставал. Ну, представьте, вы пытаетесь узнать, из чего сделан пирог, а исследуете только посыпку сверху. Почему так вышло? Да потому что об этих параболах никто тогда не знал. Их открыли в начале 2000-х, когда ученые начали анализировать снимки американского аппарата «Магеллан». Сейчас же, вооружившись этими знаниями, ученые составили глобальную карту всех радиотемных парабол на Венере. И теперь они точно знают, где садиться не стоит, если мы хотим добраться до настоящего геологического филе, а не до панировочных сухарей. Так что миссии «Венера» не прошли зря. Они дали нам бесценный опыт. Но, как выяснилось, иногда, чтобы увидеть картину целиком, нужно просто чуть лучше разглядеть ее детали. И теперь, когда мы знаем про эти хитрые параболы, следующая посадка на Венеру обязательно будет точнее.
14: «Просто космос». Сказано реклама.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
16: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
14: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
17: Осенний пик активности клещей начался в России. В 2026 году он может продлиться до ноября. Клещи осваивают новые территории. Их все чаще находят в центральных регионах – Московской, Ленинградской, Тверской и Ярославской областях. А также они продвигаются дальше на север – в Архангельскую область, Республику Коми, Карелию и в горные районы Алтая. Основные причины изменения поведения и распространения – потепление климата и мягкие зимы, которые позволяют выживать яйцам и личинкам, а также более продолжительный теплый сезон, который дает возможность пройти весь жизненный цикл. Кроме того, клещи меняют время активности. Помимо привычных утренних и вечерних часов, они стали проявлять активность и днем. Комментирует радио «Комсомольская правда» вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.
18: Много разных факторов, которые могут влиять на их популяцию, потому что каждый год очень сильно отличается по погодным условиям. Причем надо учитывать не только вот то температуру, которая сейчас, а вообще, предположим, как проходило лето. Это лето было, на самом деле, очень отличалось от предыдущего. Например, очень много травы, гораздо больше, чем в прошлом году. Потом вот это вот просто довольно сухое было лето, очень теплое. Это все влияет на то, как выплаживаются вот эти клещи, насколько они, вот их популяция возрастает. Это такая вещь, которую очень трудно предсказать.
17: По данным страховых компаний, число обращений после укусов членистоногих выросло. Лаборатории фиксируют, что значительная часть исследованных клещей является переносчиками боррелиоза, а в отдельных случаях – вируса клещевого энцефалита. В некоторых регионах период возможного нападения клещей увеличился до 7-8 месяцев в году. Осенний период сдвинулся и теперь длится дольше, иногда вплоть до ноября. Хотя, конечно, основной пик активности клещей – весна, отмечает Петр Чумаков.
18: Пик клещей обычно приходится на раннюю весну, когда вот сходит снег, еще сухая трава. Тогда, собственно, весенний вот этот пик, который, когда пробуждаются эти клещи, они, в общем, по травинкам поднимаются на самую верхушку и сидят там, клешни выпустив. И вот когда человек проходит, они цепляются за одежду и таким образом, значит, проникают. Обычно где-то вот, конец апреля до начала июня.
17: Эксперты считают, что теперь клещей можно встретить в местах, где раньше их почти не было, и в периоды, когда их активность обычно была ниже. Поэтому важно не забывать о профилактике. После прогулок осматривать себя и домашних животных, использовать защитную одежду и репелленты, а при укусе как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
19: Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в МАКС QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации и водительского удостоверения. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить МАКС. Нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении госуслуги «Авто». Запущено в 2021 году. Сначала в виде QR-кода были только свидетельства регистрация. В 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов. В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложила мессенджер МАКС в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью Радио КП заявил, что приветствует все инициативы, направленные на цифровизацию документов водителей.
20: Перевод в цифровой формат всего документа оборота – это вообще, в принципе, полезно и удобно как для тех, кто контролирует. В данном случае не решен ли водительское удостоверение водитель, так и для самого водителя, если он может, допустим, забыть где-то свое водительское удостоверение. И в цифровом формате, конечно, это показать как возможность. Это всегда удобно для всех, в том числе, я говорю, для контролирующих органов. Что касаемо работы самого МАКСа, то здесь, мне кажется, как раз перевод максимального количества цифровых документов в МАКСе, это помимо удобства водителю, создает и дополнительные функции для тех людей, которые будут использовать этот мессенджер. Поэтому я думаю, что здесь все, в принципе, удобно и комфортно.
2: Для того, чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, пользователю потребуется создать в приложении цифровой ID, пояснили в пресс-службе МАКС. После этого в мессенджере необходимо открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на водительское удостоверение или СТС и показать QR-код, а инспектору отсканировать его. Но расслабляться пока рано. У водителя по-прежнему с собой должны быть документы в бумажном виде, напомнил в разговоре с Радио КП автоюрист Лев Воропаев.
21: Правила дорожного движения не предусматривают на данном этапе возможность предоставлять водительское удостоверение в электронном виде, как и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но за отсутствие водительского удостоверения формально, да, и по действующему законодательству,

указывала и МВД. Одна из проблем в том, что при отсутствии интернета инспектор сможет продиктовать номер прав по рации дежурному ГАИ, чтобы проверить действительность документов. Но сверить фотографию в документах с личностью водителя за рулем будет невозможно. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».

0: В России возникла ощутимая нехватка высококвалифицированных логопедов. Об этом говорят кадровые аналитики. По данным ХХРУ, на рынке труда востребованы дефектологи и логопеды всех направлений, но большая часть спроса приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями и аутизмом. С начала этого года работодатели в России опубликовали свыше 6 тысяч вакансий для логопедов и дефектологов, подсчитали аналитики. Одновременно растет и предложение. Количество резюме речевых специалистов за 2026 год увеличилось на 20%. Поэтому дело не в дефиците специалистов, считает логопед-нейропсихолог из Москвы Елена Певтеева. По ее мнению, развалина государственная система профилактики и коррекции детей с задержкой речевого развития. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
1: Раньше была другая система образования. У нас этих деток еще в дошкольном возрасте по садам распределяли. Да? У нас были сады и школы разного типа. У нас были там школы первого вида, второго вида, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого до восьмого вида. Да? И детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали эти школы, сады. У нас теперь только логопункты, непонятно, на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система, открываются частные сады для детей с особенностями. И поэтому у нас получается, что вот эти дети выходят в школу, а их тоже некому корректировать, потому что там учителя не подготовлены. Специалистов берут, но их не хватает на такое количество, потому что детей таких тоже много. На мой взгляд, немножко неправильно построена система. Специалистов обучается много и выходит много. Но они либо частно работают, либо в частных учреждениях. А чтобы вот сделать нормальную систему, как раньше, и корректировать это на этапе детского сада, когда это лучше все корректируется, и потом доделать это в школе. У нас такой системы нет. Немножко ее разрушили, убрали, не знаю, как сказать.
0: По данным Минздрава, среди детей 5-6 лет логопедические проблемы выявляют в 30% случаев, среди 7-8-летних – в 20%. При этом заметно выросло число детей, которые не начинают говорить до 3 лет. Для сравнения, в 1980-е годы речевые дефекты отмечали у 25% дошкольников, а сегодня, по оценкам ряда экспертов, почти у каждого. Поэтому потребность в логопедической помощи значительно выросла, рассказали в Ассоциации людей с заиканием. У детей часто встречаются проблемы со звуком, произношением и фонологическим развитием, а также более серьезные языковые трудности. От ограниченного словарного запаса и ошибок в грамматике до сложностей с построением фраз и пониманием обращенной речи. В целом, число детей с различными нарушениями, в частности с аутизмом, становится больше, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» основатель портала «Про аутизм» Ирина Воронова.
2: Таких детей действительно становится больше. Об этом говорят, во-первых, статистические данные. Недавно вышло исследование, которое проводилось в России. Таких исследований раньше не было в России. Были только официальные данные Государственной психиатрической службы, по которым там совсем небольшое количество было, допустим, детей с аутизмом, да. А вот это исследование, правда, оно проводилось в городе Воронеж, только в одном городе, но вряд ли город Воронеж сильно отличается от Липецка, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Каждый 45 ребенок с аутизмом. То есть это, вообще немало, да. То есть это больше 2%. Причем это исследование проводилось только среди школьников младших классов, там первый, второй, третий класс, да. Но надо понимать, что не все дети с аутизмом вообще ходят в школу. Есть очень тяжелые дети, которые просто не ходят в школу. И они не попали вообще в эту статистику. Вот, то есть на самом деле, скорее всего, ситуация еще хуже.
0: По словам экспертов, найти логопеда, который работает со звукопроизношением у дошкольника, довольно просто. А вот экспертов, которые работают с тяжелыми случаями, крайне мало. Родителям таких детей нелегко найти профессионала, способного провести полноценную диагностику, оценить понимание речи и навыки коммуникации, определить необходимость дополнительных обследований и подобрать подходящую схему коррекции. То есть стоит проблема доступности квалифицированной помощи. Сложнее всего дела обстоят в небольших городах и сельской местности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о провале Трампа в конфликте с Ираном.
2: Он пришел к выводу, что нужно как минимум уменьшать убытки, то есть выходить из конфликта с наименьшими потерями. Американцы действительно пытались это в какой-то момент сделать, чтобы временно это все заморозить. При этом, на самом деле, мы все это уже тоже проходили, что касается завершения, формального завершения, потому что формальная операция «Этническая ярость» закончилась еще 5 мая. И в данный момент тот же Пентагон вообще использует термин «операции за рубежом в зоне ответственности центрального командования США». И это важно очень, кстати, с точки зрения того, куда записывать потери, которые все надо есть, неважно, это убитые или раненые. Трамп может вполне об этом объявить, но это не будет означать завершение конфликта как такового. Потому что на данный момент американцы своих целей, разумеется, не достигли. И говорить о том, что они смогут этого достичь экономическим путем, ну, выглядит это довольно странно. Другое дело, что Штаты, конечно, не хотели бы сегодня серьезно это все эскалировать до выборов Конгресса. Вот сейчас им важно ситуацию держать в таком полузамороженном состоянии. Это действительно имеет большое значение, потому что есть разные индикаторы, которые не очень благотворны для Трампа. Ну, например, нефть. Есть, опять же, трафик через Ормузский пролив, который по-прежнему остается крайне низким. Там за сутки через него проходит 6-10 судов по-разному. Кто-то еще с отключенными транспондерами. Тем не менее, это не довоенное значение. И показать это аудитории как какой-то успех, ну, разумеется, не представляется возможным. Поэтому заявлений будет очень много. Они будут противоречить друг другу, как это постоянно бывает с Трампом. И в этом плане ориентироваться исключительно на его риторику, конечно же, не стоит.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О переговорах.
3: Телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока не запланирован. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, необходимость срочно связаться с коллегой в Вашингтоне у российского лидера не возникла после недавнего визита спецпосланника Белого дома. Как уточнил представитель Кремля, лидеры двух стран не наметили точных дат для диалога. Ранее Владимир Путин провел в Москве трехчасовые переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, после чего американская делегация отправилась на консультации в Киев. До этого сообщалось о том, что возможные телефонные переговоры с Путиным и Зеленским Трамп может провести уже 7 сентября. Информация не была подтверждена.
0: О спецоперации.
3: Российские военные атаковали сухогруз с западной техникой для вооруженных сил Украины в Черном море. Для удара по морской цели армия применила дроны, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что на борту иностранного судна находилось военное имущество, которое Киеву поставили страны Запада. В последние дни военные регулярно наносят точечные удары по транспорту и портам Одесской области, которые противник использует для военных грузов.
0: О происшествии.
3: Спасатели опровергли сообщение о камнепаде на пути альпинистов в Кабардино-Балкарии. Туристическую группу накрыла именно лавина, заявили в республиканском управлении МЧС. Там отметили, что специалисты уже эвакуировали 3 пострадавших, а судьба еще 10 человек остается неизвестной. Трагедия произошла в Безингийском ущелье на горе Межерги, где снежная масса накрыла 15 участников восхождения.
0: О ЖКХ.
3: Российские льготники могут вернуть до половины расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Такие бонусы положены людям с инвалидностью, ветеранам и пострадавшим от радиации, заявили в Госдуме. Там отметили, что семьи с невысоким доходом могут оформить дополнительную адресную субсидию.
0: обо всем.
3: Порядка 50 тысяч человек посетили 39-ю Московскую международную книжную ярмарку в Гостином дворе. Свои новинки за 5 дней там представили свыше 300 издательств из России и зарубежья, сообщили в пресс-службе смотра. Организаторы отметили, что почетным гостем ярмарки в этом году стал Китай. Всего площадка приняла делегации из 11 государств.
0: О валютах.
3: Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12,88. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максим.
0: Вопрос дня.
1: Что называются или что называю, добрались. Сразу напоминаю вам номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон студии радиостанции «Комсомольская правда». Мы задаем вам вопрос и ждем от вас аргументированного ответа, что называется «Вопрос дня». Итак, с 1 сентября 2026 года в России действует механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх, включая и казино, это свободные экономические зоны, так-то казино у нас под запрет, залы игровых автоматов, ставки в букмекерских конторах, тотализаторах. Все это, я считаю, вообще надо запретить. Ой, я это вслух сказала, да? Извините, пожалуйста, вычеркните из протокола. Так вот, срок самозапрета определяется гражданином самостоятельно, однако законом установлен минимальный порог не менее 12 месяцев. Заявление не подлежит отзыву, отзыву, то есть в этом случае отменить запрет досрочно по собственному желанию невозможно. Ну, то есть все же понимают, что это может быть заболеванием, которое называется лудомания, да? И когда человека начинает, как сказать, ломка у него начинается, то вот тут ничего не получится. За сутки самозапретом на азартные игры воспользовались более 15 тысяч россиян. Это первые, соответственно, сутки. И это своего рода рекорд по сравнению с другими самозапретами. Азартный ли вы человек? Можете ли вы остановиться вовремя? Или азарт – это такая вещь, которая вот в нас она есть и просыпается в самый неподходящий, неожиданный момент, когда мы даже не подозреваем? В общем, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Азартные, не азартные? Есть ли проблемы с азартными так называемыми играми? Есть ли у вас возможность вовремя остановиться? Вот, я не знаю даже, как люди останавливаются, потому что я вот к этому близко не подхожу, так как у меня азарт какой-то, мне кажется, космический уровень. В общем, звоните 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Нужен ли этот самозапрет? Вот как-то так. У нас уже Москва на связи. Олег, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария.
1: Ваш ответ?
4: Наверное, да, запрет нужен. Я, например, могу контролировать азарт. Перестал, когда-то в глубокой юности даже проиграл 80 рублей, очень давно, наверное, в 91-м году, вот где три стаканчика и шарик сидел в переходе. Такой мошенник.
1: А 80 это было, подождите, это давно было и много, наверное, было? Или это так, средний?
4: 80 рублей в 90-м году, да, 80 рублей в 91-м, это было неплохо. Не 2 копейки. Угу. Но сейчас я только вот делаю ставки на футбол. Вот сегодня
1: все-таки вот вы победить Родину. Вы азартный человек?
4: Я болельщик Спартака, и для меня это просто ради интереса. Например, 200 рубликов поставить просто на выигрыш Спартака.
1: А меня так раздражают все эти спортивные тотализаторы. Вот реклама их попадается, когда во что-то там что-то делаешь, во что-то там играешь на смартфоне. У меня к ним какая-то ничем не обоснованная ненависть. Я вот просто прям не могу.
4: Я просто зашел как бы офлайн в букмекерскую контору и поставил там на победу Спартака. Это чисто ради интереса.
1: Поняла вас.
4: Люди некоторые проигрывают десятки тысяч.
1: Вот,
4: нет,
1: я наверное, этого интерес. Начиталась. Нет, слава богу. То есть вы можете вовремя остановиться и не будете ставить последнее?
4: Нет, конечно,
1: спасибо.
4: Нет.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Хорошо, вот, чтобы выиграли ваши спортсмены. 8 800 200 ровно 9702. Азартный ли вы человек и смогли бы вы вовремя остановиться? Нужен ли этот запрет на самозапрет на азартные игры? Тула на связи. Сергей, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Сам по себе я человек не азартный. Иногда могу купить лотерейный билетик, там за 100 рублей и забыть об этом. А вот по поводу того, что самозапрет обязательно нужен, и вообще, это все вообще нужно запретить, я так считаю.
1: А что это все? Вот вообще все-все-все?
5: Вообще азартные, да.
1: Ну, то есть мне лотерея нравится. Так далее. Лотерея, во-первых, это государственная штука. Это государственная штука. Лотерея контролируется страной, государством. Я как бы... Знаете, я все время вспоминаю анекдот. Господь, почему я никогда не выигрываю в лотерею? Да ты купи лотерейный билетик-то. А я вот так... Я вот из этого анекдота человек, на что мне муж говорит, что... Он-то человек, который выигрывал в лотерею, понимаете? Вот у меня есть такой человек, которому везло, соответственно. А вот все вот эти тотализаторы и штуки надо запретить, по вашему мнению.
5: Да.
1: Принято.
5: Да. Я считаю, что
1: принято.
5: Да. Пеленой, все остальное.
1: Принято. Спасибо большое за звонок. Итак, друзья, более 15 тысяч россиян подали заявление в первый же день запуска нового механизма. Справились с собой люди. Подтверждает это, насколько остро стояла проблема игровой зависимости в стране. Ведь действительно есть очень грустная история. Я не хочу сейчас портить вечер, вспоминать, там даже до трагедии доходило, до гибели людей, причем в одной семье. Как вспомню, так вздрогну. Барнаул на связи. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Слушаю вашу точку зрения. Выключайте радиоприемник, вы меня будете отлично слышать в телефонной трубке, и не будет завязки по связи.
6: Я в другую комнату зашел.
1: Давайте. Высказывайтесь, я помолчу.
6: Я вот считаю, что человеку может остановиться, допустим, начнет играть, и вот...
1: Любой человек может остановиться, независимо от уровня его азарта. Алло? Ну все. Барнаул, тю-тю. Александр, откуда? Откуда Александр к нам дозвонился?
7: Город Александр во Владимирской области.
1: О, как удачно. Александр из Александрова Владимирской области. И везде Александр и Владимир еще, понимаете? Обожаю такие каламбуры. Александр, ваша точка зрения, здравствуйте.
7: Запрещать надо было все эти фигни. Потому что жена у меня играла до фанатизма, из-за этого разошелся.
1: Ого, вот эта история. Можно задать уточняющие вопросы, если позволите, конечно. А во что она играла, ваша бывшая жена?
7: В автоматы сначала. Я подозревал в одном, а подловил ее на другом. Потом автоматы закрыли, стала играть вот через телефоны.
1: Тоже на деньги, да, вот эти вот игры?
7: Конечно. И вот это во всем причина. Подозревал в неверности, а получилось одно.
1: А скажите мне, то есть она вам была верна, но она тратила семейный бюджет на игры. А вы не пробовали как-то, я не знаю, к психологу обращаться? Ну, в общем, то, что это все-таки заболевание. Это не зря имеет название.
7: Да, нет, к психологу не пробовали никуда обращаться. Ну, даже рукоприкладство я к ней применял. Все бесполезно.
1: Вот это серьезная заявка. Я поняла вас. Все-таки разошли. А большие суммы тратили? Тратила она?
7: Ну, сколько она зарабатывала, столько и тратила она.
1: А на ваши, как, а ваш заработок?
7: Нет, а на мои мы жили. Я сначала-то жалел, прощал, понимал, а потом-то мне уже это все надоедало. Ну, у нее уже все, фанатизм пошел.
1: Поняла вас. Спасибо вам большое за звонок. Денис из Москвы, здравствуйте.
8: Вот, ну, могу про себя сказать, что этой фигней мы увлекались, когда учились в институте. Вот, мы ставили на спорт ставочки, вот. Но потом как-то это вот спустя там нескольких лет все прошло. Вот, а сейчас немножко столкнулся с другой проблемой. А я аудиофил. И для меня качество хорошей, скажем так, аппаратуры, оно, как это, магнит тянет. И каждый раз хочется купить что-то новенькое. То есть деньги я спускаю на аудио, на электронику.
1: Вот для себя Денис, я бы, сколько стоит, сколько стоят ваши наушники?
8: 70 тысяч рублей.
1: Я хотела полтинник назвать, потому что это уже для меня какой-то заоблачно за наушники. А у него 70 тысяч. Это я-то аудиофил профессиональный, который кровь из ушей идет, если плохой звук. Ну что мне вам сказать? Крепитесь, зарабатывайте. Я не знаю, есть ли такая болезнь, но ценители хорошего звука, я вас очень понимаю. Спасибо вам большое за звонок. Давайте про лудоманию пару слов скажу, потому что очень многие, ну, некоторые даже люди, которые меня удивляли, они называют там депрессия, что это не болезнь. Это болезнь, она входит в список ВОЗ. Лудомания – это игровая зависимость. Это патологическая. Патологическая, подчеркиваю, это правда важно. Влечение к азартным или к видеоиграм. Оно выходит за рамки вообще разумного времяпрепровождения, и это начинает доминировать в жизни человека. Это считается психическим, не психологическим, а психическим расстройством. Это навязчивая потребность, несмотря на любые негативные последствия. Вообще, причин лудомании несколько. Я считаю, об этом очень важно говорить, потому что это не хихоньки и хахоньки. Это генетическая предрасположенность. Чаще всего у зависимых родителей могут рождаться зависимые дети. Вырастать, правильно сказать. Это психологическая уязвимость к поиску острых каких-то ощущений. Психоэмоциональные проблемы. Тут вообще это ключевой момент. И человек и толстеет, и играет, всегда одно другим заменяет, когда у него тревожное расстройство, депрессия. Особенности мышления, вера в возможность выиграть. Вот это мой случай. Я-то сейчас, вот сейчас, через одну, победю. Ну, в общем, вот поэтому меня нельзя подпускать. И доступность, конечно, азартных игр, на которые влияет окружение, где подобное поведение поощряется. Такого врагу не пожелаешь. Поэтому я считала это очень ответственно и социально ответственно сказать вот об этом. 8 800 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, вы можете вовремя остановиться? Как у вас с азартом? Полезен ли самозапрет? Саратов на связи. Михаил, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария. Анекдот в тему, пристойный.
1: Давайте.
9: Поздняя ночь, казино. Выходит два человека. Один из них одет только в одни трусы. Второй к нему обращается, одет, и говорит: Федя, знаешь, за что тебя я уважаю? Что ты умеешь вовремя остановиться.
1: Это точно. И никому не советую. Вообще никогда в жизни не играли?
9: Нет, играл. Ну, по мелочкам, по молодости. Нет. Ну, вообще-то интересно было. Но мы специально делали, уже тогда делали запрет.
1: Да, я понимаю, какой-то такой джентльменский. Знаете, я сейчас вспомнила благодаря вам. Когда мой дедушка с бабушкой, тогда же смартфонов-то не было, садились играть в карты, я каждый раз удивлялась, с каким азартом они играют там просто, на погоны. И при этом в гаражах у деда всегда на деньги играли, а он никогда. Вот это умение вовремя забрать зарплату у мужчины.
0: Вопрос дня. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Певец Сосо Павлиашвили об особом пути России.
10: Когда изнутри из тебя выходит свет, все обязательно настолько вокруг тьма, что все пойдут к этому свету. Я хочу, чтобы этот свет был Россия. И пусть процветает Россия, обязательно процветет и Грузия, процветет все здравомыслящие люди, огромное количество здравомыслящих людей по всему миру. Не надо постоянно создавать, что все враги, все нет. Есть там огромное количество замечательных людей, с которыми надо общаться, с которыми надо этот свет делиться. И они свое, ты свое. Но еще раз скажу, нельзя было верить тому Западу, так называемому цивилизованному Западу, который заранее хотел разрушить тебя. Нельзя было им верить. Ну, настолько великая душа просто, настолько вот, что, ну, нельзя было. Хотя я уважаю западную культуру, уважаю это все, но то, что было заложено вот этими нехорошими людьми, ну, когда ты хочешь меня разрушить, еще раз, я говорю, ты это не скрываешь, я должен сопротивляться. Все. И пусть они поймут силу России, как только они поймут силу России, значение России, пусть они сразу успокоятся, и обязательно наступит мир. И те люди, которые мутили воду, их уже видно. Их видно, вот видно, они на ладони.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вопрос дня.
1: Вопрос дня. Жду ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Речь о том, что можно теперь самозапрет устанавливать на азартные игры. И вот этот самозапрет, эта услуга оказалась невероятно востребованной в нашей стране. Более 15 тысяч россиян буквально за сутки, в первый же день, ночь люди спят, подали заявление, чтобы вот этот механизм заработал в их жизни. Это подтверждает, насколько остро стала проблема игровой зависимости в стране. Азартный ли вы человек? Можете ли вы вовремя остановиться? Нужен ли такой самозапрет? 8 800 200 ровно 9702. Есть звонок? Да. Лев Николаевич, наш постоянный слушатель, Нижний Новгород. Здравствуйте.
11: Я сам человек не азартный, но я видел, как разбиваются судьбы.
1: Угу.
11: Я видел, как люди даже... Жизнь кончается самоубийством даже. Вот
1: да,
11: чем дело.
1: Есть такое.
11: И жилья остаются. А в местах лишения свободы за картежные долги, а картежный долг – это святость, считается так, даже опускают. Вот в чем дело. Объявляют фуфлыжником. Это было раньше. Сейчас я не знаю, но это было.
1: Угу.
11: Картежный долг – это вообще особенно картежный долг. И вообще, люди, будьте благоразумны. Не суйтесь в это болото, ведь на каждого игрока есть еще игрок, понимаете?
1: Да.
11: Вот я хочу всем сказать, да.
1: Спасибо вам за такое.
11: Не испытывайте судьбу.
1: Ой, вы всегда так вот драматически выступаете. Я как-то подбираюсь, я все время пугаюсь в какой-то момент. Спасибо, Лев Николаевич, большое. 8-800-200-97-02. Люберцы на связи, Иннокентий, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Вот у меня, вот у жены была подружка, у него муж заядлый был игрок, ставил ставки.
1: А почему была подружка, был муж, что такое, что произошло?
12: Потому что он все проиграл, квартиру проиграл, все, брал кредиты, потом играл. Вот, у меня тоже был такой случай.
1: Что у них с семьей случилось? Вот этот пример просто очень трагичный. А что с семьей в итоге, остались вместе или что там получилось?
12: Нет, разошлись, вот печально, что он все проиграл, начал брать деньги, занимать, влез в кредиты, брал у жены свои деньги, воровал, семья, ребенок, вот.
1: Да.
12: Вот это лудомания, как называется?
1: Лудомания называется,
12: не мог остановиться. Вот.
1: Да, это надо только лечить, другого невозможно. Так, а у вас какой случай был?
12: Да, вот у меня был пример, Помните, вот в Москве в 90-х там казино открывались везде.
1: Да,
12: вот, везде.
1: Конечно.
12: Я ходил, тоже играл, и потом у меня так в голове стрельнуло. Стоп, я никогда здесь не выиграю.
1: А много проиграли там?
12: Подружка работала. А?
1: Много там спустили в казино?
12: Да нет, там копейки. Я же я держался в руках.
1: А подружка, да.
12: Там... Угу. А подруга работала, которая кидала фишки или карты раздавала.
1: Крупье.
12: Сказала, ты никогда не выиграешь. Да, крупье, да, правильно. Вот, она сказала, ты никогда не выиграешь, что я знаю, как это, их там учили, специально психологически учили, кто проиграет, у кого можно вытянуть деньги.
1: Вот поэтому деньги, это просто какой-то филиал ада.
12: Кто остановится вовремя.
1: Вот, это филиал ада. Что вот нигде в этих местах нет честности. Нигде. Нигде. Поэтому я и говорю, тотализаторы тоже.
12: Нет, их специально обучают. Это психология. Она видит по глазам, человеку. Она видит по мне. Говорит, ты остановишься вовремя. Я проиграл, и все, я ушел.
1: Ясно. Спасибо большое.
12: И все обучает профессионально.
1: Спасибо, спасибо. А знаете, тут много раз уже звучало, лечится ли лудомания. Она... не то, что лечится, потому что это все-таки зависимость, она включает в себя, конечно, психотерапевтическую поддержку, психотерапию и медикаментозную поддержку. И это этим занимается, да, психотерапевт, это самое единственное, что вот можно использовать. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли эти самозапреты? Азартный ли вы человек? Казань на связи, Артем, здравствуйте.
13: Доброго времени суток. Сам я не азартный человек, лудоманией, не увлекаюсь, но был один очень хороший запоминающийся пример, когда человек начал делать ставки на спорт, и в какой-то момент он поставил все свои заработанные деньги и благополучно их профукал. само собой.
1: Это кто-то из ваших знакомых, да?
13: Ну да, это, так скажем, мой бывший коллега по работе. Ну, по сути, это действительно, как вы выразились, это страшная болезнь, которую надо лечить и лечить
1: кардинально. А что сейчас с этим человеком?
13: Ну, с ним все хорошо. Он уже понял то, что совершил ошибку и больше этим не занимается.
1: Ну, так его вылечили или он сам как-то справился?
13: Он на собственном примере понял то, что это гиблое дело, делать ставки и в целом заниматься подобными действиями.
1: Спасибо вам большое за звонок. Ну, вообще спрашивается, вот в чем кайф от лудомании, да? Вот понятно, там, когда алкоголизм, наркомания, здесь все ясно. Все это приводит к гибели сразу. Там дофамин, выделение дофамина. Там предвкушение, действие, надежда на получение награды. Дофамин выбрасывается, потом, конечно же, он исчезает, и усиление желания повторить. То есть это вот такая дофаминовая игла. 8 800 200 ровно 9702. Александр, Краснодар на связи. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Слушаю вас, ваше мнение, может быть, история.
14: Ну, так скажем, была история у меня на работе, когда я в 19-м ли году работал с одним товарищем из Татарстана. У меня человек из Татарстана разговаривал.
1: Да-да-да.
14: Вот, и очень хорошо у него получалось, так скажем, ставить на мини-футбол. И по 5000 он ставил, выигрывал по 80.
1: Угу.
14: Но потом решил полностью все выигранные деньги поставить, так еще и должен остался.
1: Ой. Вот такая история. А в чем вы видите, есть какое-то объяснение? Сначала выигрывал в два раза, увеличивая ставку, а затем, когда сделал большую, крупную ставку, все?
14: Ну, я даже не знаю. Возможно, это какое-то заманивание. Например, дают сначала выигрывать, а потом забирают все.
1: То есть вы тоже не верите в честность всех этих тотализаторов?
14: Ну, нет, так скажем. У меня был свой опыт, но у меня тогда на карточке остатки, вот как я снял, основную сумму всю осталось, там, ну, грубо 180 рублей. Я решил их поставить, выиграл 40 рублей.
1: А, меньше, чем поставили, я поняла.
14: Да.
1: Вы знаете, друзья...
14: Ну, это плюсом.
1: Да-да-да, не, я поняла, плюсом. Спасибо вам большое за пример и звонок. Вы знаете, друзья, я даже вижу, как... Во-первых, я знаю, какие зарплаты там платят тем, кто придумывает рекламу этих тотализаторов. Ну, так вышло, что я в курсе. Все-таки журналистская деформация, она везде найдет применение, даже там, где не нужно. Это первое. А второе, даже реклама у них длиннее, навязчивее, и ее сложнее отключить. Я вот это заметила. Бесит. Слышно, что я сказала? Бесит, да? Хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Возможно ли для вас лично остановиться вовремя? Насколько вы азартны? О, редкий женский звонок из Санкт-Петербурга. Екатерина, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
1: Слушаю вас.
15: У меня, как бы сказать, другая мысль возникает. Я слушала какую-то передачу, что если вот азартный человек запретил себе в МФЦ играть, но все-таки не сдержался и пошел играть, то я не знаю, какие там отношения между этим человеком и казино или вот этим игровым, как бы сказать, клубом, то этот клуб, или казино обязано ему, если он проиграет, обязано выплатить какую-то хорошую компенсацию. Нет ли в этом как-нибудь какого-то подвоха или двойного дна, что люди, как бы сказать, делают себе запрет в МФЦ или вот на государственных службах, а потом не сдерживаются и могут пойти играть, и чтобы потом как бы заработать какую-то компенсацию?
1: Вы меня поставили в тупик. Я сейчас попробую с этим разобраться. Честно скажу, не знаю, как это будет контролироваться. Меня вот все время смущает. Ладно, там в казино, да, прийти. Все-таки организация, которая платит налоги. Тем более сейчас они редки в свободных экономических зонах. А если он придет в какие-нибудь автоматы, в какой-нибудь там вот этот центр, где там стоят эти автоматы, делают ставки? Я не знаю, кто это будет... Что теперь должны спрашивать, у вас есть самозапрет или нет? Так это невыгодно им экономически. Так, друзья мои, давайте последний звонок берем, потому что время уже диктует, а с этим я разберусь, постараюсь. Ярославль на связи. Артем, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Ваша точка зрения?
16: Моя точка зрения, что самозапреты, собственно, это не только для того, чтобы не ходить, но и для того, чтобы в случае вскрытия твоих госуслуг люди не оформили на тебя все эти вещи, что взял микрозайм и все такое прочее для... как у нас мошенники сейчас многие делают. Собственно, я вот так же сделал себе самозапрет на кредиты, хотя мне кредиты и не нужны. Вот. А по поводу отношения азартные или не азартные, ну, собственно, конечно, когда были раньше казино у нас в Ярославле, я приходил, брал с собой определенную сумму, я шел и знал, что я ее проиграю, и спокойно проигрывал с удовольствием и обратно уходил.
1: Спасибо большое. Вот. Спасибо. У нас просто 30 секунд. Смотрите, с момента внесения сведений в специальный перечень обновляются дважды в день. То есть у них есть списки тех, кому играть нельзя. И ответственность для организаторов, для юрлиц там до 500 000 штраф. Ну и вообще вот просто вот тут все поясняется на сайте Минфина. Агентство ТАСС об этом пишет. Так что это вот ответ на предыдущий звонок. Что будет, если придет. Значит, это то, вот вас ввели в заблуждение. Все, итоги завтра вернутся, итоги дня вернутся завтра. Всем пока.
0: Вопрос дня. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Олег Макаренко о том, как Иран может обходить американские санкции.
18: Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти 500 лет. Понятно, что они вроде бы как бы недостаточно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких вот незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже самая Армения. Это могут быть любые банки на дневке, которые могут быть сформированы специально под определенные операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут в виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов, всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном, и будут закрывать или усиливать свое давление на правительство этих государств.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О политике.
3: В Кремле не следили за ходом выборов в парламент немецкой земли Саксония-Анхальт. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не стал оценивать первые результаты по запросу журналистов. По данным экзит-полов, на региональном голосовании в Германии лидирует оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Правящий Христианско-демократический союз уступает соперникам более чем в 2 раза.
0: О переговорах.
3: Организация Объединенных Наций поддержала любые попытки организовать переговоры между Россией и Украиной. Всемирная организация приветствует стремление к диалогу, заявил зам официального представителя генсека Фархан Хак. Так он прокомментировал недавние консультации спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве. Ранее в Кремле заявили, что американские переговорщики обещали передать украинской стороне позицию Владимира Путина.
0: О происшествии.
3: 3 человека, в том числе дети, ранены при атаке украинских беспилотников на Севастополь. Врачи зафиксировали у них осколочные травмы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, их жизням ничего не угрожает. Он отметил, что взрывная волна выбила стекла в жилых домах и детском саду, а шрапнель повредила автомобили.
0: о Ближнем Востоке.
3: Иран полностью перекрыл Ормузский пролив для судоходства. Тегеран атакует суда, которые пытаются пройти водную артерию при поддержке Вашингтона. Об этом сообщили в Совбезе Исламской Республики. Там уточнили, что иранские военные сознательно не топят танкеры, чтобы не спровоцировать экологическую катастрофу.
0: О медицине.
3: В России обновили правила допуска к донорству крови. Специалисты расширили список временных противопоказаний и разрешили оформлять согласие в электронном виде. Об этом рассказала депутат Госдумы Юлия Дрожина. Парламентарий уточнила, что из регламента убрали ограничения по количеству ежегодных процедур, а врачи станут определять возможность донации исключительно по здоровью человека. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.
0: О футболе.
3: Московский «Локомотив» обыграл Калининградскую «Балтику» в гостевом матче российской премьер-лиги. Единственный мяч на 85-й минуте забил Андрей Мостовой. Новичок столичного клуба отличился в первой же игре после аренды из петербургского «Зенита». Благодаря этому успеху «Локомотив» набрал 6 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице.
0: О валютах.
3: Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
1: Добрались. Сразу напоминаю вам номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, давайте я озвучу, а потом объясню, почему. Расскажите, пожалуйста, уважаемые наши слушатели, про ваши духовно-нравственные ценности. Какие они? Казалось бы, вопрос серьезный, глубокий, но мне кажется, добро и зло – оно с детства как-то с нами, и понимание, что это такое в том числе. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в число общих духовно-нравственных ценностей россиян включены жизнь, крепкая семья, достоинство, права, свобода человека и единство народов. Но вообще полный перечень насчитывает 17 позиций. Цитирую Голикову. Вы пока звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Вот это какая-то фундаментальная история. Что для вас является краеугольным камнем? Вот какая духовно-нравственная ценность? Может быть, это от противного. Да? Вот у меня есть, например, два человеческих качества, которые, я считаю, формируют самую, наверное, гнусную личность. Я могу простить много, а вот этого нет. Итак, они универсальны для каждого гражданина нашей страны, с чем я не могу согласиться, потому что мы все разные люди. Но Татьяна Голикова считает, что это в первую очередь люди. Вот, собственно, это была тема ее выступления «Наши ценности». А нам интересно ваше мнение, дорогие слушатели, поэтому спрашиваю еще раз. Какие ваши духовно-нравственные ценности? Главные, конечно же, в первую очередь. Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можно еще высказываться в письменной форме. Каким образом? Нужно зайти на Рутуб, найти через поисковую строку, это вам весь алгоритм действий выдаю, радио «Комсомольская правда», подписаться на наш канал на Рутубе, и вы можете оставлять комментарии. Легко под видеотрансляцией. Сейчас идет видеотрансляция. Я с вами так общаюсь через видеокамеру, не только через радиоприемник. Это первое. Такой же алгоритм действий возможен во ВКонтакте. 8 800 200 ровно 9702. Такой же алгоритм действий возможен во ВКонтакте, то есть подписание на нашу официальную страницу «Радио Комсомольская правда» в Одноклассниках. Друзья мои, пишите в том числе. Какая основная, такая скрепная, основополагающая духовно-нравственная ценность человеческая доминирует в вашей системе координат жизни? Не зря я сказала, что всего в перечне 17 позиций. Жизнь, достоинство. Как только будет звонок, скажите мне, пожалуйста. Слушай, я удивлюсь, это я разговариваю с нашим звукорежиссером в одностороннем порядке. Я удивлюсь, когда про животных, про песни народ, его как бы разрывает, да? А когда серьезный вопрос, и экзистенциальное, никогда не выговаривал слово, прости господи, надо подумать. Мы подождем, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Так вот, еще Владимир Путин, конечно же, и подписывал указ, это нравственные ориентиры, жизнь, достоинство, права и свободы человека –
19: патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Есть звонок в этот же список. Анатолий, здравствуйте. Слушаю, Анатолий.
20: Вот мы с супругой сидим рядом и решили, что любовь и преданность – главные скрепы нашего общества.
19: Уточню, Анатолий, любовь в рамках ячейки общества, как ее называют, семьи, или любовь к родине, или любовь к детям, или любовь к чему, к кому?
20: К родине, семье.
19: То есть, в принципе, когда человеком правит любовь, это светлое и необъяснимое чувство.
20: И преданность.
19: И преданность. Ну, когда любовь правит, ты будешь предан тому, кого любишь. Мне кажется, логика такова. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам и вашей супруге. 8 800 200 ровно 9702. Олег из Москвы, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Мария.
19: Так, сложный сегодня вопрос, да, Олег?
21: Вот, да, вопрос сложный. И ну, как бы о себе говорить не с руки, хотя я немножко скажу. Ну, наверное, в рамках вот для существования и русского, российского общества, и российского государства, это, конечно, патриотизм. Ну, без этого просто страна...
19: А может быть... секунду. А может быть гад патриотом?
21: Ну, это вот известно еще, по-моему, с начала 20 века или с конца 19-го, вот эти все, да, инвективы, что там последнее прибежище негодяев и все прочее. Да нет, в жизни самые разные вещи бывают, но вот, в принципе, для общества, для страны патриотизм. И два слова, вот еще раз не с руки о себе чего-то говорить, но вот некий альтруизм, наверное, все-таки присутствует. Я в прошлом преподавал, и сейчас, если бы позвали, я бы с удовольствием преподавал бы там в Крыму или в Новороссии.
19: А мы уже с вами об этом говорили. Это, знаете, под лежачий камень вода не течет. Ну, как-то самому тоже надо. Спасибо. Я вам удачи желаю. Да, удачи желаю в очередной раз. Друзья мои, вы знаете, что мы не первые, кто задает этот вопрос. Социологические опросы, они тоже присутствуют. Могу, как говорится, ознакомить. Но интересно, в первую очередь, ваша точка зрения. Основополагающая такая, самая скрепная скрепа, простите за тавтологию, за такой оборот. Вот для вас конкретно. Потому что человек – это маленький мир, и он через призму своего мировоззрения воспринимает окружающую действительность. 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург на связи. Дмитрий, здравствуйте.
22: По моему мнению, самым важным скрепом является это социальная справедливость в распределении зарплат. Это самое главное. Если наша власть сможет в этом отношении навести порядок, все остальные скрепы мы возьмем как самые неприступные крепости.
19: Как интересно. Но тут, знаете, вот так с кондачка-то и не прокомментируешь. А я вот думаю, если бы я получала, ну, справедливую зарплату, я на свою зарплату не жалуюсь, ну, вот так, допустим, она бы мне не нравилась, и вот случилось. А случилось бы одновременно с этим во мне укрепление гражданского единства. Как думаете? Ой, что-то прервалось. Думаете, да, наверное. В семье бы укрепилось бы, я не знаю, там, брак. Потому что, кстати, я же обещала, пока набираете 8800 200 ровно 9702, я обещала. Абсолютный приоритет показывают социологические опросы. В массовом сознании вот абсолютный ориентир, приоритет, да, господи, слово вылетело с головы, вот тот, который находит отклик у самого большого количества масс, это крепкая семья. Это крепкая семья. Объясняют это так, что, потому что это важнейшая внутренняя опора человека. Я вчера в сериале услышала про семью, что мне всегда было тепло. А человек потерял семью и сказал, теперь мне тут всегда холодно. Ну, все понимают, да? 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург. Смотрите, город, в котором так мало солнца, которому, наверное, очень необходимы эти скрепы. Майя с нами на связи. Здравствуйте.
23: Алло.
19: Да.
23: Здравствуйте. Спасибо, Майя, за тему. Я полностью согласна с Татьяной Голиковой, уважаемой. Так. Но для меня важнее метаноя, перемена ума. После многих жизненных невзгод и катастроф я поняла, что Бог есть любовь, а остальное все как бы прикладывается. Все понятия жизни, все прикладывается, если Божья любовь есть. И есть метаноя ума. Перемена. Вот слышит, слушает и не слышит, видит и не видят. Это потрясающее открытие для меня. Я думаю, что многим в нашей стране это понятно.
19: Мне кажется, ну, я с вами не могу согласиться. В общем, выражаясь более таким понятным и обыденным языком, метаноя, да, перемена восприятия фактов, явлений, когда человек раскаивается, когда он уверовал, так это, ну, это я не знаю, это какой-то другими словами из другой религии дзен. То, что достигнуть. Поэтому я не могу как-то согласиться с этим. Я вот, например, соткана из противоречий. Но я по себе сужу, и это не статистика. Просто я с вами общаюсь, поэтому и отталкиваюсь от себя. Все... Можно и иначе, как говорится. 8 800 200 ровно 9702. Севастополь на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
19: Слушаю вашу точку
2: зрения. Я хочу сказать... Алло.
19: Да, вы в эфире, Сергей.
2: Да, да. Хочу сказать одно изречение сэра Уинстона Спенсера Черчилля. Он сказал: «Хронический порог капитализма – неравное распределение богатства». Логично. «Хронический порог социализма – равное распределение нищеты».
19: Вон оно что. Так у нас получается, у нас уже была версия, как только будет справедливое распределение зарплат, ну, денег, да, условно так обобщим, то тогда все будет хорошо, и это самое главное, вот такая скрепа, можно ли это вообще в принципе скрепой назвать, духовно-нравственным чем-то, деньги?
2: Ну, вы понимаете, вот эта проблема социализма, равенства, там все увеличения, она эфемерная. Опять же, есть, скажу последнюю фразу. Спрашивает армянское радио, что будет, если начать строить социализм и коммунизм в пустыне Сахара. Первые полгода ничего, а потом перебои с песком.
19: Ну да, это уже как-то совсем по-советски. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. У нас до новостей 30 секунд, поэтому, друзья, жду ваших звонков в следующем уже блоке. 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, пожалуйста, про ваши духовно-нравственные ценности. Какие они? Какие они у вас основные? У вас, в вашей семье? И, соответственно, что вы передаете своим детям, потомкам?
0: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о бывшем министре обороны Украины, получившем должность в Италии.
6: Новость о том, что он стал советником министра обороны Италии, как мне кажется, вполне тоже логично, потому что вот эти щупальцы и сети, раскиданные коллективным Соросом по миру, они, конечно, едины в своем порыве и в своем антироссийском желании, поэтому в этой части я ничего нелогичного не вижу. Более того, я думаю, что в этой истории, наверное, больше имиджевого, чем какого-то там практического, потому что пока на сегодняшний день современные дроновые технологии вот в части практического применения мнения, наверное, Италии не нужны. Поэтому, ну, ничего здесь нелогичного, собственно говоря, нет. А то, что он свалил с Украины, так обратите внимание, все бывшие министры обороны, они как-то очень вот любят быть и жить за пределами Украины. Вот Резников там по поводу женской мобилизации тоже из Лондона умничает, украв там просто миллиарды. Поэтому, наверное, с тем количеством денег, которое уносит с собой бывший, любой бывший, даже коротко находившийся при должности министра обороны Украины, очень сильно дискомфортит находиться на территории Украины. Ну, мало ли, а вот там, где безопасно, почему бы и нет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
19: Высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, гуманизм, милосердие, справедливость – это вот те духовно-нравственные ориентиры, как мы их называем, скрепы, которые входят в список основных для нашего человека, ну, человека с единым с нами культурным кодом. Я не буду уже говорить там русского или не русского, это не важно. И это то, о чем мы сегодня говорим, друзья. Вопрос у нас элементарный, но только на первый взгляд. Расскажите, пожалуйста, про ваши духовно-нравственные ценности. Какие они, то есть вот какая она основная, краеугольная, цементирующая, ну и так далее. 8 800 200 ровно 9702. Ярославль на связи. Игорь, здравствуйте.
8: Всегда приятно слушать ваш голос.
19: Спасибо.
8: Вы знаете, есть такая старая сентенция: все в жизни имеет свои пределы. Есть две вещи, которые пределов не имеют. Это глупость и подлость человеческая. Вот для меня две главные морально-нравственные ценности в человеческих отношениях – это неспособность предавать и умение прощать.
19: А первое я не расслышала. Неспособность что? Повторите, пожалуйста.
8: Предавать.
19: А, предавать и умение прощать. Угу.
8: Да.
19: А получается, спасибо что... вам. Подождите, секундочку. А, то есть любовь имеет финал, конец, а подлость не имеет. Как-то мне не кажется, это очень странно звучит, как минимум. Вам не кажется?
8: Ну, это не я придумал.
19: Я знаю, я ваше мнение спрашиваю. Я знаю, что это не вы придумали. Ну, это как-то, вот, понимаете, вот, все мы положили на чашу весов плохих качеств. А ничего бесконечного на чаше весов. Любовь матери к сыну там, или ну, к ребенку, господи, к сыну.
8: Как говорили в одном моем фильме, любимом, причем в конце, все в жизни тленно. Лишь музыка и любовь вечна.
19: Вот, видите, вышли мы с вами на позитивчик. 8 800 200 ровно 9702. Рязанская область с нами на связи. Юлия, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения.
9: Я думаю, что главная ценность – это уважать людей и допускать, что они все могут быть разными, и не лезть к ним со своей моралью, со своими ценностями, что у каждого есть какие-то свои мнения.
19: Юль, встречный вопрос, со звездочкой, наверное. Мне очень нравится это, но здесь же можно тут же сказать, так, и к маньяку не лезть?
9: Нет, то понятно, что все в рамках Уголовного кодекса.
19: Вот, в рамках закона, да, не только уголовного, но и правового, административной вообще этики и морали.
9: Да.
19: Понятно, я поняла, но главное, уважение.
9: Но главное, чтобы не докапывались, да, люди друг до друга и разрешали всем жить, быть такими, какими они хотят быть. Человек же не просто так вот, ну, живет как солдатик. У него есть какие-то свои мечты, цели, идеи. И вот он их воплощает. Разрешить ему эти идеи воплотить.
19: Интересно. Спасибо большое. Правда, интересная точка зрения. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи. Алина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
19: Ваша точка зрения.
10: Я считаю, что самое главное – это правильное воспитание. Ребенку надо дать понимание того, что надо учиться, чтобы быть всесторонне развитым человеком. Надо получить профессию и в этом деле совершенствоваться, чтобы стать мастером. И профессию надо выбирать по уму и по таланту, чтобы потом всю жизнь не выгорать и не приносить тем самым ущерб и своему здоровью, и клиентам, и в целом стране. И последнее – в брак надо вступать с целью или хотя бы с надеждой на создание крепкой, хорошей семьи и рождение детей. Семья – это тыл человека.
19: Соглашусь с последним прямо от и до. Подождите, у меня Алине вопрос есть. Не уходите, Алина, пожалуйста. А вот воспитание. Я сейчас, я буквально накануне вечером видела ролик, где сидит, ну, наверное, Алина, вы со мной? Да, потому что,
10: да,
19: вы смотрите. Я вчера видела ролик, он сейчас тиражируется в интернете, где третьеклашка, его снимает мама на видео. Он сидит и матерится, как сапожник, знаете, вот за это бы не просто рот с мылом мне помыли, язык бы вырвали, я не шучу сейчас, если бы я так выражалась. А он про уроки, про учительницу, мама сидит спокойно, снимает все это дело. И у нас развелась дискуссия. дискуссия с моими друзьями о том, что все-таки это характер, заложенный природой, и раньше мы думали, что родители виноваты. Но ученые, основываясь на близнецовых тестах, всегда говорят: ребята, есть генетика, есть среда, и среда превалирует. И причем тогда вот тут наше с вами воспитание? Стараемся, мы стараемся, а потом бах, и среда делает свое гнусное дело.
23: Ну, мне кажется, все-таки тут еще вопрос в том, что у нас, да, возникло поколение родителей, которые считают нормальным снимать ребенка матерящегося и это еще выкладывать.
19: Вы не совсем, да, ответили на мой вопрос, но я поняла. Я вас поняла. Хорошо, мучить дальше не буду. Алин, спасибо вам большое за мнение. 8-800-200-9702. Оксана из Хабаровска. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
19: Ваша точка зрения.
11: Я хотела так сказать, что да, пора уже как бы, ну, было, надо было бы родителей сначала воспитывать.
19: Не, мы сегодня говорим не про воспитание. Давайте я напомню. Расскажите мне, пожалуйста, вот про вашу, лично вашу, самую главную для вас, основополагающую ценность, духовно-нравственную. Что для вас самое ценное в человеке?
11: Ну, вот я хотела об этом сказать, что... Угу. По православному.

0: Страна-то светская. Меня сейчас точно поругают за такое. 8-800-200-9702. Тверь на связи. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Здравствуйте. Какая у нас сегодня сложность человеческой природы-то, а, в эфире? Со скрипом. Знаете, прямо. Ах, вчера песни орали
1: прямо
0: в эфире.
1: Да. Хочу одно сказать. Могу говорить, да?
0: Да, конечно.
1: Прежде всего, крепит общество и все, что наговорили люди сейчас, все это имеет значение. Но все это пусто, без здоровья. Здоровье – основа личная.
0: Но это не духовно-нравственная вещь. Это физическая вещь.
1: Категорически, прежде всего, человек здоров, значит, духовен.
0: Хорошо, а да. Нет... Я понимаю, вы в философию ушли. Бога ради. Я соглашусь. Да-да-да-да. Продолжим.
1: В том, что я пример привел в своей семье. Можно?
0: Конечно.
1: У меня много внуков. Я их направляю, прежде всего, кого в колледж спортивный, кого в академию спортивную. Они закончили. И теперь они, на поддержке хорошем государства. По ходу духовности они выбрали сами. Но прежде всего они подняли здоровье с моей помощью. И я сам еще в 70 лет могу доказать 20-летнему.
0: Слушайте, а вот вы говорите, мне так интересно, вы говорите, вы направили внуков. А что делают их родители, то есть ваши дети?
1: Но родители...
0: Соглашаются с дедом, с отцом, с главой,
1: да,
0: семейства?
1: Материально поддерживают. Если они, конечно, не согласны, пожалуйста. Но если человек... Нет, их ни один проигрыш не имеет, Мария. Вы зря это недооцениваете эту ситуацию.
0: Нет, что вы, я не недооцениваю. Я просто немножечко стараюсь добавить сюда юмор и улыбки. Но на самом деле я со всем уважением отношусь к вашей точке зрения. И вы поймите меня правильно, поэтому я и комментирую. Спасибо вам большое за мнение. 8-800-200-9702. Петербург сегодня очень активен. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ваша точка зрения.
2: Маша, я проиграю одну ситуацию, но потом мы решим точку зрения. Угу. Значит, ординарная рядовая семья. У женщины среднего возраста сын и дочь. Вот она сына выпроваживает гулять. Говорит, сынок, ты смотри, эти девки, им бы только туда прописаться. Им бы только тут... Понял, он пошел. Угу. Подходит к дочери, говорит, девочка... Ты смотри, эти мальчишки, они такие, могли тебе в трусы забраться. Вот все. Вот выходят эти ребята на улицу, и у них в голове такой сумбур. Ни хрена не понимают, где хорошо, где плохо.
0: Родительская боль, да. Так, и?
2: Если еще мальчишек армия Суворовская, Нахимовская как-то приведет в чувство, то... Девчонки, их и так, господи, волю судьбы больше. И каждые 30-50 лет пацанов убивают войны. Угу. Смольного института, на мой взгляд.
0: Не хватает. Да, это тоже то, что мне пришло на ум. Ну, тем более, Санкт-Петербурга звонок. Спасибо большое. Друзья мои, в оставшуюся эфирную минутку я сначала хочу, конечно, всех поблагодарить. Тема сегодня очень серьезная, но мы сдюжили вместе. Хороших, продуктивных выходных. Может быть, задуматься, с самим собой пообщаться, а итоги дня вернуться в понедельник.
3: Вопрос дня. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Светов о том, кто может стать новым главой ООН. Вопрос сейчас идет о том, кто будет новым следующим генеральным секретарем, чтобы это не был тот человек, который отстаивает интересы одной страны или одного блока.

0: Гутерреш, как бывший премьер-министр Португалии, он, конечно, интересы НАТО и коллективного Запада. Он всегда на их стороне. Это видно по Украине, это видно по Ирану, ну, по многим другим конфликтам. Он воздерживается. Там, где надо сказать жесткое слово ООН, он помалкивает. Вот в этом раскладе, конечно, речь идет сейчас, вот названо 5 кандидатур, которые могут быть генеральным секретарем ООН. И там 4 женщины, и они представляют Южную Америку и Африку. И это существенно, потому что, ну, тот же Совет Безопасности, конечно, представительство, когда там Россия европейская страна, получается 3 европейских страны, США и Китай, все. А остальные, ну, самая большая страна мира, Индия, вне Совета Безопасности, ищут, как реформировать. Но реформирование надо в том числе с того, кто будет руководить.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.